0: Так, свое движение по очереди отслеживать и напоминать о себе и фонду социального страхования, и той школы, где вы стоите в очереди. Потому что может случиться так, как у Анны, кто-то за собакой не приедет, и по всем критериям собака может по анкете подходить вам. Анкету стоит заполнять очень тщательно, нигде не юлить, не таить. Там есть такие, например, вопросы. Какими видами транспорта вы пользуетесь? Я написала все, то есть везде, там троллейбус, автобус, метро. Я поставила везде галочки, потому что мы очень много передвигаемся по различным городам. И есть такой вопрос, в какой местности вы живете? В какой местности вы часто будете находиться? Я тоже везде поставила галочки. Родители у меня живут в поселке, я живу в оживленном городе. Ну и мы путешествуем, много разъезжаем. То есть продумывать нужно анкету, девочкам не нужно девушкам юлить по поводу веса. Это тоже важный вопрос, я считаю, потому что вы должны с собакой справиться. Прежде всего, если ваш вес 80, пишите 80, не пишите 65, потому что собаку будут рассчитывать на более стройную девушку, миниатюрную. То есть собака максимально должна вам подходить. И по характеру, кстати, я просила собаку-космонавта, когда я позвонила, сказала: «Вы знаете, мне нужна такая собака, чтобы ее не укачивало, чтобы она не уставала, чтобы мы с ней много ходили, бродили, там ездили по самолетам, летали по поездам по двое суток. В общем, космонавт». Они сказали: «Ага, понятно». И в анкете указала игривый, живой, активный характер. Сама активная, да, в общем. И мне дали полную противоположность меня. То есть собака спокойная, уравновешенная, в меру активная. То есть у нее нет какого-то такой импульсивности, да, эмоциональности. Я сказала: «Как-то? Я же просила другую собаку. Почему она такая спокойная? Мне вот надо, чтобы она бегала, суетилась». А потом через месяц, через два я сказала: «Боже, какие грамотные кинологи! Как они мне правильно подобрали мою помощницу! Она вот прям меня дополняет. Если бы у меня собака была, например, как Гермиона, которая наиболее активней моей, я бы, наверное, с ума сошла». Второй путь – встать на очередь. Если у вас не прописана собака-проводник ВПР, вы можете встать в учебный кинологический центр собаки-помощники инвалидов. Туда не нужна ИПР, нужен паспорт, справка, копия в ТЭК и также заполнить тщательно анкету. Все это делается в электронном виде, это не делается через фонд социального страхования. И после того, как вы получите собаку, кстати, мы все втроем, Оля, Аня и я, получили собаку, обойдя изначально фонд социального страхования. То есть мы сами встали в электронном порядке в очередь, получили собаку и только потом сделали индивидуальную программу реабилитации и абилитации, куда вписали собаку-проводника.
1: Уточню момент один. То есть если вы получаете собаку не в Купавне, а в другой школе, где собаки-помощники инвалидов, тогда ИПР не нужно, и тогда фонд социального страхования обращаться тоже не нужно.
0: Изначально, когда, да, вы получаете, не нужно. Но потом нужно, потому что вы получаете компенсацию по уходу и ветеринарному обслуживанию. На данный момент это около 23 тысяч рублей. Единовременная выплата платится раз в год. И нужно подавать документы на получение этой компенсации. Есть некие различия между двумя центрами, но они не критичны. Все сотрудники, которые работают в этом центре, раньше были сотрудниками Купавни. Скажем так, можно сказать, что школа одна у собак. Образование одно. Высшая собачья поводырская.
1: Понятно. Хорошо, ну вот, допустим, я решила себе приобрести такую собачку, да? Вот мне поступил вызов из школы, ну, из Купавны, либо из другой школы, что вот собачка готова, да? Я туда приезжаю. Как проходит процедура, вот, скажем так, знакомство, привыкание меня к собачке, собаки ко мне? Вот сколько это длится по времени и как это проходит все? Вот?
2: Конечно, все это индивидуально. Каждый проходит это по-своему. Но я, в силу, наверное, своей тяги к писательству различному, я все пишу. В том числе у меня есть заметка о получении собаки-поводыря. Я это сравнила с временем ожидания ребенка. И вот, наконец-то, ты приезжаешь, и вот, наконец-то, твой ребенок, наши собачьи дети, как мы их называем, он получен, он вот он рядом с тобой. И тут начинается суета. А как? А что? А куда? Вот как ты первый раз берешь в руки ребенка и не знаешь, как совладать с его руками, ногами, головой, все такое тонкое болтается, и как это запеленать. Примерно такое же ощущение возникает, когда ты подходишь к собаке. Как к ней подходить? С какой стороны? Что такое поводок? Что такое шлейка, ошейник? Потом, конечно, тренеры, как опытные акушерки, они все тебе расскажут, все покажут. И в первый момент кажется, что такое 2 недели? Да я же ничему не научусь, я же даже вот собаку-то не узнаю. На самом деле 2 недель очень достаточно. Первая неделя проходит достаточно суетливо, напряженно, где-то со слезами, где-то как-то... Что-то не получается, что-то совсем не получается. Тренер, кажется, что постоянно тебя ругают за каждое телодвижение. На самом деле это не так. На самом деле тренер хочет тебя научить максимально, во всех моментах, во всех аспектах показать, чтобы когда ты уже приедешь к себе домой, у тебя уже не возникало вопросов, что, как и почему. И потом наступает выходной, воскресенье. Как я сказала, мы с Боней просто проспали. Она топтала подстилку, я топтала подушку. Ну, лето у нас было дождливое, особо никуда мы не поехали, делать нам было нечего, мы отдыхали. И когда мы вышли в понедельник уже на 2-й неделе снова на маршруты, это было совершенно другое ощущение. Вот этот выходной – это такой переломный момент, когда мы друг друга осознаем, мы друг друга понимаем, в голове укладываются лекции, укладываются какие-то навыки, полученные за неделю. Ну, 2 недели – это очень напряженная работа, постоянная, целый день. Ой, я за эти 2 недели потеряла 5 килограмм веса. Представляете, как мы напряженно работали? И очень трепетный первый момент встречи с собакой. Я, конечно, с нетерпением ждала, держала себя строго в руках. Мне сказали, вот приехала, давай полчаса, там тебе чаю попить. Я, какой чай? Полчаса просто вот метаний по комнате, ну когда же, ну когда же? Тут пришла тренер, ну пойдем знакомиться. И вот я присела к своей собаке, и она пытается и потереться, и морду на колени положить. Но когда она попыталась уже подать мне лапу, тренер ее несколько одернула, что без лап. Вот. И потом мне показали навыки, которыми владела собака за это время. Собака очень тщательно, очень вдумчиво выполняла все команды, беспрекословно просто. То есть она старалась показать себя во всей красе. Ну и дальше выход на первый маршрут и трудовая деятельность.
3: Знакомство с собакой действительно очень трепетный, ожидаемый момент. Те, кто знает собак, те, кто не знает, те, кто любит, те, кто довольно равнодушны к ним, это у всех проходит очень приятно, очень здорово. Ну, действительно, Аня очень здоровские аналогии классные привела по поводу ожиданий рождения ребенка. Действительно, 2 недель вполне хватает, чтобы понять и ознакомиться с теми навыками, которыми собака обладает. Но на этом ваша работа не заканчивается, а только начинается. Дома действительно тоже идет привыкание. Подстраивание. Надо научиться понимать, когда собака ходит в туалет. Это немаловажно на улицах города. Ну, такие моменты интимные, так скажем. Надо научиться понимать, как собака себя ведет на маршрутах, когда она может немножко отвлекаться.
1: Секундочку. Давайте вот по пунктам. Вот, извиняемся, собака захотела в туалет. Как мы это определяем? Потому что на самом деле все это жизненные важные вопросы.
3: Да. Ну, конечно, мы собаку как минимум 2 раза в день выгуливаем. Это ее естественные физиологические надобности, без которых она просто жить полноценно не сможет. Да. Перед каждым маршрутом мы собаку тоже, конечно, выгуливаем. Выгул – это когда мы собаку берем за поводок, и она может спокойно походить или побегать, если она на длинном поводке или на рулетке, сделать свои дела туалетные, немножко расслабиться, в свое удовольствие подвигаться, поиграть, может быть. Да, мы с ней можем с удовольствием играть. То есть выгул – это не только туалет, это еще и, конечно, расслабление для собаки, потому что во время работы она все-таки в напряжении, в психоэмоциональном, она работает, она сосредоточена.
1: Но при этом она на поводке, то есть поводок вы не отпускаете?
3: Да, безусловно. В пределах города, если нет ограниченной площадки, замкнутой, и если нет зрячего помощника, который полностью контролирует ситуацию, вы в нем уверены, собаку мы не отпускаем с поводка никогда. Можно использовать длинную 8-метровую рулетку, то есть собаки прекрасно разбежатся 8 метров в одну сторону, 8 в другую, она спокойно сможет может подвигаться на этой рулетке, на этом поводке. Ну, поэтому собака не испытывает какого-то дискомфорта от того, что она на поводке находится. И, конечно, если случается чрезвычайная ситуация, и собака захотела в туалет на маршруте, когда она работает, ну, такое на самом деле бывает редко, но все-таки бывает. Либо собака утягивает хозяина в газон, если она совсем не может терпеть. Конечно, может быть казус, что собака на маршруте сходит в туалет. Поэтому незрячий человек, конечно, должен понимать все эти нюансы, иметь с собой пакетики для уборки фекалий, ну и, конечно, своевременно выгуливать собаку и соблюдать режим питания, потому что от режима питания зависят ее естественные надобности. И если в этом плане все хорошо, то и собака не преподнесет вам никаких неприятных сюрпризов. Ну, конечно, стоит приноровиться и понять, когда собака сделала большие дела, когда маленькие дела, тоже на это требуется время, но не только на это. Допустим, у каждой собаки есть свои особенности. Каждая собака по-разному реагирует на какие-то виды транспорта. Некоторые собаки там с опаской большие грузовые машины, они не шугаются, не убегают от них, но достаточно осторожно близко от них проходят. Моя, допустим, собака, она очень любит других животных, других собак в частности, и она немного возбуждается при виде других собак. Я это уже поняла, я это знаю, я это учитываю, и я с этим, ну, успешно, даже не то чтобы борюсь, я это знаю как особенность моей собаки и предпринимаю меры, и поэтому никаких проблем у меня не возникает. Но первое время, чтобы все это узнать и понять, конечно, пришлось приспосабливаться и собаке ко мне, и мне к собаке. Это взаимный процесс.
1: То есть собака-проводник в любом случае реагирует на других собак, то есть этого не избежать?
3: Нет, нет, это не совсем верное утверждение. Каждая собака, как и человек, индивидуально. Какой-то человек, увидев знакомого, улыбнется и помашет ему рукой, кто-то сорвется и побежит обниматься, но собака не бросает свою работу, собака может чуть быстрее пойти, шаг у нее может быть ускориться, но с маршрута она никуда не уйдет, нас она никуда не уведет, то есть наша безопасность для собаки превыше всего. Но по некоторым движениям я могу предположить, что она увидела другую собаку. Она может повилять хвостом, чуть быстрее пойти, и я оцениваю ситуацию, и если это, не дай бог, бездомные собаки, конечно, я стараюсь побыстрее покинуть это место.
2: Хочу сказать, что бродячие собаки – это бич наших городов, и что бы тут ни кричали всякие зоозащитные группы, типа «Хвост трубой» и тому подобное, но я к ним испытываю очень большой негатив. Они очень мешают нам жить и работать. И вот что касается индивидуального характера собаки, моя собака на бродячих собак не реагирует вообще. То есть если она в шлейке, если она в рабочей амуниции, она просто работает. Иногда у нее возникают какие-то охранные моменты, когда она пытается меня от этих собак защитить. Все зависит от того, с какой стороны собаки, как они себя ведут. Ну, понятно, что они всегда ведут себя довольно агрессивно. Вот совершенно недавно мы ходили в большой торговый центр, с нами была сопровождающая зрячая женщина, и мы встретились с очередной стаей бродячих собак, которые бежали с двух сторон, с боков. То есть они нам не преграждали путь, они просто к нам бежали, ну, брали нас в клещи, что называется. И она говорит, что у собаки, у моей, на морде было написано такое брезгливое отвращение. Ну как это так? Вот вы тут ходите в городе, лаете. Что это за невоспитанность? Вот. А когда моя собака прибывает на поводке и видит неагрессивно настроенную такую же гуляющую собаку, она может попытаться с ней познакомиться своим собачьим способом, пойти там понюхать, поиграть. И если хозяин второй собаки настроен также положительно, я иногда позволяю им пообщаться. Но если вдруг мы идем по парку на поводке, гуляем, развлекаемся, и какая-то квартирная тявкалка бежит нам навстречу с диким лаем, у меня Боня на них смотрится с высоты своего роста, типа, ну фу, опять ты тут, да? Ну что за невоспитанность? Она просто проходит мимо, она даже не тянется к ним.
1: На собак противоположного пола как-то реагируют они, или дрессировка, эти инстинкт каким-то образом отключает?
2: Но моя собака, опять же, здесь, наверное, все индивидуально, моя собака в шлейке не реагирует ни на кого вообще. Кошки, собаки, голуби, люди, там листья летают, мусор шуршит. Она в шлейке, она работает. Если я перенесла руку на поводок и дала ей возможность расслабиться, очень мы любим все, что мужского пола. Собака ли, человек ли, вот тут от нас вот этого женского не отнять. Но это, видимо, особенность именно моей собаки.
3: Добавлю то, что собаки-проводники все стерилизованы, и поэтому половой охоты у них нет, и проблем у хозяина в этом плане, в принципе, никаких не будет. Ну, это только личные предпочтения собаки могут так выражаться, но никакой подоплеки тут нет. И еще такой маленький вопрос. На одном из круглых столов представитель здравоохранения у нас поинтересовался, что делать в чрезвычайной ситуации, если незрячему стало плохо, незрячий один с собакой находится на улице, и он без сознания. Что делать, куда звонить, что делать с собакой? Ну, понятно, что человека это повезут в больницу, там ему вызовут скорую или еще как-то, вот. А что делать с собакой? Все-таки на человеке лежит ответственность, это не просто домашний питомец. Это действительно очень дорогостоящее средство реабилитации, как минимум. Ну и не говоря о том, что это часть жизни человека незрячего. Вот. И, конечно, мы задумались над этим вопросом. Пока такого не было, но никто не знает, как жизнь может повернуться, и предусмотреть все ситуации нужно. И хочется отметить, что, во-первых, у наших всех собак, да и у всех собак на ошейнике должен быть адресный жетон, на котором написана кличка собаки, имя, фамилия владельца, адрес, телефон владельца собаки, город проживания, ну, то есть полный адрес, все контактные данные. Во-первых. Во-вторых, у собаки есть два чипа, которые ветеринарные клиники могут прочитать, читать и понять, кому принадлежит собака. Один чип ставят заводчики, другой чип, по-моему, из школы, то есть могут понять принадлежность собаки. Конечно, сотрудникам здравоохранения следует в первую очередь связаться с полицией, возможно, с органами ВОС, то есть Всероссийского общества слепых, ну или хотя бы Всероссийского общества инвалидов, чтобы определить временное место проживания собаки. Ну, это при условии, что нет связи с родственниками или друзьями незрячего человека. То есть действительно это может стать проблемой, но вот чип, адресник, связь с полицией, Всероссийского общества слепых, общества инвалидов, я думаю, что будет вполне достаточно, чтобы собака, ну, не потерялась и не испытывала затруднений каких-то в исполнении там своих физических потребностей.
1: Где владелец собаки может такой чип получить?
3: Человек получает собаку, которая уже чипирована. Это уже есть у собаки. По этому поводу волноваться не надо. Данные об этом чипе есть в ветеринарном паспорте собаки. То есть всем собака оснащена.
2: Да, и самое главное, что такие данные вписаны в удостоверение собаки-проводника. Потому что ветеринарный паспорт может не всегда быть в наличии с человеком, а вот удостоверение собаки-проводника всегда есть у хозяина. Где-то там в сумочке с лакомством или в кармане. Но без этого удостоверения ни один владелец собаки-проводника, в принципе, из дома не выходит. Потому что это, во-первых, право собаки на ее работу, а во-вторых, в этом удостоверении есть выдержки из всех тех федеральных законов, постановлений, которыми мы пользуемся, доказывая, что мы не ослы, а собаки не верблюды.
1: Ну что ж, такова жизнь, все это, конечно, требуется.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ну, теперь, я думаю, мы поговорим подробнее об изучении маршрута. Вот, допустим, вы приобрели собаку вот в купавне, да, или в школе помощники собаки, да, приезжаете с собакой домой. Вот как уже на месте, в своем родном городе, изучить с собакой нужный вам маршрут? Каким образом это проходит?
1: Первое условие при получении такого технического средства, что человек ходит самостоятельно с тактильной тростью. Иначе не может быть. Это вот один из мифов, что собака-такси, отведи меня в Новгород, и она отведет. Нет, это не так. Если вы знаете дорогу хорошо, и вы, допустим, по ней ходили много-много лет, до аптеки, до магазина, до работы, вы, в принципе, можете показать собаке эту дорогу сами. Если вы хотите изучить новый маршрут, либо знакомый вам маршрут, но очень сложный, тут первое время вы пользуетесь помощниками зрячими. Это могут быть волонтеры, могут быть ваши родственники. Я начинала с изучения маршрута где-то до 500 метров. При всем при этом, до получения собаки я вообще не испытывала никакие трудности в ориентировке. Ну вот просто захотела себе такую помощницу. И до 500 метров был первый маршрут, который я знала, ну, просто досконально. Потом все дальше и дальше. Процесс изучения маршрута такой. Мы называем как-то маршрут, допустим, магазин. Для нее это направление, для нее это команда. Команда к действию вперед. То есть собака начинает движение только по команде. И вообще собаки такие все делают только по команде. Магазин вперед. Мы можем идти от точки А до точки Б, допустим, если нам не надо нигде останавливаться. Либо мы можем сделать промежуточные ориентиры. Промежуточными ориентирами могут быть столбики, скамейки, деревья, углы зданий. То есть то, что вы сможете нащупать тростью. И около каждого ориентира мы останавливаем собаку и прикармливаем. Их может быть много, а может быть вообще не быть. Вот от А до Б и все. У нас тоже есть такой длинный маршрут, он около 3 километров. Мы идем в спорткомплекс. И вот когда мы туда идем, у нас такой спортивный маршрут, скажем так. Я сама разминаюсь, и собака разминает лапы. И вот около 3 километров мы просто идем. Нам нигде не надо, мы идем только вот туда, в спорткомплекс. Есть вот другие маршруты, тоже мелкие. Допустим, можно разделить один маршрут на много других точек, которые вам по пути могут пригодиться, да? Какие-то организации, какие-то повороты. То есть собака вам будет это все указывать, но при всем при этом вы ее там вот прикармливаете. И опять же, индивидуально по собаке, какой-то достаточно пройти 2 раза маршрут, какой-то нужно пройти 10 раз. То есть все смотрим на собаку, как она себя ведет, как она работает. Ну и бывают очень сложные маршруты. Маршруты могут быть с транспортом. То есть если мы едем на работу, мы можем дойти до остановки, сесть в автобус, выйти и дойти до нашей работы. И это все работа, допустим, маршрут. Он может включать в себя несколько видов транспорта, то есть метро, трамвай. И это тоже будет называться одним маршрутом. А можем разделить на более мелкие. Обо всем об этом очень хорошо, доступно начитывают лекции, рассказывают в школах. Все это практически изучается в течение 2 недель. Все показывается, как, что. Самое главное, ориентиры, которые вы сможете нащупать тростью.
2: Я добавлю немножко. Вот у нас с собакой несколько иная форма работы. Мы тоже учим какие-то маршруты, но это в том случае, когда уж совсем что-то такое вот замороченное. Как правило, я знаю направление сама, и собака у меня, ну, об этом мне говорила тренер, что, скорее всего, мы выберем именно такую форму работы с собакой-проводником. Она у меня фиксирует встречающиеся препятствия. То есть это бордюры, ступеньки, тут она однозначно останавливается. Есть обводные препятствия, это люки, тоже проблема всех наших больших городов, это столбы, это деревья, это стоящие, схлестнувшиеся языками люди, которые не видят, не слышат, хотя вроде условно здоровые. Все это моя собака прекрасно обходит, прекрасно показывает, и, конечно, скорость передвижения с собакой по городу

0: но очень сильно увеличилось. Еще очень большой плюс владения собакой-проводником состоит в том, что вы два раза, как минимум, выходите гулять и дышать воздухом. Просто с тростью для меня это было проблематично. Ну, просто, не знаю, то ли люди у нас такие, то ли что, они скорее кидаются, куда вы идете, зачем вы идете, почему вы идете. И аргумент, что я просто вышла погулять, он их... Как это так, вы вышли погулять? Да ну, вы выходите гулять, и я выхожу гулять. И вот из-за такого человеческого неприятия, из-за дискомфорта, я была вынуждена зачастую просто оставаться дома, хотя очень бывает хочется выйти погулять. А с собакой? Ну, я же иду с собакой, уже у людей меньше вопросов. Ну, идет же с собакой, слава богу.
1: Прогулки с собакой – это на самом деле колоссальное удовольствие, которое не было доступно мне до появления собаки. Учишься любить жизнь, наслаждаться, не знаю, шуршанием листвы, запахом зелени, снежинками, падающими на лицо. И собака получает удовольствие большое от прогулки. Будь то летом побегать там по зеленой лужайке, будь то осенью пошуршать листочками, или зимой там покувыркаться в сугробах. И вот это вот настроение, оно передается и тебе.
0: Мы с Бонни принимали участие в 5-м спортивно-образовательном форуме инвалидов по зрению. Он был открытый, межрегиональный, проходил в сентябре у нас. И у нас было такое... Ну, не соревнования, а часть эстафеты, как бег на время. Давалось определенное расстояние, его нужно было бежать. Люди с остатком зрения, они бежали самостоятельно, люди без остатка бежали с волонтерами. У нас очень распространено, очень активно продвигается волонтерское движение. Но мы бежали с Боней. Да, не очень быстро, потому что это был наш первый опыт. Но, тем не менее, возможность бежать самостоятельно, без волонтера, это очень ценная вещь. И мы, пока была возможность, пока еще была хорошая погода, мы принципиально утром бегали. То есть мы гуляем, разминаем лапы, играем с игрушками, убираем за собой продукты жизнедеятельности. У нас есть такая команда, пойдем отнесем. То есть мы собрали все в пакетик и направляемся к урне. Она идет на поводке, но она уже знает, в каком направлении мы идем. И потом, после всех этих манипуляций, я одевала на нее шлейку и говорила «бегом». И мы бежали, прямая дорожка, довольно удобная. И она бежит, и вроде как бы и ей хорошо, для собаки физическая нагрузка тоже очень важна, и мне очень хорошо. Я утром пробежалась, бодрая, счастливая, я готова к новым свершениям.
2: У нас есть одна участница проекта с Камчатки, это Анастасия. У нее собака-поводырь Юргант. Они занимаются горными лыжами. Когда мы об этом узнали, мы аж сами удивились. Это очень круто.
1: Да, я добавлю про Настю из Камчатки. Она, поскольку спортсменка, то разные виды физической нагрузки. Она занимается горными лыжами, да, безусловно, но в том числе и бегом. И она уже профессионально бегала со своей собакой. Собака выступала в качестве, так скажем, ведущего спортсмена.

и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая душа.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня мы говорим о проекте, который называется «Собака. Все пути открыты». К нашему разговору присоединяется юная участница проекта Светлана Елизавета Наумчева из Краснодара. Итак, вы родные сестры, и вот у вас у обеих недавно появились собачки-проводники.
1: Да.
2: Да.
0: Вот расскажите вкратце, как вообще к такому решению пришли и насколько вот легче, ну, может быть, труднее или как-то вот как-то разнообразнее стала жизнь с появлением таких помощников?
1: Мы поняли, что нужно быть более самостоятельными, самому передвигаться туда, куда хочешь ты, не зависеть от окружающих людей. Поэтому пришли к выводу, что
3: нужна собака, поводырь.
1: Да. Сейчас наша жизнь довольно облегчилась. То есть мы захотели куда-то пойти, мы пошли, независимо от зрячих людей. То есть как бы мы никого не просим. И не надо искать там, если трость обронил.
3: Или... ключи там или еще что-нибудь. Собака поможет, подымет, обведет даже, если вот возле подъезда иногда ставят очень машины близко и пройти нельзя. Вот она обведет это все.
1: Все лужи, все камушки, все обведет. Жизнь намного лучше стала.
3: И быстрее начинаешь передвигаться.
0: А вот процесс привыкания к собачке и собачке к хозяйке, да, насколько вот он долгий был или это как-то вот произошло без усилий? Как это было? Как вы обрели своих помощников?
1: Мы 2 недели находились в школе, обучались, как обращаться с собачкой, заодно привыкали друг к другу. Потом по возвращению домой уже, конечно, было первое время трудно
3: понять собаку, научить ее, чтобы она выучила
1: маршрут.
3: Ну, наши маршруты.
1: И, ну вот, наверное, 2 недели дома прошло, уже как-то все мое родное привыкли. И собаки к нам, и мы к собакам. И уже не чувствуешь, что как бы жизнь может быть без нее.
3: Да, очень сильно привыкаешь.
0: А трудности возникали в каком плане? В кормлении там, в чем?
1: Понять, как нужно правильно взаимодействовать с собакой. То есть, когда нет рядом тренера, который тебе подскажет. Ты можешь с ним, конечно, связаться, но все равно ты должен сам понять, как объяснить собаке, чтобы она запомнила маршрут. Что как бы здесь препятствия, там, здесь мне надо повернуть, это у меня магазин. Это аптека. То есть вот понять, как взаимодействовать с ней полностью. В этом было такая немного тяжело первое время. А в остальном все было нормально. Кормление не очень трудно. Как бы сам кушаешь и собачку кормишь кормом.
3: Ну да, получается, по весу чашечку находишь. Настолько насыпаешь и все.
1: Это не очень трудно.
0: А до появления собак был навык ориентирования с тростью? Ну, с тростью ходили смело? Самостоятельно?
1: Да, ходили, но не так много, как сейчас. Когда ходил с тростью, очень много ямок было. Иногда можно было забыть, когда нужно повернуть.
3: Пропустить этот поворот.
1: Да, вот как бы находил столько много препятствий. И довольно тяжело было ориентироваться самому. То есть если без зрячего кого-то идти. Да. А с собакой все эти проблемы решились.
3: Собака обведет все лужи, все препятствия.
1: Сама повернет.
3: Да, и в столб не впишешь.
0: При освоении новых маршрутов, как это происходило? Вам помогали ваши родные осваивать, допустим, путь от дома до университета, от дома до магазина? Это осваивались при помощи зрячих людей, которые могли как-то вот пройти этот путь вот с вами, с вашей собачкой?
1: Первые 2-3 раза с нами шел зрячий помощник, который контролировал, то есть, чтобы мы никуда не вписались, если что, ни туда не завернули, то есть, как бы...
3: Чтобы конкретно собаке показать там направо,
1: налево. Налево.
3: И вот. Если узкая там...
1: Узкий проход, то чтобы тоже она показала, вот. А после 3-го раза мы уже смело ходили с собакой самостоятельно. То есть уже зрячий помощник не нужен был.
0: В одной квартире 2 собаки. Наверное, не так просто выдержать в обычной городской квартире 2 собачек. Довольно-таки крупных.
1: Ну, мы не испытываем каких-то трудностей, если честно.
3: Они спокойные. Пока вот дома находишься, она либо рядом с тобой, либо лежит на месте.
1: Либо играет с игрушкой, как бы они не бесятся, так скажем.
3: Да, очень тихие. Как бы собака первое время вообще не отходит от тебя, ходит за тобой хвостиком.
1: А вот даже пошел, к примеру, там, в ванну, в туалет, она идет за тобой и сидит, ждет тебя под дверью. Когда же ты там, хозяин, выйдешь? Так что никаких проблем с 2 собаками мы не испытываем.
0: А вот между собой как собачки как-то общаются или все-таки друг на друга внимание не обращают? Как у них отношения складываются?
1: Они играют иногда, как бы, но они друг друга любят, когда мы возвращаемся домой, то есть если мы ходим по разным маршрутам, в разные места.
3: Они встречаются друг друга, хвостиками у них сразу виляют, обнюхаться надо.
1: И у нас обе девочки-собачки, они, как можно сказать, так целуют друг друга, они покусывают друг другу щечки. То есть они так рады, что вот я тебя встретила, мы снова вместе, им нравится вместе.
3: Не скучно.
0: А как вы соединились к проекту «Собака, все пути открыты»? Знакомство с проектом произошло после приобретения собак или до этого?
3: Я вообще-то с Оксаной получала вместе собаку, так получилось.
0: Это Света, да, говорит?
3: Да, мы в центре как раз получали с ней вдвоем. И как бы обменялись телефонами. И приехав, мы столкнулись вот...
1: С рядом проблем.
3: С рядом проблем, что там куда-то там не пускают, либо в транспорте просят платить за собаку. И вот Оксана создала вот проект.
1: Как бы мы уже к нему присоединились.
3: На начальном этапе.
0: В каких акциях проекта вы лично поучаствовали?
1: Мы проводили презентацию в городе Геленджике, в санатории «Солнечный берег». Рассказывали всем желающим о нашем проекте, о собаках-поводырях, как их получить, какие бывают мифы о них, то есть заблуждения, вот это вот все рассказывали. Потом мы ездили в Новороссийск.
3: Тоже рассказывали про собак, как с ними ходить, уход о них, тоже как получить собаку.
1: Также провели там как бы демонстрацию.
3: Как собака обводит препятствия, обозначает их.
1: И недавно ездили в город Темрюк, в школу-интернат для деток. Рассказывали им о наших собачках.
3: И проводили мастер-класс. Делали с ними новогодние шарики.
1: Вот, ну, всем очень понравилось.
0: Я так понимаю, вы потеряли зрение недавно, и поэтому для вас появление собаки, наверное, дало новый ряд возможностей, да, почувствовали себя независимыми, почувствовали вкус жизни, передвигаясь с собачкой самостоятельно. То есть как до потери зрения?
1: Как бы жизнь заиграла новыми красками.
0: А на дальние расстояния выезжаете, может, куда-то путешествуете с собачками?
1: Ну, мы ездили с Грейси в Москву на всероссийский конкурс собак-поводырей. Мы с хозяином вдвоем и заняли там второе место. Также по краю краснодарскому всему путешествуем. То есть там на море, в горы, еще куда-нибудь там в гости. Рейсовыми автобусами, электричками.
3: Поездами.
1: Да, садимся, просто едем.
0: Как люди реагируют на собачку? Часто агрессивные реакции можно встретить?
1: Ну, бывает, что человек говорит, ой, она меня покусает, или уберите свою собаку.
3: Оденьте намордник.
1: Да, ну, стараемся объяснять, что это собака поводырь, что она не кусается. То она как бы, если добрая, если я уроню трость, то она мне поднимет. Как бы поэтому я не могу одеть на нее намордник на улице. Вот. Ну, бывает, что наоборот, как бы говорят, зачем вы одели там в транспорте намордник, что это же поводырь.
3: Что она не кусается.
0: Девочки, а что пожелаете вы тем слушателям нашим, которые пока еще не решаются, но задумываются о получении собачки? Вот, может, какие-то советы дадите, какие-то рекомендации, да, или все-таки?
1: Тем, кто все-таки задумывается о получении собачки, поводыря, взвесить, действительно ли человек сможет обеспечить ее питанием, уходом, лечением. То есть, как бы, содержать собачку – это недешево. Как бы, они точно так же болеют, точно так же хотят кушать, там, гулять.
3: Но с ними иногда надо поиграть.
1: Да, это не трость, которую просто поставим там в уголок, и она стоит. А это как маленький ребеночек.
3: Поэтому надо все взвесить.
1: Все за и против. А если за все-таки больше, тогда решаться и брать собаку. А тем, кто уже решился, пожелать
3: тем удачи.
1: Удачи, терпения на первое время и всего самого наилучшего.
0: Тоже спасибо. У меня в гостях были Елизавета Светлана Наумчева из Краснодара, юная участница проекта «Собака, все пути открыты». И после паузы мы продолжим.
2: Человек собаки друг,
4: человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг,
4: это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
4: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает,
4: лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает,
4: волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: воспитание, вот это воспитание.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ольга, вот вопрос к вам. Мы с вами говорили, что существуют некоторые мифы в отношении собак-проводников. И вот, я думаю, сегодня в этой программе самое время развеять данные стереотипы.
2: Конечно, миф, уже прозвучавший здесь, что собака не такси, и что собака в первую очередь ведет по заочному маршруту от точки А до точки Б.
1: Если, допустим, я тростью не владею вообще, то и до магазина с собакой дойти я не смогу. Даже небольшое расстояние пройти с собакой невозможно. Не имея трости, не владея тростью.
2: Нет, возможно, но это усложнит вам жизнь. Каким образом? Вы идете, собака останавливается, и своей остановкой она говорит, что осторожно, впереди бордюр. Вы должны проверить, какое перед вами препятствие. Вы это проверяете либо тростью, либо ногой, либо рукой. Рукой, я думаю, что вы не будете проверять, вы будете шаркать ногой. По меньшей мере, это неудобно, и это странно выглядит со стороны. Те препятствия, которые собака может обойти, конечно, она обойдет. Но какие-то изменения рельефа собака остановкой обозначает, что вот здесь препятствие. Или, допустим, то, что нельзя обойти. Надо либо перешагнуть, либо это вниз-вверх ступеньки, либо это упавшая ветка, перегородившая полностью дорогу. То есть вам это препятствие надо изучить тростью. Или, допустим, у вас как ориентир выступает скамейка, угол дома, там, я не знаю, какой-то камень. И, подведя к этому ориентиру, собака ожидает, что вы проверите, что она все сделала правильно, и дадите ей команду вперед дальше. Вы можете проверить это ногой, или, если у вас есть маленький остаток зрения, вы, в принципе, вблизи можете увидеть этот ориентир, и тогда вам, возможно, не захочется брать трость. Но с тростью, безусловно, удобнее. Но это выбор, на самом деле, каждого человека, личный выбор.
1: То есть собака не может просто обвести вокруг препятствия?
2: Если собаку научили останавливаться около этого препятствия, и вам важно, чтобы она здесь останавливалась, потому что вы понимаете, что здесь скамейка, после этой скамейки вам надо идти направо, и там будет конечная точка вашего маршрута, то собака будет останавливаться. Если вам не надо останавливаться, вы ее не учили, не требовали от нее этого, она, конечно, обведет вас. И в любом случае, собака, что возможно обойти, она обойдет в первую очередь, а уже во вторую очередь она остановится. То есть, в первую очередь она обходит, но если требуется, чтобы собака зафиксировала ориентир для вас, не для себя, а для вас, чтобы вы сориентировались, где вы находитесь, то мы требуем этого от собаки, ну и, естественно, она выполняет.
1: То есть трость необходима, и умение ориентироваться в трости необходимо в любом случае.
2: Да, в любом случае.
3: Это очень важно. Еще один миф – собака после школы не учится. На самом деле собака учится всю свою жизнь, каждый день. Она очень обучаема. Можно собаку научить различным командам, помимо тех, которые она знает. Ищи вход, ищи выход, ищи ступеньки, ищи стул, ищи скамейку. То есть, идя по скверу, по парку, если вы захотите присесть, собака найдет вам скамейку. Ищи стул, это очень удобно на вокзалах, в организациях, когда вам нужно что-то подождать, присесть, и собака вас подведет к свободному месту. Очень-очень эта команда мне нравится. Как-то вот бывает, что команды, они складываются сами. У нас вот есть команда, по приезду сформировалась, неси миску. Собака идет, берет пустую миску и несет, и я насыпаю ей корм. Ну, помимо команды апорт, то, что мы ей кидаем, она поднимает упавшую трость, ключи, кошелек, монету, что очень удобно, теперь не нужно шарить по полу руками, руки всегда чистые. Даже собака, если у вас упали ключи или кошелек, она может и без команды спокойно поднять, потому что она ваша помощница, она всегда на стреме, она готова все сделать ради того, чтобы вы ей дали вкусняшку, ее потрепали, погладили, похвалили. Они этого ждут и все для этого готовы сделать. Так что собаку можно обучить любой команде. Вот, по-моему, у Оли есть команда «Снимай резинку» или «Снимай заколку с волос», что-то вот наподобие, да, Оля?
2: Да, есть у нас команда «Сними резинку». когда я делаю хвост, Гера подходит сзади и зубами с меня распускает мой хвостик, снимая резинку. Ну, это на самом деле баловство. Есть более функциональные команды, более удобные, которые просто делают взаимодействие с собакой очень комфортным и удобным. Ну, а также можно удивить и поразить, ну, окружающих людей, вызвать их улыбки разными интересными командами, такими как «Зайка», «Поклон», ну и другие.
3: Мне очень нравится удобная команда «Ищи трость». То есть, когда ты пришел с улицы, сложил трость в чехол, и вот тут у тебя зазвонил телефон, и ты куда-то вот положил, и вот не можешь найти. А собака – это прежде всего твои глаза, это твое зрение. И когда ты не говоришь «Ищи трость», она тебе ее вдруг вот несет. Мне очень тоже нравится эта команда, она очень сильно выручает. И также можно любой предмет, она может и тапочки подносить, и сапоги подавать, и все что угодно вообще, варежки снимать. Кто-то рассказывал, что подаешь руку варежке после прогулки, а она зубками ее стягивает. То есть, ну, такой вот, знаете, такие умиленные команды. Вроде бы и собака работает, она развивается, изучая новые команды, да? Вроде бы и тебе жизнь настолько облегчается, что уже, зная, как с собакой, ты уже думаешь, а как я вообще раньше без нее жила? Как вот это вообще было? И тоже от одного незрячего, от участников нашего проекта, мы услышали такую фразу, что вот ходил я с собакой, ходил, то есть это Юрий из Камчатки, у него уже вторая собака, у человека очень огромный опыт, и он говорит, вот я, значит, в ожидании второго тифлопса, жду-жду, и тут хожу сам, хожу по той дороге, по которой 10 лет ходил со своим помощником первым, и думаю, сколько здесь всяких каких-то веток, столбиков, каких-то ступенек, то есть собака настолько все обводила, что он даже ходил 10 лет и не знал, что там такая тяжелая дорога. Собака самые наилучшие пути ему искала.
2: Да, и Юрий сказал такую фразу, дополняя Оксанину рассказ. Оказывается-то я слепой.
3: Да-да-да.
4: Открытие сделал, да, в общем-то.
2: Да. Еще один миф. Собака еще будет вас и охранять. Там защищать от воров, от грабителей, от плохих людей. Нет, в принципе, собаки-проводники, собаки-поводыри, они не охранные собаки, и у них это качество минимизируется, убирается. Потому что на улицах города собака должна вести себя спокойно, а если вас кто-то возьмет за руку, она не должна не проявлять никаких эмоций, не дай бог, там, не подумать, что вас хотят там ограбить, увести, еще что-то нехорошее с вами сделать. Вот. Собака-проводник, она не охраняет, и это не поощряется при дрессировке.
3: Собака переводит через светофор. Это тоже заблуждение, это тоже миф. Собака подводит к тому ориентиру, где вам нужно перейти. Опять же, где вы ее научили. Она вас может привести к краю бордюра, где пешеходный переход. Она может вас привести к столбику, к светофору. И только по вашей команде вперед, переход вперед, она начнет переходить. То есть собака не ориентируется на толпу, на движение людей. Собака не различает цвета светофора. И ей, в принципе, и не нужно принимать такого решения. Решение принимает, когда переходить дорогу, сам незрячий. Если светофор не звуковой, то здесь мы пользуемся помощью либо окружающих звуков, да, либо помощью окружающих людей. И принимаем решение, переходим дорогу.
2: Еще один миф, что собака-проводник в силу своей высокой психоэмоциональной нагрузки и физической живет намного меньше других собак простых. Нет, на самом деле это не так. Собаки-проводники живут ровно столько, сколько им отпустил собачий век. Все очень индивидуально. Как человек может прожить долгую жизнь до 100 лет, так и собака может быть активной, трудиться и работать на пенсии там 13, 14, 15 лет. Но, к сожалению, бывают и обратные случаи, и люди могут в раннем, в молодом возрасте заболеть, и с ними несчастный случай может случиться, и у собаки это не исключено. Но это никак не связано с их работой. Наоборот, ну, собаки, поскольку они двигаются, они соблюдают двигательный режим, они всегда физически активны, и это помогает им не набирать лишний вес, помогает им всегда умственно трудиться, то есть поводырская работа, она не сказывается губительно на их здоровье.
3: Еще один миф: собак-проводников нельзя гладить. Это решение самого незрячего разрешать свою собаку гладить или нет, но однозначно этого нельзя делать, когда собака ведет человека. То есть мы встречаемся на улицах города с тем, что «Ой, какая милая собака!» и люди тянут к ней руки. Естественно, собака отвлекается, перевозбуждается, и тут уже как бы могут быть последствия этого момента. Некоторые хозяева абсолютно не разрешают никому никогда гладить собаку. Вот я хозяин, вот как бы не стоит. Некоторые дают детям, вот как Аня говорила, да, то есть собака хоть и в шлейке, но мы можем устроить фотосессию, ее могут потрепать, погладить, как бы вот так. Можно гладить, но только когда она не работает.
4: Ну что ж, программа «Зрячее сердце» подходит к своему завершению. Давайте к завершению программы все-таки мы озвучим контакт, либо ваши контакты, либо вот сайт. То есть как наши слушатели, те, кто хочет побольше узнать о собаках, могут связаться с вами, получить некую консультацию, как это можно сделать?
5: В первую очередь у нас существуют группы ВКонтакте и в Одноклассниках, которые так и называются «С собакой все пути открыты». То есть, если в строке поиска вы наберете «С собакой все пути открыты», вы точно не промахнетесь. Других таких групп просто нет. Там, конечно, в обеих группах указаны контакты администраторов. В «Одноклассниках» это мой контакт, в социальной сети ВКонтакте это Оля и я. Соответственно, можно с нами связаться, написав нам сообщение или выйдя на наши страницы и получив контактную информацию. У меня даже на странице телефон указан, и скайп указан. Пожалуйста, все, кто имеет вопросы, могут с нами связаться. У нас существует чат в WhatsApp, в который тоже можно попасть, написав письмо с указанием своего номера администраторам этих групп. Мы передадим обязательно администратору чата всю информацию. И уже администратор чата рассмотрит кандидатуру и решит, включать эту кандидатуру или не включать. Мой номер 8-920-718-27-73.
4: Итак, телефон
5: 8-920-718-27-73.
4: Что ж, значит, те, кто мечтает о собачке, могут получить консультацию, могут как-то получить вот некую поддержку. Что ж, я благодарю вас, девочки, за это интересное интервью, за эту беседу, и, может быть, пожелаем что-нибудь слушателям радио Рансис.
3: Хочется сказать, что у кого-то год собаки, а у нас жизнь с собакой. Не бойтесь, думайте об этом, размышляйте, получайте собак-проводников, это реальные помощники. Всех с Новым годом, успехов, чтобы этот год принес много приятных сюрпризов и хороших моментов.
5: Ну, как сказала Оксана, у нас жизнь с собакой, она у нас не собачья, она у нас вполне полноценная, активная, и мы желаем всем такой активной жизни с собакой.
2: Я тоже хочу сказать, что не бойтесь получать собаку и не бойтесь вставать на очередь. В крайнем случае, если ваше жизненное обстоятельство изменится или еще какие-то будут условия, препятствующие получению собаки, вы можете отказаться от получения собаки-проводника, вас никто за это не осудит, ее просто передадут другому человеку по очереди. В любом случае, если вы задумались над получением проводника собаки, вставайте на очередь, потому что очередь может длиться и год, и даже иногда полтора, поэтому все в ваших руках, ваше счастье, ваш активный образ жизни. С Новым годом! Ну, всем добра!
3: Ну, а вас, Светлана, мы, конечно, приглашаем на наш первый межрегиональный слет владельцев собак-проводников.
4: Но, к сожалению, такого у меня пока не имеется, поэтому пока вряд ли. Но в будущем посмотрим. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барс.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Мы слушаем сегодня французскую песню «Le temps de cerise» – «Время вишен». Кратко о песне. Она написана во Франции в 1866 году на слова Жана Батиста Клемана и музыку Антуана Ренара. Эта песня была чрезвычайно популярна во франкоязычных странах. Позже песня прочно ассоциировалась с Парижской коммунной, во время которой к песне были добавлены революционные куплеты. «Время вишен» – это метафора, касающаяся того, какой будет жизнь, когда революция победит. Считается, что когда переделывали песню, ее посвятили медсестре, которая сражалась в самую кровавую майскую неделю, когда французские правительственные войска свергли коммуну. Мы будем слушать Мари Денис Пелетье. «Эх, переведу».

penserez au temps des cerises, vous aurez aussi

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Песню парижских коммунаров исполняет Токико Като.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Время вишен и вправду дарит нам надежду на что-то новое и доброе. Даже если до этого времени еще далеко, надежды уже зарождаются где-то там, в глубине сердца, даже в пору листопада и снегопада. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Абонар, mes amis.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава третья. Алиби. Жора за мной сидел в кабинете Белоконя, потрепанный, небритый, с гипсом на левой руке. Особого страха и растерянности в его глазах Немирович не видел. Такие люди, отсидевшие в колонии десяток лет, уже относились к допросу спокойно. Они знали, что говорить можно, чего нельзя. Взять нахрапом такого персонажа не получится. Но что-то тревожное в поведении Жамнова было. Он сидел с прямой спиной, и правая нога то и дело поплясывала. Нервничает. А почему? Константин сидел чуть в стороне, у стены, и Жамной постоянно оглядывался на капитана. Белоконь не спешил, он медленно переписывал данные Жамнова из новенького паспорта.
4: «Гражданин начальник!» — терпение Жоры кончилось. «Я вообще узнаю, за что меня взяли? Мне в больничку надо!» — Жора поднял загипсованную руку. «Перелом не шутки!»
3: Белоконь молчал, словно никакого задержанного в кабинете не было. Тогда Жора повернулся к Немировичу и повторил попытку выяснить, за что его задержали.
4: «Начальник, что за байда? Есть что предъявить?»
3: «Сейчас, товарищ следователь, вам все скажет», — спокойно ответил Костя. «Потерпите».
4: «Я не в сортир прошусь», — начал грубить Жора. «Чего мне терпеть? Я в бега не срывался, на Колым поехал, руку сломал, бригадир отправил домой лечиться, а мне на байдане боль учинили».
3: Жамной, разговаривая на воровском жаргоне, явно провоцировал Белоконя на выпады в его сторону. Но тот даже бровью не повел. Закончил писать, поднял взгляд на задержанного и, выдержав паузу, сказал: «На вокзале вас задержали, потому что вы объявлены во всесоюзный розыск».
4: «Ой!» — Жора изобразил на лице кислую гримасу. «Не надо, гражданин начальник, бодягу разводить! Если хотите пришить мне чужое, не прокатит!»
3: «Зачем же чужое?» «В общем, так». Белоконь резко поменялся в лице, и голос его зазвучал железными нотами. «Вы обвиняетесь в убийстве гражданина Павловского, судьи областного суда и моего хорошего друга». Последнюю фразу Немирович не одобрил. Про друга следователь зря добавил, хотя, возможно, у него свои приемы общения с преступниками. Жамной пригнул голову, словно его придавило чем-то тяжелым.
4: «Где вы были 30 октября с 12 до 17 часов?» — продолжил Белоконь. «Это Вольт, начальник!» — замотал головой Жора и начал истерить.
3: На воровском жаргоне «Вольт» — шулерский прием при игре в карты.
4: «Шельмуете? На бас меня берешь? Я не при делах. Где я был неделю назад? А не помню, но Сергея Алексеевича я не трогал. Не того колешь, начальник?»
3: «Ваше поведение мне понятно», — заявил следователь. «Но здесь...» — Белоконь положил ладонь на папку с делом. «Улик против вас хватает. Вспоминайте, где вы были 30 октября». Жамной трещал, как неугомонный. Он сыпал воровским жаргоном вперемешку с нормальной речью. То и дело оглядывался на Немировича, видимо, не понимая, кто в этом кабинете главный, строгий человек за столом или мужчина, сидевший у стены, одетый как иностранец. Иван Михайлович держал марку. Он не поддавался на провокации Жамнова и, сдвинув брови, вонзил колючий взгляд в неугомонного Жору. Запас слов подозреваемого постепенно иссякал. Вот тогда Белоконь насыпал на голову Жамнова кучу фактов, от которых Жора побледнел и умолк. Это и показания соседей с угрозами в адрес судьи, и спешный отъезд Джамнова из города, и отсутствие алиби. Но главную улику Белоконь припас на десерт. В сарае, который принадлежал сожительнице Жамнова, при обыске нашли резиновые сапоги 43-го размера. Грязь на них, по заключению экспертов, была по составу очень похожа на грязь с обочины грунтовки, где нашли труп Павловского. А Тамара Васильева сказала, что эти сапоги по случаю надевал ее сожитель, то есть Георгий Жамной. Жора сник. Он жалким, как у бездомного пса, взглядом посмотрел на Немировича. Он хотел защиты, сочувствия. Жамной прекрасно понимал, что грозит за такое убийство. Если не вышка, то 15 строгача точно. Костя не испытывал никакого сочувствия. Много раз он в своей практике видел, как убийцы и воры на глазах перевоплощались и хотели казаться безобидными кроликами в пасти удавов из уголовного розыска. «Показания давать будете?» — сухо спросил Белоконь. «Вам же не надо напоминать, что это может смягчить приговор». «Какие показания, гражданин следователь?» Жора уже не плевался жаргоном, а скорее мямлил. «Я не знаю, как мне доказать. Я судью не убивал, не помню я такого. Пил всю неделю, это да. Но в лесу или где там его убили, я не был. А сапоги это не мои, они стояли в сарае у Тамары. Я, может, и надевал их? Не помню. Но уже в лес я точно по пьяни не ездил».
5: «Значит, отказываетесь?»
3: «Отказываюсь», — кивнул Жора. «Я не убивал».
5: Конвойный увел Жамнова.
3: «Ничего», — сказал Белоконь, когда дверь закрылась. «Видали мы таких упертых. Докажем».
5: «А про сапоги я не знал», — признался Костя.
3: «Вы, Константин, и о сарае не знали. Это ребята Карнаухова постарались. Обыскали, а на подошве грязь. Я сразу на экспертизу. В точку. Был он там, на той дороге. Думаю, Сергей Алексеевич потому и остановился, что родственника увидел. Так что можете, Константин Сергеевич, смело возвращаться в Москву. Мы уж тут докрутим это дело».
5: «Теперь уже вечером», — пожал руку следователю Костя. «Надеюсь, сегодня уеду». Немирович снова позвонил Савельеву. «Можно считать убийство раскрыто. Хотя кое-какие нестыковки сыщику не нравились. Но он решил не лезть со своим уставом. Тут, в Семигорске, работают нормальные сыскари и следователи. Разберутся. Поезд вечером, а пока можно отдохнуть в номере». Костя завалился на кровать и сам не заметил, как подкрался сон. Проснулся капитан от стука в дверь. Костя, шатаясь с просонья, открыл дверь и увидел перед собой незнакомого сержанта милиции.
3: «Капитан Немирович?» — спросил сержант.
6: «Ну?»
3: «Вас просят срочно приехать в СИЗО».
6: «Кто просит?»
3: «Мне начальник передал. Я на машине. Едете?»
5: Немирович посмотрел на часы. «До поезда еще 4 часа. Он все успеет». В шумном милицейском газике, как специально ловившем каждую выбоину на асфальте, ехали молча. Сержант понятия не имел, зачем Константина просят приехать. Немирович предполагал, что дело связано с Жамным. Но как именно? Гадать не стал. В изоляторе капитана провели в комнату для допросов. Серое помещение с бугристыми холодными стенами. Казенный стол и 2 стула. Зарешеченное окно, из которого уличный холод свободно заползал в комнату через щели в раме. Дверь открылась, и конвойный доложил, что привел Жамнова. Тот, как опытный сиделец, зашел с руками за спиной и встал около стула. Как только Костя отпустил конвойного, Жамной запричитал.
3: «Помогите мне! Я по глазам вижу, что вы человек правильный! Я не убивал! Вы должны мне поверить!»
5: «Сядьте!» — приказал Константин. Жамной замолчал и опустился на стул. Руки он положил на стол и нервно тер кисть об кисть. «С чего вы взяли, что я буду вам помогать? Я здесь прикомандированный. Не имею никакого отношения к следствию».
3: «Имеете!» — возразил Жора. «Я всех вас, прокурорских и лега... простите, милиционеров, всех читаю. Вы другой, у вас глаз другой, и человек вы независимый».
5: «Все люди разные, Жамной. Только дело у нас, как вы хотели выразиться, легавых одно — очищать нашу страну от таких особей, как вы».
3: «Неправда, ваша, начальник. Я свой срок отсидел, от звонка до звонка. Больше я на нары не хочу. Я со следаком хотел говорить, а он в отказ пошел. А я вспомнил, есть у меня алиби, и знаю, кто за меня скажет».
4: Сожительница ваша? Не в масть. Тома в тот день на сутках была. Если пообещаете, гражданин начальник, что проверите, скажу все.
5: Тут Константин засомневался, стоит ли лезть в это дело. Надо бы поговорить с Белоконем. Немирович опять посмотрел на часы. Времени до отъезда все меньше. Другой на его месте просто встал бы и ушел. Но капитан Немирович чувствовал за собой какую-то ответственность за судьбу этого человека. Надо звонить Белоконю. Костя оставил Жамнова в допросной, а сам пошел к телефону.
4: «Капитан, вы что там делаете?» — возмущался в трубку Белоконь. «Кто вас пустил к задержанному? Что за самоуправство?»
5: «Иван Михайлович, выслушайте меня», — старался не обострять ситуацию Костя. «Я еще не уехал, и мои полномочия никто не прекращал. Поэтому встретиться с подозреваемым, которого, кстати, я нашел, имею право».
3: Следователь молчал, видимо, понял, что сказал лишнего.
4: «Так чего вы от меня хотите?» — спросил уже более спокойно Белоконь.
5: «Я хочу, чтобы вы приехали в СИЗО и выслушали доводы Жамнова. Он утверждает, у него есть алиби».
4: «Хорошо», — громко вздохнул следователь. «Завтра я приеду и поговорю с ним».
5: «Сегодня», — настаивал Немирович. «Надо сейчас, пока у меня до поезда 3,5 часа. Я вас жду».
4: «А вы что о себе возомнили?» — взорвался Белоконь. «Я приеду тогда, когда посчитаю нужным, и вы здесь ни при чем. Поезжайте в Москву и командуйте там. У меня другой работы хватает».
5: Признаться, Константин такого не ожидал. Белоконь казался ему крепким следователем, умевшим правильно расставлять приоритеты. Жамной подозревается в убийстве судьи. Вряд ли в Семигорске сегодня есть более важное дело, тем более которое на контроле в министерстве. Неужели Иван Михайлович не понимает такой простой вещи? В эту секунду Костя понял. Билет придется сдать. Савельеву, несмотря на праздничный день, придется срочно позвонить. Жамнова придется официально допросить. Делать все это надо прямо сейчас. Расследование убийства Павловского приобретает черный оттенок.
3: Костя взял себя в руки.
4: «Я вас понял, Иван Михайлович. Отвлекать вас больше не смею». Костя положил трубку. Теперь у него в Семигорске есть недруг в лице старшего следователя прокуратуры. Ну и иже с ним.
5: Жамной рассказал, что в тот день, 30 октября, он проснулся днем. Голова ломалась на несколько частей. Пьянка накануне была грандиозной. Звал Тому, а потом вспомнил, что она ушла на работу и вернется только завтра утром. Если в ближайший час не похмелиться, то можно прощаться с жизнью. Сгонять самому в Лабаз невозможно. Первая мысль — пойти на поклон к соседям. Но к кому? Квартира слева — это чугунная бабка, вредная, как шипокляк. Она не поможет. Справа — парень с женой и ребенком. Этот точно пошлет. Почему? Да потому что Жора с ним пару раз конфликтовал, чуть до драки дело не доходило. Опять же из-за пьянок-гулянок. Дверь напротив — пенсионер, ходячий партбилет, правильный до тошноты. При каждой встрече поучал Жору, как надо жить в советском обществе. Этот вариант тоже отпадает. Как быть? Жора решил открыть форточку, дух в квартире бодяжный. В окно видит, пацаны играют во дворе, мяч гоняют. Жора открыл окно и одного из мальчишек попросил помочь.
4: «А чего надо, дядя?» «Малец, помираю я! Сбегай в магаз, возьми чекушку, трояк сейчас кину!»
5: Кинул пацану в окно трояк и ключи от квартиры.
4: «Малой резвый, минут через 20 вернулся», — рассказывал Жора. «Он вошел, и как раз радио на кухне пропикало. Ровно 3 часа. Тетка сказала, московское время 15 часов. Пацана найдете, он подтвердит. Так что, гражданин начальник, дома я был, весь день дома».
5: «Почему утром не вспомнил?»
4: «Куда тут?» — Жора замахал здоровой рукой, как крылом. «Спеленали, по батареям настучали и к следаку. А ты сам, начальник, видел, как он меня крутить начал? Вспомнишь тут, когда по мокрому делу разводят».
5: Рассказ Жамнова выглядел правдоподобно. «Теперь надо найти мальчишку. Если он есть на самом деле, то возникает другой вопрос. Откуда на сапогах грязь с места убийства?» «Как зовут мальчика?»
4: «Не знаю».
5: «Как выглядел? Сколько лет примерно? Во что одет?»
4: «Лет 11-12 примерно. Одет? Как одет? Куртка черная из сукна, на пуговицах, и шапка смешная, вязаная, как пуховый платок. И еще, я его раньше несколько раз видел, он живет где-то в этом дворе или рядом.
5: Немирович поднялся и направился к двери, уходя добавил. «Допустим, мальчишку мы найдем, показания твои он подтвердит, а сапоги?»
4: «Век воли не видать, начальник», — эмоционально заговорил Жора. «Ходил я в этих сапогах. Это когда было? В начале октября. Я тогда работу искал, по деревням ездил. Мало ли что подправить надо, забор или там сарай, курятник. Это я умею. А вот один раз, когда дожди зарядили, надевал эти сапоги. Так это когда?»
5: «И в Жуковку ездил?»
4: «Не помню я такой деревни. В Вишки ездил, в Поповку ездил. Жуковку не помню, не был я там».
5: «А кто тогда? Тамара?»
4: «Да ну, Тома здесь при чем? Может, это другие сапоги? Подбросили мне».
5: «Пофантазируй еще, Александр Беляев».
4: «Что?» — не понял Жамной.
5: «Ладно, не забивай голову. Мальчишку надо искать сегодня». Немирович, пока шел к Газику, ждущему его около СИЗО, прикидывал план действий. «Одному не справиться, значит, надо просить Хромова. Больше тут доверять некому, а Вадим показал себя хорошо. Но сначала в гостиницу, надо продлить номер. Еще как минимум на сутки придется задержаться в Семигорске». Всю дорогу Немировича мучил вопрос, почему так грубо повел себя Белоконь? Что его так раздражает? Костя понимал одно. Без веской причины такой человек, как Иван Белоконь, обострять отношения с эмиссаром из министерства не станет. Значит, причина есть. И хорошо бы ее узнать. Чем скорее, тем лучше. Из гостиницы Немирович пошел пешком на вокзал, сдал билет и вышел на стоянку такси. Виктор был на месте. Он-то Немировичу и нужен.
4: «Здравия желаю, товарищ капитан!» Витя шутливо приложил руку к кепке.
5: «Здравствуйте, Виктор. Мне ваша помощь нужна». Виктор слегка озадачился. О чем это хочет просить капитан милиции?
4: «Хочу нанять вас с победой на пару часов», — пояснил Немирович. «По оплате договоримся».
5: Виктор посмотрел на стоящую за ним в очереди «Волгу» и, жестикулируя, крикнул.
4: «Становись на мое место! У меня спецклиент!»
5: У дежурного в УГРО Немирович узнал адрес Хромова. Через 20 минут он уже стоял у двери Вадима.
4: «Константин Сергеевич?» — сильно удивился Хромов, увидев у двери своей квартиры капитана.
5: «Извини, Вадим, мне в этом городе больше не к кому обратиться».
4: «Что случилось?»
5: Немирович рассказал Хромову о разговоре с Жамным. «Но это еще не все», — Костя сделал короткую паузу. «Белоконь очень недоволен моими действиями. Не знаю, что он сделает завтра, но думаю, ничего хорошего. Я должен тебя предупредить, могут быть большие проблемы. Если откажешься, пойму». Хромов задумался. «Это понятно. Немирович не завтра, так послезавтра уедет, а Вадиму здесь работать. Белоконь не пешка в прокуратуре. У него связи, он в почете. Ему устроить неприятности простому инспектору розыска расплюнуть». Костя не стал настаивать. Он хлопнул Хромова по плечу и сказал. «Не надо ехать со мной. Зря я тебя дернул. Все нормально, пока».
4: «Стой!» — тихо сказал Хромов.
5: «Чтобы ты знал, Белоконь и мой начальник Карнаухов — большие друзья. Иногда Карнаухов мухлюет, ну, чтобы помочь Михалычу дело раскрутить. Я думаю, с Жамным они могли такое провернуть».
4: «Как понять, мухлюет?»
5: «Я один раз слышал их разговор. Белоконь потребовал от Карнаухова найти свидетеля. Карнаухов говорит: где же мы его найдем? Там не было никого. Ночь, кладбище, не танцплощадка. А Белоконь жестко так: Леша, ты должен мне помочь. Дело это надо закрыть. Найди мне человека, который подтвердит, что видел упыря около кладбища».
4: «Ну и Карнаухов нашел?»
5: «Нашел. Правда, если честно, хорошо, что нашел. Того гада, что женщину убил, надо было сажать. То, что убийца он, 100%. Потом на суде этот упырь признался».
4: «Вот как? Спасибо, Вадим».
5: «Ты не смотри, что я такой тихий и серый», — продолжил Хромов. «Перегорел немного».
4: «Недооценили?»
5: «Не в этом дело. В 64-м банду полковника брали. Ты, наверное, помнишь, громкое дело было».
4: «Помню».
5: «Я тогда молодой был, слишком смелый, полез на рожон. Меня подстрелили», — Вадим хлопнул себя по груди. «И в заложники взяли. Ночь у них пробыл. Там еще девчонки из сберкассы сидели. За ночь насмотрелся я на этих зверей. Одну девочку убили, другую покалечили.
3: После этого задумался я над своей жизнью. По сути, ничего наша жизнь не стоит. Тогда лежал в собственной крови и думал. Ничего я не оставил после себя. Ни дел хороших, ни семьи, ни детей. Дерево не посадил, дом не построил. Хотел из милиции уйти, но стыдно стало. Как ребята на меня посмотрят? Струсил Хромов? Остался, но осторожничаю теперь.
5: Не надо тебе рисковать, Вадим. У тебя семья.
3: Сына я родил, и ни одного. Деревьев в парке насажал целый лес, и дом у меня есть. Пора добрыми делами отличиться. Подожди, я сейчас соберусь.
5: Найти мальчишку-свидетеля не получалось. Обошли несколько дворов, спрашивали у всех, кого встречали в этот вечерний час. Результата не было.
3: «Зря ты билет сдал, Константин Сергеевич», — подытожил Хромов. «Соврал, похоже, жамной».
5: «Если врал, то очень убедительно. Но зачем ему это? Он же понимает, что на слово мы не поверим», — возразил Немирович.
3: «Он сказал, малец в магазин за чекушкой бегал. А где ближайший магазин?» «Магазин-то мы найдем, но закрыт уже. Времени сколько».
5: «Ты так говоришь, будто мы из детского сада. Продавцов надо искать». Найти магазин помог таксист Виктор. Он сам из этого заводского района. Магазин и правда был уже закрыт.
3: «Так мы сейчас к Вере Павловне домой наведаемся», — с улыбкой заявил Виктор. «Это заведующая, я ее знаю, за железкой живет».
5: Даже не пришлось разыскивать других продавцов. Вера Павловна вспомнила этот день и мальчишку, который приходил за чекушкой.
3: «Славка это», — сказала заведующая, — «Лены Курковой сын. Они вот тут, через два дома живут. Мы бы другому мальчугану водку не продали, а Слава мальчик хороший, не врет. Сказал, дядя из малосемейки попросил, плохо ему». «Что ж, когда плохо, не помочь. Кстати, Лена у вас работает в столовой, в большом доме».
5: Лена Куркова испугалась, когда увидела на пороге капитана Хромова. Она знала, что Хромов из УГРО. Неужели Слава что-то натворил? «Лена, вы не волнуйтесь», — успокоил женщину Немирович. «Слава — важный свидетель, мы с ним поговорим, хорошо?» Славик подтвердил показания Жамнова. По времени, правда, точно он сказать не мог, но примерно все совпадало. Значит, Жамной не врал.
3: «Показания надо оформить», — сказал Немирович. «Сделать это надо сегодня. Лена, собирайтесь с сыном, поедем к нам, обратно вас доставим».
5: Прокурор Катков сам того не желал, но ему пришлось уговаривать Белоконя. Показания мальчика ломали всю стройную картину преступления, которую так усердно нарисовал Иван Михайлович.
3: «Михалыч, ты пойми», — подбирал аргументы Катков. «Этот московский щеголь не пальцем деланный. Ты сам говорил, он какое-то там дело маньяка раскрутил. И потом, ты думаешь, замминистра еще не в курсе всего вот этого?»
5: Катков помахал перед собой протоколами допроса свидетеля.
3: «Слушай, Володя», — Белоконь не воспринимал доводы коллеги, — «я в следствии уже полтора десятка лет. Мне иногда даже показаний никаких не надо. Я вижу человека и сразу знаю, виноват он или нет. У меня чутье. А тут какой-то малец рассказывает, как он водку таскал из магазина. Вот ведь железобетонное алиби. Не смешите меня. Дали подельники Жамнова бабе, матери его денег, вот вам и алиби».
5: «Так это тоже доказать надо, Иван Михайлович».
3: «Я», — Белоконь резко поднялся, — «доказывать буду по-другому. Я сейчас генеральному напишу, и посмотрим, как этот Костя будет выкручиваться».
5: «Ваня, сядь», — спокойно попросил Катков. «Мы не знаем, как все повернется. Ну, напишешь ты генеральному. Он же сам разбираться не будет?» «Не будет. А если там такие же дотошные, как Немирович? Проблемы начнутся. Тебе это надо? Ты на эмоциях сейчас. Давай успокоимся и подумаем, что делать дальше».
3: Белоконь опустился на стул, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу.
5: «Да, Владимир Иванович, спасибо тебе, ты правильно рассуждаешь».
3: «Ну вот». Катков снял телефонную трубку, подождал секунду, пока трубку возьмет секретарь. «Наташа, а приготовь нам с Иваном Михайловичем кофе. Спасибо».
5: «У нас улик против Жамнова не на один срок хватит», — уже спокойнее рассуждал Белоконь. «Даже за то, что он просто угрожал убить Сергея Алексеевича, его надо посадить. Заодно это надо».
3: «Мальчишку допросить придется», — сказал Катков.
5: «Это понятно, но с Немировичем надо что-то делать. Если так пойдет дальше, мы дело не закроем. Висяк меня не радует».
3: «Что ты, Ваня, с ним сделаешь?» — спросил Катков, показал пальцем вверх. У него там хорошая лапа, я так думаю».
7: «Они там, а мы здесь», — возразил Белоконь. «Я по своим каналам справки наведу. Безгрешных в наших ведомствах нет».
6: «Только осторожно, Иван. Мне проблемы не нужны».
5: В это же самое время Немирович разговаривал по телефону с генералом Савельевым. Единственное белое пятно, Слава не может точно назвать время, когда он принес Жамному бутылку. Но продавцы-то не путаются. Слава пришел после обеденного перерыва, а это значит после двух. С учетом расстояния до дома Жамного так и есть. В три или сразу после трех мальчишка вошел в квартиру. Алиби железное.
6: «А если все же мальчика убедительно попросили?» — задал вопрос генерал.
3: «Ну, тогда, Борис Захарович, Славу надо в Щуку без экзаменов принимать. Посодействуете?»
6: «Мало ты получал за свой острый язык. А как же другие улики?»
3: «Да все они косвенные».
6: «Ну, если ты так уверен, то постарайся убедить следователя».
5: Вот тут Борис Захарович собака и порылась. Я не очень понимаю, почему Белоконь так резко взбунтовался. Не из-за показаний же.
6: «Мне отсюда сложно понять», — ответил Савельев. «Ты не иди в штопор. Попробуй контакт наладить. Вообще на чужой земле надо быть осторожнее. Поговори с Белоконем».
3: «Я вас понял».
5: Константин положил трубку и тут же набрал номер телефона в кабинете следователя.
3: «Слушаю», — строго ответил Белоконь.
6: «Иван Михайлович, это Немирович, добрый день».
5: Пауза. Белоконь, видимо, не ожидал звонка московского сыщика. Костя ждал.
3: «Слушаю вас, капитан Немирович», — официальным тоном заговорил Белоконь.
5: «Не по телефону. Я могу к вам приехать?» — спросил Немирович и не услышал ответа. Опять длинная пауза. «Я бы хотел поговорить и наладить отношения. Одно дело делаем». Капитан в точности выполнял рекомендации генерала. Если у Белоконя нет камня за пазухой, он обязательно пойдет на контакт.
3: «А почему надо было эти отношения портить? Могли бы еще вчера позвонить и сказать, что есть свидетель, а не заниматься партизанщиной. Извините, капитан, сейчас занят. Вашего, так сказать, свидетеля сейчас привезут. Работать с ним буду. Позвоните завтра».
5: Странностей не убавилось. Вчера Костя просил следователя поговорить с Жамным, тот нагрубил. Сегодня он сетует на то, что Немирович оставил его в стороне от дела. Нет, камень Белоконь приготовил. Что из этого следует? То, что уши надо держать чистыми, глаза на макушке, а руки на пистолете. «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем», — оценил ситуацию крылатой фразой из кинокомедии Немирович, когда положил трубку.
1: Глава четвертая. Афера. Костя только успел зайти в номер, снять ботинки, как в дверь постучали. Хромов стоял на пороге, и в лице его Немирович увидел огонек, словно проснувшийся чертенок подогревал Вадима изнутри.
3: «Извините, Константин Сергеевич, что не даю отдыхать».
6: «Заходи», — пригласил коллегу в номер Немирович. «И давай договоримся так. Я для тебя Костя, никаких этих Сергеевичей, лады?»
3: «Лады».
6: «Что случилось?»
3: «Как вы... Ой, как ты и думал, с грязью на сапогах что-то очень мутное».
6: Немировичу улика с грязью на сапогах сразу показалась притянутой за уши. Он попросил Хромова заняться этой историей. И вот что Вадим выяснил.
3: «Первое, — рассказывал инспектор, — я уточнил прогноз погоды. Дожди были, когда Жамной ездил по деревням. Я поехал в Вешки и в Поповку, взял там образцы и, как ты и сказал, отвез Андрею Ольгину».
6: «Не светился там?»
3: «Осторожно все сделал. Андрею тоже сказал, чтобы не трезвонил пока. Так вот, грязь на сапогах та же, что и в Вешках».
6: «То есть Жамной не врет?»
3: «Похоже, нет. Только бабушка, с которой он разговаривал, его по фото не признала. То ли он, то ли нет. Не уверена. Но и это еще не все. Ни 30 октября, ни раньше в районе Жуковки дождей не было. Дождь прошел там только на следующий день, то есть 31-го. Если даже Жамной был на месте убийства судьи, то никак не мог испачкать в грязи обувь».
6: «Вот это меня и смутило. Где он там мог грязь найти?» — рассуждал Немирович. «Ты что об этом думаешь?»
3: «Карнаухов», — односложно ответил Хромов.
6: «Подбросили улику?»
3: «Не исключаю».
5: Давно в своей практике Немирович не встречался с таким.
1: Это самый низкий уровень добычи доказательств. Даже если перед тобой махровый рецидивист, заморавший себя кровью по самые локти, ты не имеешь права опускаться до такой низости. Работать надо чистыми руками, как бы не хотелось засадить мерзавца. Но в случае жамного подтасовку улики надо еще доказать. Кто это сделал? Кто приказал? Немирович сейчас понял одно. Будет схватка, и не факт, что он ее выиграет, а проиграть никак нельзя. «Значит так, Вадим, ты у нас засадный полк», — объявил Константин. «Занимаешься текучкой в отделе, держишься от меня подальше. Но в любой момент наготове, анализируй все, что происходит. А ты?» «А я в СИЗО. Если еще не поздно, попробую поговорить с Жамным. Белоконь не промах, с минуты на минуту может перекрыть доступ к телу. А с Жорой надо поговорить, иначе сделают его крайним. Тогда точно искать настоящего убийцу не будут». «Все понятно». «И вот еще что», — в завершении беседы сказал Немирович. «Передай Ольгину, пусть ляжет на дно. Без меня ничего не пытается сделать, хорошо?» «Сделаю». Константин успел. В СИЗО ему устроили встречу с Жамным. Капитан еще раз выслушал все доводы арестованного. Жамной не путался, излагал все последовательно и не отрицал того, что Павловского сильно не любил. «Ну ладно я, начальник с бандой связался, надоело спину гнуть за копейки, заработать решил. Они меня поначалу в темную использовали, а потом, когда узнал, откуда деньги, поздно было оглобли крутить. Я бандит и вор, вернее сказать, был таким. А что, Сергей Алексеевич, чем от меня отличался? Тоже жулик еще тот. Только он при власти, а я босяк, вот и вся разница».
8: «Вы хотите сказать, Павловский воровал?» — удивился рассуждением Жоры Немирович.
9: «Нет, он не воровал. Ему зачем? У него и так все на мази. Он приговоры выносил такие, какие надо».
8: «Кому надо?»
9: «А я почем знаю? Кому-то наверху».
8: «Выдумываете вы все же мной. Человек добился в своей жизни многого, трудом своим, упорством, а вам этого не удалось. Вот в чем причина вашей нелюбви к Павловскому. Зависть».
9: «Неправда твоя, начальник», — упирался Жамной.
8: «Правда, Жора, правда». Жамной насупился и опустил голову. Хотел он или нет, но Немирович был прав. Завидовал Жора успешным людям и зятю своему в том числе. Но признаться в этом не хотел ни себе, ни другим.
9: «Я помню, как они с Алкой спорили», — бурчал себе под нос Жора. «Я тогда еще к ним вхож был. Какой-то следак у него в гостях был. Видать, терли они о чем-то. Алла слышала. Она Алексеевичу выговаривала, мол, нельзя так. Человек не игрушка, надо судить по закону. А он ей: не лезь. Кроме закона есть еще политика. Если я его не осужу, его в другом суде осудят. Ивану надо помочь, я ему верю. В общем, ругались они».
8: «Вы сказали Иван, а кто такой Иван?»
9: «Не знаю, может, кто сверху, а может, друг. Не знаю, короче, судил он в ту сторону, в которую нужно. Вот так, гражданин начальник».
8: Переубеждать Жамнова не было никакого смысла. Костя узнал все, что ему надо, и прежде чем уйти, сказал: «Белоконь вас не выпустит, обвинение с вас не снимет. Вам, Жамной, придется сидеть до тех пор, пока мы не найдем настоящего убийцу. Так что будьте готовы к испытаниям, говорю честно, как есть». Жамной тяжело вздохнул, понимая, про какие испытания говорит капитан.
9: «Я же говорил, ты, начальник, другой человек. Посижу, мне не впервой».
8: «И все же встретиться с Иваном Михайловичем надо», — решил Немирович. Костя поехал прямо в прокуратуру. Белоконь был на месте. Константин открыл двери и, не ожидая приглашения, вошел в кабинет. «Извините, Иван Михайлович, но нам надо поговорить», — быстро произнес Немирович и сел на стул напротив следователя. Белоконь положил авторучку, убрал в стол бумаги, с которыми работал, и, изобразив на лице безразличие, молча смотрел на Костю. «Давайте играть открыто», — предложил Немирович. Белоконь продолжал молчать. Видимо, это был один из любимых его приемов. Можно было помолчать, но Немирович пришел не за этим. «Я понимаю вашу реакцию на мое вмешательство», — сказал Константин. «Возможно, будь я на вашем месте, реагировал бы так же. Но я считал, что своими действиями помогу следствию, то есть вам. Разве это не так?»
10: «Послушайте», — Белоконь прервал режим молчания.
7: «Вы, товарищ капитан, профессионально сделали свою работу. За считанные часы нашли преступника, я это ценю. Но зачем теперь ломать то, что хорошо сложено? Жамной был на месте преступления, и не надо сомневаться, он причастен к убийству. Кроме мальчика, которого, я уверен, уговорили или заставили дать ложные показания, у Жамного нет доказательств его невиновности. А у меня есть доказательства. Я уверен, Жамной посчитался с Павловским. Вот чего я не пойму, зачем вы его выгораживаете? Вас заставили? Вам заплатили? Никогда не поверю. Мне кажется, это ваша блажь. Да-да, блажь, или другими словами, излишнее чувство справедливости. Попробуйте мне возразить».
10: «Попробую. Во-первых, я не выгораживаю Жамнова. У меня нет к нему ни малейшего чувства жалости. Он вышел из колонии и ничего другого не делал, как только пил и дебоширил. Я не исключаю того, что он имеет отношение к убийству Павловского. Но! Есть одно большое но. Убивал кто-то другой, его надо искать. А вот когда его найдем, тогда и узнаем, какую роль в этом деле сыграл Жамной».
7: «И как же вы собираетесь искать? И где?» — Белоконь не скрывал иронию.
10: «В судебном архиве, Иван Михайлович».
7: «Я так и думал», — Белоконь лукаво улыбнулся. «Только хочу вас предупредить, товарищ капитан. Пока вы будете протирать штаны в архиве, я расследование останавливать не буду. Жамнова я дожму, а вашего юного свидетеля выведу на чистую воду».
10: После этих слов Немирович понял, что Белоконь на мировую не пойдет. Напротив, старший следователь еще больше подогревал конфликт. Мало того, он не брезговал угрозами в адрес свидетелей.
11: «Мальчика трогать не надо, Иван Михайлович», — очень спокойно попросил Немирович.
7: «Это уже мне решать», — артачился следователь. «Не забывайтесь, капитан. Я веду дело, и никто не имеет права мне указывать. Даже ваш замминистра. Можете ему передать мои слова. Через кого вы там действуете? Через вашего тестя, генерала Савельева? Вот через него и передайте. До свидания».
10: Костя не стал отвечать словесно на брошенный вызов. А это был вызов. Теперь здесь, в Семигорске, кругом будут одни препятствия. И сколько сил заберет преодоление этих препонов, Немирович не знал. Не знал он и того, что накануне Белоконь звонил в генеральную прокуратуру и жаловался на самоуправство московского сыщика. Об этом Константин узнал через час после разговора с Белоконем.
11: «Высоко планку задрал этот следователь из Семигорска», — говорил в трубку Савельев. «Ты с ним разговаривал?»
10: Константин коротко пересказал недавно состоявшийся разговор.
11: «Видать, ты ему сильно мешаешь», — сделал вывод Борис Захарович.
10: «Что теперь?» — спросил Немирович. «Отзывать меня будете?» Савельев задумался. Он взял небольшую паузу, потом ответил.
11: «Что решит наш зам, я не знаю, но сейчас ему некогда. День милиции на носу. Кто-то из политбюро будет на концерте. Радуйся, пока не до тебя».
10: «Уже прыгаю от радости».
11: «Не перебивай, балагур. Сделаем так. 3 дня у тебя есть. В архив тебя пустят, я решил этот вопрос. Попробуй, Костя, справиться. Если зацепку не найдешь, придется уехать».
10: «Тоже не самый плохой вариант», — пробормотал Немирович чуть слышно.
11: «Что ты говоришь?»
10: «Нет-нет, это я себе, Борис Захарович».
11: Костя сразу поехал в архив. Если даже несмотря на праздничный день для него откроют хранилище, то это означает только одно — ставки велики. Видимо, тесть поставил на кон свою репутацию. Но Немирович всегда был лучшего мнения о Савельеве. Генерал — человек смелый и справедливый. Вместе с тем умело справляется с перипетиями подковерной возни. А таковая в высоких милицейских кругах имела место, хотя и тщательно скрывалась. В архиве Немирович запросил не все дела Павловского, а только те, которые закончились суровыми приговорами и даже высшей мерой. Правда, мертвецы лишены возможности отомстить, но у них есть родственники, друзья, подельники, в конце концов. Поэтому читать надо все. Архивариус, мужчина лет 50, в тяжелых роговых очках на шнурке, представившийся Николаем Николаевичем, водрузил перед сыщиком внушительную стопку. У Кости сразу пропало настроение. Тут работы не на один день. Вот кого-нибудь в помощь бы. Но кого? Хромова он сам отправил в резерв. Его сейчас дергать нельзя. Есть еще Андрей Ольгин, толковый малый, но он эксперт-криминалист, а это по другой части. Больше в этом городе положиться не на кого. Вывод — перелопатить надо все самому. Костя положил перед собой первую папку и приступил к работе. Уже давно стемнело за окном, а Немирович продолжал читать. То и дело заходил Николай Николаевич, смотрел на прикованного к папкам с делами Немировича, качал головой и уходил. В одной из посещений комнаты архивариус робко спросил: «Хотите, я заварю чай?» «Что?» — не расслышав слова мужчины, переспросил Костя. «Вы без обеда и уже», — взглянув на наручные часы, добавил архивариус, «видимо, без ужина. Хотя бы чай попьете?»
12: «Чай? Да, конечно».
11: Николай Николаевич принес заварочный чайник, пузатый, с рисунком синего цвета под гжель, два стакана и тарелочку с сушками.
7: «Все, чем богат», — пожал плечами Николай Николаевич.
11: Мужчина разлил чай и указал на стул рядом с Костей.
7: «Я присяду, не помешаю?»
11: «Конечно, присаживайтесь». Костя закрыл выцветшую папку с делом и откинулся на спинку стула. «Спина затекла, но деваться некуда, буду читать, пока не посинею».
7: «До вас дела Сергея Алексеевича целая бригада изучала. Белоконь сотрудниками командовал. Так вы за полдня больше прочитали, чем они за два».
11: «Обстоятельства заставляют».
7: «Вижу, дело важное, раз нас с вами здесь в празднике замуровали», — предположил архивариус.
11: Николай Николаевич окинул взглядом стопку с уже изученными делами и потом посмотрел на то, что предстояло Константину изучить. Он кивнул на папку, которая лежала сверху.
7: «А это дело я помню. Вышка».
11: Костя прочитал надпись на папке: «Игнатов Михаил Александрович. Статья 102. Это убийство с отягчающими обстоятельствами».
12: «А почему помните? Дело-то давнее».
7: «Давнее», — кивнул Николай Николаевич. «Этот Игнатов всю семью убил. Отца, мать и дочку. Только зачем? С отцом он повздорил, подрался. А мама с дочерью чем виноваты?»
11: Костя поставил стакан, подтянул к себе папку и раскрыл дело. И тут его словно ошпарили. Следователем по этому делу был Иван Белоконь. Почему-то в голове всплыли слова Жамнова.
7: «Ивану надо помочь!»
11: А не об этом ли деле шла речь? Костя забыл о чае и погрузился в чтение.
7: «Только парня этого», — опять заговорил архивариус, — «судьба сама наказала. Видать, есть Бог на свете. Простите».
11: «Что значит «сама наказала»?»
7: «Он погиб в катастрофе. Два поезда столкнулись. Вагон с заключенными раздавило, как консервную банку. Живых не осталось. Тогда в газетах такое не писали, но нам в суд сообщение пришло. Так что смерть свою он принял. У нас это сообщение сохранилось. Сейчас принесу».
11: На 316-м километре северной железной дороги между станциями Чулково и Великого произошло крушение, читал Немирович в справке. Дальше описывались обстоятельства столкновения двух поездов и последствия. Прилагался список осужденных, погибших в катастрофе.
7: «Вот», — указал Николай Николаевич на строчку, — «Игнатов Михаил Александрович».
11: «Я перепишу себе?» — спросил Немирович. Архивариус как-то засомневался, но потом разрешил. Константин углубился в чтение дела. «Ни одну деталь нельзя упустить, даже самую мелкую, самую незначительную. Только недавно избранный судьей областного суда Павловский рассматривает дело Игнатова в суде. А недавно переведенный в областную же прокуратуру следователь Иван Белоконь расследовал убийство семьи Капустиных. Какое совпадение!» Но вот что заинтересовало Немировича. Первые протоколы подписывает другой следователь, некто Губанов. «Николай Николаевич», — позвал архивариуса Немирович, мужчина подошел. «А кто такой Губанов?»
7: «А, Семен Афанасьевич, старшим следователем был. Очень уважаемый был человек».
11: «Он умер?»
7: «Нет, я не слышал об этом. Уволился, ушел на пенсию».
11: Николай Николаевич наклонился над

0: НАТОВА, и если были причины так долго ждать. В этом случае надо проверить. Маловероятно, что это то, что нужно, но других зацепок у Кости нет. Он решил начать с поисков Губанова. Для этого ему понадобится Вадим. Часы показывали 10 минут первого. Сейчас спать, все остальное утром. Иван Михайлович чувствовал себя некомфортно. Вчерашний разговор с Немировичем не оставлял его в покое. Этот московский выскочка на редкость упертый тип. Он не мытьем, так катаньем добьется разрешения на изучение дел Павловского. И это больше всего бесило следователя. Слава капитана Немировича бежала впереди него. Особенно после поимки волжского маньяка. Как назло, начальство в Москве никак не реагирует на его белоконя звонок в генеральную. Катков прав, там наверняка сидят такие же упертые правдолюбы, как и сам Немирович. Если самоуправство Немировича не аргумент, то надо привести что-то более существенное. Надо подумать. Белоконь снял трубку и набрал номер телефона секретаря областного суда. Его словно шарахнуло током, когда Иван Михайлович узнал, что Немирович вчера весь день работал в архиве. Председатель суда разговаривал с кем-то из Москвы и не стал возражать. Специально вызвали Николая Николаевича. День начался плохо. Белоконь набрал номер телефона Карнаухова. «Слушай меня внимательно», — печатал глухим голосом фразы следователь. «Сейчас разыщи архивариуса областного суда Горелика».
1: «Привести к тебе?»
0: «Не перебивай. Вести никуда не надо. Надо узнать, какими делами Павловского интересовался Немирович».
1: «Залез все-таки в архив», — не сдержался Карнаухов.
0: «Только просьба, Леша, сделай это сам и очень тонко. Сделаешь?»
1: «Сделаю, Иван Михайлович».
0: «Потом сразу ко мне».
1: «Жди». В эту же самую минуту Немирович позвонил Хромову.
0: «Вадим, срочное дело есть. Время сможешь найти?» — спросил Костя. «Найду, я же многодетный отец. Прикроюсь семейной проблемой. Что надо?» «Был такой следователь в областной, Губанов. Он уже на пенсии, надо его найти». «Кроме фамилии еще что есть?»
1: «Семен Афанасьевич».
0: «Спасибо, когда найду, что ему сказать?»
1: «Ничего, я должен с ним поговорить сам».
0: «Принял, работаю». Иван Михайлович сильно изменился в лице, когда вошедший начальник УГРО рассказал, что Немирович сильно интересовался делом Игнатова. «Я так и знал, что этот червяк куда-нибудь залезет», — не маскируя злость, сказал Белоконь. «Чего он добивается?»
1: «А чего тебя так беспокоит?» — не понимая гнева следователя, спросил Карнаухов. «Вы же сами искали в делах Павловского зацепку. Не нашли. А он что, умнее вас?»
0: Белоконь словно не слышал милиционера. Он ушел в себя и, упершись глазами в стол, почесывал лоб.
1: «Я еще нужен?» — спросил Алексей.
0: Следователь поднял взгляд на Карнаухова и жестом указал тому на стол. «Он мне здесь не нужен», — уже спокойно начал говорить Белоконь. «Я звонил в генеральную, жаловался, но реакции нет. Пока нет. Они там чухаться будут, перезваниваться между собой, а Немирович здесь нам всю картину испортит. Ты думаешь, зачем он в судебные дела полез?»
1: «Ищет. Работа у нас скорее такая».
0: «Ищет», — взмахнул рукой Белоконь. «Дело Жамнова разваливает. Не понимаю, зачем это ему? Вот скажи, Леша, ты веришь в то, что Жамной невиновен?»
1: «Вряд ли. Если не сам убил, то настропалил кого-то. Мы сейчас его связи проверяем».
0: «Вот, а Немирович Фантомаса ищет», — скривил лицо в надменной улыбке Иван Михайлович. «Я вот что прикинул. Друзья мои в Москве подсказали. Капитан-то наш ходок».
1: Белоконь смотрел на Карнаухова, прищурив один глаз.
0: «Понимаешь?»
1: «Не совсем», — признался Алексей.
0: «Покрути мозгами, Леша!»
1: Карнаухов не хотел строить догадки и перебирать варианты. Он ждал точных указаний от Белоконя. Пусть говорит открытым текстом. Если дела пойдут не по плану, то Алексей Карнаухов как бы в стороне выполнял распоряжение старшего следователя.
0: «Знаю, знаю, Леша, человек ты хитрый, но включиться тебе придется».
1: «Я и не отказываюсь», — прикидываясь простачком, ответил Карнаухов.
0: «У тебя же есть хорошая агентесса? Такая, чтобы москвич клюнул на нее?»
1: «Подумать надо», — пространно ответил Алексей.
0: «Ты чего невинную овечку включил? Думаешь, я про твою Гришину не знаю?»
1: «Иван Михайлович», — Карнаухов замотал головой, — Гришину нельзя.

0: «Это почему?»
1: «Она давно не удел, уровень другой».
2: Белоконь встал, обошел стол и, остановившись за спиной Алексея, наклонился к его уху.
0: «Ты, Леша, меня удивляешь», — прошептал Белоконь. «Ты до сих пор не понял, какой уровень у Немировича? Самый высокий, Леша, самый. Заряжай Гришину, возражения не принимаются».
1: «Вы не в курсе», — продолжал возражать Карнаухов. «Она замуж выходит. Я обещал не мешать».
0: «Так ты и не мешай», — словно черт-искуситель улыбнулся Белоконь. «Пусть ее счастью мешает Немирович. И немедли, у нас времени уже не осталось».
2: Карнаухов поднялся. В лице начальника УГРО Белоконь увидел сомнение.
1: «Афера это, Иван Михайлович», — произнес милиционер. «А если...»
0: «Не каркай», — грубо прервал Карнаухова следователь и, внезапно подобрев, добавил. «Афера. Но без нее у меня будут большие неприятности. Тебе же не надо напоминать, что мои неприятности вмиг становятся твоими».
1: «Не надо. Я пойду?»
0: «Иди. Я в тебя верю, Алексей».
2: Глава пятая. Комбинатор. Губанов встретил Немировича и Хромова пытливым, недоверчивым взглядом. Прежде измерил Константина и не стал скрывать брезгливости к броской иностранной одежде. Следом скользнул по фигуре Хромова и тоже остался чем-то недоволен. Завершив процедуру визуального знакомства, пенсионер кивком предложил идти за ним. Гости пересекли двор дома по деревянному, очень добротно сбитому настилу, и вошли на застекленную веранду. Губанов разулся, поставил обувь на толстый войлочный коврик и вошел в дом. Гости алгоритм поняли: делай, как я. В доме пенсионера было тепло и пахло хлебом. На кухне женщина, видимо, жена Губанова, хлопотала у плиты. Она подняла голову, увидела гостей, вытерла полотенцем лицо и вежливо улыбнулась.
0: «Проходите сюда», — скрипучим голосом сказал Губанов и, указав на старый, обитый черным дерматином диван с круглыми подлокотниками, не предложил, а скорее приказал: «Садитесь».
2: Сам хозяин присел у стола. Семен Афанасьевич выглядел как-то постарообрядчески. Не хватало только религиозных атрибутов. Поверх косоворотки из плотного сукна надета жилетка, подбитая овчиной. Серые свободные штаны заправлены в высокие толстые вязаные носки. Ясно, почему на одетого по московской моде Немировича пенсионер-следователь смотрел осуждающе.
0: «Ну и зачем я понадобился уголовному розыску?» — продолжая сверлить взглядом Немировича, спросил Губанов.
2: «Семен Афанасьевич, перед уходом на пенсию вы вели одно дело — тройное убийство».
0: «Семья Капустиных», — не дал договорить Немировичу Губанов. «Помню, хорошо помню. Но у меня это дело забрали, и знаете, я из-за этого не расстроился».
2: «А по какой причине забрали?»
0: «Ну...» «Кто ж их там разберет? Начальство так решило. Позвонил прокурор, тогда еще Жданов работал, и сказал: «Семен Афанасьевич, передай дело Капустиных другому следователю». Вот и весь фокус. Ну, то, что Ваня Белоконю передал, вы знаете».
2: «Знаем», — подтвердил Костя. «А почему ему? Он же тогда только в областную перевелся».
0: «А что? Белоконь очень толковый следователь, поэтому и пошел на повышение. Правда, чересчур резвый, но это по молодости. Сейчас, наверное, степенным стал».
2: «А на Игнатова сразу вышли?»
0: «Нет, я опрашивал свидетелей. Такая фамилия не звучала», — говорил Губанов. «Вы запросите в архиве дела. Соседи говорили о молодом человеке. Девочка, дочь Капустина, с ним встречалась. Точно помню, его Леня звали. Но у него алиби, я проверил. Он уехал из Семигорска за 2 дня до убийства. Дальше дело Ваня вел, приходил иногда за советом».
2: Немирович вчера читал материалы дела, но имя Леонид он не припоминал.
1: «Я не видел в деле упоминания об этом Лене», — сказал Константин.
0: «Да?» — Губанов не скрывал своего удивления. «Если я не ошибаюсь, в показаниях соседа фигурировал. Подождите, сейчас припомню его фамилию». «А!» — вспомнил пенсионер. «Пучков. Он жил в доме напротив. Точно, Пучков».
2: Костя помнил этот протокол допроса, но только там никакого упоминания о Лене не было. «Его вы допрашивали?»
0: «Да, в первый же день.
1: Что-то тут не так, Костя напряг память. Я вчера читал эти показания, но Пучкова допрашивал Белоконь, а не вы. Его подпись под протоколом.
0: Ерунда какая-то, возмутился Семен Афанасьевич. Быть этого не может. Вы что-то путаете, молодой человек. Если даже Ваня проводил повторный допрос, то мой должен был в деле остаться.
1: Для Немировича ясно стало одно. Дело о тройном убийстве тщательно почистили. Кто это мог быть? Ответ на поверхности. Кроме Белоконя или его прямого начальника, никто. Значит, есть вероятность того, что неизвестного и выморанного Леонида скрыли сознательно. Кто он, Леонид? Белоконь это знает точно, но никогда не скажет Немировичу правду. А эту правду надо узнать. Возможно, в этом и есть ключ к пониманию агрессивного поведения Ивана Михайловича.
2: Да, согласился с Губановым Немирович. Возможно, я невнимательно читал дело. Обязательно вернусь в архив и еще раз прочитаю.
1: Костя не хотел будоражить нервы Губанову. Судя по всему, бывший следователь был человеком очень ответственным и принципиальным. Неизвестно, как он себя поведет, узнав, что улики в расстрельном деле подтасовали. Пусть живет спокойно. Милиционеры попрощались с Губановым и вышли на улицу. Они пошли к перекрестку, где их ждал Витя на своей двухцветной победе. Немирович внезапно остановился.
2: «Не было там в протоколе никакого Алёни», — сказал Константин. «Протокол допроса Пучкова от другого числа. Иван Михайлович прямо факир».
0: «Не факир, а махинатор», — поправил Хромов.
1: «Если это его рук дело. А если его заставили?»
2: «Понимаешь, Вадим, тройное убийство — не несчастный случай. Преступление громкое не только по меркам Семигорска. По всему Союзу такое нечасто бывает. Чтобы в серьезном деле мухлевать, надо иметь очень веские причины. Или...» — сделал вопросительную паузу Немирович.
0: «Или указание очень высокого начальника», — продолжил мысль Немировича Хромов.
1: «В точку. Найти бы нам гражданина Пучкова».
0: «Найдем», — пообещал Вадим. «Если он еще жив, найдем».
1: Немирович вернулся в гостиницу, чтобы позвонить Савельеву и рассказать о новых обстоятельствах дела. Но у стойки администратора столкнулся с Карнауховым.
3: «О, Константин Сергеевич», — широко улыбнулся начальник УГРО. «А я к тебе. Уже собрался уезжать?»
1: «Что случилось?» — без особой радости спросил Немирович.
3: «Вот», — Карнаухов протянул Косте конверт.
1: Константин посмотрел с опаской на конверт. «Что это?»
3: «Билет!»
1: Костя заглянул в глаза беспечно улыбающегося коллеги. «Что за шутки? Какой еще билет?»
3: «Да ты чего?» — чуть ли не хохотал Карнаухов. «Это билет на концерт в ДК профсоюзов. Концерт завтра. День милиции, Константин Сергеевич. Заработался? Начальник управления велел тебя пригласить. Я согласен. Живешь тут как отшельник».
1: Костя оттаял. Он и правда забыл, что послезавтра день милиции. Праздник весьма почитаемый в народе. Он взял конверт, достал оттуда билет и прочитал. Третий ряд, место 15.
3: «Спасибо, Алексей. Знаешь, где ДК?»
1: «Найду».
3: «Но это еще не все», — с хитринкой в глазах добавил Карнаухов. «После концерта в ресторане «Днепр» банкет. Быть обязательно. Все, пока».
1: Карнаухов пожал руку Кости и быстро направился к выходу. Потом резко развернулся, подошел к Немировичу снова и сказал.
3: «Я слышал, Белоконь права качает. Ты особо не реагируй, он со всеми так. Человек такой, к славе ревнивый. Иван Михайлович тут один работает, а мы все так, пустое место».
1: Алексей хлопнул Немировича по плечу и ушел. А накануне вечером у начальника УГРО состоялась другая встреча. Светлана возвращалась домой поздно. Подойдя к подъезду, она увидела знакомое лицо с хитрой, не обещающей ничего хорошего улыбкой. Алексей Карнаухов встал навстречу старой знакомой.
3: «Здравствуй, Света!» — весело поприветствовал Алексей.
4: «Добрый вечер!» — без энтузиазма ответила женщина.
3: «Ты чего, не рада меня видеть?» — спросил Карнаухов, прекрасно зная, какой будет ответ.
4: «Угадал, Леша».
3: «Это ты зря. Я твой друг. Хороший друг. Вспомни, сколько раз я помогал тебе в жизни».
4: «Таких друзей», — тихо проговорила Светлана, — «за причиндалы и в музей. Мы договорились, я тебе ничего не должна. Зачем пришел?»
3: «Что, прямо здесь будем о важных делах говорить?» — Карнаухов развел руками. Может, домой пригласишь? Чаю нальешь?»
4: «Леша, ты же знаешь, я замуж выхожу. С прошлым покончено раз и навсегда. Не мешай мне, прошу».
3: «С прошлым?» — вдруг глуповатая улыбка слетела с лица милиционера. «С прошлым, Света, покончить нельзя. Ну, разве что если сдохнуть. Тогда да». Алексей взял Светлану за локоть и сильно сдавил. «Приглашай меня в гости. Холодно здесь, неуютно».
2: Светлана Гришина в былые годы была агентом инспектора Карнаухова. Однажды она попалась на скупки краденого и должна была переехать в колонию на несколько лет. Но Алексей Карнаухов предложил красивой породистой девушке искупить свою вину другим способом. Он вывел Свету из-под удара и сделал ее своим инструментом. Света умная, смышленая женщина не раз помогла Карнаухову. И вот когда Алексей Федорович уже метил в начальнике уголовного розыска Семигорска, Гришина попросила его с ней расплатиться. Алексей хоть и был мужчиной скверным и эгоистичным, Свету отблагодарил. Он устроил ее в центральный универмаг на место главного товароведа, а через пару лет Гришина стала директором. Тогда Карнаухов пообещал больше не трогать Свету и забыть все, что между ними было. Теперь, оказалось, обманул.
3: «Я тебе торжественно клянусь», — говорил Карнаухов, сидя на кухне и попивая из чашки чай. «Это последний раз. Света, клянусь, не хотел тебя беспокоить. Начальство заставило».
4: «Ты врешь, Леша. Ты всегда врешь».
3: «Вот упертая!» — Карнаухов отодвинул чашку, достал из кармана пачку опала и грубо приказал Светлане. «Пепельницу!»
2: Вот такая внезапная смена настроения и тона Карнаухова пугала Гришину. Она знала, что этот мужчина может и руку приложить, да так, что синяков не останется, а больно будет долго. Света взяла из серванта пепельницу и поставила перед гостем.
4: «Я уже не в той форме», — тихо оправдывалась Гришина. «Посмотри на меня, Леша».
2: Карнаухов поднял злые глаза на женщину, смотрел несколько секунд и потом сказал:
3: «Подойди».
2: Света с опаской подошла к Алексею. Он, не выпуская изо рта сигарету, положил руку ей на грудь. Света вздрогнула и отвернула голову. Карнаухов не унимался. Он погладил женщину по коленке и стал поднимать ладонь выше и выше. Света закрыла глаза. Противиться она боялась.
3: «Не надо скулить, Света», — сказал Карнаухов. «В хорошей ты форме. Я бы на тебя запал, если бы ты передо мной задницей пару раз вильнула».
2: Алексей провел ладонью по ягодице Гришиной.
3: «Сделаешь дело, и я буду у тебя в долгу. Иметь в должниках начальника УГРО — это, знаешь ли, большая удача. Садись и слушай», — опять в приказном тоне сказал Карнаухов.
2: Алексей рассказал Светлане свой план действий. Света слушала, не перебивая. В общем-то, ничего нового для нее не было. Уложит в постель московского командировочного, затем по графику скандал, возможно, с дракой. Ревнивый жених в исполнении одного из подчиненных Карнаухова появится в нужный момент. Вызов наряда милиции и протокол. В финале спектакля появляется Алексей Федорович и играет роль спасителя. Вот и все.
3: «Но есть один нюанс», — говорил в завершении Алексей. «Этот московский товарищ очень опытный зверек. Сфальшивишь — раскусит. Если что пойдет не по плану, придется спецсредства в ход пускать. Будь готова». «Вопросы, Света».
2: Какие могли быть вопросы? Светлана понимала, что отказаться не может, поэтому надо было настроиться на роль сильно жаждущей любви женщины. Давно она этого не делала. Что ж, придется вспомнить.
4: «Он хотя бы симпатичный?» — спросила Света уходящего Карнаухова.
3: «Тебе понравится».
2: Проводив Карнаухова взглядом, Немирович поднялся в номер и позвонил генералу.
3: «А напрямую спросить белоконя не хочешь?» — спросил Савельев, выслушав рассказ сыщика.
2: «Он не идет на контакт. Я не удивлюсь, если после такого вопроса начнет открыто мешать, а может и вредить».
3: «Неужели все так серьезно?»
2: «Очень, Борис Захарович, у меня к вам просьба».
3: «Проси».
2: «Я хочу все знать о крушении поездов на Северной железной дороге». Костя открыл блокнот и прочитал генералу то, что записал в архиве. «И желательно точный список жертв, место захоронения и, если можно, показания свидетелей».
3: «Это непросто, Костя».
2: «Знаю».
3: «Мне кажется, ты не там ищешь».
1: «Тебе надо в Семигорске искать родственников этого Игнатова. Мертвецы сами мстить не умеют».
4: «И все-таки», — настаивал Немирович, — «попробуйте достать эти документы».
1: «Сегодня попробую. Позвоню утром».
4: Утром Костя из номера не выходил, ждал звонка. Телефон зазвонил пронзительно, заставив Константина вскочить с кровати. «Алло?» «Товарищ Немирович?» — это был женский голос.
1: «Да».
4: «Это администратор. Здесь к вам женщина пришла. Ждет. Вы спуститесь?»
1: «Женщина? Она представилась?»
4: «Да, Куркова Елена», — ответила администратор.
1: «Я не могу отойти от телефона. Пусть поднимется».
4: «Понимаете», — администратор стала говорить тихо, — «руководство гостиницы запрещает».
1: «Инспектору уголовного розыска разговаривать со свидетелями?» — перебил женщину Константин. «Вы это хотели сказать?»
4: Администратор молчала.
1: «Проводите ее в мой номер», — распорядился Немирович. «Жду».
4: Через несколько минут Елена Куркова, мама Славы, вошла в номер Немировича.
1: «Что-то случилось?» — с порога спросил капитан.
4: Лена кивнула и оглянулась, словно боялась, что ее разговор с сыщиком подслушивают. Костя выдвинул стул около небольшого столика и предложил Елене сесть. «Воды?» — спросил Немирович. «Нет».
1: Костя видел, что Лена сильно расстроена. Она поставила сумку на колени и яростно теребила ручки, словно стараясь их протереть до дыр.
4: «Лена, успокойтесь и рассказывайте».
5: «У нас неприятности», — Куркова заговорила очень тихо. «Вчера приходил человек из прокуратуры. Он сказал, что Славик должен дать другие показания. Я не знаю, как быть», — голос Лены задрожал. «Я не знаю, кого слушать».
4: «Тот, кто приходил, он представился?» — спросил Костя.
5: «Да, но не помню его фамилию».
4: «Как выглядел?»
5: «Худой такой, молодой. Волосы рыжие и веснушки на лице».
4: «Борисенко», — Костя понял, о ком говорит Куркова.
5: «Да, да, да, Борисенко».
4: «И как Слава должен изменить показания?»
5: «В общем», — Лена распахнула сумку и достала оттуда свернутый в четверо маленький листок. Листок она протянула Косте. Он велел записать, чтобы ничего не перепутать.
4: Немирович развернул листок и понял. Борисенко, а вернее сказать Белоконь, требует в показаниях изменить дату. То есть мальчишка бегал в магазин не в день убийства, а днем раньше. Костя предположил, что и заведующая магазином тоже получила такое предложение. Вряд ли у работника торговли найдется возможность противостоять старшему следователю прокуратуры. Согласится и даст новые показания. Поэтому выход у Курковой с сыном один, скорее его нет.
1: «Лена, я хочу, чтобы вы знали, ложные показания — это преступление. Но в вашем случае надо выполнить условия следствия. А чтобы потом, когда все развернется в другую сторону, то есть мы найдем настоящего убийцу, вам не отвечать по закону, напишите сейчас здесь все, что было вчера. Это объяснительное будет у меня. В этом случае я гарантирую вам безопасность. Будете писать?»
5: «Дайте ручку», — сказала женщина.
4: Пока Лена писала, Немирович размышлял. «Надо же, Иван Михайлович ничего не боится. Теперь Жора за мной пойдет с легкой руки старшего следователя по 102 статье. Неужели Белоконь думает, что я буду молчать? Или у него есть план по моей нейтрализации? Но как? Договориться со мной? Он не дурак, знает, это невозможно. Заставить меня молчать? А это каким способом? Запугать? Знает, что не выйдет. Тогда только убить. Но это уже из области фантастики. Мы же не в Италии живем и не в Америке. Это там мафия просто решает вопросы с упертыми полицейскими. В Советском Союзе такого быть не может. На что же он рассчитывает? Вопрос открытый. Посмотрим. Лена закончила писать и передала объяснительную Немировичу. «Объяснительное останется у меня», — сказал Костя. «Вы никому не говорите, что рассказали мне? Никому, даже близким, и Славе не говорите».
5: «Я поняла».
4: Как только Куркова закрыла за собой дверь, раздался звонок телефона. На этот раз это был генерал Савельев. Он рассказал, что во время столкновения поездов тюремный вагон пострадал больше всех. Он был прицеплен сразу за локомотивом. Живых не осталось, людей собирали по частям, ориентировались по одежде. Хоронили осужденных в общей могиле. Игнатов в списке есть, значит, его останки тоже нашли.
3: «Если ты уверен, что судью убили из-за приговора Игнатову, то ищи родственников, Костя», — повторил генерал. «Родственников или очень-очень близких друзей? Ну, скажу честно, слабая версия. Перспективы никакой».
1: Зато у Белоконя грандиозная перспектива. Немирович прочитал в трубку объяснительную Елены Курковой. Генерал выдержал паузу и спросил.
3: «Он что, Кощей бессмертный?»
1: «Я тоже так подумал».
3: «Знаешь что, капитан Немирович, бери-ка ты билет и приезжай. Дело Павловского вышло из берегов Семигорска. Напишешь рапорт, все подробно. А замминистра пусть решает. Заканчивай там».
1: «Слушаюсь, товарищ генерал. Вечером схожу на концерт в честь Дня милиции и ночным поездом в Москву. Только чую я, придется мне сюда вернуться».
2: Когда Немирович говорил это Савельеву, он не знал, что ночным поездом он из Семигорска сегодня не уедет. После концерта Костя вместе с Карнауховым приехал в ресторан «Днепр». Алексей вел себя легко, непринужденно, шутил. Словом, праздничное настроение начальника УГРО задавало тон всему вечеру. Банкет был накрыт в отдельном зале. Карнаухов показал Немировичу столик у окна и сказал, что это начальник управления распорядился посадить Немировича к нему за стол.
3: «Отчего такая честь?» — удивился Константин. «Тоже скажешь. Ты же не рядовой инспектор. Чай из Москвы прислали», — шутливо кривлялся Алексей. «Из самого министерства».
2: Немировичу все равно было, где и с кем сидеть, он посматривал на часы. Ровно в половине двенадцатого ему надо быть на вокзале. Конечно, ни Карнаухов, ни начальник управления, ни кто-либо другой о сегодняшнем отъезде Немировича не знал. Знал только Витя, который в назначенное время должен был подъехать к ресторану. Когда банкет уже был в полном разгаре, в зале появилась интересная женщина. Немирович сразу обратил на нее внимание. Это была Светлана Гришина. Она окинула взором зал, остановила взгляд как раз на столике, за которым сидел Немирович с Карнауховым, и пошла в их сторону. Гришина подошла к начальнику управления и стала что-то говорить ему, пожимая руку и красиво улыбаясь. То, что она говорила, расслышать не удавалось, заглушала музыка. Ансамбль, звеня гитарными струнами, пел «Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза?» Карнаухов заметил интерес Немировича к Светлане.
3: «Красавица, правда?» — наклонившись к Косте, сказал Карнаухов.
1: «Не спорю».
3: «Знаешь, кто это? Директор нашего центрального универмага».
1: «Такая молодая?» — удивился Костя.
3: «Она не только молодая, она еще и незамужняя».
2: В эту секунду Гришина, видимо, завершив поздравительную тираду, собралась уходить. Карнаухов вскочил со стула.
3: «Света!» — окликнул он Гришину и замахал рукой. «Света, подожди!» — и, обернувшись к Немировичу, бросил. «Я сейчас!»
2: Карнаухов и Света обменялись несколькими фразами, и Алексей повел ее к своему столику. Он галантно отодвинул перед дамой стул и посадил Светлану рядом с Немировичем.
5: «Леша, мне неудобно», — говорила Гришина. «Ваш праздник, я тут при чем?»
3: «Обидеть хочешь? Неудобно ей», — отвечал Карнаухов. «Сиди, я сейчас скажу официанту, тебе накроют».
2: Алексей поводил взглядом по залу. Официанта не увидел.
3: «Куда все делись? Так, пойду разберусь, а вы пока познакомьтесь. Давайте, давайте!»
2: Алексей убежал искать официанта. «Константин», — представился Немирович.
5: «Света», — опустив от смущения глаза, ответила Гришина.
2: «Для своей должности вы очень скромны».
5: «А откуда вы знаете, какая у меня должность?» «Ах, да!» — Света увидела возвращающегося Карнаухова. Леша проболтался.
2: Еще как проболтался. Алексей выдернул из-за соседнего столика стул и подсел к Светлане.
3: «Сейчас все будет в лучшем виде», — сказал он. «Что вы сегодня пьете, прелестная Светлана?»
5: «А что пьет твой друг Константин?» — вопросом ответила Гришина.
3: «А мой друг Константин нифига ничего не пьет. Не отравим мы тебя, капитан Немирович», — громко крикнул Карнаухов, перекрывая голосом громыхнувший веселой песней ансамбль.
2: Светлана бросила на Константина вопросительный взгляд. Костя пожал плечами.
5: «Когда такой молодой красивый мужчина не выпивает, — говорила на ухо Немировичу Света, — возникает вопрос, все ли у него в порядке?»
3: «У меня все в порядке, Света», — также на ухо ответил Константин. «Просто не люблю выпивать в незнакомой компании».
5: «Ха-ха! — захохотала Гришина. — Боитесь, напоят и обесчестят?»
2: «Что-то вроде того».
5: этой компании это не относится», — Светлана сделала жест, как бы объединив всех присутствующих в зале. «Здесь все ваши, можно сказать, родня», — теперь засмеялся Костя.
1: «Вы, наверное, не в курсе, Света, но с такой роднёй надо быть всегда начеку». Света опустила уголки губ и помотала головой.
5: «Я думала, это только у нас, в торговле, клубок гремучих змей. А оно вот как, и у вас тоже».
1: «Похлеще торговли, Света». На сцене к микрофону вышла солистка, милая стройная девушка в длинном платье с блестками, и запела. «Уезжаешь, милый, вспоминай меня, пролетят столетия вроде птичьих стай».
5: «Ой», — встрепенулась Светлана, — «шербурские зонтики, пригласите меня», — Света дотронулась до руки Немировича, — «моя любимая песня».
1: Костя встал и галантно протянул Светлане руку, приглашая к танцу. Света что-то говорила, у нее приятный низковатый тембр, но Константин не слушал. Он погрузился в свои размышления. Внутренне Немирович негодовал. Что за натура у него? Почему ему надо преодолевать с таким чудовищным напряжением свои плотские желания? Вот положила эта красивая женщина нежные тонкие руки к нему на плечи, коснулась как бы невзначай его лица густыми, пахнущими свежестью волосами, сказала ему вроде бы ничего не значащий комплимент, и все, Костя поплыл. Он признавался себе, если бы не ждала его дома любимая и желанная девушка Алена, бросился бы немедленно в омут вместе с эффектной обворожительной Светланой.
5: «Я просто обожаю этого актера», — вырвавшись из своих мыслей, услышал Немирович Свету. «А вы?»
1: «Я уже лет 5 не был в кино», — нашелся Немирович. «Не могу разделить ваше восхищение, Светлана».
5: «Господи, Константин, давайте уже на «ты». Выкаем, как на партсобрании».
1: «Принимается». Вернулись за столик. Светлана подвинула свой бокал к Немировичу.
5: «Поухаживайте, налейте мне шампанского».
1: Костя налил золотистый напиток, играющий пузырьками, и подвинул его к женщине.
5: «А себе?»
1: «Я выпью минералки».
5: «Понимаю», — Света отвернулась.
1: Костя понял, что обидел женщину.
5: «Вам со мной неинтересно», — сказала Гришина. «Вы вообще не здесь, я вижу, вы далеко. И когда мы танцевали, вы, Костя, меня не слушали».
1: Света залпом осушила бокал с шампанским.
5: «Извините, мне пора», — Светлана поднялась, взяла сумочку и собралась уходить.
1: Костя почувствовал себя негодяем. Он взял женщину за руку. «Я могу вас проводить?» Света смотрела сверху на Немировича и молчала. Эту картину наблюдал Карнаухов. Что-то подсказало ему, что пора вмешаться. Он подскочил к столику.
3: «Так», — вытаращил глаза слегка подвыпивший Алексей. «Я что-то пропустил? Ты куда собралась, Света? Сидим, отдыхаем!»
1: Карнаухов забрал у Светланы сумочку.
3: «Светочка, вечер в самом разгаре. Куда ты торопишься? Мы тебя проводим. Потом».
5: «Мне надо домой», — капризничала Гришина.
3: «Я понял. Это он тебя обидел?» — Карнаухов шутливо насупился и указал на Немировича.
5: «Никто меня не обидел».
3: «Тогда поход домой отменяется», — махнул рукой, как саблей Алексей.
5: «Ладно», — согласилась Светлана. «Дай сумочку, мне надо сходить попудрить носик».
1: Карнаухов проводил женщину взглядом и подсел к Константину.
3: «Ты чего? Вроде у вас все склеивалось».
1: Немирович вздернул брови и посмотрел на коллегу.
3: «Ну», — поспешил исправиться Карнаухов, — «танцевали вроде как, и это».
1: Леша прервал невнятные домыслы Карнаухова Немирович. «Меня дома ждет любимая девушка. Она там, а я здесь. Света, конечно, очень интересная, шикарная женщина, но не в моих правилах изменять своей любимой».
5: Карнаухова перекосило.
1: Он скривил губы и закатил глаза.
3: «Ты зачем мне это говоришь?» — спросил он. «Я что, не мужик? Не знаю, как это бывает. Ты прямо как Ленинская гвардия заливаешь».
1: Карнаухов склонился близко к Немировичу и прошептал.
3: «Не обижай Светку. Обидишь — будешь иметь дело со мной».
1: И тут же громко засмеялся. Костя посмотрел на часы. От проныры Карнаухова это не ускользнуло.
3: «Шучу я, Костя», — сменил тон Алексей. «Ты куда-то спешишь?»
1: Немирович скрывал свой отъезд. Пусть это будет маленьким сюрпризом. «Нет, просто устал сегодня. Думал пораньше в гостиницу уехать».
3: «Успеешь», — хлопнул по плечу Константина Алексей. «Не уходи, я скоро».
1: Вернулась Света. Немирович начал развлекать женщину разговорами, пригласил еще раз на танец, а когда вернулся к столику, увидел стоящего за колонной Хромова. Вадим движением головы показал Немировичу, что надо выйти. Видимо, что-то важное. Костя вышел из зала и пошел за Вадимом.
4: «Карнаухов собирается тебя подставить», — сообщил Хромов, когда убедился, что их с Немировичем никто не видит.
1: «Подробнее?»
4: «Я только что слышал его разговор в подсобке. Васильев передал Карнаухову бутылку и сказал: «Налей только ему, сам не пей. Будет готов минут через 10. Костя, ты понимаешь?»
1: Немирович быстро прокрутил все сегодняшние события и примерно понял, чего хочет Карнаухов.
4: «Ты молодец, Вадим. Слушай, там в зале Ольгин. Быстро тащи его сюда».
1: Через несколько минут Ольгин с ничего не понимающим взглядом стоял перед Немировичем. Костя рассказал свои предположения.
5: «Снотворное, — решил Ольгин. — Сильная или большая доза, других вариантов нет».
1: «Как сделать, чтобы выпить, но не заснуть?»
5: «Просто. Быстро промыть желудок».
1: «Поможешь?»
5: «Конечно».
1: Буквально за 5 минут друзья разработали план. Каждый знал свой маневр.
4: «Ну а теперь распишем пульку», — подвел итог Немирович. «Только по нашим правилам». «Что ж, Светлана, иду в твои объятия».
1: Действия Карнаухова теперь были ожидаемыми. Немирович с трудом согласился выпить бокал красного вина.
4: «Выпьем за наш день», — громко изображая из себя пьяного, говорил Карнаухов. «Проводим Светочку домой. Вместе. Договор?»
1: «Да», — ответил Немирович. Карнаухов не тронул бутылку красного, которая появилась на столе во время отсутствия капитана, а схватился за полупустую московскую.
4: «Может, все-таки беленькой?» — прищурившись, спросил Алексей.
1: «Нет», — отказался Костя. «Вина полбокала и поедем». Когда Костя осушал бокал, он заметил, как на него смотрела Света. В глазах женщины он распознал тень тревоги. Конечно, она знала, что подмешана в вино, и ей стало не по себе. Костя выдержал паузу и вышел в туалет. Только не в общий туалет пошел Немирович, а в служебный, где уже ждал его Ольгин. Через 5 минут Немирович вернулся.
4: «Ну что?» — продолжал хороводить Карнаухов. «Поехали! Надо нашу Светочку проводить!»
1: Света взяла Костю под руку и, то и дело заглядывая Немировичу в глаза, пошла с ним в гардероб. У входа в ресторан уже стояла белая «Волга» с шашечками на передних дверях. Костя сел вместе с Гришиной на заднее сиденье. В машине его начало клонить ко сну, да так, что сопротивляться было не по силам. Немирович склонил голову и пристроился на плече у Светы. Он бурчал что-то себе под нос, причем так, что никто не смог разобрать его речитатив.
4: «Готов», — подытожил Карнаухов.
1: Затаскивали Немировича в квартиру Гришиной, Карнаухов и таксист. Они не знали, что следом за ними к дому Гришиной подъехала Победа Виктора, в которой сидели Ольгин и Хромов. Друзья Немировича держали ситуацию под контролем. Тем временем в квартире, не подразумевая, что Немирович все слышит, Карнаухов инструктировал Светлану.
4: «Разденешь его, и пусть остается в твоей постели».
5: «А если его того?» — Света сделала характерный жест. «Ну, того. Буду я во всем этом лежать?»
4: «Не вывернет. Это снотворное, не отрава. Не паникуй. Васильев придет часов в 5. Так наверняка. Ты должна быть голой».
5: «Леша!»
4: «Я сказал голой», — строго произнес Карнаухов. «Не девочка, не убудет с тебя. Короче, не перебивай».
1: Дальше Алексей выдал весь план с подробностями. Ревнивый муж кидается в драку, Света получит несколько оплеух, так надо. Немирович наверняка кинется заступаться, схема проверенная. Драка, разбитый нос или даже 2, звонок в милицию, наряд приедет моментально, все уже готово.
4: «Дальше твое дело, сопли и рыдания. Приеду я, и дело в шляпе, понятно?»
5: «Понятно. Дверь захлопнешь», — тихо ответила Светлана и пошла в душ.
1: Через секунду щелкнул замок. Это ушел Карнаухов. Теперь ход Немировича. Костя ждал, когда из ванной вернется Гришина и начнет его раздевать. Дождался. Немирович изобразил из себя совершенное бревно. Светлана с трудом справилась со своей миссией. Немировича женщина оставила одного, а сама взяла из шифоньера белье и ушла спать в другую комнату. Костя подождал какое-то время, оделся и укрылся одеялом. Следующий акт запланирован на утро, а пока можно и поспать. Хромов и Ольгин разделили ночь поровну. Один должен был беспрестанно наблюдать за входом в подъезд. Виктора переселили на задний диван. Он тоже порывался участвовать в операции, но Хромов приказал парню забыть об этом. Он приложение к победе только и всего. Надо отдать должное хорошей организации. У Карнаухова все работало как часы. «Эту бы энергию да в мирных целях», — сказал Вадим, когда в 5 утра увидел Васильева, входящего в подъезд. Хромов толкнул локтем спящего рядом Ольгина. «Подъем! Началось!» Ольгин выпрямился, как пружина, и начал растирать ладонями заспанное лицо. «Ждем 5 минут и поднимаемся», — сказал Хромов. В предутренней тишине очень хорошо было слышно, как провернулся ключ в замке входной двери. Осторожные шаги по коридору. Затем скрипнула дверь. Видимо, назначенный на роль жениха заглянул в соседнюю комнату.
5: «Там!» — услышал Костя шепот Гришиной.
3: «Иди ложись с ним», — прозвучал незнакомый мужской голос.
4: «Милости просим», — прошептал Немирович.
1: Светлана осторожно открыла дверь спальни, заглянула. Немирович мерно посапывал. Женщина сбросила с себя ночную рубашку и аккуратно, чтобы нечаянно не разбудить, скользнула под одеяло. И тут электрический разряд пробил Свету с макушки до пяток. Капитан лежал под одеялом одетый. Она не успела вскрикнуть, как Немирович закрыл ей рот ладонью.
3: «Тсс!» — шепнул ей в ухо Костя. «Испортишь красивый финал».
1: В темноте Константин разглядел огромные, испуганные глаза Светланы. Она задрожала. В эту секунду открылась дверь, и в спальне включился свет. У двери стоял высокий молодой человек. Он, наверное, по неопытности не обратил внимания на перекошенное от испуга лицо Светланы и выдал заученный текст. Причем сделал это громко, очень громко. То ли для того, чтобы ошеломить спящего Немировича, то ли для того, чтобы соседи услышали и в нужный момент подтвердили происходящее.
3: «Это кто?» — заорал мужчина. «Я не понял!»
1: Костя быстро откинул одеяло и встал с кровати. «Капитан Немирович», — ответил на вопрос Константин, — «московский уголовный розыск. А вы, я так понимаю, Васильев?» Этот трюк стал настолько неожиданным, что Васильев впал в ступор, а Костя нагнетал давление. «Сядьте», — приказал капитан и указал на пуфик около шифоньера. «Сесть, я сказал», — теперь громко крикнул Немирович. Через секунду Васильев пришел в себя и решил выскользнуть из квартиры. Он метнулся в коридор, распахнул дверь, но на площадке уже стояли Хромов и Ольгин. Путь к отступлению перекрыт.
5: «Ты куда собрался, Гена?» — услышал Костя голос Хромова. «Вернись, там тебя любимая ждет».
3: «А-а-а!» — закричал Васильев от отчаяния.
1: Света вызвала милицию, как и требовал Карнаухов. Наряд прибыл минут через 5. 2 сержантов и лейтенанта разместили на кухне и велели хозяйке напоить парней чаем. «Сидим тихо, товарищи», — сказал милиционерам Костя, показав свое удостоверение. «Капитан Хромов объяснит вам суть операции. Вадим, просвети патрульных». Теперь осталось дождаться самого Карнаухова. Алексей не спешил. Наверное, решил, пусть клиент созреет. Зря он тянул. В это время обескураженный Васильев выдавал весь расклад, что называется, явки и пароли. Карнаухов выкурил сигарету около подъезда и поднялся в квартиру. К его приходу Немирович с товарищами подготовили место преступления. В коридоре валялась перевернутая тумбочка, на стене перекошенная вешалка для верхней одежды, а сама одежда грудой лежала на полу. Карнаухов насторожился. Его смутила тишина. Он перешагнул через одежду и толкнул дверь кухни. Закутанная в одеяло, Гришина сидела напротив лейтенанта и, можно было подумать, давала показания.
3: «Где?» — успокоившись, спросил Карнаухов.
5: «Там», — указала Светлана в сторону спальни.
1: Алексей, засунув руки в карманы пальто, прошел к спальне. Как только он заглянул в комнату, сразу понял — провал. Он инстинктивно сделал шаг назад, но наткнулся на стоящего за спиной Хромова. «Заходите, Алексей Федорович, не стесняйся, тут все свои», — пригласил Карнаухова в комнату Константин. Карнаухов бросил злой взгляд на сидевшего на краю кровати, понурившего голову Васильева. Гена встретил взгляд начальника и понял, что всех собак за провал повесят на него. «Я хотел было оправдаться, Васильев».
3: «Заткнись», — грубо прервал подчиненного Карнаухов.
1: «Свои проблемы вы потом решите, когда мы уйдем», — сказал Немирович. «Что, Алексей Федорович, наедине поговорим или при свидетелях?»
3: «Выйдите все», — скомандовал Алексей.
1: Васильев тут же поднялся и поспешил выполнить приказ начальника. Ольгин и Хромов не шевельнулись, они ждали решения Немировича. «Подождите в коридоре, ребята», — попросил Костя. Оставшись наедине с Карнауховым, Костя не собирался упускать инициативу. Он, в отличие от оппонента, победитель. Комбинация Карнаухова не сработала. Немирович указал жестом на все тот же пуфик. «Присаживайся, Леша». Карнаухов снял пальто, бросил его на кровать, но садиться не стал. Встал, опершись плечом на стену.
3: «Зачем все это?» — спросил капитан. «А ты сам не догадываешься?»
1: «А я не хочу гадать. Я хочу знать наверняка. Если ты мне не представишь внятного объяснения, то рапорт ляжет на стол заместителю министра. Что последует за этим, можешь сам догадаться, а могу и я рассказать».
3: «Не надо!» — рыкнул Карнаухов. «Лезешь ты туда, куда не надо. Вот и вся причина».
1: «А куда не надо? И кому не надо?» Карнаухов не ответил, отвернулся к окну. «Леша, ты опытный оперативник, начальник розыска, ты же знаешь, все козыри у меня. Ты можешь мне не рассказывать. Давай просто дождемся группу из министерства и распрощаемся со своими должностями, а может и со службой вообще».
3: «Я приказ выполнял», — сказал Карнаухов. «Мне этот спектакль самому не нравился. Предупреждал его, вот и приехали».
1: «Фамилию? Ты фамилию забыл назвать? Кого предупреждал?»
3: «Старшего следователя областной прокуратуры», — сквозь зубы цедил Карнаухов. «Ивана Михайловича Белоконя».
1: «Значит, его комбинация? Иван Михайлович главный комбинатор?»
3: «А кто еще?» — кинул Алексей. «Я же тебе говорю, мне это нафиг не надо».
1: После этих слов Карнаухов достал сигарету и закурил.
3: «Как ты раскусил?» — спросил он Немировича.
1: «Нет никакого желания делиться с тобой опытом. И давай договоримся, вопросы задаю я». Карнаухов заиграл желваками. «Если бы Немирович был простым инспектором УГРО, если бы за ним не стояли высшие чины министерства, то Карнаухов прямо здесь и сейчас набил бы морду этому московскому франту. Но сейчас, в той ситуации, в которой оказался Алексей Карнаухов, он должен был смириться и сотрудничать. Оттого и злость распирала Алексея».
3: «Чего так боится Белоконь?» — продолжал спрашивать Немирович. «Не знаю. Сказал, что ты выгораживаешь Жамнова, что ты вредитель и хочешь спустить на тормозах расследование. Он жаловался в генеральную, но там ничего не решили. Потом вызвал меня и сказал: возьмем тебя на сладеньком, и ты сразу станешь ручным. Отказаться я не мог, ты же понимаешь?»
1: «Отказаться, конечно, не мог», — согласился Немирович. «Но мог меня предупредить, это было бы честно». Костя понимал, что Карнаухов врет. Он, по словам Хромова, давно служит Белоконю. Что-то их связывает. Спросить что? Наврет стрекороба. Единственный выход — подвесить Карнаухова на этом провале и просто нейтрализовать. Он хитрый и держится за должность, а значит, будет выкручиваться и стараться не ввязываться в драку. Вместе с тем Немирович понимал, Карнаухов — исполнитель, инструмент. Главный махинатор и архитектор проекта — Белоконь. Вот с ним и надо сегодня же разобраться. Он ждет доклад Карнаухова, а получит разоблачение от Немировича. «Решение мое такое», — поразмыслив, сказал Немирович. «Ты, Алексей, уходишь в тень. Не трогаешь Хромова и Ольгина, я не трогаю тебя. Все, что здесь произошло, пока останется между нами. Если ты нарушаешь правила, все объяснительные и свидетельские показания пойдут в ход».
3: «Ты на коне», — кивнул Карнаухов.
1: «Еще одно. Васильев молодой, и учить его надо, как вычислять воров и убийц, а не театральному искусству. Это так, в качестве пожелания».
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
7: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
8: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Завершаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде Scorpions – «Скорпионы».

Программу открыла композиция «Can Live Without You» – «Не могу жить без вас» с альбома «Blackout», выпущенного в 1982 году. Весной 1981 года, во время работы над очередным студийным альбомом, у солиста Scorpions Клауса Майне пропал голос. Потеря голоса для певца – это катастрофа. Благодаря передовой медицине, упорству Клауса Майне и всесторонней поддержке Рудольфа Шенкера голос восстановился. Клаус Майне, цитата. «Он мой брат от другой матери, мы братья по душам. И если верить, что все в жизни предопределено, то в нашей жизни было предопределено, что мы встретились и что Рудольф в 60-е услышал в моем голосе что-то, чего я и сам не мог себе представить». Конец цитаты. Во многих группах тесная дружба превращалась в неприязнь, и из-за этого они распадались. Scorpions обошли все препятствия, и основой для этого была, есть и будет дружба между Клаусом Майне и Рудольфом Шенкером. Дружба эта продолжается уже более 50 лет. Весной 1982 года вышел 8-й студийный альбом Scorpions «Blackout». Рецензент британского журнала Kerrang писал, цитата, «Словами не описать мощь, запечатленную на пластинке. Вы не будете разочарованы. Барабаны роковые, гитары громкие и гордые, а вокал блестящий. В самом деле, трудно поверить, что у Клауса Майне действительно были проблемы с его горлом». Конец цитаты. С 8-го студийного альбома Scorpions «Blackout» послушаем композицию «You give me all I need». «Ты даешь мне все, что мне нужно».

альбома Blackout началось завоевание скорпионами Соединенных Штатов Америки. Альбом попал в топ-10 американского билборда и стал платиновым. Вот что писал об этом альбоме журнал Rolling Stone. Цитата. «Blackout стал тем альбомом Scorpions, где все по-настоящему сложилось. Песни были наполнены лаконичными простыми рифами, четким продакшеном и прямолинейным ритмическим напором. Альбом стал началом золотого периода 80-х для Scorpions, проложив путь целой эпохи хард-роковых хитов, одновременно жестких, как гвоздь, и обезоруживающе мелодичных». Конец цитаты. Летом 1983 года Scorpions выступили на трехдневном US Rock Festival в Сан-Бернардино в Калифорнии. По разным оценкам, на фестивале присутствовало более 350 тысяч зрителей. Клаус Майне, цитата. «Не нужно забывать, что в тот же день Мотли Крю, Джудас Прист, Оззи Осборн, все они играли перед нами. Это, разумеется, дало сильнейший толчок нашей карьере в США, потому как мы, конечно, отыграли невероятное шоу. Мы излучали столько энергии, что просто взорвали всех. Это был невероятный опыт, и он очень помог нам дальше в 80-х, в частности, во время нашего пребывания в Америке, потому что, к счастью, Ван Хален, которые играли после нас, немного провалились. Мы были, так сказать, победителями вечера, и это стало толчком для нас. И как фанаты говорили на следующий день, скорпы стали хозяевами шоу». Конец цитаты. В 1984 году был выпущен очередной студийный альбом Scorpions «Любовь с первого укуса». Альбом укрепил позиции команды на американском рынке. С этого альбома послушаем композицию «Big City Nights».

1984 году Scorpions покорили очередную вершину. Они провели 3 аншлаговых концерта в нью-йоркском Madison Square Garden. Клаус Майне, цитата: «Каждый вечер мы отдаем зрителям всю энергию. Мы выходим на сцену и выкладываемся по полной». Конец цитаты. Рудольф Шенкер из книги «Встряхни свою жизнь», цитата: «В общем, тот, кто способен завести избалованных нью-йоркцев, может смело выступать дальше. А тот, кому удается трижды подряд распродать все места на Madison Square Garden, до нынешнего дня абсолютной вершине живого перформанса, тот взошел на самый верх рок-н-ролльного Олимпа. Других вершин для музыкантов уже не существует. Мы там побывали и прославились на весь мир». Конец цитаты. Предлагаю вам окунуться в атмосферу одного из американских концертов Scorpions.

Только что в исполнении Scorpions прозвучала знаменитая баллада «Still Loving You» «Все еще люблю тебя». Рудольф Шенкер, цитата. «Где-то в 1975 или в 1976 годах я играл эту мелодию и испробовал все возможное, но ничего не получалось, ничего не получалось. И потом, когда-то во время репетиции в 1983 или в 1982, точно, в 1983 я снова сыграл эту мелодию. До этого мы уже проиграли ее один раз во время записи пластинки, и было круто. Всем понравилось, и я снова начал играть ее. И тут вдруг все начали автоматически подключаться, как будто она у нас у всех играла внутри. Осталось только собрать все вместе, и идея была готова». Конец цитаты. Студийный вариант композиции «Still Loving You» вышел на альбоме «Любовь с первого укуса» в 1984 году. Альбом стал золотым и платиновым во многих странах мира, а сингл с композицией «Still Loving You» разошелся тиражом более 6 миллионов экземпляров. В январе 1985 года в Рио-де-Жанейро самба на время вышла из популярности. В это время там проходил фестиваль «Rock in Rio». Герман Райребел, цитата. «Это было невероятно. Мы играли там 2 дня, 15 и 19 января 1985 года. Там также, среди прочих, выступали AC/DC, Queen, Rod Stewart, Yes. Это нужно себе представить». 400 тысяч человек полностью сошли с ума. Ведь для них это было первый раз, когда такой большой фестиваль состоялся у них. Конец цитаты. Пик популярности был достигнут Скорпионами в середине 80-х. Затем начался медленный спуск с вершины. Альбом «Дикое развлечение», выпущенный в 1988 году, неплохо продавался, но не смог повторить успеха предыдущих альбомов Scorpions. 80-е годы для Scorpions – это почти непрерывные гастроли по всему миру. Рудольф Шенкер, цитата. «Стоять на сцене и исполнять песни – это самое легкое. Тяжело – это спать на новой кровати каждую ночь, справляться с разными климатическими условиями, со многими перелетами, с напряжением, с различными часовыми поясами, в которых переезжаешь. Это невероятно тяжело». Конец цитаты. В 1988 году Scorpions впервые побывали в Советском Союзе. Они дали 10 аншлаговых концертов в Ленинграде и побывали в Ленинградском рок-клубе, где пообщались с местными рокерами. Вот запись с одного из ленинградских концертов Scorpions. Композиция называется «Жить ради завтра».

Еще живут для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Сам визит нашей будущей.

следующем 1989 году Scorpions вновь побывали в Советском Союзе, на этот раз в Москве. Команда приняла участие в международном фестивале «Рок за мир». Вновь обращаюсь к книге Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Случилось невероятное. Основа этого была положена в Москве. Я хорошо помню, как Стас Намин за день до начала фестиваля организовал для всех музыкантов и журналистов речную прогулку по Москве-реке до парка Горького на огромном прогулочном теплоходе. Там мирно объединились люди различных национальностей. Австралийцы, японцы, англичане, американцы, немцы, русские. Чужие люди стали братьями. Я помню, как мы стояли, опираясь на перила, и смотрели на счастливых людей. Все это было бы немыслимо еще совсем недавно. Ах, не передать словами, что мы там пережили. Мы впитывали каждую секунду этого волшебного действа. Клаус, ты помнишь, размышлял я, год назад, когда мы играли в Ленинграде, тогда все было серым, а сегодня эту страну просто не узнать. Невероятно, правда? Рудольф, здесь еще много чего произойдет, ответил Клаус, не глядя на меня. Вероятно, он уже мысленно сочинял свою песню. И он был прав. Впереди было еще очень много перемен. Конец цитаты. Клаус Майне, цитата. «Мы чувствовали, что что-то было в воздухе, изменения в воздухе. Их можно было почувствовать. И когда мы вернулись домой, я написал песню об этом. Куплеты звучат, как дневник с воспоминаниями о Москве». Конец цитаты.

Продолжаю цитировать Рудольфа Шенкера. Цитата. «Вскоре после этого я предложил Клаусу записать русскую версию «Wind of Change». Я был в восторге от собственной гениальности. Идея казалась мне блестящей, но Клаус воспринял ее с сомнением. «Ты с ума сошел?» – спросил он. «Я и русский язык. Перестань, Рудольф». «Слушай, Клаус, ты подумай сам», – уговаривал я его. «Мы на Красной площади в Москве. 100 000 фанатов. Все круто, и тут ты вдруг запоешь «Ветер перемен» по-русски. Как ты думаешь, как всех это заведет? Старик, у тебя мурашки и не бегут при мысли об этом? Песня вернется к русским зрителям, и они, наконец, поймут, о чем там речь. Ведь не все зрители понимают по-английски. К тому же, ведь это Россия вдохновила тебя на этот текст». Идея русской версии «Ветра перемен» еще какое-то время витала в воздухе. В конце концов, Клаус привык к этой мысли и дал добро. Мы заказали перевод. Через несколько дней перед нами лежал перевод, лиричный и замечательно уложившийся в ритм. Клаус немного поупражнялся, наконец спел песню. И вскоре она уже звучала на всех русских радиостанциях. Супер! Конец цитаты.

Композиция «Wind of Change» была выпущена на сингле, а затем и на альбоме «Сумасшедший мир» в ноябре 1990 года. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы создали саундтрек для мирной революции, какой еще не было в мире, и люди полюбили нас за это». В передаче «Наши лучшие» второго канала немецкого телевидения «Ветер перемен» по итогам голосования телезрителей даже стал немецким хитом 20 века. Никакая другая песня никогда еще не пользовалась такой популярностью. Только наша. Резонанс был огромнейший. Наша песня впервые стала хитом номер один в Германии. Далее последовали Швеция, Бельгия, Франция, Голландия, Норвегия, Австрия и Швейцария. В Англии она заняла второе место, в США – четвертое. В 78 других странах она тоже попала в хит-парады. Тираж «Wind of Change» составил свыше 14 миллионов и стал самым успешным синглом 1991 года. Конец цитаты. Закончились славные 80-е, а вместе с ними закончилась и эра классического хард-рока. Подросло новое поколение, появились новые музыкальные стили – американский гранж, английский брит-поп, альтернативный рок. В 1992 году команду покинул бас-гитарист Франсис Бухгольц, игравший в Scorpions с 1973 года, а в 1996 году барабанщик Герман Раревел, проработавший в команде 18 лет. В начале 2000-х на волне ностальгии Scorpions вновь стали популярными. И еще одна цитата от Рудольфа Шенкера. Цитата. «Эту вторую весну, которую нашей группе удалось пережить после 10 лет простоя, я рассматриваю поистине как подарок небес. Благодарность. Вот волшебное слово. Я испытываю бесконечную благодарность. Я все еще езжу по свету, играю мои песни, знакомлюсь с потрясающими людьми и все еще зарабатываю деньги. Лучше жизни я не могу себе представить». Конец цитаты. Завершит программу композиция «Dynamite» с восьмого студийного альбома Scorpions «Blackout».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».

0: «Беккеровский рояль». Инсценированный рассказ Сергея Антонова. Леша Пастухов знал Риту почти год и виделся с ней каждый день, кроме воскресений. Но если бы кто-нибудь сказал, что он любит ее, Леша только бы усмехнулся и произнес: «Нужна мне такая четвертушка». Он хорошо понимал, что они слишком разные люди. К тому же Рита всегда являлась на работу с военной планшеткой. И было ясно, что сердце ее занято каким-нибудь лейтенантом. Они работали в Москве на строительстве домов в районе Песчаных улиц. Леша каменщиком, Рита техником производственного отдела. Лешу окружали кирпичи, кельмы, расшивки, ящики для раствора, ведра с грязной водой. А Рита проводила рабочий день в светлой комнате отдела, среди арифмометров, справочников в красивых переплетах, чертежей, логарифмических линеек и других внушающих уважение предметов. Перед концом смены статная девушка в шелковой косынке с планшеткой через плечо появлялась на стройке и, смело стуча каблуками по ребру высокой стены, шла к бригадиру. Одевалась она в красивые яркие платья. И при виде ее Леше всегда казалось, что сегодня праздник. Они были одногодки. Он насмешливо называл ее «товарищ начальник», а она с охотой откликалась на Лешин голос и была с ним на «ты». Однажды перед концом смены Рита, как всегда, пришла на участок.
1: Да как же ты можешь так карниз вести? Ты что, не знаешь, что проект изменен? Теперь 4 ряда придется разбирать. Ведь бригадира предупреждали.
2: Надо было мне лично говорить, товарищ начальник.
1: А мы не обязаны предупреждать каждого рабочего.
2: Не грех тебе иногда и с рабочими поговорить. Ты что, не уважаешь рабочий класс?
1: А за что вас уважать? У Епифанова шов волной. На его стенку смотришь, будто через кривые зеркала в парке культуры. У тебя 4 ряда перекладывать.
2: Ну ладно, ладно, в понедельник переделай.
1: В понедельник.
2: Знаешь что, Рита?
1: Ну?
2: Чем ворчать? Давай пойдем лучше в парк культуры. В кривые зеркала глядеться. Хочешь?
1: Сегодня вечером? Ну пойдем. Только мне надо съездить домой, привести себя в порядок. Давай встретимся у главного входа в 9 часов. Хорошо?
2: В 9, так в 9. Товарищ начальник.
0: У прорабской будки застучали по трубе. Рабочий день кончился. Сверху было видно, как Рита бежит в очередь на автобус. А ведь она вправду придет. Спохватился Леша и поморщился. Во-первых, как всегда, перед получкой у него почти не было денег. Во-вторых, надо получать из чистки костюм, ехать в общежитие переодеваться. И хотя у него мелькала мысль, что Рита пошутила и давно уже забыла о нем, он все-таки побрился, пришил к пиджаку, полученному из чистки, пуговицы, занял у ребят 5-ку, почистил ботинки и поехал. У входа в парк горели яркие фонари. Леша несколько раз прошелся вдоль ограды. Риты не было. Часы показывали 9:45.
2: Опаздываешь.
1: Ну что... Девушкам это прощается. Ну, понимаешь, полчаса не могла найти Фигаро. Оказывается, Фигаро висело под зеленым платьем. Пришлось гладить.
2: Фигар, говоришь?
1: Фигаро!
2: Ну, это ничего, бывает. Ну, пошли в парк.
1: Пойдем на танцы. Ты умеешь?
2: Немного танцую. Но за танцплощадку платить надо, у меня только рубль остался.
1: Ты очень простой парень.
2: А что, это плохо?
1: Нет, ничего. Мне это даже нравится.
0: Они шли вдоль гранитного парапета Москвы-реки. Все дальше и дальше, углубляясь в зеленую гущу парка, достигли нескучного сада и поднялись на горку. Сквозь листья деревьев просвечивали редкие фонари. Гуляющих в этих местах почти не было. И широкие реечные скамейки белели в черных кустах.
2: Давай сядем здесь.
1: Хорошо. Леша, а у тебя есть девушка, с которой ты проводишь время?
2: Нет. Никого еще нет.
1: Странно.
2: Что странно?
1: Да так просто странно. А как ты на стройку попал?
2: Из армии. Демобилизовался и в Москву. У меня родители в колхозе живут. Отец в письмах пишет, чтобы я на продавца учился или на шофера. А я вот пришел на стройку, и уходить неохота.
1: И правильно решил. Строителем быть лучше всего.
2: Я с осени еще и учиться пойду. Заочно, конечно. Техником буду, как ты.
1: Это тоже правильно. Скажи, Леша, ты о родителях скучаешь?
2: А ты откуда догадался? Верно. Скучаю немного. У нас там дом, двор большой. И поперек двора проволока протянута. И полкан. На рыскале бегает.
1: А что это рыскало?
2: Ну, железка такая. По проволоке двигается, чтобы собака по всему двору бегать могла.
1: Тебе хорошо. У тебя есть дом, родители. А у меня папу на войне убили. И мама скончалась в прошлом году. Попросила, чтобы ей сделали перманент и маникюр. И тихо скончалась. Мама была учительницей музыки. И очень она любила все красивое. Леша, а у Греты Гарбо есть своя вилла?
2: Ну да. Угу. Слушай, Рита, откуда у тебя военная планшетка?
1: Купила в военторге.
2: Смотри, если дареная, я ее закину куда-нибудь в камнедробилку.
1: Если тебе неприятно, я ее не буду носить.
2: Я тебя очень уважаю, Рита. Понятно?

0: В понедельник Леша пришел на работу за час до начала смены и начал разборку карниза. На площадке еще никого не было. Даже бригадира каменщика Федора Федоровича, который обычно приходил на работу самым первым. Федор Федорович был человек строгий и в глубине души считал, что без него на стройке все пойдет прахом. В отличие от других бригадиров, он терпеть не мог понебратства. И даже играя в шашки, держал себя так, чтобы ребята чувствовали, что такое настоящий мастер. Когда бригадир появился на участке, Леша уже разбирал второй ряд карниза. Сперва Федор Федорович хотел похвалить Лешу, но сообразив, что самовольная работа без наряда – это тоже нарушение порядка, нахмурился и полез на стремянку.
1: Че, опять напортачил?
2: Да разве я виноват? Вы мне не сказали, что чертежи другие. Вот я и выводил по-старому. Хочу разобрать побыстрее, чтобы вам не отвечать перед прорабом. Чтобы не было конфуза первому бригадиру.
1: А ты думай. Думай, о чем болтаешь. Кто знал, что ты в субботу до карниз доберешься?
2: Ну?
1: А за переделку не с тебя будет вычет. А в крайнем случае с меня. Ты прекрати работу, когда с тобой бригадир говорит. Если бы ты один был под моим наблюдением, я бы давно из тебя человек сделал. А у меня таких, как ты, полный комплект. Куда ни погляди, кругом беда.
2: Да разве я не понимаю, Федор Федорович? Вы ведь мне самое высшее образование дали.
1: Уж куда выше-то? А ты что? Ты что, насмехаться, что ли, над бригадиром вздумал?
2: Да что вы, Федор Федорович. У меня одна думка есть.
1: Ну?
2: Вот вы бы подсказали начальству.
1: А что мне подсказывать-то? Я для тебя сам начальство.
2: Да это конечно. Так вот я думаю, чем из простого кирпича фигуру выкладывать. Лучше на заводе специальный, фигурный кирпич для карнизов формовать. Ведь ни один такой дом нам с вами строить.
1: Ты меня с собой не равняй. Понятно? Мне-то строить не привыкать, а тебе-то еще ой-ой-ой-ой.
2: Да разве я равняю, что вы? Вас, гляди-ка, сам главный инженер, и тот слушается.
1: Ладно, не болтай. Разболтался больно. А работа стоит. Иди давай.
2: Да, Федор Федорович, дай...
1: Ладно, ступай. Молокосос. Я его учу, а он без всякой совести смеется.
0: Когда Федор Федоровича чем-нибудь огорчали, он обыкновенно заходил к Рите отвести душу. Он любил эту девушку тихой стариковской любовью. Она была так же одинока, как и он, и, видимо, поэтому отзывчива к чужому горю. К тому же Рита отличалась аккуратностью и исполнительностью. А эти деловые качества Федор Федорович ценил в людях превыше всего. В этот вечер Федор Федорович тоже по обыкновению зашел в технический отдел.
1: Здравствуй, дочка.
3: Здравствуйте, Федор Федорович.
1: Не помешал?
3: Да нет, что вы, садитесь, пожалуйста.
1: Спасибо. А то за весь этот день не присядешь толком. То ни палатки там не клеится. Ух, сорванцы, да и только. Еще насмехаются. Их учишь, а они без всякой совести.
3: Да кто же это над вами насмехается, Федор Федорович? Вас на стройке больше всех уважают.
1: Да взять того же Лешку Пастухова.
3: Леша? А что он натворил?
1: Да языкастый уж больно стал. Без год недель на стройке, я думаю, уж все понимать может. А между прочим, это башковит парень. Вот сегодня... Предложение одно сделал. Какое, ты думаешь?
3: Какое?
1: А кирпич для карнизов на фабриках, чтобы выпускали фигурный. Понимаешь?
3: А что, очень дельное предложение. А я могу и техническую документацию подготовить? О нет, Федор Федорович, не говорите. У вас очень быстро в бригаде люди растут.
1: А, ведь главное с ребятами что?
3: Что?
1: Главное, правильный подход. Почему Лёшка Пастухов у меня выравнивается?
3: Почему?
1: Потому что правильный подход.
3: Верно, Федор Федорович. А Лёша, он действительно старательный парень. Федор Федорович, он хороший?
0: Между Лёшей и Ритой установились спокойные, прочные отношения. Они вместе ходили в кино. Вместе уходили с работы. Друг без друга им было скучно. Они стали читать одни и те же книги. И хотя Лёше казалось, что Рита пролистывает, не глядя, множество страниц, он старался угнаться за ней. Но больше всего им нравилось встречаться в нескучном саду. Даже осенью, когда тихо шуршала холодная листва деревьев, они до позднего вечера бродили по пустым аллеям, обходя черные, как вакса, следы высохших луж, или сидели на мокрые от росы скамейки. Однажды в пасмурный октябрьский вечер, промокшие, озябшие, они сидели на скамейке, которая была памятной им по первой встрече. Шел мелкий тягучий дождь.
3: Я где-то читала, что художник Ван Гог перед разлукой с любимой отрезал свое ухо и подарил его ей.
2: Зачем?
3: Как зачем? Неужели ты не понимаешь, какая это была большая и красивая любовь?
2: Что-то не понимаю.
3: Я говорю совершенно серьезно. Видишь, кончилось лето, приходит зима, и встречаться мы будем все реже и реже. А тебе все равно.
2: Так ты чего же хочешь, чтобы я себе уши резал?
3: Ну, совсем не остроумно.
2: Почему же реже встречаться? Ты можешь заходить ко мне в общежитие. Я к тебе. Чего ж тут такого?
3: Ко мне нельзя. У нас в соседней комнате живет старуха, такая кикимора. Она терпеть не может, когда в квартире посторонние люди. Боится, что обкрадут. И потом, неудобно все-таки посторонний мужчина.
2: Какой же я тебе посторонний? Каждый день вместе.
3: Леша, Леша, ведь ты прав. Мы должны быть выше этого.
0: И они решили провести вечер у Риты. Рита жила недалеко от сада, на пятом этаже большого старого дома. Парадный вход был широк и красив. Наверх вела холодная гулкая лестница. Дойдя до своей квартиры, Рита порылась в сумочке и тихонько стала отпирать дверь сначала большим ключом, потом французским. Затем она взяла Лешу за руку и, не зажигая света, повела по темной передней. Он стукнулся о какую-то корзину, чертыхнулся и опять стукнулся. Когда зажегся свет, Леша очутился в комнате, которая вначале казалась маленькой, так тесно она была заставлена мебелью. Возле двери стоял круглый стол, накрытый чем-то вроде ковра. На самой середине его белела фарфоровая статуэтка Амура. Амур сидел, приложив палец к губам, и словно предупреждал Лешу, чтобы он не шумел. В дальнем углу на этажерке блестели корешки Бальзака, Драйзера, Тургенева. У стены находился широкий комод без ручек. А напротив гардероб, в котором висело так много одежды, что дверца не затворялась. Но больше всего места в комнате занимал рояль. Огромный рояль с черной полированной крышкой, в которой, словно в стоячей воде, отчетливо отражались фарфоровые статуэтки, баночки и пустые флаконы. Рояль стоял неуклюже, почти посреди комнаты, словно гость, только что попавший к незнакомым людям и не знающий, что ему делать.
3: Ну, садись, Леша. Садись вот сюда. Сейчас я сварю кофе. Только вот переоденусь.
2: Вот черт.
1: Рита! Я тут твоему голышу голову, кажется, оторвал.
3: Ты там, пожалуйста, ничего не трогай.
4: обита.
3: Ну вот, вот я и готова. Красивый у меня халат.
5: Ничего. Сыграй что-нибудь.
3: Я не умею.
5: А я бы на твоем месте учился.
3: Ну, зачем?
5: Ну, как же. Такая бандура в доме.
3: Это мамин рояль. А музыкантом Лёша имеет смысл быть только гениальным. А из меня гения не выйдет, у меня слух плохой.
5: И зачем же тебе рояль?
3: Глупый. Посмотри, какой инструмент. Это же Беккер. Настоящий, салонный. Видишь букву на крышке? Беккер.
5: Законный инструмент.
3: Он сейчас расстроен. А вот если позвать настройщика...
5: Что это?
3: Это кикимора. Давит дверью грецкие орехи. Вот так каждый день.
5: Есть тут у вас кто-нибудь, кроме нее?
3: Есть, изыскатели, муж и жена. Занимают две комнаты, но почти не живут. Все время в командировку, хорошие люди. А кроме них я и кикимора. Иногда страшно здесь с ним. Слышишь, Давид?
5: Какая ты все-таки худенькая, Рита.
3: Да, Леш, худею. Надоело на поясах пуговицы перешивать.
5: Потому и худеешь, что всю полочку на тряпки переводишь.
3: Нам, девушкам, в первую очередь надо прилично одеваться. Я за лето задолжала портнихе кучу денег.
5: Подумай.

0: беседовали, молчали. А когда молчание становилось слишком длительным, Рита просила:
1: Лёша, Лёш, скажи мне что-нибудь.
2: Вон, видишь, за окном тьма какая. И ветер.
1: И ветер.
2: Холодно, наверное, сейчас. Знаешь, Рита, без тебя мне очень скучно. Совсем не могу теперь один быть.
1: А ты обо мне думай. Какая я красивая. Я красивая, Лёша?
2: Не смейся. Я только о тебе и думаю. А когда один остаюсь, все равно скучно как-то. Привыкли мы вместе. Правда?
1: Хороший ты. Ой, Лёша, уже 12 часов, а ты все сидишь. Неудобно. Ночью выходить кикимору разбудим. Иди скорее, иди, иди, иди. Осторожно, я света зажигать не буду.
3: Ой,
1: тише. Вот сюда. Ну, держись за руку. Ну, иди скорее. До свидания. До завтра.
4: Неужели нельзя хоть ночью дать людям покой, а? Ну как это теперешней молодежи ничего не стыдно?
1: Простите, пожалуйста, но мы старались потихоньку.
4: Старались, старались, нечего сказать. Крюками грохочете. И вообще, Рита, чтобы этого больше не было, вводить в дом посторонних. Да еще ночью я не позволю. Слышите? У меня чужие вещи на сохранении.
1: Извините меня, но ведь он же случайно задержался.
4: Случайно?
5: Рита!
4: Ага, случайно.
5: Рита, открой дверь, я с ним сам поговорю.
4: Я завтра же, слышите, напишу заявление у правхоза.
5: Рита!
4: А если он не примет мер, так я сама в милицию пойду.
5: Рита, открой дверь.
0: Лёше никто не открыл. Подождав минут 5, он позвонил в Ритин звонок. Она не вышла. Наверное, заперлась в комнате и плачет, уткнувшись в подушку. Расстроенный и злой вышел Лёша на заснеженную улицу.
2: Неладное дело. Подвёл девчину. Другой бы самостоятельный парень давно определился. Так или этак. А я хожу с ней с самого лета. Только кофе пью. И чего жду?
0: С самого утра в общежитии стало известно, что Лёша Пастухов из 16-й комнаты сегодня идет расписываться. Эта новость ни на кого не произвела особенного впечатления. Такие события довольно часто случались в огромном доме, сверху донизу заселенном молодежью. Только один из жителей 16-й комнаты, Епифанов, сказал другому жителю, Фролову, что переселится на Лёшкину койку. Но Фролов предупредил, что сам второй год метит на койку возле батареи и никому без боя ее не уступит. Да еще комендант спросил Лешу, казенная у него подушка или своя, и потыкал ее указательным пальцем. Оказалось, что все знали не только о том, что Леша ухаживал за Ритой, но и о том, что он ходит к ней на квартиру. Это его покоробило. Однако он в охотку поработал весь день и часов в 8 вечера приехал к своей невесте.
2: Здравствуй, Рита.
1: Лёша, как хорошо, что ты пришел. Я волновалась. После вчерашнего думала, ну, проходи, проходи в комнату. Сейчас будем пить кофе.
2: Знаешь что, Рита, нам надо жениться.
1: Нам? Да ты садись, Лёша, садись. Я вчера не открыла тебе, потому что боялась, что ты натворишь глупость.
2: Рита.
1: А про кикимору не беспокойся. С ней все улажено. Как только узнала, что мы работаем вместе, совершенно успокоилась.
2: Да ты...
1: Вообще она не такой уж плохой человек.
2: Рита.
1: И орехи она не станет больше колоть дверью. А ты знаешь, оказывается, ей кто-то сказал, что от грецких орехов проходит ревматизм.
2: Да я ведь...
1: Да нет, понимаешь, как выяснилось, еще неизвестно, ревматизм у нее или просто...
2: Да ты подожди про старуху.

0: Ты что, не хочешь выходить за меня?
1: Зачем?
0: Как зачем?
1: Ты это серьезно?
0: А почему же? Может, у меня образования для тебя мало?
1: Главное в человеке душа, а потом образование. Разве в образовании дело? Дело в том, Лёшенька, что любовь — это одно, а семейная жизнь совсем другое. Ты еще глупенькая и не понимаешь. Тебе хорошо дружить со мной? Хорошо, да? Вот, давай забудем этот разговор. Совсем, совсем забудем. Хорошо? Сейчас я сварю кофе. Лёша, куда ты? Подожди!

0: Для Лёши наступили трудные дни. Он старался не замечать Риту. А когда она делала какие-нибудь указания, насмешливо улыбался и, глядя на нее в упор, говорил: «Слушаюсь, товарищ начальник». Доходили слухи, что она иногда плачет у себя в отделе. Люди рассудили попросту: погулял и бросил. И с каждым днем Леша отчетливее чувствовал возникшую вокруг него холодную недоброжелательность. Не зная сути дела, Федор Федорович во всем винил Лешу и жалел свою любимицу. Он не считал себя вправе вмешиваться в личную жизнь подчиненных, но все заметили, что мастер стал мрачным и раздражительным. А с Пастуховым говорил особенно резко, придираясь к малейшей оплошности. Вот и сейчас он стоял и наблюдал за Лешиной работой.
1: Пастухов.
2: Ну, я Пастухов.
1: А не наукой, когда с тобой говорит бригадир. Это что у тебя за раствор? Один песок.
2: Да не я его делаю.
1: А что, ты понимаешь, что кладка будет неполноценная?
2: Комиссия примет.
1: Комиссия примет. А после комиссии как людям жить?
2: Ну, а мне что? Мне тут квартиру не дадут.
1: О, вот ты какой. А ну-ка, поди-ка сюда.
2: Ну, что еще?
1: Поди, поди, садись. Хоть это и не моя задача, а решил я все-таки с тобой поговорить, Пастухов.
2: Это насчет чего же?
1: А насчет чего, сам знаешь. Ты с ней гулял? Гулял. А теперь, значит, что? Решил в кусты? Не годится. Никуда не годится. Ну, конечно, если ты без совести...
2: Ну, какой есть, может, и без совести. Пока молодой, может, и без совести, а подрасту, другой буду.
1: Вот-вот-вот, а состаришься, третий.
2: А состаришь, мне все равно какой.
1: О, вот и опять не так сам себя осознаешь. Один человек в трех лицах не бывает. Ты Волгу, реку, видел?
2: Нет, не видел.
1: А ну вот. А я ее матушку сколько раз сверху донизу изъездил. И вот поглядел на нее, на Волгу. Сперва и реки-то вроде никакой нет. А ручеек маленький из родника бежит. Это, считай, детство. Вот бежит Волга. Бежит, мужает. Становится что не дальше, то шире и глубже. Такая река становится в половодье, берега не держит. И начинает она работать. Пароходы несет, баржи. А вот теперь гляди за Астраханью. Послабела она. Песок понесла, и течения у нее нету, и глубины нет. Обросла она камышами да осокой. Состарилась. Да, вот как. Вот поехал я раз уток бить. Вечер был тихий такой. Вода от заката будто вишневая. Вот зачерпнул я горстку, поглядел в нее, да и подумал. Вот в этой горстке и от ручейка младенц капелька есть, и от буйной струи. Так вот человек, какой ни на есть старый, а душа у него образуется с самого младенчества. Вот сижу я, Лёша, как сейчас, вот помню, думаю об этом. А Волга течет, течет, красавица притихшая.
2: Значит, течет Волга, Федор Федорович.
1: Течет.
2: Ну вот, а работа у меня стоит.
1: Тьфу, ты сезонник ты и больше ты ничего. Не выйдет из тебя ни каменщик, ни облицовщик, и останешься ты, как есть, темный сезонник. Уходи, чтоб завтра же духу твоего моей бригаде не было.
0: А вечером, когда после работы старый мастер в жарко натопленной конторке приводил в порядок наряды, к нему зашла Рита.
3: Федор Федорович, зачем вы обижаете Пастухова?
1: А это мое дело. Подумаешь, гусь.
3: Так ведь вы же ничего не знаете. Леша ни в чем не виноват. Мне тяжело, Федор Федорович. Но я вам скажу, только вам одному, Федор Федорович. Леша делал мне предложение.
1: Что?
3: Делал мне предложение, а я отказала.
1: Так в чем же дело, дочка? Да садись. Ну, садись, чего стоишь? Ну, а сырость разводить незачем. Если вы поругались, так это не беда. Помиритесь. Ну, будет. Ну, мирись скорее. Мирись, да приглашай на свадьбу.
3: Легко вам говорить, Федор Федорович, про чужую свадьбу. Это мужчинам просто жениться. А моя судьба будет целиком зависеть от мужа. Ой, уж если выходить замуж, так за человека, который потянет вперед.
1: Друг друга надо тянуть, дочка.
3: А я не хочу. Я хочу подчиняться мужу, так легче.
1: Что ж, выходит, наш Лешка тебя не потянет?
3: Нет. У него все как-то установилось. Ему кроме работы, койки, тумбочки, ничего не надо. Он хороший, конечно, очень хороший, но какой-то обыкновенный.
1: Да ты что такое имеешь, что тебе надо необыкновенного?
3: Как что? Ну, у меня совсем другой стиль жизни, другие запросы. Например, у меня библиотека художественной литературы, рояль.
1: Что?
3: Рояль. Салонный инструмент, беккер. Вот у моей подруги тоже рояль, и она вышла замуж за певца. По вечерам приходят гости, известные люди. Муж музицирует, она разливает кофе в маленькие чашечки. А что будет, если я выйду за Лешу?
1: Как тебе... Как вам не совестно, Рита? Вы ведь такой же строитель, как я, как пастухов.
3: Ну, конечно, в наше время строитель тоже модная профессия, но...
1: Стыдно, Рита, стыдно. Невеста, выходит, вы не для себя, а для своего рояля мужа подбираете.
0: В общежитии Леша лежал одетый на койке и писал родителям письмо. Он писал, что на работе все по-прежнему, что учиться он еще не начинал, что на будущую весну приедет в отпуск пособить по хозяйству и, может быть, останется в колхозе насовсем. И жизнь у него идет по-прежнему, и нового ничего нет.
3: Можно?
4: Кто?
3: Здравствуй, Леша.
4: Здравствуйте.
3: Не ожидал?
4: Конечно, не думал. Нашла время в такую погоду. Вешай шубу, вон там за шкафом гвоздик. Садись. Ну, что поделаешь?
3: Ничего. Один раз в театре была. Смотрела, не называя фамилии.
4: С кем?
3: Одна. Жалко, что тебя не было, ты умеешь громко хлопать.
4: Зачем же ты пришла ко мне?
3: Я хочу с тобой помириться. Не могу я больше.
4: Значит так. Пока мужа не нашла, желаешь со мной время провести?
3: Не говори так, я люблю тебя, Леша.
4: За что?
3: Ой, откуда я знаю, за что? У меня сейчас только одно желание – чтобы мы помирились. Ты как, Леша?
0: Леша отошел к окну и долго смотрел, как беснуется метель.

Ему было ясно, что Рита не может представить его своим мужем. И это оскорбляло. И хотелось мстить ей ироническими, обидными фразами. Но он чувствовал, что не может этого сделать. Потому что все-таки любит ее. Любит настоящей, сильной, горячей любовью.

0: Так как же, Лёша?
1: Ладно, давай мириться.
2: Лёша пришел к Рите в субботу вечером. Обрадованная Рита принялась накрывать на стол и забрасывать его вопросами. Но разговор не клеился. Лёша был возбужден, решителен и часто поглядывал на часы. Какое-то резкое, даже жесткое выражение застыло на его лице. Примерно в половине девятого позвонили.
1: Это ко мне.
0: К тебе?
2: Вернулся он с двумя незнакомыми людьми. Мужчиной и женщиной. Мужчина был пожилой, очень вежливый, похожий на врача или профессора.
1: Разрешите посмотреть инструмент?
0: Пожалуйста.
1: Благодарю вас.
2: С помощью Лёши незнакомые посетители сняли с крышки рояля статуэтки, баночки и флаконы. И женщина взяла несколько аккордов.
3: Он же совсем расстроен.
0: Кто это?
1: А я почем знаю? Покупатели.
0: Покупатели? А как они сюда попали?
1: Обыкновенно, по объявлению.
0: Что?
1: Да ты не беспокойся. Адрес и все я написал честь честью. Звонить два раза. Смотри, с 8 часов вечера.
0: Где ты это повесил?
1: Я не знаю, где вешали. 17 бланков заполнил. Велел по всей Москве наклеить.
3: Молодые люди, а сколько вы хотите за инструмент?
1: Ну, Рита.
0: Я не знаю.
1: Рита. 1000 дадите?
3: Простите, это ваш инструмент?
1: Нет, вон ее. Она продает.
0: Я ничего не знаю. Я рояль не продаю, а он пусть как хочет.
1: Странно. Очень странно.
2: Пожилой мужчина с женой ушли. Снова раздался звонок. Лёша пошел в переднюю и явился с каким-то маленьким небритым типом. Не поздоровавшись, вошедший бросил пальто на стул, подошел к роялю и сразу снял крышку и пюпитр.
1: Ты, друг, легче.
4: Так-так, полировочка облезла, облезла. Пожил старику, пожил. В сырости пожил. И басы глуховаты. Молоточек верхнего ля-бемоль поистерся. Отжил, отжил, старик. Эх, да, нет, ему не вальсы играть, а о спасении души думать. За сколько отдаете старика? Пожил, пожил, старик, пожил.
0: Неправда. Это очень хороший рояль.
4: Был хороший, барышня, был. А сейчас поистерся. Молоточек верхнего ля-бемоль менять придется.
1: Где тут бемоль?
4: А вот-вот, бемоль. И дека треснута, барышня. А басы глуховаты.
0: Неправда, неправда, это почти новый рояль. И вообще, он уже продан.
4: Ах, продан, ага, ну хорошо. Тогда за 100 рублей могу настроить.
1: Я сам настрою. А ты, друг, поставь крышку на место, как она была. И давай отсюда.
4: Хорошо, она вот так была.
2: После того, как удалось выпроводить надоедливого посетителя, Рита спросила.
0: Зачем ты дал объявление?
1: Потому что ты не с того бока жить начинаешь.
0: Это особый вопрос. А рояль я не продам, я серьезно говорю.
1: Да его никто не купит, не беспокойся. Я и думал, и правда ценная вещь. Оказалось, утиль.
0: Ну, конечно, утиль. Много ты понимаешь.
1: Ну, ясно. Лопнуло в нем что-то.
0: Нет, ничего не лопнуло. Знающие люди еще как купят.
1: Никто не купит. Глухой инструмент.
0: Сам ты глухой.
2: Они поругались бы, но им помешали люди. Покупатели шли беспрерывно. По одному, по двое, по трое. Следили в комнате, несли холод. Удивленные непонятным нашествием, соседка высовывалась из своих дверей.
3: Неужели нельзя дать людям покой? Ну, что это такое? Молодежи, ничего не стыдно. Вот напишу управдом, узнайте меня.
2: Когда выяснилось, что объявление будет висеть целую неделю, Рита совсем упала духом. Наконец она догадалась прикрепить на входной двери бумажку: «Прошу не беспокоить, рояль продан». И поток посетителей прекратился. Однако, как только они сели за ужин, снова раздался звонок. Рита пошла открывать и вернулась с худенькой, стройной старушкой. У старушки было приятное, гладкое лицо и белые, как стеклянная вата, волосы.
5: Вы извините, с разрешения вашей супруги я немного передохну. Мне уже трудно забираться на пятый этаж.
1: Пожалуйста, садитесь, пожалуйста.
5: Вот этот рояль? Какая прелесть! Вы разрешите попробовать? Пожалуйста. Волшебный инструмент.
0: Ну вот, а он говорит глухой звук.
5: Волшебный инструмент, дитя мое, поверьте мне. Просто он у вас запущен. Так относиться к инструменту — святотатство, дитя мое. Его надо починить, настроить.
1: Кто купит, тот и настроит.
5: Жаль. Жаль, если этот рояль попадет в плохие руки. Кому вы его продали?
0: Мы еще не продали.
5: А как же записка?
1: Это просто так. А то ходят весь вечер. Надоело.
5: К сожалению, и я не смогу взять его у вас. Мне надо что-нибудь попроще. Придется поискать в других местах. Мое старенькое пианино совсем разваливается. А без инструмента мне нельзя. Я даю уроки музыки.
0: Моя мама тоже давала уроки музыки.
5: Значит, вы понимаете, дитя мое, будут играть малыши.
0: Конечно.
5: И потом, это очень дорогой инструмент. Я не смогу собрать и половины суммы. Прекрасный рояль.
6: Ей бы я продал. Продал бы за столько, сколько у нее есть.
0: Делай, как хочешь.
6: Продадим.
0: Я же сказала тебе, делай, как хочешь.
6: Пусть берет рояль. Как-нибудь рассчитаемся.

0: Прошел год. Леша и Рита живут вместе. Их просторная комната завалена учебниками и чертежами. Они любят принимать гостей и живут дружно и мирно. Только иногда Леша спрашивает.
1: Рит, Арит, не купить ли нам рояль?
2: Прошу тебя, прекрати это. Совсем не остроумно.
0: Они по-прежнему работают вместе. И Федор Федорович, играя с Лешей в шашки, любит говорить о том, как на его глазах выравниваются люди и какой у него правильный к человеку подход.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

для кого-то роль Отелло, и блаженство, и награда. Только я другое дело, водевиль моя отрада. Мне, к примеру, Ричард III, ну, ничуть не интересен.

Ежедневно мрачный трагик с неизменным интересом убивает, душит, травит, сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели даже слишком.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселую песенку, восхваляющую итальянский помидорный суп, написали Нина Рота и Лина Вертмюллер, а записала певица и актриса Рита Павоне. Русский текст о страстной любви к макаронам написал Юлий Ким, а записал эту веселую песенку Эмиль Горовец.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Вот-каст, да! Канал ретро-музыки «Ностальгия» на радио «Рансес».
1: Собачьи здоровья!

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Вот друг зашел с бутылочкой столичной, напился и несет какой-то бред. А я напьюсь, веду себя прилично, во мне вдруг просыпается поэт. А я напьюсь, веду себя прилично, почти всегда во мне

Без пузыря никак не обойтись. Чтобы понять стихи и прозу жизни, без пузыря никак не обойтись.

насмехаясь, изменяет. Он небес закон святой. Угождение богу злата край на край встает войною, и людская кровь рекою.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение беседы.
2: Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты» Оксана Забродская, Ольга Лифанова и Анна Наумова. Давайте вкратце поговорим. Возможно, те люди, которые нас слушают, задумываются, да, о приобретении собаки-поводыря, да. Возможно, кому-то из наших слушателей хочется начать этот Новый год с самостоятельных выходов из дома с собачкой-поводырем. Вот давайте вкратце расскажем, что для этого необходимо для приобретения собачки-поводыря. И вообще, вот привыкание хозяина к собачке, насколько это долгий процесс и как сделать его менее болезненным.
3: Этот год не получится начать уже с собакой-поводырем. Примерно ожидание в течение года в очереди. Я получила собаку через 10 месяцев, мне позвонили и сказали, что можно уже ехать за своей помощницей. Есть у нас девушка Елизавета из Краснодара, которой перезвонили буквально через неделю. Ну, от месяца, скажем так, до года ожидания. Не стоит бояться. Я тоже не была собачницей, у меня никогда не было домашних животных, и когда я первый раз увидела свою помощницу, я элементарно даже не знала, как ей мыть лапы после прогулки. Теперь я знаю все о лабрадорах, о поводырях. Изначально, если есть карта реабилитации, да, ИПРА, там должно быть прописано такое техническое средство, как собака-проводник с комплектом снаряжения. Если все это есть, эта запись, то можно встать в очередь в УПАВНУ, в Российский центр школы подготовки собак-проводников. Этого достаточно. Заполнить анкету. Это можно сделать электронно. Можно сделать в фонде социального страхования. Но мы вам рекомендуем продублировать. Если вы зарегистрировались, подали заявку в фонде социального страхования, лучше электронно на сайте это все дело продублировать. Так процесс пойдет немного быстрее. И моя рекомендация, если кто-то встает в очередь на такое техническое средство, курировать, скажем так, свое движение по очереди, отслеживать и напоминать о себе и фонду социального страхования, и той школы, где вы стоите в очереди. Потому что может случиться так, как у Анны, кто-то за собакой не приедет, и по всем критериям собака может по анкете подходить вам. Анкету стоит заполнять очень тщательно, нигде не юлить, не таить. Там есть такие, например, вопросы. Какими видами транспорта вы пользуетесь? Я написала все, то есть везде, там, троллейбус, автобус, метро. Я поставила везде галочки, потому что мы очень много передвигаемся по различным городам. И есть такой вопрос, в какой местности вы живете? В какой местности вы часто будете находиться? Я тоже везде поставила галочки. Родители у меня живут в поселке, я живу в оживленном городе. Ну и мы путешествуем, много разъезжаем. То есть продумывать нужно анкету, девочкам не нужно девушкам юлить по поводу веса. Это тоже важный вопрос, я считаю, потому что вы должны с собакой справиться. Прежде всего, если ваш вес 80, пишите 80, не пишите 65, потому что собаку будут рассчитывать на более стройную девушку, миниатюрную. То есть собака максимально должна вам подходить и по характеру, кстати. Я просила собаку-космонавта, когда я позвонила, сказала, вы знаете, мне нужна такая собака, чтобы ее не укачивало, чтобы она не уставала, чтобы мы с ней много ходили, бродили, там ездили по самолетам, летали по поездам по двое суток. В общем, космонавт. Они сказали, ага, понятно. И в анкете указала игривый, живой, активный характер. Сама активная, да, в общем. И мне дали полную противоположность меня. То есть собака спокойная, уравновешенная, в меру активная. То есть у нее нет какого-то такой импульсивности, да, эмоциональности. Я сказала, как-то, я же просила другую собаку. Почему она такая спокойная? Мне вот надо, чтобы она бегала, суетилась. А потом через месяц, через два я сказала, боже, какие грамотные кинологи, как они мне правильно подобрали мою помощницу. Она вот прям меня дополняет. Если бы у меня собака была, например, как Гермиона, которая наиболее активней моей, я бы, наверное, с ума сошла. второй путь – стать на очередь. Если у вас не прописана собака-проводник ВПР, вы можете стать в учебный кинологический центр собаки-помощники инвалидов. Туда не нужна ИПР, нужен паспорт, справка, копия в ТЭК и также заполнить тщательно анкету. Все это делается в электронном виде, это не делается через фонд социального страхования. И после того, как вы получите собаку, кстати, мы все втроем, Оля, Аня и я, получили собаку, обойдя изначально фонд социального страхования. То есть мы сами встали в электронном порядке в очередь, получили собаку и только потом сделали индивидуальную программу реабилитации и абилитации, куда вписали собаку-проводника.
2: Уточню момент один. То есть если вы получаете собаку не в Купавне, а в другой школе, где собаки-помощники инвалидов, тогда ИПР не нужно, и тогда фонд социального страхования обращаться тоже не нужно.
3: Изначально, когда, да, вы получаете, не нужно, но потом нужно, потому что вы...

0: Понятно. Хорошо, ну, допустим, я решила себе приобрести такую собачку, да? Вот мне поступил вызов из школы, ну, из Купавной, либо из другой школы, что вот собачка готова, да? Я туда приезжаю. Как проходит процедура, вот, скажем так, знакомства, привыкания меня к собачке, собачки ко мне? Вот сколько это длится по времени и как это проходит все? Вот?
1: Конечно, все это индивидуально, каждый проходит это по-своему. Но я, в силу, наверное, своей тяги к писательству различному, я все пишу, в том числе у меня есть заметка о получении собаки-поводыря. Я это сравнила с временем ожидания ребенка. И вот, наконец-то, ты приезжаешь, и вот, наконец-то, твой ребенок, наши собачьи дети, как мы их называем, он получен, он вот он рядом с тобой. И тут начинается суета. А как? А что? А куда? Вот как ты первый раз берешь в руки ребенка и не знаешь, как совладать с его руками, ногами, головой, все такое тонкое болтается, и как это запеленать. Примерно такое же ощущение возникает, когда ты подходишь к собаке. Как к ней подходить? С какой стороны? Что такое поводок? Что такое шлейка, ошейник? Потом, конечно, тренеры, как опытные акушерки, они все тебе расскажут, все покажут. И в первый момент кажется, что такое 2 недели? Да я же ничему не научусь, я же даже вот собаку-то не узнаю. На самом деле 2 недель очень достаточно. Первая неделя проходит достаточно суетливо, напряженно, где-то со слезами, где-то как-то что-то не получается, что-то совсем не получается. Тренер кажется, что постоянно тебя ругают за каждое телодвижение. На самом деле это не так. На самом деле тренер хочет тебя научить максимально во всех моментах, во всех аспектах показать, чтобы когда ты уже приедешь к себе домой, у тебя уже не возникало вопросов, что, как и почему. И потом наступает выходной, воскресенье. Как я сказала, мы с Бонней просто проспали. Она топтала подстилку, я топтала подушку. Ну, лето у нас было дождливое, особо никуда мы не поехали, делать нам было нечего, мы отдыхали. И когда мы вышли в понедельник уже на 2-й неделе снова на маршруты, это было совершенно другое ощущение. Вот этот выходной – это такой переломный момент, когда мы друг друга осознаем, мы друг друга понимаем, в голове укладываются лекции, укладываются какие-то навыки, полученные за неделю. Ну, 2 недели – это очень напряженная работа, постоянная, целый день. Ой, я за эти 2 недели потеряла 5 килограмм веса. Представляете, как мы напряженно работали? И очень трепетный первый момент встречи с собакой. Я, конечно, с нетерпением ждала, держала себя строго в руках. Мне сказали, вот приехала, давай полчаса, там тебе чаю попить. Я, какой чай? Полчаса просто вот метаний по комнате, ну когда же, ну когда же? Тут пришла тренер, ну пойдем знакомиться. И вот я присела к своей собаке, и она пытается и потереться, и морду на колени положить. Но когда она попыталась уже подать мне лапу, тренер ее несколько одернула, что без лап. Вот. И потом мне показали навыки, которыми владела собака за это время. Собака очень тщательно, очень вдумчиво выполняла все команды, беспрекословно просто. То есть она старалась показать себя во всей красе. Ну и дальше выход на первый маршрут и трудовая деятельность.
2: Знакомство с собакой действительно очень трепетный, ожидаемый момент. Те, кто знает собак, те, кто не знает, те, кто любит, те, кто довольно равнодушны к ним, это у всех проходит очень приятно, очень здорово. Ну, действительно, Аня очень здоровские аналогии классные привела по поводу ожидания рождения ребенка. Действительно, 2 недель вполне хватает, чтобы понять и ознакомиться с теми навыками, которыми собака обладает. Но на этом ваша работа не заканчивается, а только начинается. Дома действительно тоже идет привыкание, подстраивание. Надо научиться понимать, когда собака ходит в туалет. Это немаловажно на улицах города. Ну, такие моменты интимные, так скажем. Надо научиться понимать, как собака себя ведет на маршрутах, когда она может немножко отвлекаться.
0: Секундочку. Давайте вот по пунктам. Вот, извиняемся, собака захотела в туалет. Как мы это определяем? Потому что на самом деле все это жизненные важные вопросы.
2: Да. Ну, конечно, мы собаку как минимум 2 раза в день выгуливаем. Это ее естественные физиологические надобности, без которых она просто жить полноценно не сможет. Да. Перед каждым маршрутом мы собаку тоже, конечно, выгуливаем. Выгул – это когда мы собаку берем за поводок, и она может спокойно походить или побегать, если она на длинном поводке или на рулетке, сделать свои дела туалетные, немножко расслабиться, в свое удовольствие подвигаться, поиграть, может быть. Да, мы с ней можем с удовольствием играть. То есть выгул – это не только туалет, это еще и, конечно, расслабление для собаки, потому что во время работы она все-таки в напряжение в психоэмоциональном

0: она работает, она сосредоточена.
1: Но при этом она на поводке, то есть поводок вы не отпускаете?
0: Да, безусловно, в пределах города. Если нет ограниченной площадки замкнутой, и если нет зрячего помощника, который полностью контролирует ситуацию, вы в нем уверены, собаку мы не отпускаем с поводка никогда. Можно использовать длинную 8-метровую рулетку, то есть собаки прекрасно разбежатся 8 метров в одну сторону, 8 в другую, она спокойно сможет подвигаться на этой рулетке, на этом поводке. Ну, поэтому собака не испытывает какого-то дискомфорта от того, что она на поводке находится. И, конечно, если случается чрезвычайная ситуация, и собака захотела в туалет на маршруте, когда она работает, ну, такое на самом деле бывает редко, но все-таки бывает. Либо собака утягивает хозяина в газон, если она совсем не может терпеть. Конечно, может быть казус, что собака на маршруте сходит в туалет. Поэтому незрячий человек, конечно, должен понимать все эти нюансы, иметь с собой пакетики для уборки фекалий, ну и, конечно, своевременно выгуливать собаку и соблюдать режим питания, потому что от режима питания зависят ее естественные надобности. И если в этом плане все хорошо, то и собака не преподнесет вам никаких неприятных сюрпризов. Ну, конечно, стоит приноровиться и понять, когда собака сделала большие дела, когда маленькие дела, тоже на это требуется время, но не только на это. Допустим, у каждой собаки есть свои особенности. Каждая собака по-разному реагирует на какие-то виды транспорта. Некоторые собаки там с опаской большие грузовые машины, они не шугаются, не убегают от них, но достаточно осторожно близко от них проходят. Моя, допустим, собака, она очень любит других животных, других собак в частности, и она немного возбуждается при виде других собак. Я это уже поняла, я это знаю, я это учитываю, и я с этим, ну, успешно, даже не то чтобы борюсь, я это знаю как особенность моей собаки и предпринимаю меры, и поэтому никаких проблем у меня не возникает. Но первое время, чтобы все это узнать и понять, конечно, пришлось приспосабливаться и собаке ко мне, и мне к собаке. Это взаимный процесс.
1: То есть собака-проводник в любом случае реагирует на других собак, то есть этого не избежать?
0: Нет, нет, это не совсем верное утверждение. Каждая собака, как и человек, индивидуально. Какой-то человек, увидев знакомого, улыбнется и помашет ему рукой, кто-то сорвется и побежит обниматься, но собака не бросает свою работу, собака может чуть быстрее пойти, шаг у нее может быть ускориться, но с маршрута она никуда не уйдет, нас она никуда не уведет, то есть наша безопасность для собаки превыше всего. Но по некоторым движениям я могу предположить, что она увидела другую собаку. Она может повилять хвостом, чуть быстрее пойти, и я оцениваю ситуацию, и если это, не дай бог, бездомные собаки, конечно, я стараюсь побыстрее покинуть это место.
2: Хочу сказать, что бродячие собаки – это бич наших городов, и что бы тут ни кричали всякие зоозащитные группы, типа хвостоубой и тому подобное, но я к ним испытываю очень большой негатив. Они очень мешают нам жить и работать. И вот что касается индивидуального характера собаки, моя собака на бродячих собак не реагирует вообще. То есть если она в шлейке, если она в рабочей амуниции, она просто работает. Иногда у нее возникают какие-то охранные моменты, когда она пытается меня от этих собак защитить. Все зависит от того, с какой стороны собаки, как они себя ведут. Ну, понятно, что они всегда ведут себя довольно агрессивно. Вот совершенно недавно мы ходили в большой торговый центр, с нами была сопровождающая зрячая женщина, и мы встретились с очередной стаей бродячих собак, которые бежали с двух сторон, с боков. То есть они нам не преграждали путь, они просто к нам бежали, ну, брали нас в клещи, что называется. И она говорит, что у собаки, у моей, на морде было написано такое брезгливое отвращение. Ну как это так? Вот вы тут ходите в городе, лаете. Что это за невоспитанность? Вот. А когда моя собака прибывает на поводке и видит неагрессивно настроенную такую же гуляющую собаку, она может попытаться с ней познакомиться своим собачьим способом, пойти там понюхать, поиграть. Если хозяин второй собаки настроен также положительно, я иногда позволяю им пообщаться. Но если вдруг мы идем по парку на поводке, гуляем, развлекаемся, и какая-то квартирная тявкалка бежит нам навстречу с диким лаем, у меня Боня на них смотрится с высоты своего роста, типа, ну фу, опять ты тут, да? Ну что за невоспитанность? Она просто проходит мимо, она даже не тянется к ним.
1: На собак противоположного пола как-то реагируют они, или дрессировка, инстинкт каким-то образом отключает?
2: Но моя собака, опять же, здесь, наверное, все индивидуально, моя собака в шлейке не реагирует ни на кого вообще. Кошки, собаки, голуби, люди, там листья летают, мусор шуршит. Она в шлейке, она работает. Если я перенесла руку на поводок и дала ей возможность расслабиться, очень мы любим все, что мужского пола. Собака ли, человек ли, вот тут от нас вот этого женского не отнять. Но это, видимо, особенность именно моей собаки.
0: Добавлю то, что собаки-проводники все стерилизованы, и поэтому половой охоты у них нет, и проблем у хозяина в этом плане, в принципе, никаких не будет. Ну, это только личные предпочтения собаки могут так выражаться, но никакой подоплеки тут нет. И еще такой маленький вопрос. На одном из круглых столов представитель здравоохранения у нас поинтересовался, что делать в чрезвычайной ситуации, если незрячему стало плохо, а незрячий один с собакой находится на улице, и он без сознания. Что делать, куда звонить, что делать с собакой? Ну, понятно, что человека это повезут в больницу, там, ему вызовут скорую или еще как-то, вот. А что делать с собакой? Все-таки на человеке лежит ответственность, это не просто домашний питомец. Это действительно очень дорогостоящее средство реабилитации, как минимум. Ну и не говоря о том, что это часть жизни человека незрячего. Вот. И, конечно, мы задумались над этим вопросом. Пока такого не было, но никто не знает, как жизнь может повернуться, и предусмотреть все ситуации нужно. И хочется отметить, что, во-первых, у наших всех собак, да и у всех собак на ошейнике должен быть адресный жетон, на котором написана кличка собаки, имя, фамилия владельца, адрес, телефон владельца собаки, город проживания, ну, то есть полный адрес, все контактные данные. Во-первых. Во-вторых, у собаки есть два чипа, которые ветеринарные клиники могут прочитать, читать и понять, кому принадлежит собака. Один чип ставят заводчики, другой чип, по-моему, из школы, то есть могут понять принадлежность собаки. Конечно, сотрудникам здравоохранения следует в первую очередь связаться с полицией, возможно, с органами ВОС, то есть Всероссийского общества слепых, ну или хотя бы Всероссийского общества инвалидов, чтобы определить временное место проживания собаки. Ну, это при условии, что нет связи с родственниками или друзьями незрячего человека. То есть действительно это может стать проблемой, но вот чип, адресник, связь с полицией, Всероссийского общества слепых, общества инвалидов, я думаю, что будет вполне достаточно, чтобы собака, ну, не потерялась и не испытывала затруднений каких-то в исполнении там своих физических потребностей.
1: Где владелец собаки может такой чип получить?
0: Человек получает собаку, которая уже чипирована. Это уже есть у собаки. По этому поводу волноваться не надо. Данные об этом чипе есть в ветеринарном паспорте собаки. То есть всем собака оснащена.
2: Да, и самое главное, что такие данные вписаны в удостоверение собаки-проводника. Потому что ветеринарный паспорт может не всегда быть в наличии с человеком, а вот удостоверение собаки-проводника всегда есть у хозяина. Где-то там в сумочке с лакомством или в кармане. Но без этого удостоверения ни один владелец собаки-проводника, в принципе, из дома не выходит. Потому что это, во-первых, право собаки на ее работу, а во-вторых, в этом удостоверении есть выдержки из всех тех федеральных законов, постановлений, которыми мы пользуемся, доказывая, что мы не ослы, а собаки не верблюды.
1: Ну что ж, такова жизнь, все это, конечно, требуется.

ты мне сказал очень.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Вот теперь, я думаю, мы поговорим подробнее об изучении маршрута. Вот, допустим, вы приобрели собаку вот в купавне, да, или в школе помощники собаки, да, приезжаете с собакой домой. Вот как уже на месте, в своем родном городе, изучить с собакой нужный вам маршрут? Каким образом это проходит?
1: Первое условие при получении такого технического средства, что человек ходит самостоятельно с тактильной тростью. Иначе не может быть. Это вот один из мифов, что собака-такси, отведи меня в Новгород, и она отведет. Нет, это не так. Если вы знаете дорогу хорошо, и вы, допустим, по ней ходили много-много лет, до аптеки, до магазина, до работы, вы, в принципе, можете показать собаке эту дорогу сами. Если вы хотите изучить новый маршрут, либо знакомый вам маршрут, но очень сложный, тут первое время вы пользуетесь помощниками зрячими. Это могут быть волонтеры, могут быть ваши родственники. Я начинала с изучения маршрута где-то до 500 метров. При всем при этом, до получения собаки я вообще не испытывала никакие трудности в ориентировке. Ну вот просто захотела себе такую помощницу. И до 500 метров был первый маршрут, который я знала, ну, просто досконально. Потом все дальше и дальше. Процесс изучения маршрута такой. Мы называем как-то маршрут, допустим, магазин. Для нее это направление, для нее это команда. Команда к действию вперед. То есть собака начинает движение только по команде. И вообще собаки такие все делают только по команде. Магазин вперед. Мы можем идти от точки А до точки Б, допустим, если нам не надо нигде останавливаться. Либо мы можем сделать промежуточные ориентиры. Промежуточными ориентирами могут быть столбики, скамейки, деревья, углы зданий. То есть то, что вы сможете нащупать тростью. И около каждого ориентира мы останавливаем собаку и прикармливаем. Их может быть много, а может быть вообще не быть. Вот от А до Б и все. У нас тоже есть такой длинный маршрут, он около 3 километров. Мы идем в спорткомплекс. И вот когда мы туда идем, у нас такой спортивный маршрут, скажем так. Я сама разминаюсь, и собака разминает лапы. И вот около 3 километров мы просто идем. Нам нигде не надо, мы идем только вот туда, в спорткомплекс. Есть вот другие маршруты, тоже мелкие. Допустим, можно разделить один маршрут на много других точек, которые вам по пути могут пригодиться, да? Какие-то организации, какие-то повороты. То есть собака вам будет это все указывать. Но при всем при этом вы ее там вот прикармливаете. И опять же, индивидуально по собаке. Какой-то достаточно пройти 2 раза маршрут. Какой-то нужно пройти 10 раз. То есть все смотрим на собаку, как она себя ведет, как она работает. Ну и бывают очень сложные маршруты. Маршруты могут быть с транспортом. То есть если мы едем на работу, мы можем дойти до остановки, сесть в автобус, выйти и дойти до нашей работы. Это все работа, допустим, маршрут. Он может включать в себя несколько видов транспорта, то есть метро, трамвай, и это тоже будет называться одним маршрутом. А можем разделить на более мелкие. Обо всем об этом очень хорошо, доступно начитывают лекции, рассказывают в школах. Все это практически изучается в течение 2 недель, все показывается, как, что. Самое главное, ориентиры, которые вы сможете нащупать тростью.
2: Я добавлю немножко. Вот у нас с собакой несколько иная форма работы. Мы тоже учим какие-то маршруты, но это в том случае, когда уж совсем что-то такое вот замороченное. Как правило, я знаю направление сама, и собака у меня, ну, об этом мне говорила тренер, что, скорее всего, мы выберем именно такую форму работы с собакой-проводником. Она у меня фиксирует встречающиеся препятствия. То есть это бордюры, ступеньки, тут она однозначно останавливается. Есть обводные препятствия, это люки, тоже проблема всех наших больших городов, это столбы, это деревья, это стоящие, схлестнувшиеся языками люди, которые не видят, не слышат, хотя вроде условно здоровые. Все это моя собака прекрасно обходит, прекрасно показывает. И, конечно, скорость передвижения с собакой по городу очень сильно увеличилась. Еще очень большой плюс владения собакой-проводником состоит в том, что вы 2 раза, как минимум, выходите гулять и дышать воздухом. Просто с тростью для меня это было проблематично. ну просто, не знаю, то ли люди у нас такие, то ли что, они скорее кидаются, куда вы идете, зачем вы идете, почему вы идете. И аргумент, что я просто вышла погулять, он их... Как это так, вы вышли погулять? Да ну, вы ходите гулять, и я выхожу гулять. И вот из-за такого человеческого неприятия, из-за дискомфорта я была вынуждена зачастую просто оставаться дома, хотя очень бывает, хочется выйти погулять. А с собакой, ну я же иду с собакой, уже у людей меньше вопросов. Ну идет же с собакой, слава богу.
3: Прогулки с собакой – это на самом деле колоссальное удовольствие, которое не было доступно мне до появления собаки. Учишься любить жизнь, наслаждаться, я не знаю, шуршанием листвы, запахом зелени, снежинками, падающими на лицо. И собака получает удовольствие большое от прогулки. Будь то летом побегать там, по зеленой лужайке, будь то осенью пошуршать листочками, или зимой там покувыркаться в сугробах. И вот это вот настроение, оно передается и тебе.
2: Мы с Бонни принимали участие в 5-м спортивно-образовательном форуме инвалидов по зрению. Он был открытый, межрегиональный, проходил в сентябре у нас. И у нас было такое... ну, не соревнования, а часть эстафеты, как бег на время. Давалось определенное расстояние, его нужно было бежать. Люди с остатком зрения, они бежали самостоятельно, люди без остатка бежали с волонтерами. У нас очень распространено, очень активно продвигается волонтерское движение. Но мы бежали с Боней. Да, не очень быстро, потому что это был наш первый опыт, но тем не менее, возможность бежать самостоятельно, без волонтера, это очень ценная вещь. И мы, пока была возможность, пока еще была хорошая погода, мы принципиально утром бегали. То есть мы гуляем, разминаем лапы, играем с игрушками, убираем за собой продукты жизнедеятельности. У нас есть такая команда «Пойдем отнесем». То есть мы собрали все в пакетик и направляемся к урне. Она идет на поводке, но она уже знает, в каком направлении мы идем. И потом, после всех этих манипуляций, я одевала на нее шлейку и говорила «бегом». И мы бежали. Прямая дорожка, довольно удобная. И она бежит, и вроде как бы ей хорошо, для собаки физическая нагрузка тоже очень важна, и мне очень хорошо. Я утром пробежалась, бодрая, счастливая, я готова к новым свершениям.
1: У нас есть одна участница проекта с Камчатки, это Анастасия. У нее собака-поводырь Юргант, они занимаются горными лыжами. Когда мы об этом узнали, мы аж сами удивились, это очень круто.
3: Да, я добавлю про Настю из Камчатки. Она, поскольку спортсменка, то разные виды физической нагрузки. Она занимается горными лыжами, да, безусловно, но в том числе и бегом. И она уже профессионально бегала со своей собакой. Собака выступала в качестве, так скажем, ведущего спортсмена.
4: В сладкий миг, когда старик накрутит шар, пасовый нос и скажет псу: «А ну-ка, пес, пойдем во дворик».

и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая душа.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня мы говорим о проекте, который называется «Собака. Все пути открыты». К нашему разговору присоединяется юная участница проекта Светлана Елизавета Наумчева из Краснодара. Итак, вы родные сестры, и вот у вас у обеих недавно появились собачки-проводники.
1: Да.
0: Вот расскажите вкратце, как вообще к такому решению пришли и насколько вот легче, ну, может быть, труднее или как-то разнообразнее стала жизнь с появлением таких помощников?
1: Мы поняли, что нужно быть более самостоятельными, самому передвигаться туда, куда хочешь ты, не зависеть от окружающих людей. Поэтому пришли к выводу, что
2: нужна собака, поводырь.
1: Да. Сейчас наша жизнь довольно облегчилась. То есть мы захотели куда-то пойти, мы пошли, независимо от зрячих людей. То есть мы никого не просим. И не надо искать, если трость обронил.
2: Ключи или еще что-нибудь. Собака поможет, подымет, обведет даже, если возле подъезда иногда ставят очень машины близко, и пройти нельзя. Она обведет это все.
1: Все лужи, все камушки, все обведет. Жизнь намного лучше стала.
2: И быстрее начинаешь передвигаться.
0: А вот процесс привыкания к собачке и собачке к хозяйке, да, насколько он долгий был, или это как-то произошло без усилий? Как это было? Как вы обрели своих помощников?
1: Мы 2 недели находились в школе, обучались, как обращаться с собачкой, заодно привыкали друг к другу. Потом, по возвращению домой, уже, конечно, было первое время трудно.
2: Понять собаку, научить ее, чтобы она выучила
1: маршрут.
2: Наши маршруты.
1: И, наверное, 2 недели дома прошло, уже как-то все мое родное привыкли. И собаки к нам, и мы к собакам. И уже не чувствуешь, что жизнь может быть без нее.
2: Да, очень сильно привыкаешь.
0: А трудности возникали в каком плане? В кормлении, в чем?
1: Понять, как нужно правильно взаимодействовать с собакой. То есть, когда нет рядом тренера, который тебе подскажет. Ты можешь с ним, конечно, связаться, но все равно ты должен сам понять, как объяснить собаке, чтобы она запомнила маршрут. Что здесь препятствие, здесь мне надо повернуть, это у меня магазин. Это аптека. То есть понять, как взаимодействовать с ней полностью. В этом было немного тяжело первое время. А в остальном все было нормально. Кормление не очень трудно. Сам кушаешь и собачку кормишь кормом.
2: Ну да, получается, по весу чашечку находишь. Настолько насыпаешь и все.
1: Это не очень трудно.
0: А до появления собак был навык ориентирования с тростью? С тростью ходили смело? Самостоятельно?
1: Да, ходили, но не так много, как сейчас. Когда ходил с тростью, очень много ямок было. Иногда можно было забыть, когда нужно повернуть.
2: Пропустить этот поворот.
1: Да, находил столько много препятствий. И довольно тяжело было ориентироваться самому. То есть, если без зрячего кого-то идти. Да. А с собакой все эти проблемы решились.
2: Собака обведет все лужи, все препятствия.
1: Сама повернет.
2: Да. И в столб не впишусь.
0: При освоении новых маршрутов, как это происходило? Вам помогали ваши родные осваивать путь от дома до университета, от дома до магазина? Это осваивались при помощи зрячих людей, которые могли как-то пройти этот путь с вами, с вашей собачкой?
1: Первые 2-3 раза с нами шел зрячий помощник, который контролировал, то есть чтобы мы никуда не вписались, если что, ни туда не завернули, то есть
2: чтобы конкретно собаке показать направо,
1: налево,
2: если узкая
1: узкий проход, то чтобы тоже она показала. А после 3-го раза мы уже смело ходили с собакой самостоятельно. То есть уже зрячий помощник не нужен был.
0: В одной квартире 2 собаки. Наверное, не так просто выдержать в обычной городской квартире 2 собачек. Довольно-таки крупных.
1: Мы не испытываем каких-то трудностей, если честно.
2: Они спокойные. Пока дома находишься, она либо рядом с тобой, либо лежит на месте.
1: Либо играет с игрушкой, они не бесятся, так скажем.
2: Да, очень тихие. Собака первое время вообще не отходит от тебя, ходит за тобой хвостиком.
1: А даже пошел, к примеру, в ванну, в туалет, она идет за тобой и сидит, ждет тебя под дверью, когда ж ты хозяин выйдешь. Так что никаких проблем с 2 собаками мы не испытываем.
0: А между собой как собачки как-то общаются или все-таки друг на друга внимание не обращают? Как у них отношения складываются?
1: Они играют иногда, но они друг друга любят. когда мы возвращаемся домой, то есть если мы ходим по разным маршрутам, разные да. места.
2: Они встречаются друг друга, хвостиками у них сразу виляют, обнюхаться надо.
1: И у нас обе девочки, собачки, они как, можно сказать, так целуют друг друга, они покусывают друг другу щечки. То есть они так рады, что вот я тебя встретила, да, мы снова вместе. Им нравится вместе.
2: Не скучно.
0: А как присоединились к проекту «Собака, все пути открыты»? Знакомство с проектом произошло после приобретения собак или до этого?
2: Я вообще-то с Оксаной получала вместе собаку, так получилось.
0: Это Света, да, говорит?
2: Да, мы в центре как раз получали с ней вдвоем. И как бы обменялись телефонами. И приехав, мы столкнулись вот...
1: С рядом проблем.
2: С рядом проблем, что там куда-то там не пускают, либо в транспорте просят платить за собаку. И вот Оксана создала вот проект.
1: Как бы мы уже к нему присоединились.
2: На начальном этапе.
0: В каких акциях проекта вы лично поучаствовали?
1: Мы проводили презентацию в городе Геленджике, в санатории «Солнечный берег». Рассказывали всем желающим о нашем проекте, о собаках-поводырях, как их получить, какие бывают мифы о них, то есть заблуждения, вот это вот все рассказывали. Потом мы ездили в Новороссийск.
2: Тоже рассказывали про собак, как с ними ходить, уход о них, тоже как получить собаку.
1: Также провели там как бы демонстрацию.
2: Как собака обводит препятствия, обозначает их.
1: И недавно ездили в город Темрюк, в школу-интернат для деток. Рассказывали им о наших собачках.
2: И проводили мастер-класс. Делали с ними новогодние шарики.
1: Вот, ну, всем очень понравилось.
0: Я так понимаю, вы потеряли зрение недавно, и поэтому для вас появление собаки, наверное, дало новый ряд возможностей, да, почувствовали себя независимыми, почувствовали вкус жизни, передвигаясь с собачкой самостоятельно. То есть как до потери зрения?
1: Как бы жизнь заиграла новыми красками.
0: А надо на дальние расстояния выезжать, может, куда-то путешествовать с собачками?
1: Ну, мы ездили с Грейси в Москву на всероссийский конкурс собак-поводырей. Мы с хозяином вдвоем и заняли там второе место. Также ну, по краю краснодарскому всему путешествуем. То есть там на море, в горы, еще куда-нибудь там в гости. Рейсовыми автобусами, электричками.
2: Поездами.
1: Да, садимся, просто едем.
0: Как люди реагируют на собачку? Часто агрессивные реакции можно встретить?
1: Ну, бывает, что человек говорит, ой, она меня покусает, или уберите свою собаку.
2: Оденьте намордник.
1: Да, ну, стараемся объяснять, что это собака поводырь, что она не кусается, что она как бы, если добрая. Если я уроню трость, то она мне поднимет. Как бы поэтому я не могу одеть на нее намордник на улице. Вот. Ну, бывает, что наоборот, как бы говорят, зачем вы одели там в транспорте намордник, что это же поводырь.
2: Что она не кусается.
0: Девочки, а что пожелаете вы тем слушателям нашим, которые пока еще не решаются, но задумываются о получении собачки? Вот, может, какие-то советы дать, какие-то рекомендации, да, или все-таки?
1: Тем, кто все-таки задумывается о получении собачки поводыря, взвесить, действительно ли человек сможет обеспечить ее питанием, уходом, лечением. То есть, как бы, содержать собачку – это недешево. Как бы они точно так же болеют, точно так же хотят кушать, там, гулять.
2: Но с ними иногда надо поиграть.
1: Да, это не трость, которую просто поставим там в уголок, и она стоит. А это как маленький ребеночек.
2: Поэтому надо все взвесить. Как бы,
1: все за и за против. А если за все-таки больше, тогда решаться и брать собаку. А тем, кто уже решился, пожелать
2: тем удачи.
1: Удачи, терпения на первое время и всего самого наилучшего.
0: Тоже спасибо. У меня в гостях были Елизавета Светлана Наумчева из Краснодара, юная участница проекта «Собака, все пути открыты». И после паузы мы продолжим.
3: Человек собаки друг.
4: Человек собаки друг.
3: Это знают все вокруг.
4: Это знают все вокруг.
3: Понятно всем, как дважды два.
4: Нет добрее существа.
3: Лапу первым подает.
4: Лапу первым подает.
3: Волю нервам не дает.
4: Волю нервам не дает.
3: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ольга, вот вопрос к вам. Мы с вами говорили, что существуют некоторые мифы в отношении собак-проводников. И вот, я думаю, сегодня в этой программе самое время развеять данные стереотипы.
1: Конечно, миф, уже прозвучавший здесь, что собака не такси, и что собака в первую очередь ведет по заочному маршруту от точки А до точки Б.
0: Если, допустим, я тростью не владею вообще, то и до магазина с собакой дойти я не смогу. Даже на небольшое расстояние пройти с собакой невозможно. Не имея трости, не владея тростью.
1: Нет, возможно, но это усложнит вам жизнь. Каким образом? Вы идете, собака останавливается, и своей остановкой она говорит, что осторожно, впереди бордюр. Вы должны проверить, какое перед вами препятствие. Вы это проверяете либо тростью, либо ногой, либо рукой. Рукой, я думаю, что вы не будете проверять, вы будете шаркать ногой. По меньшей мере, это неудобно, это страшно выглядит со стороны. Те препятствия, которые собака может обойти, конечно, она обойдет. Но какие-то изменения рельефа собака остановкой обозначает, что вот здесь препятствие. Или, допустим, то, что нельзя обойти. Надо либо перешагнуть, либо это вниз-вверх ступеньки, либо это упавшая ветка, перегородившая полностью дорогу. То есть вам это препятствие надо изучить тростью. Или, допустим, у вас как ориентир выступает скамейка, угол дома, там, я не знаю, какой-то камень. И, подведя к этому ориентиру, собака ожидает, что вы проверите, что она все сделала правильно, и дадите ей команду вперед дальше. Вы можете проверить это ногой, или если у вас есть маленький остаток зрения, вы, в принципе, вблизи можете увидеть этот ориентир, и тогда вам, возможно, не захочется брать трость. Но с тростью, безусловно, удобнее. Но это выбор, на самом деле, каждого человека, личный выбор.
0: То есть собака не может просто обвести вокруг препятствия?
1: Если собаку научили останавливаться около этого препятствия, и вам важно, чтобы она здесь останавливалась, потому что вы понимаете, что здесь скамейка, после этой скамейки вам надо идти направо, и там будет конечная точка вашего маршрута, то собака будет останавливаться. И если вам не надо останавливаться, вы ее не учили, не требовали от нее этого, она, конечно, обведет вас. И в любом случае, собака, что возможно обойти, она обойдет в первую очередь, а уже во вторую очередь она остановится. То есть в первую очередь она обходит, но если требуется, чтобы собака зафиксировала ориентир для вас, не для себя, а для вас, чтобы вы сориентировались, где вы находитесь, то мы требуем этого от собаки, ну и, естественно, она выполняет.
0: То есть трость необходима, и умение ориентироваться в трости необходимо в любом случае.
1: Да. Да, в любом случае.
2: Это очень важно. Еще один миф – собака после школы не учится. На самом деле собака учится всю свою жизнь, каждый день. Она очень обучаема. Можно собаку научить различным командам, помимо тех, которые она знает. Ищи вход, ищи выход, ищи ступеньки, ищи стул, ищи скамейку. То есть, идя по скверу, по парку, если вы захотите присесть, собака найдет вам скамейку. Ищи стул, это очень удобно на вокзалах, в организациях, когда вам нужно что-то подождать, присесть, и собака вас подведет к свободному месту. Очень-очень эта команда мне нравится. Как-то вот бывает, что команды, они складываются сами. У нас вот есть команда, по приезду сформировалась, неси миску. Собака идет, берет пустую миску и несет, и я насыпаю ей корм. Ну, помимо команды опор, то, что мы ей кидаем, она поднимает упавшую трость, ключи, кошелек, монету, что очень удобно, теперь не нужно шарить по полу руками, руки всегда чистые. Даже собака, если у вас упали ключи или кошелек, она может и без команды спокойно поднять, потому что она ваша помощница, она всегда на стреме, она готова все сделать ради того, чтобы вы ей дали вкусняшку, ее потрепали, погладили, похвалили. Они этого ждут и все для этого готовы сделать. Так что собаку можно обучить любой команде. Вот, по-моему, у Оли есть команда «Снимай резинку» или «Снимай заколку с волос». Что-то вот наподобие, да, Оля?
1: Да, есть у нас команда «Сними резинку». Когда я делаю хвост, Гера подходит сзади и зубами с меня распускает мой хвостик, снимая резинку. Ну, это на самом деле баловство. Есть более функциональные команды, более удобные, которые просто делают взаимодействие с собакой очень комфортным и удобным. Но также можно удивить и поразить, ну, окружающих людей, вызвать их улыбки разными интересными командами, такими как «Зайка», «Поклон», ну и другие.
2: Мне очень нравится удобная команда «Ищи трость». То есть, когда ты пришел с улицы, сложил трость в чехол, и вот тут у тебя зазвонил телефон, и ты куда-то вот положил, и вот не можешь найти. А собака — это прежде всего твои глаза, это твое зрение. И когда ты ей говоришь «ищи трость», она тебе ее вдруг вот несет. Мне очень тоже нравится эта команда, она очень сильно выручает. И также можно любой предмет, она может и тапочки подносить, и сапоги подавать, и все что угодно, вообще варежки снимать. Кто-то рассказывал, что подаешь руку варюшке после прогулки, а она зубками ее стягивает. То есть, ну, такой вот, знаете, такие умиленные команды. Вроде бы и собака работает, она развивается, изучая новые команды, да? Вроде бы и тебе жизнь настолько облегчается, что уже, зная, как с собакой, ты уже думаешь, а как я вообще раньше без нее жила? Как вот это вообще было? И тоже от одного незрячего, от участников нашего проекта, мы услышали такую фразу, что вот ходил я с собакой, ходил, то есть это Юрий из Камчатки, у него уже вторая собака, у человека очень огромный опыт, и он говорит, вот я, значит, в ожидании второго тифлопса, жду-жду, и тут хожу сам, хожу по той дороге, по которой 10 лет ходил со своим помощником первым, и думаю, сколько здесь всяких каких-то веток, столбиков, каких-то ступенек, то есть собака настолько все обводила, что он даже ходил 10 лет и не знал, что там такая тяжелая дорога. Собака самые наилучшие пути ему искала.
1: Да, и Юрий сказал такую фразу, дополняя Оксанина рассказ, оказывается-то я слепой.
2: Ну, да, да, да.
3: Открытие сделал, да, в общем-то.
1: Да. Еще один миф. Собака еще будет вас и охранять. Там, защищать от воров, от грабителей, от плохих людей. Нет, в принципе, собаки-проводники, собаки-поводыри, они не охранные собаки, и у них это качество минимизируется, убирается. Потому что на улицах города собака должна вести себя спокойно, а если вас кто-то возьмет за руку, она не должна проявлять никаких эмоций, не дай бог, там, не подумать, что вас хотят там ограбить, увести, еще что-то нехорошее с вами сделать. Вот. Собака-проводник, она не охраняет, и это не поощряется при дрессировке.
2: Собака перевозит через светофор. Это тоже заблуждение, это тоже миф. Собака подводит к тому ориентиру, где вам нужно перейти. Опять же, где вы ее научили. Она вас может привести к краю бордюра, где пешеходный переход. Она может вас привести к столбику, к светофору. И только по вашей команде вперед, переход вперед, она начнет переходить. То есть собака не ориентируется на толпу, на движение людей. Собака не различает цвета светофора. И ей, в принципе, и не нужно принимать такого решения. Решение принимает, когда переходить дорогу, сам незрячий. Если светофор не звуковой, то здесь мы пользуемся помощью либо окружающих звуков, да, либо помощью окружающих людей. И принимаем решение, переходим дорогу.
1: Еще один миф, что собака-проводник в силу своей высокой психоэмоциональной нагрузки и физической живет намного меньше других собак простых. Нет, на самом деле это не так. Собаки-проводники живут ровно столько, сколько им отпустил собачий век. Все очень индивидуально. Как человек может прожить долгую жизнь до 100 лет, так и собака может быть активной, трудиться и работать на пенсии там 13, 14, 15 лет. Но, к сожалению, бывают и обратные случаи, и люди могут в раннем, в молодом возрасте заболеть, и с ними несчастный случай может случиться, и у собаки это не исключено. Но это никак не связано с их работой. Наоборот, ну, собаки, поскольку они двигаются, они соблюдают двигательный режим, они всегда физически активны, и это помогает им не набирать лишний вес, помогает им всегда умственно трудиться, то есть поводырская работа, она не сказывается губительно на их здоровье.
2: Еще один миф – собак-проводников нельзя гладить. Это решение самого незрячего – разрешать свою собаку гладить или нет, но однозначно этого нельзя делать, когда собака ведет человека. То есть мы встречаемся на улицах города с тем, что «Ой, какая милая собака!» и люди тянут к ней руки. Естественно, собака отвлекается, перевозбуждается, и тут уже как бы могут быть последствия этого момента. Некоторые хозяева абсолютно не разрешают никому никогда гладить собаку. Вот я хозяин, вот как бы не стоит. А некоторые дают детям, вот как Аня говорила, да, то есть собака хоть и в шлейке, но мы можем устроить фотосессию, ее могут потрепать, погладить, как бы вот так. Можно гладить, но только когда она не работает.
0: Ну что ж, программа «Зрячее сердце» подходит к своему завершению. Давайте к завершению программы все-таки мы озвучим контакт, либо ваши контакты, либо вот сайт. То есть как наши слушатели, те, кто хочет побольше узнать о собаках, могут связаться с вами, получить некую консультацию, как это можно сделать?
4: В первую очередь у нас существуют группы ВКонтакте и в Одноклассниках, которые так и называются «С собакой все пути открыты». То есть, если в строке поиска вы наберете «С собакой все пути открыты», вы точно не промахнетесь. Других таких групп просто нет. Там, конечно, в обеих группах указаны контакты администраторов. В «Одноклассниках» это мой контакт, в социальной сети ВКонтакте это Оля и я. Соответственно, можно с нами связаться, написав нам сообщение или выйдя на наши страницы и получив контактную информацию. У меня даже на странице телефон указан, скайп указан. Пожалуйста, все, кто имеет вопросы, могут с нами связаться. У нас существует чат в WhatsApp, в который тоже можно попасть, написав письмо с указанием своего номера администраторам этих групп. Мы передадим обязательно администратору чата всю информацию. И уже администратор чата рассмотрит кандидатуру и решит, включать эту кандидатуру или не включать. Мой номер 8-920-718-27-73.
0: Итак, телефон?
4: 8-920-718-27-73.
0: Что ж, значит, те, кто мечтает о собачке, могут получить консультацию, могут как-то получить вот некую поддержку. Что ж, я благодарю вас, девочки, за это интересное интервью, за эту беседу, и, может быть, пожелаем что-нибудь слушателям радио Рансис.
2: Хочется сказать, что у кого-то год собаки, а у нас жизнь с собакой. Не бойтесь, думайте об этом, размышляйте, получайте собак-проводников, это реальные помощники. Всех с Новым годом, успехов, чтобы этот год принес много приятных сюрпризов и хороших моментов.
4: Ну, как сказала Оксана, у нас жизнь с собакой, она у нас не собачья, она у нас вполне полноценная, активная, и мы желаем всем такой активной жизни с собакой.
1: Я тоже хочу сказать, что не бойтесь получать собаку и не бойтесь вставать на очередь. В крайнем случае, если ваши жизненные обстоятельства изменятся или еще какие-то будут условия, препятствующие получению собаки, вы можете отказаться от получения собаки-проводника. Вас никто за это не осудит, ее просто передадут другому человеку по очереди. В любом случае, если вы задумались над получением проводника собаки, вставайте на очередь, потому что очередь может длиться и год, и даже иногда полтора, поэтому все в ваших руках, ваше счастье, ваш активный образ жизни. С Новым годом! Ну, всем добра!
2: Ну а вас, Светлана, мы, конечно, приглашаем на наш первый межрегиональный слет владельцев собак-проводников.
0: Но, к сожалению, такого у меня пока не имеется, поэтому пока вряд ли. Но в будущем посмотрим. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. В последнее время произошло несколько интересных изменений и событий в плане приложений для прослушивания и скачивания аудиокниг и текстовых книг в формате FB2 для Windows и Android. И сегодня я дам общий обзор этих приложений. Естественно, я буду говорить только о доступных приложениях и о приложениях, которые специально для пользователей скринридеров разработаны. Начнем с приложений под Windows. Я думаю, многие знают и пользуются приложением, которое называется Online Library. Правда, приложение это довольно редко раньше обновлялось разработчикам. Он редко выкладывал уже скомпилированный исполняемый .exe-файл, но после того, как у большинства пользователей появилась возможность делать приложение, не зная программирования, с помощью вот тех самых нейросетей, или, как сейчас модно говорить, с помощью вайт-кодинга, то, естественно, появилась усовершенствованная версия приложения Online Library, которая уже модифицирована с помощью нейросетей. Правда, официального домашнего источника у этой модификации нет. Как часто и бывает с самодельными приложениями, оно ходит по различным группам, чатам. Можно его, например, найти в группе Q148. По-моему, изначально оно выкладывается на канале WatchCast. Можно там взять, но это нужно в Telegram искать или во ВКонтакте. Вообще-то это модифицированная, доработанная версия, там добавлен функционал определенный, ну, например, можно теперь одновременно скачивать несколько книг, отслеживать процесс загрузки. Вот такие дополнения произведены. И это все та же онлайн-лайбрери, которая работает с библиотеками по протоколу DAISY Online. Я, по-моему, про это приложение рассказывал. Ну вот появилась уже доработанная версия. А в остальном все, в принципе, так же, как и в оригинальном приложении.
0: Инфотрон.
1: Следующее приложение, о котором я тоже рассказывал под Windows, это, конечно же, Athenium. Портабельное приложение, которое делается специально для пользователей скринридера. Я про него делал даже выпуск. Это приложение продолжает развиваться, и здесь уже можно сказать, что у него есть домашняя страница. Разработчик Athenium выкладывает полные версии вместе с базами, а базы для Athenium обновляются каждый месяц. Приложение самообновляемое, базы самообновляемые, но полный дистрибутив, а это портабельное приложение, можно скачать во ВКонтакте на домашней странице Athenium. Просто открывайте ВКонтакте, хоть в браузере, хоть в приложении под Android, и в поиске пишите Athenium или Athenium библиотека. И первый же результат поиска переведет вас на страницу этой программы, и там в закрепленном приложении можно скачать полную версию, то есть актуальная версия плюс актуальная база данных. Напоминаю, что Athenium работает с библиотеками FleeBoost и LibRusic. Это самые крупные сетевые библиотеки, где книги преимущественно в форматах FB2. Можно скачивать, Athenium позволяет их скачивать, отслеживать новинки, преобразовывать в TXT, но самое главное, Athenium поддерживает работу с библиотекой AV3715. Это приложение обновляется довольно часто, ну а база данных обновляется каждый месяц. Причем в сентябре было выпущено довольно крупное обновление Athenium, где был переработан сам механизм обновления базы данных, так что те, кто Athenium давно не обновлял, либо попытайтесь с помощью самого приложения обновиться, если не получится, то скачайте с домашней страницы во ВКонтакте. Причем, если вы скачаете полный дистрибутив, то там в папке есть инструкции с описанием функционала и горячих клавиш.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется сказать о приложении под Windows, которое тоже я когда-то описывал, но изначально это приложение было предназначено исключительно для прослушивания и записи интернет-радиостанции. Называется оно Internet Radio TV. И вот как раз в 2026 году это приложение было существенно расширено, усовершенствовано, и теперь в Internet Radio TV, как для Windows, так и для Android, появилась как раз возможность слушать аудиокниги и фильмы с тифлокомментариями прямо из интерфейса программы. Там обновляемый каталог Но если там раньше были только интернет-радиостанции и ТВ-каналы, то теперь есть отдельная категория с аудиокнигами, где в алфавитном порядке все, что там предлагается, можно посмотреть, и фильмы с тифлокомментариями. Причем программа тоже делается именно для пользователей скринридеров. Доступность полная и Windows, и на Android. Программа самообновляемая. И здесь уже есть домашний веб-сайт. Если вы еще не устанавливали это приложение, советую хотя бы посмотреть, чтобы познакомиться, что это такое. Заходите на сайт sib.fm.ru, и там можете скачать и версию для Windows, это портабельное приложение, самообновляемое, и APK-файл для Android. Приложение полностью доступно, позволяет слушать и записывать радио, а теперь еще и аудиокниги, и фильмы с тифлокомментариями.
0: Инфотрон.
1: Но основным сегодняшним героем, конечно же, будет приложение для Android под названием Audiobooks. Абсолютно безликое название, но вот так уж разработчик назвал свое приложение. Оно, естественно, не выкладывается в каких-то магазинах. Есть телеграм-канал разработчика, где это приложение можно скачать. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, откройте Telegram, если у вас есть возможность им пользоваться, и напишите в поиске Audiobooks 4.10, потому что на момент записи данного выпуска это актуальная версия, а нужно устанавливать всегда самую последнюю версию. Ну и, скорее всего, вы быстро попадете на канал разработчика, и там можете скачать это приложение. Приложение замечательное. Оно работает с аудиокнигами с торрент-портала RuTracker. Причем вам не нужно регистрироваться, создавать учетную запись. Вам вообще ничего не нужно. Достаточно установить приложение, оно полностью доступно. И дальше я буду описывать его полезный функционал. Приложение позволяет вам получить доступ ко всем категориям аудиокниг. То есть прямо в окне программы, на первой же вкладке, а здесь несколько вкладок, вкладка «Книги», вкладка «Плеер» и вкладка «Библиотеки». Так вот, на первой же вкладке «Книги» есть кнопка «Каталог». Нажимаете на него и без всяких регистраций видите разделы: художественная литература, прочая литература, аудиоспектакли, документальная литература, биографии, мемуары и тому подобное. Открывайте нужный раздел, подчеркиваю, прямо в приложении. Вам не нужны какие-то торрент-клиенты, не нужно заходить на RuTracker через браузер, все это делается в приложении. И видите список книг. Книги отображаются в виде названия и краткого описания. Но, правда, рядом с каждой книгой есть кнопка «Показать полное название», если вам хочется посмотреть полное описание. Дальше нажимаете на нужную книгу. Видите, что за книга, качество, диктор и тому подобную информацию, которая опубликована на торрент-трекере. Ну, а дальше вы можете выбрать два варианта. «Добавить». Если вы нажмете «Добавить», то данная книга появится на вкладке «Библиотека», то есть как бы появится в вашей персональной книжной полке. Но торрент не будет скачан, а если вы нажмете «Добавить и скачать», то книга появится на вашей книжной полке, то есть на вкладке «Библиотека», и начнется загрузка, причем загрузка в память устройства. Очень удобно, если вы хотите скачать какие-то книжки, а потом где-нибудь на даче, в дороге, все это слушать. И когда книга скачается, тут уже все зависит от того, какая у вас скорость интернета. Если это через мобильный интернет, какая скорость работы по протоколу BitTorrent, сколько раздающих. Ну, в общем, все вот такие типичные для торрентов характеристики. Так вот, если книга скачалась, то вы увидите разделы этой книги в виде аудиофайлов и можете прямо здесь в приложении Audiobooks эту книгу слушать. Причем, еще раз подчеркну, интерфейс полностью доступен. Приложение очень дружелюбно для скринридеров. Плеер полностью адаптирован для самых привередливых слушателей. Здесь можно регулировать скорость воспроизведения, а многие любят скорость увеличивать. Здесь можно переключаться между разделами, перематывать. Ну, в общем, все, что есть, здесь предусмотрено на вкладке «Плеер». Когда вы книгу прочитали, вы можете ее удалить только со вкладки «Библиотека», но при этом на вашем локальном диске сами файлы останутся. А можете при удалении выбрать «Удалить вместе с файлами». Тогда и из вашей библиотеки книга будет удалена, и файлы будут удалены с локального диска. Так что имейте это в виду. обязательно, потому что если вы удалите книгу только из библиотеки, а в локальной памяти она у вас останется, то аудиокниги довольно много места занимают, и место у вас будет быстро израсходовано. Но приложение Audiobooks, оно еще примечательно тем, что здесь есть очень много полезных функций. Ну, например, во-первых, приложение самообновляемое. Если вы нажмете на кнопку «Настройки» на первой вкладке книги, то в самом конце будет пункт о приложении. Там будет обновление, проверить обновление. Если вы нажмете «Скачать новую версию», то будет скачана новая версия, и программа обновится сама. Но самое главное, здесь есть функция синхронизации. Она очень удобна, если вы читайте книги в разных местах и на разных устройствах. То есть вы можете установить программу Audiobooks на несколько Android-устройств и на всех этих устройствах читать книгу с сохранением позиций. Для этого вам нужно сначала на одном устройстве сгенерировать код, а потом на всех остальных устройствах этот код в настройках синхронизации ввести. И, например, на одном смартфоне вы книгу начали читать, потом продолжили на другом или на планшете. Ну, в общем, на любом Android-устройстве, можно даже теоретически на Android-приставке устанавливать. И если все эти устройства синхронизируются между собой, используя вот этот самый код, то вы всегда будете на любом устройстве начинать чтение с той позиции, на которой вы остановились на последнем. На мой взгляд, очень удобно. Также в программу встроена возможность у пользователей Audiobooks выкладывать свои торренты. То есть уже не использовать сторонний трекер, а взять и опубликовать свой торрент. Так называемая полка пользователей. Правда, на момент записи выпусков здесь буквально одна книга опубликована, но теоретически вы можете стать, ну, таким локальным трекером, то есть выкладывать аудиокниги именно для пользователей программы Audiobooks. Здесь все предусмотрено, все вполне просто и пошагово вас проведут по процессу создания и опубликования аудиокниги. Так что, в принципе, можно выкладывать и публиковать даже такие аудиокниги, которых нет на Рутрекере. Итак, вот эта программа Audiobooks, помимо того, что полностью доступна, там есть весь функционал в одном приложении, который позволяет скачивать, удобно слушать, синхронизировать аудиокниги. Причем, поскольку здесь аудиокниги берутся с торрент-трекера, рутрекер, то здесь, помимо того, что большинство всех книг, которые есть на V3715, потому что туда они, как правило, с торрент-трекера попадают, то есть еще и книги, которые на V3715 либо еще не попали, либо очень не скоро попадут, так что контент здесь действительно эксклюзивный. Программа, ну, мне весьма понравилась, и если кто-то еще с ней не знаком, советую скачать, посмотреть, и если понравится, то пользоваться. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться, слушайте аудиокниги и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: info@ransys.org.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на Всероссийском фестивале «Вот эстрадный калейдоскоп». Дорогие слушатели, мы рады всем вам в онлайн-трансляции на платформе TikTok в комнате «Малый зал ЦРК». Совсем скоро начнутся конкурсные выступления. Надеемся, что и зрители, и слушатели прямой трансляции на канале YouTube КСРЦ ПКО ВОЗ, ссылка на которую дана в группе «Дворец культуры ВОЗ город Пермь» в социальной сети ВКонтакте, уже с нами и ждут выступления участников прошедших финалов. И мы уверены, что по всей России у каждого участника есть свои поклонники, те, кто поддерживает их в конкурсе. Трансляция мероприятия также ведется в социальной сети ВКонтакте в группе «Голосовой портал КСРК». Вчера открылся наш фестиваль. Участники и гости фестиваля узнали много полезного на мастер-классе, а после узнали наш город, побывав на экскурсии и убедились, что в Перми есть что посмотреть, чем проникнуться и запомнить на долгие годы. Эстрадный калейдоскоп – это фестиваль, который приехали покорить таланты со всей России из 15 региональных организаций Всероссийского общества слепых. Мы поздравляем участников, которые прошли финал фестиваля, второй очный тур. И это поистине талантливые и творческие конкурсанты, которые будут радовать нас своими выступлениями. Сегодня мы с вами отправимся в волшебный мир звуков и мелодий. Наши конкурсанты с удовольствием представят свой талант, свое творчество, а самое главное – свой голос. В различных номинациях – молодые голоса, солисты-женщины, солисты-мужчины, солисты-инструменталисты, вокальные ансамбли «Малый хор» и вокальные инструментальные ансамбли. В этих номинациях оценивать участников будет наше уважаемое и авторитетное жюри, членов которой мы с удовольствием хотим вам сейчас представить. Анастасия Владимировна Усольцева, певица, пианистка, педагог по вокалу, автор базового курса обучения эстрадному вокалу «Петь может каждый», художественный руководитель вокального коллектива. Свой сольный альбом записала с автором песен Александром Шагановым. Является почетным гостем джазовой академии Билл Эванс Пиано Академии в Париже. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Преподаватель консерватории Пермского государственного института культуры. Сергей Алексеевич Останин. Артист Пермской краевой филармонии, преподаватель классического и эстрадного вокала, руководитель арт-группы «Пермь Транзит», лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов. Эльмира Габдулхановна Тимурханова, педагог высшей категории, руководитель вокального проекта «Бруснички», «Покров день», лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов. Николай Олегович Забинкин, лауреат всероссийских и международных конкурсов, руководитель хора русской песни культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Тагир Кутусович Мединов, председатель жюри, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, заслуженный работник культуры Российской Федерации. И секретарь нашего жюри Любовь Валентиновна Давыдова, режиссер массовых праздников и театрализованных представлений, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного центра Пермской краевой организации ВОС. Пусть исполнится сегодня самая заветная мечта наших участников покорить сердца своим голосом и не только всех слушателей, но и наше уважаемое жюри. Желаем удачи, успеха, а зрителям и слушателям приятного просмотра и прослушивания. Мы начинаем наше конкурсное выступление. И первый в наших конкурсных выступлениях номинация «Солисты-инструменталисты», в которой представлено два номинанта.
Приглашаем на сцену Елену Иванову из Красноярской региональной организации ВОС. Манфред Шмидт. «Зимний вечер».

свое конкурсное выступление закончила Иванова Елена. Конкурс в номинации «Солисты-инструменталисты» продолжает Алексей Таратухин из Пермской региональной организации ВОС. Владимир Рубашевский. Мелодия из фильма «Самая обаятельная и привлекательная».

Закончили свои выступления участники в номинации «Солисты и инструменталисты». А мы продолжаем наш конкурс. Номинация «Молодые голоса». И первой участницей в этой номинации мы приглашаем Никифорову Дарью из Пермской региональной организации ВОС. Дэн Уилсон, «Адель», из репертуара «Адель», «Something Like You», «Кто-то похожий на меня».

Никифорова Дарья из Пермской региональной организации ВОС. Но прямо сейчас второе произведение в исполнении Никифоровой Дарьи из репертуара Айовы «Мама».

Закончила свое выступление Никифорова Дарья из Пермской региональной организации ВОС. Конкурс продолжает Ирина Бутусова из Красноярской региональной организации ВОС. Песня из репертуара Адрианы Борш «Моя молитва».

Продолжает конкурс участница из Красноярской региональной организации ВОС Перфильева Диана. Музыка Вадима Гамалия, слова Владимира Орлова. «Город влюбленных людей».

Второе произведение Бутусовой Ирины из Красноярской региональной организации ВОС. Стихи и музыка Анги Анны Пингиной «Соловей».

Закончила свое выступление Диана Перфильева. Конкурс продолжает Екатерина Ворошилова из Чувашской региональной организации ВОС. Музыка Писарева, стихи Захарова, «Вьюга».

Наш конкурс продолжает участник в номинации «Солисты мужчины» Горшунов Александр из Пермской региональной организации ВОС. Музыка и стихи Кирилла Павлова «Слушая тишину». Второе произведение — музыка Игоря Крутого, стихи Сергея Бесчастного «Ворованная ночь».

закончил свое выступление Горшунов Александр из Пермской региональной организации. Продолжает выступление Екатерина Ворошилова из Чувашской региональной организации ВОС. Музыка Некрасова, стихи Батьковского. «Ноченька».

закончила свое выступление Екатерина Ворошилова. Номинация «Солисты мужчины» Павлов Евгений, Ярославская региональная организация ВОС. Музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского. «Благодарю тебя».

благодарю тебя за песенность города и откровенного, и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла.

тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что

Конкурсное выступление в номинации «Солисты мужчины» продолжает Цветков Александр из Ульяновской региональной организации ВОС. Стихи и музыка Владислава Забелина. Исповедь.

0: Господи.
1: Закончил свое выступление Цветков Александр из Ульяновской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс Павлов Евгений из Ярославской региональной организации ВОС. Музыка Валерия Кипелова, слова Маргариты Пушкиной. «Непокоренный».

камня срываются с мест, чтоб с бойцами подняться в атаку. Непокорных жестокая месть, наступление.

Конкурс в номинации «Солисты мужчины» продолжает Мартынов Николай. Музыка Хендрика, слова Карина Ван Харена. Гимми, гимми, юлевен.

Конкурс в номинации «Солисты мужчины» продолжает Владимир Саранцев, Пермская региональная организация ВОС. Музыка Анатолия Днепрова, стихи Игоря Кохановского «Облака в реке».

0: Целуй же, целуй меня.
1: Музыка Игоря Крутого, слова Валерия Горбачева. Любовь, похожая на сон.

Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. И хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночи и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз.

твоим люблю. Я тихим эхом повторю, любовь похожая

она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала, в них я больше.

у нас наяву сейчас. Мне в глазах своих тебя не потерять,

Конкурс продолжает Михель Александр, Алтайская региональная организация ВОС. Музыка Рида и Мейзена, слова Гаджикасимова. Лайла.

Дорогие зрители, слушатели, на этой светлой, прекрасной песне мы заканчиваем первую часть конкурсных прослушиваний фестиваля «Эстрадный калейдоскоп».

0: Дорогие друзья, продолжаются конкурсные прослушивания во Всероссийского фестиваля ВОС «Эстрадный калейдоскоп». Итак, мы начинаем с номинации «Вокально-инструментальные ансамбли». Виа Фаньмолис, руководители Зайнулин Даулет. Первая композиция, которая прозвучит в их исполнении, Батырхан Шукенов, «Ревнивая». Вокально-инструментальный ансамбль Фаньмолис.
1: Раз.

закончили свое выступление в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли», вокально-инструментальный ансамбль из Оренбургской региональной организации «Фанни Моллис». Ну, а мы переходим к номинации «Вокальные ансамбли малых форм». В этой номинации два участника, после чего мы перейдем к номинации «Солисты женщины», где самое большое количество участниц, их 10. Дорогие друзья, слушатели и зрители, наш фестиваль «Эстрадный калейдоскоп» организован при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермского дома народного творчества «Губерния». Мы благодарим их за помощь и поддержку. Итак, номинация «Вокальные ансамбли малых форм». Конкурс продолжает дуэт МБ Николай Мартынов и Иван Бегеев из Мордовской региональной организации ВОС. Музыка Александра Плеченко, стихи Анатолия Поперечного. «Трава, мурава».

Продолжают наш конкурс в номинации «Вокальные ансамбли малых форм» семейный вокальный дуэт «Нью Стандарт». Решетников Антон и Десенко Оксана. Музыка и стихи Леонарда Коэна. Аллилуйя.

А мы переходим к номинации «Солисты женщины». В ней 10 участниц. Матвеева Анастасия, Челябинская региональная организация ВОС. Песня из мюзикла «Кошки». Музыка Эндрю Ллойда Уэббера. Стихи Тревора Нанна. «Memory».

Продолжает конкурс в номинации «Солисты женщины» СМЫК Екатерина из Краснодарской региональной организации ВОС. Фрэнк Уолдерхон, Джек Мёрфи, «Молитва Мерседес».

закончил свое конкурсное выступление «Смык Екатерина» из Краснодарской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс в номинации «Солисты женщины» Хлебникова Татьяна из Московской областной организации ВОС. Музыка Владимира Матецкого и Леонида Гудкина. Стихи Элеоноры Мельник. «Угадай».

закончила свое выступление Хлебникова Татьяна из Московской областной организации ВОС. Продолжает наш конкурс Осинцева Анастасия из Алтайской региональной организации ВОС. Музыка Алексея Белова, стихи Ольги Кормухиной. «Шарманщик».

Осинцева Анастасия, Алтайская региональная организация. А наш конкурс продолжает номинации солисты женщины Дысенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Песня из репертуара Ани Лорак «Солнце».

Десенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Наш конкурс продолжает Елена Наливаева из Костромской региональной организации ВОС. Аманда Призрак, Ян Денч, Макеба Рибик, Аве Мария.

Конкурсное выступление в номинации «Солисты женщины» продолжает Регина Экарт из Костромской региональной организации ВОС. Песня из репертуара «Индилы. Последний танец».

Продолжает конкурс Дысенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Пол Берри, Марк Тейлор, Strong Note.

закончила выступление Дысенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс Ольга Поздеева из Удмуртской региональной организации ВОС. Музыка Жемайтюк, стихи Пекки. Побывайте в чудесном краю.

Закончила свое выступление Поздеева Ольга из Удмуртской региональной организации ВОС. Конкурс продолжает в номинации «Солисты женщины» Пилипенко Надежда из Чувашской региональной организации ВОС. Музыка и стихи Андрея Богословского «Рисуют мальчики войну».

Продолжает наш конкурс Марина Светлана из Марийской региональной организации ВОС. Музыка Константина Меладзе, стихи Валерия Меладзе. «Я не могу без тебя».

закончила выступление Марина Светлана из Марийской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс Экарт Регина из Костромской региональной организации ВОС. Песня из репертуара Родиона Газманова «Ты за пределами моей гравитации».

Регина Экарт. Продолжает наше выступление Наливаева Елена из Костромской региональной организации ВОС. Музыка Марка Минкова, стихи Дмитрия Иванова. Спасибо, музыка!

0: И действительно хочется сказать спасибо, музыка, что нас всех объединила на Всероссийском фестивале ВОС «Эстрадный калейдоскоп» здесь, в городе Перми. Спасибо всем участникам, что радовали нас прекрасными звуками и мелодиями. Спасибо нашим слушателям и зрителям, и, конечно же, нашему многоуважаемому жюри, который мы желаем плодотворной.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
3: Радио «Рансис». www.rancis.org.
4: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.
5: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах,

где живет моя семья. Тот смешной кусочек мира, где живет моя семья. Я мечтаю оторваться

родная семья. Я бегу от зимней стужи и от желтых фонарей, от всего, что там снаружи наварило у дверей, от дурацких ритуалов и от вычурных одежд, от позорных поражений и не сбывшихся надежд. В уголок тот, с окном.

где живет моя семья. И пускай меня судьбою загоняет в колею, я найду всегда без боя.

вот моя семья, где все просто и непросто, где живет моя семья.

0: Радио Рансис. www.ransis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Композитор Полат Бюльбюль-Оглы и поэт Онегин Гаджикасимов написали незатейливую песенку под названием «Позвони». Бюльбюль-Оглы поначалу даже стеснялся ее исполнять, но песенка стала популярной. Вот она.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: «Беккеровский рояль». Инсценированный рассказ Сергея Антонова. Леша Пастухов знал Риту почти год и виделся с ней каждый день, кроме воскресений. Но если бы кто-нибудь сказал, что он любит ее, Леша только бы усмехнулся и произнес: «Нужна мне такая четвертушка». Он хорошо понимал, что они слишком разные люди. К тому же Рита всегда являлась на работу с военной планшеткой. И было ясно, что сердце ее занято каким-нибудь лейтенантом. Они работали в Москве на строительстве домов в районе песчаных улиц. Леша каменщиком, Рита техником производственного отдела. Лешу окружали кирпичи, кельмы, расшивки, ящики для раствора, ведра с грязной водой. А Рита проводила рабочий день в светлой комнате отдела, среди арифмометров, справочников в красивых переплетах, чертежей, логарифмических линеек и других внушающих уважение предметов. Перед концом смены статная девушка в шелковой косынке с планшеткой через плечо появлялась на стройке и, смело стуча каблуками по ребру высокой стены, шла к бригадиру. Одевалась она в красивые яркие платья. И при виде ее Леше всегда казалось, что сегодня праздник. Они были одногодки. Он насмешливо называл ее «товарищ начальник», а она с охотой откликалась на Лешин голос и была с ним на «ты». Однажды перед концом смены Рита, как всегда, пришла на участок.
1: Ах ты, горе-работник! Да как же ты можешь так карниз вести?

0: проект изменен. Теперь 4 ряда придется разбирать. Ведь бригадира предупреждали.
1: Надо было мне лично говорить, товарищ начальник.
0: А мы не обязаны предупреждать каждого рабочего.
1: Не грех тебе иногда и с рабочими поговорить. Ты что, не уважаешь рабочий класс?
0: А за что вас уважать? У Епифанова шов волной. На его стенку смотришь, будто через кривые зеркала в парке культуры. У тебя 4 ряда перекладывать.
1: Ну ладно, ладно, в понедельник переделай.
0: В понедельник.
1: Знаешь что, Рита?
0: Ну?
1: Чем ворчать? Давай пойдем лучше в парк культуры. В кривые зеркала глядеться. Хочешь?
0: Сегодня вечером? Ну, пойдем. Только мне надо съездить домой, привести себя в порядок. Давай встретимся у главного входа в 9 часов. Хорошо?
1: В 9, так в 9, товарищ начальник.
2: У прорабской будки застучали по трубе. Рабочий день кончился. Сверху было видно, как Рита бежит в очередь на автобус. А ведь она вправду придет. Спохватился Леша и поморщился. Во-первых, как всегда, перед получкой у него почти не было денег. Во-вторых, надо получать из чистки костюм, ехать в общежитие переодеваться. И хотя у него мелькала мысль, что Рита пошутила и давно уже забыла о нем, он все-таки побрился, пришил к пиджаку, полученному из чистки, пуговицы, занял у ребят 5, почистил ботинки и поехал. У входа в парк горели яркие фонари. Леша несколько раз прошелся вдоль ограды. Риты не было. Часы показывали 9:45.
1: Опаздываешь.
0: Ну что, девушкам это прощается. Ну, понимаешь, полчаса не могла найти Фигаро. Оказывается, Фигаро висело под зеленым платьем. Пришлось гладить.
1: Фигар, говоришь?
0: Фигаро.
1: Ну, это ничего, бывает. Ну, пошли в парк.
0: Пойдем на танцы. Ты умеешь?
1: Немного танцую. Но за танцплощадку платить надо, а у меня только рубль остался.
0: Ты очень простой парень.
1: А что, это плохо?
0: Нет, ничего. Мне это даже нравится.
2: Они шли вдоль гранитного парапета Москвы-реки. Все дальше и дальше, углубляясь в зеленую гущу парка, достигли нескучного сада и поднялись на горку. Сквозь листья деревьев просвечивали редкие фонари. Гуляющих в этих местах почти не было. И широкие реечные скамейки белели в черных кустах.
1: Давай сядем здесь.
0: Хорошо. Леша, а у тебя есть девушка, с которой ты проводишь время?
1: Нет. Никого еще нет.
0: Странно.
1: Что странно?
0: Да так просто странно. А как ты на стройку попал?
1: Из армии. Демобилизовался и в Москву. У меня родители в колхозе живут. Отец в письмах пишет, чтобы я на продавца учился или на шофера. А я вот пришел на стройку, и уходить неохота.
0: И правильно решил. Строителем быть лучше всего.
1: Я с осени еще и учиться пойду. Заочно, конечно. Техником буду, как ты.
0: Это тоже правильно. Скажи, Леша, ты о родителях скучаешь?
1: А ты откуда догадался? Верно. Скучаю немного. У нас там дом, двор большой. И поперек двора проволока протянута. И полкан. Нарыскали, бегаем.
0: А что это рыскало?
1: Ну, железка такая. По проволоке двигается, чтобы собака по всему двору бегать могла.
0: Тебе хорошо. У тебя есть дом, родители.

0: А у меня папу на войне убили. И мама скончалась в прошлом году. Попросила, чтобы ей сделали перманент и маникюр. И тихо скончалась. Мама была учительницей музыки. И очень она любила все красивое. Леша, а у Греты Гарбо есть своя вилла?
1: Ну да. Слушай, Рита, откуда у тебя военная планшетка?
0: Купила в военторге.
1: Смотри, если дареная, я ее закину куда-нибудь в камнедробилку.
0: Если тебе неприятно, я ее не буду носить.
1: Я тебя очень уважаю, Рита. Понятно? Понятно?

0: понедельник Леша пришел на работу за час до начала смены и начал разборку карниза. На площадке еще никого не было. Даже бригадира каменщика Федора Федоровича, который обычно приходил на работу самым первым. Федор Федорович был человек строгий и в глубине души считал, что без него на стройке все пойдет прахом. В отличие от других бригадиров, он терпеть не мог понебратства. И даже играя в шашки, держал себя так, чтобы ребята чувствовали, что такое настоящий мастер. Когда бригадир появился на участке, Леша уже разбирал второй ряд карниза. Сперва Федор Федорович хотел похвалить Лешу, но сообразив, что самовольная работа без наряда – это тоже нарушение порядка, нахмурился и полез на стремянку.
1: Че, опять напортачил?
2: Да разве я виноват? Вы мне не сказали, что чертежи другие, вот я и выводил по-старому. Хочу разобрать побыстрее, чтобы вам не отвечать перед прорабом, чтобы не было конфуза первому бригадиру.
1: А ты думай, о чем болтаешь. Кто знал, что ты в субботу до карниз доберешься?
2: Ну?
1: А за переделку не с тебя будет вычет, а в крайнем случае с меня. Ты прекрати работу, когда с тобой бригадир говорит. Если бы ты один был под моим наблюдением, я бы давно из тебя человека сделал. А у меня таких, как ты, полный комплект. Куда ни погляди, кругом беда.
2: Да разве я не понимаю, Федор Федорович? Вы ведь мне самое высшее образование дали.
1: Уж куда выше-то? А ты что? Ты что, насмехаться, что ли, над бригадиром вздумал?
2: Да что вы, Федор Федорович. У меня одна думка есть.
1: Ну?
2: Вот вы бы подсказали начальству.
1: А что мне подсказывать-то? Я для тебя сам начальство.
2: Да это конечно. Так вот я думаю, чем из простого кирпича фигуру выкладывать. Лучше на заводе специальный, фигурный кирпич для карнизов формовать. Ведь ни один такой дом нам с вами строить.
1: Ты меня с собой не равняй. Понятно? Мне-то строить не привыкать, а тебе-то еще ой-ой-ой-ой.
2: Да разве я равняю, что вы? Вас, гляди-ка, сам главный инженер, и тот слушается.
1: Ладно, не болтай. Разболтался больно. А работа стоит. Иди давай.
2: Да, Федор Федорович, дай...
1: Ладно, ступай. Молокосос. Я его учу, а он без всякой совести смеется.
0: Когда Федор Федоровича чем-нибудь огорчали, он обыкновенно заходил к Рите отвести душу. Он любил эту девушку тихой стариковской любовью. Она была так же одинока, как и он, и, видимо, поэтому отзывчива к чужому горю. К тому же Рита отличалась аккуратностью и исполнительностью, а эти деловые качества Федор Федорович ценил в людях превыше всего. В этот вечер Федор Федорович тоже по обыкновению зашел в технический отдел.
1: Здравствуй, дочка.
3: Здравствуйте, Федор Федорович.
1: Не помешал?
3: Да нет, что вы, садитесь, пожалуйста.
1: Спасибо. А то за весь этот день не присядешь толком. То ни палатки там не клеится. Ух, сорванцы, да и только. Еще насмехаются. Их учишь, а они без всякой совести.
3: Да кто же это над вами насмехается, Федор Федорович? Вас на стройке больше всех уважают.
1: Да взять того же Лешку Пастухова.
3: Леша? А что он натворил?
1: Да языкаст уж больно стал. Без год недель на стройке, я думаю, уж все понимать может. А между прочим, это башковит парень. Вот сегодня предложение одно сделал. Какое ты думаешь?
3: Какое?
1: А кирпич для карнизов на фабриках, чтобы выпускали фигурный. Понимаешь?
3: А что, очень дельное предложение. А я могу и техническую документацию подготовить? О нет, Федор Федорович, не говорите. У вас очень быстро в бригаде люди растут.
1: А, ведь главное с ребятами что?
3: Что?
1: Главное, правильный подход. Почему Лешка Пастухов у меня выравнивается?
3: Почему?
1: Потому что правильный подход.
3: Верно, Федор Федорович. А Леша, он действительно старательный парень. Федор Федорович, он хороший?
0: Между Лешей и Ритой установились спокойные, прочные отношения. Они вместе ходили в кино, вместе уходили с работы. Друг без друга им было скучно. Они стали читать одни и те же книги. И хотя Лёше казалось, что Рита пролистывает, не глядя, множество страниц, он старался угнаться за ней. Но больше всего им нравилось встречаться в нескучном саду. Даже осенью, когда тихо шуршала холодная листва деревьев, они до позднего вечера бродили по пустым аллеям, обходя черные, как вакса, следы высохших луж, или сидели на мокрой от росы скамейке. Однажды в пасмурный октябрьский вечер, промокшие, озябшие, они сидели на скамейке, которая была памятна им по первой встрече. Шел мелкий тягучий дождь.
3: Я где-то читала, что художник Ван Гог перед разлукой с любимой отрезал свое ухо и подарил его ей.
2: Зачем?
3: Как зачем? Неужели ты не понимаешь, какая это была большая и красивая любовь?
2: Что-то не понимаю.
3: Я говорю совершенно серьезно. Видишь, кончилось лето, приходит зима, и встречаться мы будем все реже и реже. А тебе все равно.
2: Так ты чего же хочешь, чтобы я себе уши резал?
3: Ну, совсем не остроумно.
2: Почему же реже встречаться? Ты можешь заходить ко мне в общежитие. Я к тебе. Чего ж тут такого?
3: Ко мне нельзя. У нас в соседней комнате живет старуха, такая кикимора. Она терпеть не может, когда в квартире посторонние люди. Боится, что обкрадут. И потом, неудобно все-таки посторонний мужчина.
2: Какой же я тебе посторонний? Каждый день вместе.
3: Леша, Леша, ведь ты прав. Мы должны быть выше этого.
0: И они решили провести вечер у Риты. Рита жила недалеко от сада, на пятом этаже большого старого дома. Парадный вход был широк и красив. Наверх вела холодная гулкая лестница. Дойдя до своей квартиры, Рита порылась в сумочке и тихонько стала отпирать дверь сначала большим ключом, потом французским. Затем она взяла Лешу за руку и, не зажигая света, повела по темной передней. Он стукнулся о какую-то корзину, чертыхнулся и опять стукнулся. Когда зажегся свет, Леша очутился в комнате, которая вначале казалась маленькой. Так тесно она была заставлена мебелью. Возле двери стоял круглый стол, накрытый чем-то вроде ковра. На самой середине его белела фарфоровая статуэтка Амура. Амур сидел, приложив палец к губам, и словно предупреждал Лешу, чтобы он не шумел. В дальнем углу на этажерке блестели корешки Бальзака, Драйзера, Тургенева. У стены находился широкий комод без ручек. А напротив гардероб, в котором висело так много одежды, что дверца не затворялась. Но больше всего места в комнате занимал рояль. Огромный рояль с черной полированной крышкой, в которой, словно в стоячей воде, отчетливо отражались фарфоровые статуэтки, баночки и пустые флаконы. Рояль стоял неуклюже, почти посреди комнаты, словно гость, только что попавший к незнакомым людям и не знающий, что ему делать.
3: Ну, садись, Леша. Садись вот сюда. Сейчас я сварю кофе. Только вот переоденусь.
2: Вот черт. Рита! Я тут твоему голышу голову, кажется, оторвал.
3: Ты там, пожалуйста, ничего не трогай.
4: трогай. А голова у Амура уже давно отбита.
3: Ну вот, вот я и готова. Красивый у меня халат.
5: Ничего. Сыграй что-нибудь.
3: Я не умею.
5: А я бы на твоем месте учился.
3: Ну, зачем?
5: Ну, как же. Такая бандура в доме.
3: Это мамин рояль. А музыкантом Леша имеет смысл быть только гениальным. А из меня гения не выйдет, у меня слух плохой.
5: Ну, зачем же тебе рояль?
3: Глупый. Посмотри, какой инструмент. Это же Беккер. Настоящий, салонный. Видишь буквы на крышке? Беккер.
5: Законный инструмент.
3: Он сейчас расстроен. А вот если позвать настройщика...
5: Что это?
3: Это кикимора. Давит дверью грецкие орехи. Вот так каждый день.
5: Есть тут у вас кто-нибудь, кроме нее?
3: Есть, изыскатели, муж и жена. Занимают две комнаты, но почти не живут. Все время в командировку, хорошие люди. А кроме них я и кикимора. Иногда страшно здесь с ней. Слышишь, Давид?
5: Какая ты все-таки худенькая, Рита.
3: Да, Леш, худею. Надоело на поясах пуговицы перешивать.
5: Потому и худеешь, что всю полочку на тряпки переводишь.
3: Нам, девушкам, в первую очередь надо прилично одеваться. Я за лето задолжала портнихе кучу денег.
5: Подумаешь, беда.
3: Конечно, беда.
5: А ты рояль продай.
3: Не говори глупости.
5: А что?
3: Ведь это же не босоножки какие-нибудь. Ведь это же Беккер.
5: Ну и что, что Беккер?
3: Ой, нет, ты не понимаешь, что такое беккеровский рояль.
5: Но тебе-то зачем?
3: Ну как зачем? Ведь это же все-таки рояль. И вообще... Ой, нет, ну давай лучше кофе пить.
0: Наступила зима. Пар давно закрыли, и Леша почти каждый день приходил к Рите. Они пили кофе, беседовали, молчали. А когда молчание становилось слишком длительным, Рита просила.
3: Леша. Леша, скажи мне что-нибудь.
5: Вон, видишь, за окном тьма какая. И ветер.
3: И ветер.
5: Холодно, наверное, сейчас. Знаешь, Рита, без тебя мне очень скучно. Совсем не могу теперь один быть.
3: А ты обо мне думай. Какая я красивая. Я красивая, Леша?
5: Не смейся. Я только о тебе и думаю. А когда один остаюсь, все равно скучно как-то. Привыкли мы вместе. Правда?
3: Хороший ты. Ой, Леша, уже 12 часов, а ты все сидишь. Неудобно. Ночью что? Выходить кикимору разбудим. Иди скорее, иди, иди, иди. Осторожно. Я света зажигать не буду.
5: Хочу.
3: Тише. Вот сюда. Ну, держи за руку. Ну, иди скорее. До свидания. До завтра.
4: Неужели нельзя хоть ночью дать людям покой, а? Ой. Ну, как это теперешней молодежи ничего не стыдно?
3: Простите, пожалуйста, но мы старались потихоньку.
4: Старались, старались, нечего сказать. Крюками грохочете. И вообще, Рита, чтобы этого больше не было, вводить в дом посторонних, да еще ночью, я не позволю. Слышите, у меня чужие вещи на сохранении.
3: Ой, извините меня, но ведь он же случайно задержался.
4: Случайно?
6: Рита!
4: Ага, случайно.
6: Рита, открой дверь, я с ним сам поговорю.
4: Я завтра же, слышите, напишу заявление у правхоза.
6: Рита!
4: А если он не примет мер, так я сама в милицию пойду.
6: Рита, открой дверь.
0: Леша никто не открыл. Подождав минут 5, он позвонил в Ритин звонок. Она не вышла. Наверное, заперлась в комнате и плачет, уткнувшись в подушку. Расстроенный и злой вышел Леша на заснеженную улицу.
5: Неладное дело. Подвел девчину. Другой бы самостоятельный парень давно определился. Так или этак. А я хожу с ней с самого лета. Только кофе пью. И чего жду?
0: С самого утра в общежитии стало известно, что Леша Пастухов из 16-й комнаты сегодня идет расписываться. Эта новость ни на кого не произвела особенного впечатления. Такие события довольно часто случались в огромном доме, сверху донизу заселенном молодежью. Только один из жителей 16-й комнаты, Епифанов, сказал другому жителю, Фролову, что переселится на Лешкину койку. Но Фролов предупредил, что сам второй год метит на койку возле батареи и никому без боя ее не уступит. Да еще комендант спросил Лешу, казенная у него подушка или своя, и потыкал ее указательным пальцем. Оказалось, что все знали не только о том, что Леша ухаживал за Ритой, но и о том, что он ходит к ней на квартиру. Это его покоробило. Однако он в охотку поработал весь день и часов в 8 вечера приехал к своей невесте.
5: Здравствуй, Рита.
3: Леша, как хорошо, что ты пришел. Я волновалась. После вчерашнего думала... Ну, проходи, проходи в комнату. Сейчас будем пить кофе.
5: Знаешь что, Рита? Нам надо жениться.
3: Нам? Да ты садись, Леша, садись. Я вчера не открыла тебе, потому что боялась, что ты натворишь глупость.
5: Рита.
3: А про Кикимру не беспокойся. С ней все улажено. Как только узнала, что мы работаем вместе, совершенно успокоилась.
5: Да ты...
3: Не, вообще она не такой уж плохой человек.
5: Рита.
3: И орехи она не станет больше колоть дверью. Ты знаешь, оказывается, ей кто-то сказал, что от грецких орехов проходит ревматизм.
5: Да я ведь...
3: Да нет, понимаешь, как выяснилось, еще неизвестно, ревматизм у нее или просто...
5: Да ты подожди про старуху. Ты что, не хочешь выходить за меня?
3: Зачем?
5: Как зачем?
3: Ты это серьезно?
5: А почему же? Может, у меня образования для тебя мало?
3: Главное в человеке душа, а потом образование. Разве в образовании дело? Дело в том, Лешенька, что любовь это одно, а семейная жизнь совсем другое. Ты еще глупенькая и не понимаешь. Тебе хорошо дружить со мной? Хорошо, да? Вот, давай забудем этот разговор. Совсем, совсем забудем. Хорошо? Сейчас я сварю кофе. Леша, куда ты? Подожди!

0: Или попросту погулял и бросил. И с каждым днем Леша отчетливее чувствовал возникшую вокруг него холодную недоброжелательность. Не зная сути дела, Федор Федорович во всем винил Лешу и жалел свою любимицу. Он не считал себя вправе вмешиваться в личную жизнь подчиненных, но все заметили, что мастер стал мрачным и раздражительным. А с Пастуховым говорил особенно резко, придираясь к малейшей оплошности. Вот и сейчас он стоял и наблюдал за Лешиной работой.
1: Пастухов.
2: Ну, я Пастухов.
1: А не наукой, когда с тобой говорит бригадир. Это что у тебя за раствор? Один песок.
2: Да не я его делаю.
1: А что, ты понимаешь, что кладка будет неполноценная?
2: Комиссия примет.
1: Комиссия примет. А после комиссии как людям жить?
2: Ну, а мне что? Мне тут квартиру не дадут.
1: О, вот ты какой. А ну-ка, поди-ка сюда.
2: Ну, что еще?
1: Поди, садись. Хоть это и не моя задача, а решил я все-таки с тобой поговорить, Пастухов.
2: Это насчет чего же?
1: А насчет чего сам знаешь. Ты с ней гулял? Гулял. А теперь, значит, что? Решил в кусты? Не годится. Никуда не годится. Ну, конечно, если ты без совести.
2: Ну, какой есть, может, и без совести. Пока молодой, может, и без совести, а подрасту, другой буду.
1: Вот, а состаришься, третий.
2: А состаришься, мне все равно какой.
1: О, вот и опять не так сам себя осознаешь. Один человек в трех лицах не бывает. Ты Волгу, реку, видел?
2: Нет, не видел.
1: А ну вот. А я ее матушку сколько раз сверху донизу изъездил. И вот поглядел на нее, на Волгу. Сперва и реки-то вроде никакой нет. А ручеек маленький из родника бежит. Это, считай, детство. Вот бежит Волга. Бежит, мужает. Становится что не дальше, то шире и глубже. Такая река становится в половодье, берега не держит. И начинает она работать. Пароходы несет, баржи. А вот теперь гляди за Астраханью. Послабела она. Песок понесла, и течения у нее нету, и глубины нет. Обросла она камышами, да осокой. Состарилась. Да, вот как. Вот поехал я раз уток бить. Вечер был тихий такой. Вода от заката будто вишневая. Вот зачерпнул я горстку. Поглядел в нее. Да и подумал, вот в этой горстке и от ручейка младенц капелька есть, и от буйной струи. Так вот человек, какой ни на есть старый, а душа у него образуется с самого младенчества. Вот сижу я, Леша, как сейчас, вот помню, думаю об этом, а Волга течет. Течет, красавица притихшая.
2: Значит, течет Волга, Федор Федорович.
1: Течет.
2: Ну вот, а работа у меня стоит.
1: Тьфу, ты сезонник ты и больше ты ничего. Не выйдет из тебя ни каменщик, ни облицовщик, и останешься ты, как есть, темный сезонник. Уходи, чтоб завтра же духу твоего моей бригаде не было.
0: А вечером, когда после работы старый мастер в жарко натопленной конторке приводил в порядок наряды, к нему зашла Рита.
3: Федор Федорович, зачем вы обижаете Пастухова?
1: Это мое дело. Подумаешь, гусь.
3: Так ведь вы же ничего не знаете. Леша ни в чем не виноват. Мне тяжело, Федор Федорович, но я вам скажу. Только вам одному, Федор Федорович. Леша делал мне предложение.
1: Что?
3: Делал мне предложение, а я отказала.
1: Так в чем же дело, дочка? Да садись. Ну, садись, чего стоишь? Ну, а сырость разводить незачем. Если вы поругались, так это не беда. Помиритесь. Ну, будет. Ну, мирись скорее. Мирись, да приглашай на свадьбу.
3: Легко вам говорить, Федор Федорович, про чужую свадьбу. Это мужчинам просто жениться. А моя

0: судьба будет целиком зависеть от мужа. Ой, уж если выходить замуж, так за человека, который потянет вперед.
1: Друг друга надо тянуть, дочка.
0: А я не хочу. Я хочу подчиняться мужу, так легче.
1: Что ж, выходит, наш Лёшка тебя не потянет?
0: Нет. У него все как-то установилось. Ему кроме работы, койки, тумбочки, ничего не надо. Он хороший, конечно, очень хороший, но какой-то обыкновенный.
1: Да ты что такое имеешь, что тебе надо необыкновенного?
0: Как что? Ну, у меня совсем другой стиль жизни. Другие запросы. Например, у меня библиотека художественной литературы. Рояль.
1: Что?
0: Рояль. Салонный инструмент. Беккер. Вот у моей подруги тоже рояль, и она вышла замуж за певца. По вечерам приходят гости, известные люди. Муж музицирует, она разливает кофе в маленькие чашечки. А что будет, если я выйду за Лёшу?
1: Как тебе... Как вам не совестно, Рита? Вы ведь такой же строитель, как я, как пастухов.
0: Ну, конечно, в наше время строитель тоже модная профессия, но...
1: Стыдно, Рита, стыдно. Невеста, выходит, вы не для себя, а для своего рояля мужа подбираете.
2: В общежитии Лёша лежал одетый на койке и писал родителям письмо. Он писал, что на работе все по-прежнему, что учиться он еще не начинал, что на будущую весну приедет в отпуск пособить по хозяйству и, может быть, останется в колхозе насовсем. И жизнь у него идет по-прежнему, и нового ничего нет.
0: Можно?
3: Кто?
0: Здравствуй, Лёша.
3: Здравствуйте.
0: Не ожидал?
3: Конечно, не думал. Нашла время в такую погоду. Вешай шубу, вон там за шкафом гвоздик. Садись. Ну, что поделаешь?
0: Ничего. Один раз в театре была. Смотрела, не называя фамилии.
3: С кем?
0: Одна. Жалко, что тебя не было, ты умеешь громко хлопать.
3: Зачем же ты пришла ко мне?
0: Я хочу с тобой помириться. Не могу я больше.
3: Значит так. Пока мужа не нашла, желаешь со мной время провести?
0: Не говори так, я люблю тебя, Лёша.
3: За что?
0: Ой, откуда я знаю, за что? У меня сейчас только одно желание, чтобы мы помирились. Ты как, Лёша?
2: Лёша отошел к окну и долго смотрел, как беснуется метель.

Ему было ясно, что Рита не может представить его своим мужем. И это оскорбляло. И хотелось мстить ей ироническими, обидными фразами. Но он чувствовал, что не может этого сделать. Потому что все-таки любит ее. Любит настоящей, сильной, горячей любовью.

0: Так как же, Лёша?
1: Ладно, давай мириться.
2: Лёша пришел к Рите в субботу вечером. Обрадованная Рита принялась накрывать на стол и забрасывать его вопросами. Но разговор не клеился. Лёша был возбужден, решителен и часто поглядывал на часы. Какое-то резкое, даже жесткое выражение застыло на его лице. Примерно в половине девятого позвонили.
1: Это ко мне.
0: К тебе?
2: Вернулся он с двумя незнакомыми людьми. Мужчиной и женщиной. Мужчина был пожилой, очень вежливый, похожий на врача или профессора.
1: Разрешите посмотреть инструмент?
0: Пожалуйста.
1: Благодарю вас.
2: С помощью Лёши незнакомые посетители сняли с крышки рояля статуэтки, баночки и флаконы. И женщина взяла несколько аккордов.
3: Он же совсем расстроен.
0: Кто это?
1: А я почем знаю? Покупатели.
0: Покупатели? А как они сюда попали?
1: Обыкновенно, по объявлению.
0: Что?
1: Да ты не беспокойся. Адрес и все я написал честь честью. Звонить два раза. Смотри, с 8 часов вечера.
0: Где ты это повесил?
1: Я не знаю, где вешали. 17 бланков заполнил. Велел по всей Москве наклеить.
3: Молодые люди, а сколько вы хотите за инструмент?
1: Ну, Рита.
0: Я не знаю.
1: Рита. 1000 дадите?
3: Простите, это ваш инструмент?
1: Нет, вон ее. Она продает.
0: Я ничего не знаю. Я рояль не продаю, а он пусть как хочет.
1: Странно. Очень странно.
2: Пожилой мужчина с женой ушли. Снова раздался звонок. Лёша пошел в переднюю и явился с каким-то маленьким небритым типом. Не поздоровавшись, вошедший бросил пальто на стул, подошел к роялю и сразу снял крышку и пюпитр.
1: Ты, друг, легче.
4: Так-так, полировочка облезла, облезла. Пожил старику, пожил. В сырости пожил. И басы глуховаты. Молоточек верхнего ля-бемоль поистерся. Отжил, отжил, старик. Эх, да, нет, ему не вальсы играть, а о спасении души думать. За сколько отдаете старика? Пожил, пожил, старик, пожил.
0: Неправда. Это очень хороший рояль.
4: Был хороший, барышня, был. А сейчас поистерся. Молоточек верхнего ля-бемоль менять придется.
1: Где тут бемоль?
4: А вот, вот, бемоль. И дека треснута, барышня. А басы глуховаты.
0: Неправда, неправда, это почти новый рояль. И вообще, он уже продан.
4: Ах, продан, а, ну хорошо. Тогда за 100 рублей могу настроить.
1: Я сам настрою. А ты, друг, поставь крышку на место, как она была. И давай отсюда.
4: Хорошо, а ну вот так было.
2: После того, как удалось выпроводить надоедливого посетителя, Рита спросила.
0: Зачем ты дал объявление?
1: Потому что ты не с того бока жить начинаешь.
0: Это особый вопрос. А рояль я не продам, я серьезно говорю.
1: Да его никто не купит, не беспокойся. Я и думал, и правда ценная вещь. Оказалась утиль.
0: Ну, конечно, утиль. Много ты понимаешь.
1: Ну, ясно. Лопнуло в нем что-то.
0: Нет, ничего не лопнуло. Знающие люди еще как купят.
1: Никто не купит. Глухой инструмент.
0: Сам ты глухой.
2: Они поругались бы, но им помешали люди. Покупатели шли беспрерывно. По одному, по двое, по трое. Следили в комнате, несли холод. Удивленная непонятным нашествием, соседка высовывалась из своих дверей.
5: Неужели нельзя дать людям покой? Ну, что это такое нынешней молодежи? Ничего.
0: ничего не стыдно. Вот напишу управдому, узнайте меня.
2: Когда выяснилось, что объявление будет висеть целую неделю, Рита совсем упала духом. Наконец она догадалась прикрепить на входной двери бумажку: «Прошу не беспокоить, рояль продан». И поток посетителей прекратился. Однако, как только они сели за ужин, снова раздался звонок. Рита пошла открывать и вернулась с худенькой, стройной старушкой. У старушки было приятное, гладкое лицо и белые, как стеклянная вата, волосы.
5: Вы извините, с разрешения вашей супруги я немного передохну. Мне уже трудно забираться на пятый этаж.
6: Пожалуйста. Садитесь, пожалуйста.
5: Вот этот рояль? Какая прелесть! Вы разрешите попробовать?
0: Пожалуйста.
5: Волшебный инструмент.
0: Ну вот, а он говорит глухой звук.
5: Волшебный инструмент, дитя мое, поверьте мне. Просто он у вас запущен. Так относиться к инструменту — святотатство, дитя мое. Его надо починить, настроить.
6: Кто купит, тот и настроит.
5: Жаль. Жаль, если этот рояль попадет в плохие руки. Кому вы его продали?
0: Мы еще не продали.
5: А как же записка?
6: Это просто так. А то ходят весь вечер. Надоело.
5: К сожалению, и я не смогу взять его у вас. Мне надо что-нибудь попроще. Придется поискать в других местах. Мое старенькое пианино совсем разваливается. А без инструмента мне нельзя. Я даю уроки музыки.
0: Моя мама тоже давала уроки музыки.
5: Значит, вы понимаете, дитя мое, будут играть малыши.
0: Конечно.
5: И потом это очень дорогой инструмент. Я не смогу собрать и половины суммы. Прекрасный рояль.
7: Ей бы я продал. Продал бы за столько, сколько у нее есть.
0: Делай, как хочешь.
7: Продадим.
0: Я же сказала тебе, делай, как хочешь.
7: Пусть берет рояль. Как-нибудь рассчитаемся.

0: Прошел год. Леша и Рита живут вместе. Их просторная комната завалена учебниками и чертежами. Они любят принимать гостей и живут дружно и мирно. Только иногда Леша спрашивает.
1: Рит, Арит, не купить ли нам рояль?
2: Прошу тебя, прекрати это. Совсем не остроумно.
0: Они по-прежнему работают вместе. И Федор Федорович, играя с Лешей в шашки, любит говорить о том, как на его глазах выравниваются люди и какой у него правильный к человеку подход.

эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это.

происходит совсем не так, ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Анджея Жилинского «Размышления деревенского почтальона» была популярна не только в Польше, но и у нас в стране. Фирма «Мелодия» выпустила миньон польской группы «Скальды», где была записана эта песня с припевом на русском языке. Ансамбль «Веселые ребята» записал эту песню на радио в 1973 году. Русский текст Онегина Гаджикасимова. К сожалению, эта запись так и не была выпущена у нас на грампластинках. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. В последнее время произошло несколько интересных изменений событий в плане приложений для прослушивания и скачивания аудиокниг и текстовых книг в формате FB2 для Windows и Android. И сегодня я дам общий обзор этих приложений. Естественно, я буду говорить только о доступных приложениях и о приложениях, которые специально для пользователей скринридеров разработаны. Начнем с приложений под Windows. Я думаю, многие знают и пользуются приложением, которое называется Online Library. Правда, приложение это довольно редко раньше обновлялось разработчикам. Он редко выкладывал уже скомпилированный исполняемый .exe-файл, но после того, как у большинства пользователей появилась возможность делать приложение, не зная программирования, с помощью вот тех самых нейросетей, или, как сейчас модно говорить, с помощью вайт-кодинга, то, естественно, появилась усовершенствованная версия приложения Online Library, которая уже модифицирована с помощью нейросетей. Правда, официального домашнего источника у этой модификации нет. Как часто и бывает с самодельными приложениями, оно ходит по различным группам, чатам. Можно его, например, найти в группе Q148. По-моему, изначально оно выкладывается на канале WatchCast. Можно там взять, но это нужно в Telegram искать или во ВКонтакте. Вообще-то это модифицированная, доработанная версия, там добавлен функционал определенный, ну, например, можно теперь одновременно скачивать несколько книг, отслеживать процесс загрузки. Вот такие дополнения произведены. И это все та же онлайн-лайбрери, которая работает с библиотеками по протоколу DAISY Online. Я, по-моему, про это приложение рассказывал. Ну вот появилась уже доработанная версия. А в остальном все, в принципе, так же, как и в оригинальном приложении.
0: Инфотрон.
1: Следующее приложение, о котором я тоже рассказывал под Windows, это, конечно же, Athenium. Портабельное приложение, которое делается специально для пользователей скринридера. Я про него делал даже выпуск. Это приложение продолжает развиваться, и здесь уже можно сказать, что у него есть домашняя страница. Разработчик Athenium выкладывает полные версии вместе с базами, а базы для Athenium обновляются каждый месяц. Приложение самообновляемое, базы самообновляемые, но полный дистрибутив, а это портабельное приложение, можно скачать во ВКонтакте на домашней странице Athenium. Просто открывайте ВКонтакте, хоть в браузере, хоть в приложении под Android, и в поиске пишите Athenium или Athenium библиотека. И первый же результат поиска переведет вас на страницу этой программы. Там в закрепленном приложении можно скачать полную версию, то есть актуальная версия плюс актуальная база данных. Напоминаю, что Athenium работает с библиотеками FleeBoost и LibRusic. Это самые крупные сетевые библиотеки, где книги преимущественно в форматах FB2. Можно скачивать. Athenium позволяет их скачивать, отслеживать новинки, преобразовывать в TXT. Но самое главное, Athenium поддерживает работу с библиотекой AV3715. Это приложение обновляется довольно часто. Ну а база данных обновляется каждый месяц. Причем в сентябре было выпущено довольно крупное обновление Athenium, где был переработан сам механизм обновления базы данных. Так что те, кто Athenium давно не обновлял, либо попытайтесь с помощью самого приложения обновиться. Если не получится, то скачайте с домашней страницы во ВКонтакте. Причем, если вы скачаете полный дистрибутив, то там в папке есть инструкции с описанием функционала и горячих клавиш.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется сказать о приложении под Windows, которое тоже я когда-то описывал, но изначально это приложение было предназначено исключительно для прослушивания и записи интернет-радиостанции. Называется оно Internet Radio TV. И вот как раз в 2026 году это приложение было существенно расширено, усовершенствовано, и теперь в Internet Radio TV, как для Windows, так и для Android, появилась как раз возможность слушать аудиокниги и фильмы с тифлокомментариями прямо из интерфейса программы. Там обновляемый каталог Но если там раньше были только интернет-радиостанции и ТВ-каналы, то теперь есть отдельная категория с аудиокнигами, где в алфавитном порядке все, что там предлагается, можно посмотреть, и фильмы с тифлокомментариями. Причем программа тоже делается именно для пользователей скринридеров. Доступность полная и Windows, и на Android. Программа самообновляемая. И здесь уже есть домашний веб-сайт. Если вы еще не устанавливали это приложение, советую хотя бы посмотреть, чтобы познакомиться, что это такое. Заходите на сайт sib.fm.ru, и там можете скачать и версию для Windows, это портабельное приложение, самообновляемое, и APK-файл для Android. Приложение полностью доступно, позволяет слушать и записывать радио, а теперь еще и аудиокниги и фильмы с тифлокомментариями.
0: Инфотрон.
1: Но основным сегодняшним героем, конечно же, будет приложение для Android под названием Audiobooks. Абсолютно безликое название, но вот так уж разработчик назвал свое приложение. Оно, естественно, не выкладывается в каких-то магазинах. Есть телеграм-канал разработчика, где это приложение можно скачать. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, откройте Telegram, если у вас есть возможность им пользоваться, и напишите в поиске Audiobooks 4.10, потому что на момент записи данного выпуска это актуальная версия, а нужно устанавливать всегда самую последнюю версию. Ну и, скорее всего, вы быстро попадете на канал разработчика, и там можете скачать это приложение. Приложение замечательное. Оно работает с аудиокнигами с торрент-портала RuTracker. Причем вам не нужно регистрироваться, создавать учетную запись. Вам вообще ничего не нужно. Достаточно установить приложение, оно полностью доступно. И дальше я буду описывать его полезный функционал. Приложение позволяет вам получить доступ ко всем категориям аудиокниг. То есть прямо в окне программы, на первой же вкладке, а здесь несколько вкладок, вкладка «Книги», вкладка «Плеер» и вкладка «Библиотеки». Так вот, на первой же вкладке «Книги» есть кнопка «Каталог». Нажимаете на него и без всяких регистраций видите разделы «Художественная литература», «Прочая литература», «Аудиоспектакли», «Документальная литература», «Биографии, мемуары» и тому подобное. Открывайте нужный раздел, подчеркиваю, прямо в приложении. Вам не нужны какие-то торрент-клиенты, не нужно заходить на RuTracker через браузер, все это делается в приложении. И видите список книг. Книги отображаются в виде названия и краткого описания. Но, правда, рядом с каждой книгой есть кнопка «Показать полное название», если вам хочется посмотреть полное описание. Дальше нажимаете на нужную книгу. Видите, что за книга, качество, диктор и тому подобную информацию, которая опубликована на торрент-трекере. Ну, а дальше вы можете выбрать два варианта. «Добавить». Если вы нажмете «Добавить», то данная книга появится на вкладке «Библиотека», то есть как бы появится в вашей персональной книжной полке. Но торрент не будет скачан, а если вы нажмете «Добавить и скачать», то книга появится на вашей книжной полке, то есть на вкладке «Библиотека», и начнется загрузка, причем загрузка в память устройства. Очень удобно, если вы хотите скачать какие-то книжки, а потом где-нибудь на даче, в дороге, все это слушать. И когда книга скачается, тут уже все зависит от того, какая у вас скорость интернета. Если это через мобильный интернет, какая скорость работы по протоколу BitTorrent, сколько раздающих. Ну, в общем, все вот такие типичные для торрентов характеристики. Так вот, если книга скачалась, то вы увидите разделы этой книги в виде аудиофайлов. И можете прямо здесь, в приложении Audiobooks, эту книгу слушать. Причем, еще раз подчеркну, интерфейс полностью доступен. Приложение очень дружелюбно для скринридеров. Плеер полностью адаптирован для самых привередливых слушателей. Здесь можно регулировать скорость воспроизведения, а многие любят скорость увеличивать. Здесь можно переключаться между разделами, перематывать. Ну, в общем, все, что есть, здесь предусмотрено на вкладке «Плеер». Когда вы книгу прочитали, вы можете ее удалить только со вкладки «Библиотека», но при этом на вашем локальном диске сами файлы останутся. А можете при удалении выбрать «Удалить вместе с файлами». Тогда и из вашей библиотеки книга будет удалена, и файлы будут удалены с локального диска. Так что имейте это в виду. обязательно, потому что если вы удалите книгу только из библиотеки, а в локальной памяти она у вас останется, то аудиокниги довольно много места занимают, и место у вас будет быстро израсходовано. Но приложение Audiobooks, оно еще примечательно тем, что здесь есть очень много полезных функций. Ну, например, во-первых, приложение самообновляемое. Если вы нажмете на кнопку «Настройки» на первой вкладке книги, то в самом конце будет пункт о приложении. Там будет обновление, проверить обновление. Если вы нажмете «Скачать новую версию», то будет скачана новая версия, и программа обновится сама. Но самое главное, здесь есть функция синхронизации. Она очень удобна, если вы читайте книги в разных местах и на разных устройствах. То есть вы можете установить программу Audiobooks на несколько Android-устройств и на всех этих устройствах читать книгу с сохранением позиций. Для этого вам нужно сначала на одном устройстве сгенерировать код, а потом на всех остальных устройствах этот код в настройках синхронизации ввести. И, например, на одном смартфоне вы книгу начали читать, потом продолжили на другом или на планшете. Ну, в общем, на любом Android-устройстве, можно даже теоретически на Android-приставке устанавливать. И если все эти устройства синхронизируются между собой, используя вот этот самый код, то вы всегда будете на любом устройстве начинать чтение с той позиции, на которой вы остановились на последнем. На мой взгляд, очень удобно. Также в программу встроена возможность у пользователей Audiobooks выкладывать свои торренты. То есть уже не использовать сторонний трекер, а взять и опубликовать свой торрент. Так называемая полка пользователей. Правда, на момент записи выпусков здесь буквально одна книга опубликована, но теоретически вы можете стать, ну, таким локальным трекером, то есть выкладывать аудиокниги именно для пользователей программы Audiobooks. Здесь все предусмотрено, все вполне просто и пошагово вас проведут по процессу создания и опубликования аудиокниги. Так что, в принципе, можно выкладывать и публиковать даже такие аудиокниги, которых нет на рутрекере. Итак, вот эта программа Audiobooks, помимо того, что полностью доступна, там есть весь функционал в одном приложении, который позволяет скачивать, удобно слушать, синхронизировать аудиокниги. Причем, поскольку здесь аудиокниги берутся с торрент-трекера, рутрекер, то здесь, помимо того, что большинство всех книг, которые есть на V3715, потому что туда они, как правило, с торрент-трекера попадают, то есть еще и книги, которые на V3715 либо еще не попали, либо очень нескоро попадут, так что контент здесь действительно эксклюзивный. Программа, ну, мне весьма понравилась, и если кто-то еще с ней не знаком, советую скачать, посмотреть, и если понравится, то пользоваться. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться, слушайте аудиокниги и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Андрей Толоков. «Мишень на все времена». Пролог. Олег приехал встречать нужный рейс уже в третий раз. Человек, которого он ждал на предыдущих рейсах, не прилетел. Когда он появится в зале прилета, одному Богу известно, ну и, само собой, самому пассажиру, которого так ждал Олег Войнов. А вдруг все напрасно? Напрасно потраченное время, напрасен переезд в Москву и трата с таким трудом накопленных денег. Но если от своего плана отказаться, то теряется весь смысл жизни Олега Дмитриевича Войнова. Олег увидел, как из комнаты милиции вышел сержант, надел шапку и, прежде чем начать обход главного зала аэропорта, осмотрел острым взглядом все окружающее его пространство. Олег медленно переместился ближе к лестнице, которая скрывала его от человека в серой милицейской шинели. Войнов еще накануне подумал. Он с завидной регулярностью появляется в Шереметьеве, международный аэропорт, встречающих и провожающих не так много, примелькаться легко. Наверняка здесь следят за порядком не только милиционеры, но и люди более серьезного ведомства. Олег каждый раз приходил в разной одежде. То в серой куртке с цигейковым воротником, то в черном пальто, то в купленном у фарцовщиков в финском полупальто. Неизменной оставалась лишь одна деталь — трость. Без трости он ходить не мог. Этой своей приметы Войнов остерегался больше всего. Оттого и скрывался от придирчивых взглядов всяких служащих аэропорта, особенно от людей в милицейской форме. Стоя у лестницы, Олег увидел, что строчка с номером рейса SU-309 Париж-Москва на табло «Прилет» переместилась наверх. Осталось дождаться сообщения диктора и подняться на второй этаж, откуда хорошо видно прилетевших пассажиров. Вдруг сегодня повезет? Не может не повезти. Он так тяжело и долго шел к своей цели, что не мог поверить в неудачу. Наконец заветное объявление прозвучало. Олег надвинул кепку пониже к бровям и двинулся к буфету. Оттуда, через огромное витринное стекло и летное поле, как на ладони, и пассажиры, заходящие в международный терминал. Самолет подрулил ближе к зданию и, едва заметно клюнув белым дельфиньим носом, застыл. Олег купил газировку с вишневым сиропом и прошел к столику у окна. Газировка уже заканчивалась, а дверь лайнера никак не открывалась, хотя трап уже давно присосался к фюзеляжу. Дверь утонула внутри аэрофлотовского красавца, и, встав на макушке трапа около выхода, стюардесса в синем приталенном пальто и с белым шарфом застыла в позе швейцара. Пассажиры стали неторопливо гуськом выходить на трап. Это были не те люди, которых привык видеть Войнов. Совсем не те. На бело-сером ноябрьском фоне с трапа спускались люди в яркой европейской одежде. Такую в ГУМе не купишь. Такую можно купить разве что у фарцовщиков на Тверской или Тишинской площади. Ну а если повезет, то и в комиссионке. Несоветский вид этих людей, живших в ином измерении, имевших другие возможности и другие ценности, пробуждал в Олеге ненависть и дьявольскую энергию. Он обязательно добьется своей цели. Никто и никак не посмеет его остановить. Вдруг в цепочке, мерно спускающейся по трапу пассажиров, Олег увидел его. Да, точно, это он, тот человек, встречи с которым так долго ждал Войнов. Теперь надо поспешить на стоянку такси. Олег развернулся и, опираясь на трость, пошел к лестнице. Как назло, снизу ему навстречу поднимался сержант. Тот самый, от которого полчаса назад прятался Войнов. Сержант приклеил пытливый взгляд именно к хромающему мужчине. Сейчас он потребует документы, наверняка запомнит фамилию и внешность, да еще и отнимет время. А возможно, и попросит пройти в отделение. Такой поворот событий в планы Войнова не входил. Олег решил опередить сержанта. Он широко улыбнулся, подошел к милиционеру и, изображая счастливого человека, спросил.
3: «Товарищ милиционер, подскажите, а вот пассажиры этого рейса?» Олег указал на самолет, из которого продолжали выползать люди. «Они куда будут выходить? Сестра прилетела, несколько лет ее не видел».
2: Сержант поднялся на пару ступеней, посмотрел на ИЛ.
4: «Международный», — сделал вывод сержант. «Это вам на улицу и к соседнему терминалу. Там выходить будут».
2: «Спасибо», — продолжая наивно улыбаться, качнул головой Войнов.
4: «Поспешу, а то, сами видите», — приподнял трость Олег.
5: «Сестру встречаете? А что ж без цветов?» — кинул вслед Войнову сержант.
4: «Опаздывал», — парировал Олег, опять приподняв трость, как бы объясняя причину отсутствия цветов.
2: Теперь главное не упустить. Олег спешил, превозмогая боль в ноге. Главное — не упустить. Глава первая. Ненародный судья. Колючая ноябрьская ночь встретила Константина на перроне Семигорска. Поездка в плацкартном вагоне, забитом под завязку, не самое приятно проведенное время в жизни московского сыщика. Лучше было бы взять билет в купе, но начало ноябрьских каникул исключало всякую возможность достать билет в купе даже по блату, даже по звонку из главка. Можно было уехать другим поездом, но тогда Немирович опоздал бы. Утром надо быть в областном управлении. Дело, по которому Немировича командировали в Семигорск, не терпит нерасторопности. Генерал Савельев так и сказал.
6: «На контроле у замминистра».
2: Случилось это вчера утром. После чудом вырванного у начальника выходного Константин шел к себе в кабинет. Не успев дойти до двери, услышал голос своего начальника, полковника Кривошеева.
6: «Костя, зайди срочно».
2: Вячеслав Романович, не скрывая недовольства, объявил, что капитана Немировича немедленно требует к себе генерал Савельев.
4: «Опять сослать тебя куда-то хочет», — буркнул вслед Немировичу начальник. Генерал Савельев был не только начальником столичного главка, но и тестем Константина. Скорее, бывшим тестем, но если официально, пока действующим. Надо отдать должное генералу, он никогда не перемешивал семейные проблемы со служебными отношениями. Как он однажды сказал Константину: «Ты хреновый муж, не знаю, какой любовник, но очень хороший сыщик, это тебя и спасает». В приемной пришлось ненадолго зависнуть. Генерал был занят, видимо, чем-то важным. Костя пока ждал, обдумывал фразу Кривошеева. «Куда-то сослать. Совсем не вовремя. Неделю назад из Прибрежного приехала Алена. Немирович так долго ждал ее решения, он даже думал взять короткий отпуск, поехать в Прибрежный и выкрасть любимую девушку. Но какой тут отпуск? Ради выходного приходится затевать битву при Фермопилах. А тут отпуск. Приходилось довольствоваться редкими телефонными разговорами. Но слава создателю, Алена приняла решение и приехала к Косте в Москву. Мама Алены, как ни странно, одобрила переезд дочери, хотя до последнего ворчала. «Что ж там за проблема такая, что твой Костя до сих пор не может развестись?» «Немирович, проходите!» — беспардонно ворвался в размышления Константина голос секретаря. Генерал увидел Константина в дверях и сразу показал жестом, чтобы тот присел за стол. Сам Борис Захарович нажал кнопку селектора и попросил секретаря принести чай. «И погорячее, пожалуйста», — добавил Савельев. «Ругать вызвали?» — спросил Немирович. «А что это изменит?»
7: «Ничего».
4: «Тогда зачем задаешь вопрос?» Константин пожал плечами. «Я говорил с Полиной», — нахмурив брови, тихо сказал Борис Захарович. «Упирается, не знаю, чего ждет. Любит тебя. Наверное, надеется, что ты передумаешь».
7: «Не передумаю».
4: «Это для меня не секрет. А Полина как узнала, что к тебе твоя эта...»
7: «Алена», — вставил Немирович.
8: «Ну да, что девушка твоя приехала».
4: Генерал упорно не хотел называть имя Алены. «Так совсем взбесилась. Мать настраивает, чтобы она на меня надавила. В общем, Костя, одни проблемы из-за вашего развода».
7: «Борис Захарович, я же честно все делаю. Не вру. С квартиры съехал, машину отдал. Полине рассказал все как есть, решение своего я не изменю. Хочет она этого или нет, но нас все равно разведут. Не сейчас, так через месяц».
4: «Не поверишь, Костя, я-то тебя не осуждаю. А кроме меня здесь есть еще особи разного рода».
7: «Не понимаю вас».
4: «Квасненко, большой друг твой, в кавычках, вчера заходил. Крови партийной хочет». «Как так?» — передразнивая секретаря парткомиссии, говорил Савельев. «Член партии, инспектор советского уголовного розыска, разрушает семью, и все ему сходит с рук». «Не исключено, что этот визит с подачи Полины. Не удивлюсь».
7: «Исключить хочет? Так пусть исключает. Отдам партийный билет, и вся проблема снята», — предложил решение вопроса капитан.
4: «Сам же знаешь, что глупость морозишь», — возразил генерал. «Я вот что подумал. Надо тебя куда-нибудь отправить на время. Пусть буря утихнет, а ты тем временем подвиг совершишь. Глядишь, у Квасненко рвение поиссякнет».
7: Отворилась дверь, секретарь Валентина Ивановна принесла чай, молча поставила поднос на стол и также молча вышла.
4: «Ладно», — махнул рукой генерал, — «пока я на твоей стороне, так или иначе все решится. Давай по чайку и к нашим делам».
7: Костя отказался, а Савельев налил себе горячий напиток в чашку и продолжил.
4: «Сегодня вечером поедешь в Семигорск. Командировочную Валентины Ивановны возьмешь. Там ЧП. Судья Павловский застрелился. Судья областного суда».
7: «Так где ж место для подвига?» — иронично выпалил Немирович. «Я что, поеду констатировать факт наличия мертвого тела? Это же не убийство».
4: «А вот с этим делом надо разобраться. Народный судья в советской стране просто так себе пулю в сердце не пускает.
7: А если все-таки...»
4: «Бери командировочный», — перебил Константина Савельев. «И чтобы я здесь тебя в ближайшее время не видел. Дело на контроле у замминистра. Надеюсь, все понятно?»
7: Константин кивнул, поднялся и, прежде чем уйти, спросил не без подвоха: «Перед совершением подвига разрешите вам позвонить? Мало ли, какие указания будут».
6: «Звони. Звони и перед совершением подвига, и во время, и после», — ответил Савельев и взмахом руки отправил Немировича из кабинета. В тусклом свете уличных фонарей здание вокзала Семигорска, восстановленное после войны в стиле сталинского ампира, напоминало средневековый замок. Если бы не огромный новенький красный транспарант на фасаде «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция», как-никак 7 ноября на носу, то можно было представить, что московский гость, выйдя из поезда, попал в феодальное прошлое. Холодный ветер подгонял Немировича. Нечего глазеть, быстрее внутрь. В пустынном ночном вокзале было не намного теплее, чем на улице. Высокие сводчатые потолки, украшенные фресками и бронзовыми люстрами, совершенно не гармонировали с деревянными лаковыми лавками и редкими пассажирами, которые кутались в черно-серые одежды. От вида этих людей становилось еще холоднее. Костя прошел через вокзал и вышел на небольшую площадь в надежде взять такси и поехать в гостиницу, где для него был забронирован номер. «Это вам не Москва». На стоянке сиротливо стояла и пыхтела сизым дымком старенькая двухцветная «Победа» с шашечками на передней двери. От таких экипажей в Москве уже давно избавились, а здесь, видимо, не успели. Водитель, парень в кепке пятиклинки, дремал, прислонившись плечом к водительской двери. Костя постучал в стекло. Паренек встрепенулся и широко открыл глаза. «Гостиница советская», — громко произнес Немирович. «Едем?» Таксист отрицательно покачал головой и надвинул кепку на брови. «А так?» — Костя прислонил к стеклу милицейское удостоверение. Паренек оживился, приоткрыл окно и прилип взглядом к удостоверению. Убедившись, что с ним разговаривает настоящий капитан милиции, изменил решение. «Садитесь, товарищ капитан!» Константин устроился на переднем диване. По-другому назвать переднее сиденье «Победы» никак нельзя. Молодой таксист окинул удивленным взглядом Немировича. «Если бы не ваш документ, — сказал парень, — никогда бы не подумал, что вы из милиции». «А что так?» Таксист провел рукой сверху вниз, намекая на модную одежду Константина. Немирович на самом деле не учел, что здесь, в нескольких сотнях километров от столицы, фирменные джинсы, кожаная куртка на меху и замшевые шнурованные «Саламандр» смотрится словно кабриолет «Кадиллак» на улице мелкого районного городка в советской глубинке. «А, ты об этом?» — Костя хлопнул себя по коленке и заявил на полном серьезе. «В Москве все милиционеры так одеваются, чтобы жулики нас не раскусили. Конспирация».
9: «Так это же сколько стоит?»
6: «Ничего не стоит. Выдают на складе, служебная одежда». Водитель смотрел на Немировича, открыв рот. Он осторожно притронулся к лоснящейся коже.
9: «Етить-матить! Живете вы, однако!»
6: «Что стоим, любезный? Поехали!» — Немирович показал рукой направление движения. Таксист словно очнулся, поправил кепку, крепкой рукой дернул вверх рычаг переключения передач, и «Победа», зарокотав двигателем, двинулась в путь. «А простого пассажира не повез бы?» — поинтересовался Немирович.
9: «Не-а», — откровенно ответил таксист. «А чего тут ехать? 50 копеек — это что, выручка?»
6: «Тебя как зовут?»
9: «Витя».
6: «Витя, не обижу. Рубль дам. Все же неурочное время». Виктор посмотрел на Немировича и улыбнулся. Действительно, через несколько минут Виктор остановил машину около входа в гостиницу. На счетчике застыла цифра 52 копейки. Костя, как и обещал, протянул парню рубль.
9: «Спасибо, если что, я всегда у вокзала».
6: Отдохнув в номере пару часов, Немирович отправился в местное управление. 7 минут пешком, и капитан на месте. Дежурный подсказал, как найти нужный кабинет. Длинный коридор на втором этаже встретил Немировича стройной шеренгой портретов с мудрыми, полными дум о нуждах народа членов Политбюро. После портрета Устинова Костя увидел нужную дверь. Он постучался и вошел.
10: «Подполковник Карнаухов, начальник УГРО», — представился коренастый мужчина с квадратными скулами и широко посаженными карими глазами после того, как познакомился с документом Немировича. «Там на двери табличка, это про меня». «А это», — Карнаухов указал на щуплого рыжего мужчину в прокурорской форме, — «Аркадий Борисенко, следователь районной прокуратуры, он как раз и ведет дело судье».
9: «Дело», — недовольно фыркнул рыжий следователь. «Какое тут дело?
11: Я вообще не понял, зачем прислали вас из министерства. Самоубийство. Другие версии исключены. Я бы еще вчера дело закрыл».
10: «Константин», — произнес Немирович и протянул руку сначала Карнаухову, а затем Борисенко. «Тот же текст я вчера сказал генералу Савельеву. Смысл ехать, отвлекать людей от дел. У вас, я так понимаю, как и у нас, окончание борьбы с преступностью не предвидится».
11: Борисенко сбросил маску недовольства и захихикал.
10: «Как и везде», — согласился он с Немировичем.
11: «Вот», — указал Борисенко на папку, лежащую на столе. «Дело Павловского, знакомьтесь».
10: Тело областного народного судьи нашли на обочине дороги рядом с его машиной. Недалеко, около полукилометра, село Жуковка. Погиб судья от выстрела в сердце. Рядом лежало ружье. Это была вертикалка ТОЗ. Двустволка принадлежала самому Павловскому.
11: «А что делал на этой дороге Павловский?» — спросил Немирович.
10: «Ехал из охот хозяйства. На охоте был. Вдруг собрался, сказал, что плохо себя чувствует, и поехал домой. Через 2 часа житель села Суханов ехал мимо на велосипеде и увидел труп. Там дальше заключение эксперта».
11: В заключении Костя прочитал. «На ружье отпечатки пальцев самого Павловского, других нет, рядом с автомобилем следов посторонних не обнаружено». Но одна деталь показалась Немировичу странной.
10: «Аркадий, а на что ездил охотиться Павловский?»
11: «На утку».
10: «На утку, насколько я знаю, заряжают мелкую дробь».
3: «В это время тройкой забивают», — пояснил Карнаухов. «Утка жирная, мелочь может не взять».
10: «Вот», — продолжал Немирович, — «а выстрелил себе в сердце Павловский пулей. Зачем ему пуля, если он на утку поехал? Получается, он заранее задумал свести счеты с жизнью и специально взял с собой патрон с пулей, так?»
11: «Ничего удивительного здесь нет», — спокойно парировал Борисенко. «В патроннике у него были еще патроны с пулями. Может, они у него там давно лежали?»
3: «Да», — опять вступил в разговор начальник УГРО. «Я сам охотник. Часто в патронташе остаются разные патроны. Ходил зимой на кабана, с пулями ходил, ну и остались эти патроны. У меня такое часто бывает».
11: «Ну, теперь понятно», — удовлетворился пояснением Константин.
10: «Капитан», — сморщил веснушчатое лицо Борисенко, — «здесь никаких сомнений. Вон там дальше письмо Павловский писал, его почерк. Почитай, все будет понятно».
11: Костя перелистнул страницу. «Дорогая моя Аллочка, жить с этим мне тяжело. Прости, пора мне». На этом текст обрывается.
10: «Ну, знаете, коллеги», — почесал в затылке Немирович, — «вопросов меньше не стало. Судя по почерку, на коленке писал».
11: «В машине», — пояснил Борисенко.
10: «Писал, писал и бросил», — рассуждал Константин.
11: «Нет, письмо — это так себе доказательство. Работаем дальше».
10: Немирович и сам не понимал, что он хочет найти и зачем ему это нужно. То ли ответственность перед Савельевым чувствовал, то ли желание потянуть время. Генерал же просил быстро не возвращаться. Нет, скорее это его, Константина Немировича, внутреннее состояние. Если взялся за дело, сделай так, чтобы ни одна запятая не вызывала сомнения. Он уважал себя за это, но иногда злился на свою дурацкую педантичность. Немирович продолжал скрупулезно вчитываться в каждый документ. При малейшем сомнении опять вопросы, вопросы и вопросы.
11: Борисенко начал нервничать.
10: «Вы что, Константин, сомневаетесь в наших способностях?» — не скрывая нервозности, спросил следователь.
11: «Упаси бог! Я, Аркадий, выполняю строгое указание замминистра, а он прямо приказал ковырнуть каждое слово, каждую букву. Вы что думаете, мне охота тут в чужом городе гостиничных клопов кормить? Вы меня понимаете, Аркадий?»
10: Борисенко кивнул, но выражение лица его не изменилось. Когда Немирович прочитал дело до конца, он вернул папку Аркадию и спросил.
11: «Коллеги, я сегодня без завтрака, а где тут можно достойно перекусить?»
3: «В нашей столовой», — ответил Карнаухов и посмотрел на часы. «Рановато, правда. Она в 11 открывается. Если дождешься, не пожалеешь. Кормят очень хорошо и недорого».
10: Костя посмотрел на часы. До открытия еще 40 минут. Сидеть в кабинете Карнаухова ему не очень хотелось, но и шляться по улицам неизвестного холодного города в поисках пропитания тоже не прельщало.
11: «А тело судьи в морге?» — спросил Константин.
10: «Ну да», — еще больше насупился Борисенко.
11: Так самое время, пока голодный желудок, посмотреть на убиенного. Костя, не дожидаясь ответа следователя, надел куртку и встал у двери. «Пойдем или поедем?» — стараясь смягчить нервозную обстановку, весело спросил Немирович. «Поедем», — буркнул Борисенко и начал одеваться. «Это не близко». Пока ехали в прокурорском Рафике, Борисенко немного оттаял. Костя уловил изменение настроения молодого следователя и продолжил приставать с вопросами. «А семью почему не опрашивали?» «Легко сказать», — вздохнув, ответил Аркадий. «Жена горем убита. Сын, он еще от первого брака, в заграничной командировке. Пока не знаю, сообщили ему или нет. Да он ничего и не скажет, они давно с Павловским не общались». «Все-таки почему он пошел на самоубийство?» «Я думаю, из-за болезни».
12: «Какой болезни?»
11: «Опухоль у него нашли. Оперировать врачи не решились, лекарствами пичкали, а это сам понимаешь».
12: «И давно он болел?»
11: «Нет, где-то с месяц назад диспансеризацию проходил и на снимке увидели. По-моему, он даже жене не сказал. Ну, так его сослуживцы говорят».
12: «А чего ты эти показания к делу не пришил?»
11: «Капитан, ну ты шустрый. Его сослуживцы все судьи, а с ними сам понимаешь».
12: «Да», — согласился Немирович, — «я этого не учел».
11: В морг Немирович, было бы его желание, никогда не заходил бы. Эта гнетущая обстановка предпоследнего пристанища человеческих тел, запахи, звуки вызывали естественное отторжение. Но такая у сыщиков работа, хочешь не хочешь, а на труп надо посмотреть. «Да, рак, вторая, третья стадия», — хриплым утомленным голосом подтвердил диагноз судебный эксперт. «Я не онколог, не знаю, сколько ему было еще отведено, но, думается, мне недолго».
12: Константин приподнял простыню и посмотрел на рану.
11: «В упор», — пояснил эксперт. «Сломано ребро и пробито сердце. Не мучился». «С таким диагнозом это лучший выход», — тихо сказал Борисенко.
12: «Не знаю, не знаю», — ответил на это Немирович и вышел из помещения.
11: В столовое управление МВД действительно кормили чудесно. После завтрака, больше похожего на обед, Немирович позвонил генералу Савельеву. «Можете смело доложить замминистра, здесь все чисто, настоящее самоубийство», — со свойственной ему иронией вещал капитан. «Самое что ни на есть настоящее. Письмо есть, наличие неизлечимой болезни есть, ружье с пальчиками судьи есть. Сослуживцы говорят о странном поведении Павловского в последний месяц. Жену пока не допросили. В ее состоянии это невозможно. Письменный отчет напишу по прибытии. Товарищ генерал, капитан Немирович доклад окончил».
12: «Это как же вы, капитан?» — после небольшой паузы заговорил Савельев. «За полдня успели и дело изучить, и труп осмотреть, и с судьями пообщаться».
11: «Делегировал полномочия», — мгновенно нашелся Немирович. «С судьями местный следователь разговаривал, с его слов и докладываю. В общем, Борис Захарович, нечего мне тут делать, отзывайте меня».
12: «Не похоже это на тебя, Костя, но в чем причина твоей спешки, я догадываюсь».
11: «Товарищ генерал», — Константину не терпелось возразить.
12: «Меня послушай», — резко оборвал капитана Савельев. «В Москве тебе сейчас делать нечего, девушка твоя подождет. Знала, с кем связывается. Замминистра докладывать не буду, рано еще. Поговори с женой, с судьями, с друзьями. Пройди по его дорожке. С кем он там на охоте был, их тоже выверни наизнанку. Да что я тебя учу? В тебя литр водки влеет, и все равно дело свое сделаешь. Вопросы?»
11: Немирович молчал. Не особо приятны ему были слова Савельева. Ясно одно. Генерал прячет его от разбушевавшегося секретаря парткома. Но почему так сложно? Можно было отправить в отпуск. Взял бы Костя билеты, сел бы с Аленой в поезд и поехал бы в Крым. Там сейчас народу мало, пансионаты и ресторанчики свободны. Мягкая красивая осень. Что еще надо уставшему от хмурых будней сыщику? Но нет, надо окунуть Немировича головой в провинциальное болото.
12: «Ты куда делся?» — не дождавшись ответа, строго спросил Савельев.
11: «Здесь я, товарищ генерал. Я вас понял. Продолжаю имитировать разыскные мероприятия».
12: «Шутник. Работай».
11: Общение с коллегами Павловского ничего нового для Немировича не открыло. Хороший товарищ, настоящий коммунист, честный, справедливый и так далее. О болезни своей не распространялся, знали только некоторые друзья. Даже жене не спешил говорить. Словом, золотой был человек. С женой Аллой Павловской так и не удалось нормально поговорить. Женщина была под присмотром медиков, постоянно на уколах. Постоянно твердила:
13: «Похоронить надо по-человечески, похоронить Сереженьку».
11: И все время спрашивала, не опоздает ли она на похороны. Алла была много младше Павловского. Со смертью мужа мир ее стал серым и непригодным к жизни. Женщину можно понять. Пройдет какое-то время, скорбь уйдет, и останется она одна в большой квартире. Детей у Павловских не было, а взрослый сын Сергея для Аллы чужой человек. На следующий день Немирович пришел на похороны. Он расположился в сторонке и внимательно рассматривал всех присутствующих. Несмотря на хмурый и дождливый день, людей было много. И все они представители областной власти. Простых граждан Константин не наблюдал. Откуда им, простым, здесь взяться? После похорон капитан взял служебную машину в управление и поехал в то самое охотхозяйство, где последний раз видели живым Павловского. Савельев сказал вывернуть наизнанку его друзей-охотников. Легко сказать. Один из них — второй секретарь обкома Ганчев. Попробуй его выверни. Выворачивалка сломается. Другой — коллега Павловского, судья областного суда Пантюхин. С ним удалось поговорить. Однако ничего нового Пантюхин не добавил. А вот егерь Семченко вызвал у Немировича двоякое чувство. Скрытный, недружелюбный. Общался явно неохотно. То ли есть что скрывать, то ли сам по себе человек такой. «А вы, Игорь Митрофанович, нашего брата недолюбливаете», — заметил Немирович, не отводя пытливого взгляда от егеря. «Есть причины?»
14: «Одна у меня причина», — басил Митрофанович. «Надоели. Возитесь с этим Павловским, как с писаной торбой. Сколько простых людей вон травятся, вешаются, из окон прыгают, а никто особо и не шевелится. Почему человек Бога прогневил? Зачем руки на себя наложил? В чем причина? Может, его кто вынудил, или жизнь такая сладкая, что в петле уютнее? Чего вы в этом не разбираетесь? А я скажу, чего. Не надо это вам. Дырки в голове нет, брюхо не распорото, ну и маршируй на кладбище. Одним меньше, одним больше. Государство не обеднеет. Бабы еще родят. А вот Павловского потеряли, так трагедия на весь Союз. Аж из Москвы соскоря прислали. Эта птица поважнее тысячи других будет».
11: «А я погляжу, вы вольнодумец? И что из того? Арестуете меня? Так не 37-й, другое время, и мысли у народа другие». «Жестко вы, товарищ Семченко», — отреагировал Константин на пламенную речь егеря. «Видать, Павловского вы не жаловали».
14: «А за что его жаловать?» Егерь воткнул колун в огромное корявое полено, снял шапку и сел на бревно.
11: Провел сухой ладонью по небритому подбородку. Посмотрел в небо, а потом перевел взгляд на стоящего рядом Немировича. Костя не торопил, ждал.
14: «Не знаю, что вам там говорили в городе, а скажу так. Плохой он был человек, нечестный».
11: «Обоснуйте».
14: «Ничего обосновывать не буду. Это вы человек государственный, вы за каждое слово отвечаете».

0: бессмысленно, не скажет. Возвращаясь в управление, глядя в окно на украшенные красными праздничными флажками и бравурными транспарантами улицы Семигорска, Константин подводил итоги последних двух дней. Сомнений никаких не осталось. Судья ушел в мир иной по собственной воле. И как бы к нему ни относились обычные жители города, это не повод убивать человека и заметать следы. Немирович посмотрел на часы. В это время Савельев еще у себя, в кабинете, и самое время ему позвонить. Проходя мимо мудрых лиц членов Политбюро к кабинету Карнаухова, Костя увидел напротив двери молодого человека среднего роста в толстом вязаном свитере и с портфелем в руках. «Наверное, Карнаухов вызвал мужчину на допрос», — мелькнула первая мысль у Немировича. Однако капитан ошибся. «Вы, капитан Немирович?» — тихо спросил подошедшего к двери Константина молодой человек. «Да, а вы кто?»
1: «Я эксперт-криминалист Ольгин», — представился мужчина. «Лейтенант Ольгин».
0: «Очень приятно», — Немирович пожал руку лейтенанту. «Зовут как?»
1: «Андрей».
0: «Меня Константин Сергеевич. Можно без Сергеевича. Зачем я вам?» Ольгин посмотрел по разным сторонам длинного коридора и предложил.
1: «Давайте отойдем. У меня к вам разговор».
0: Ольгин отвел Немировича к лестничной клетке и тихо сказал.
1: «Я думаю, Павловского убили».
0: Неожиданный поворот. Константин даже немного растерялся.
1: «Я докладывал начальству», — продолжал тихо говорить эксперт, — «но меня никто слушать не хочет».
0: «А я, значит, по-вашему, вас послушаю?»
1: «Вы послушаете», — уверенно ответил Ольгин.
0: «Какая уверенность? Хорошо, ваши аргументы».
1: «Смотрите». Ольгин открыл портфель и достал оттуда несколько листов бумаги с плотно напечатанным текстом. «Выстрел произведен прямо вот сюда», — Ольгин показал на рисунке, куда вошла пуля. 5 сантиметров влево от грудной кости».
0: «Я это видел», — парировал Немирович. «И что?»
1: «А то, что Павловский не мог выстрелить сюда. Он не мог так расположить ружье. Он бы не достал до спускового крючка, а на спуск он нажал большим пальцем левой руки».
0: «Почему? Поясните. ТОС-34 не такое длинное, я примерял. Очень даже мог выстрелить так Павловский».
1: «Это вы смогли бы», — повысил голос Ольгин и тут же осекся. «Простите, просто есть нюанс. У Павловского», — Ольгин протянул капитану следующий листок, — «была застарелая травма локтя, левого локтя. Он не мог выпрямлять руку полностью. Вот, смотрите, тут написано в заключении. Я настоял, чтобы это записали».
0: Немирович читал заключение и понимал, что этот парень в свитере может быть прав.
1: «Если бы не останавливался Ольгин, судья стрелялся сам, то входное отверстие было бы вот тут», — лейтенант указал на место, куда должна была войти пуля. «То есть с левой стороны груди».
0: «На себе не показывай», — предостерег Константин.
1: «Логика есть. Непонятно, почему твои доводы не слушают». «Ясно почему. Кому охота искать неизвестно кого и неизвестно где? Застрелился, письмо есть, болезнь тоже. А то, что на ружье один отпечаток, и тот только на спусковом крючке, нас не трогает. Вам не кажется странным? Человек охотился, заряжал ружье, разряжал, а отпечатки только на спусковом крючке».
0: «Да, это странно. Но об этом нигде не написано, я читал заключение. Там написано «отпечатки на ружье», а не на спусковом крючке».
1: «Это вот здесь я написал», — Ольгин показал очередной листок. «Но этот протокол к делу не пришили. Не укладывается в версию. Катков так и сказал, не путай нам карты».
0: «А кто такой Катков?»
1: «Районный прокурор Владимир Иванович».
0: Немирович смотрел на Ольгина и видел в глазах парня досаду. Он всего лишь хотел добиться правды, но еще не знал, что правда часто бывает лишним элементом в некоторых делах. Она временами колючая и неудобная. Многие стараются сделать так, чтобы это понятие не мешало жить и работать. Костя через все это много раз проходил. Может случиться такое, что придется еще раз. «А почему вы так были уверены, что я приму ваши доводы?»
1: «Вы приехали из Москвы и 3 дня копаетесь во всех мелочах. Борисенко весь на психии зашел, вот я и подумал. В Москве не сильно верят в самоубийство, иначе зачем вам в это дело вникать?»
0: «Логика, не поспоришь. Хотя дело не совсем так обстоит. Давайте эти ваши доказательства».
1: «Вы мне поверили?» — не скрывая улыбки, спросил Ольгин.
0: «Вам — да. А в то, что Павловского убили, пока нет. Но то, что я завтра не уеду в Москву, это точно».

0: Спустя несколько минут Константин уже звонил генералу Савельеву. «Ну что, опять будешь проситься домой?» — сходу спросил Савельев. «Не угадали, Борис Захарович. Есть подозрение, что нашему ненародному судье помогли». «Вот как. А почему ненародному? Кого-то незаслуженно осудил?» «Вот с этим я собираюсь разобраться. Мне нужна ваша поддержка». «Работай. Все, что надо, у тебя будет». Глава вторая. Отрезанное прошлое. Катков сидел за рабочим столом и, сдвинув густые брови, читал новое заключение экспертов по делу Павловского. Рыжий Борисенко стоял на вытяжку и старался лишний раз о себе не напоминать. Районный прокурор Катков Владимир Иванович был человеком резким, а порой даже грубым. Тем более в том случае, когда следователь допускал оплошность, грубость начальника возводилась в квадрат. А Борисенко, по убеждению Каткова, был лично виноват в том, что московский гость за три неполных дня разрушил стройную версию самоубийства судьи и доложил об этом в Москву. В Белокаменной решили, что подчиненные Каткова работают плохо и велели передать дело новому следователю из областной прокуратуры. И это еще не все. Того самого резвого московского сыщика оставляют в Семигорске, да еще и с самыми широкими полномочиями. Он-то теперь и будет искать убийцу Павловского. В момент, когда Катков закончил читать документ, отворилась дверь, и в проеме появился высокий, подтянутый мужчина лет 40, в идеально сидящий на нем прокурорской форме. Холеное лицо и взгляд немного прищуренных серых глаз намекали на то, что человек этот властный, самодостаточный и уверенный в себе. Собственно, не вникая в сложности криминальной антропологии, Катков прекрасно знал, что собой представляет утренний гость. Старший следователь областной прокуратуры – Белоконь. Среди следователей в области Иван Белоконь считался одним из лучших. Все самые сложные дела поручались Ивану Михайловичу. Катков не мог припомнить, когда бы Белоконь не размотал клубок преступления и не довел дело до суда. Не надо быть провидцем, чтобы понять, зачем высокий блондин в форме здесь. «Доброе утро, коллеги!» — приятным тенором поздоровался следователь. «С чего это, Владимир Иванович, ты такой хмурый с утра?»
1: «Здравствуй, Иван!» — Катков постучал пальцем по папке с делом судьи. «Вот из-за этого!» — Катков перевел злой взгляд на Борисенко. «Не хотят у нас некоторые молодые кадры добросовестно отрабатывать зарплату».
2: «Но-но!» — Белоконь закрыл за собой дверь и положил портфель на стол. «Не кипятись, Владимир Иванович, я в курсе происходящего. Как-никак с Сережей Павловским мы много лет дружим. То есть дружили. Внешне там все выглядело как самоубийство, ты же сам так считал. Если бы не этот капитан из Москвы, так и ходил бы убийца на свободе и смеялся бы над нами».
0: Катков махнул от досады рукой и отодвинул от себя папку. Белоконь обратился к Борисенко.
2: «Как зовут?»
1: «Аркадий».
2: «Не унывай, Аркадий. Промах — это часть учебного процесса, и у меня бывало». Белоконь наклонился к уху Аркадия и шепнул. «И не один раз».
0: Иван Михайлович хлопнул Борисенко по плечу и засмеялся красивым театральным голосом.
2: «Владимир Иванович, а назначь-ка мне помощником Аркадия, я его подучу, а?»
0: Катков смотрел на Борисенко из-под лобья и думал, что ответить. Выдержав паузу, сказал.
1: «Тебя, Аркадий Валентинович, надо бы наказать до премии лишить. Но везет тебе, сам Белоконь за тебя просит. Научи его, Иван, как надо в деталях разбираться. Честное слово, стыдно. Полночи не спал. Меня вчера как последнего участкового отчитывали оттуда».
0: Катков поднял палец вверх.
1: «Этот московский к половине девятого будет здесь. Похоже, сыскарь он толковый, хотя и из министерства присланный».
2: «Кто бы сомневался», — согласился Белоконь. «Там дурачков и блатных не держат».
0: Немирович появился в кабинете районного прокурора ровно за минуту до назначенного времени. Белоконь краем глаза взглянул на часы. «Пунктуальный». Костя быстро оценил обстановку в кабинете и сразу понял, что к чему. Катков явно был недоволен всем происходящим и не скрывал этого. Аркадий только что получил порцию оплеух, но, видимо, уже прощен. Видный мужчина с петлицами младшего советника юстиции, новый следователь и, скорее всего, один из лучших в Семигорске. Этот подтянутый прокурорский поднялся и, выйдя из-за стола, протянул Немировичу руку.
2: «Старший следователь Белоконь Иван Михайлович».
0: «Очень приятно», — вежливо ответил Константин. «Капитан Немирович Константин, можно без отчества».
2: «А я о вас уже много знаю», — хитро прищурив один глаз, сказал Белоконь.
0: «Много плохого или много хорошего?» — парировал Немирович.
2: «Ха-ха-ха! Чувство юмора в нашем деле очень нужная штука. Конечно, хорошего. Это же вы летом вычислили маньяка в городке на юге?»
0: «Было дело».
2: «Ну, если такой сыщик с нами работает, то убийца Сережа скоро будет за решеткой».
0: Белоконь перестал трясти руку Немировича и указал на стул, предлагая присесть.
2: «Давайте начнем». Опыт сразу сказывается на решениях и действиях. Белоконь очень быстро и грамотно изложил план. И в целом идеи следователя совпали с идеями Немировича. Это хорошо. Значит, за дело берется профессионал. Одно только настораживало Константина. Претензия Белоконя на безупречное лидерство. Это значит, попытается контролировать каждый шаг.
3: «А вы как думаете, Константин?» — задал вопрос следователь, закончив свою речь.
0: «Так же, как и вы. Убийство судьи — месть за приговор. Это на поверхности. Хотя бытовую версию, семью и друзей сразу отметать не стоит». Немирович повернулся к Каткову. «Я бы хотел посмотреть дела, которые рассматривал Павловский».
1: «Вы представляете себе, какой это объем?» — спросил Катков.
0: «Представляю», — спокойно ответил Немирович. «Так я же не один. Думаю, пару толковых оперативников из УГРО мне помогут?» Катков и Белоконь переглянулись. Похоже, эта просьба капитана их смутила. Заметив это, Немирович добавил. «За неделю управимся».
2: «Знаете, Константин», — произнес Белоконь, — «давайте делами Павловского займусь я. Кое-что мне уже известно. Несколько дел, которые рассматривал Сергей Алексеевич, расследовал я. Ну и помощников у меня больше. А вы займитесь семьей, свидетелями и, самое главное, пройдите еще раз весь путь Павловского от охотхозяйства до Жуковки. А лучше до трассы. Не может преступник не оставить никаких следов».
0: «Да», — согласился Немирович, — «вы правы».
2: «Что касается помощника», — сказал Белоконь, «то с Карнауховым я уже говорил, он должен прислать человека. Я просил толкового инспектора с опытом».
0: «Спасибо, вы сэкономили мое время, тогда я работаю». Костя встал, но не успел сделать и шага к двери, как раздался стук, дверь открылась, и в кабинет вошел невзрачный человек. Небольшого роста, полноватый, круглый живот напрягал пуговицы серого, изрядно поношенного пиджака. В выражении лица гостя читалась неуверенность и даже растерянность.
1: «Инспектор уголовного розыска капитан Хромов», — представился мужчина.
2: «Ну вот и ваш помощник», — оживился Белоконь, обращаясь к Немировичу.
0: Признаться, Костя не обрадовался. Внешний вид и бегающие глаза этого инспектора вызывали у капитана некую брезгливость. «На тебе, Боже, что нам негоже, по-другому не скажешь». Но Немирович тут же поругал себя и заставил отбросить скверные мысли. Далеко не всегда внешний вид соответствует внутреннему содержанию, хотя часто.
1: «Вы из отдела Карнаухова?» — спросил Катков.
2: «Да».
1: «Что-то я вас не припоминаю», — прокурор зафиксировал на лице недовольную гримассу.
2: «Не довелось, наверное, встречаться», — пояснил Хромов. «Я давно в отделе, еще со старым начальником работал».
1: «В общем, так», — видимо, удовлетворился ответом прокурор и кивнул в сторону Константина. «Вот капитан Немирович прибыл к нам по распоряжению министерства. С этой минуты работаете с ним, с утра до вечера».
2: «С утра до утра», — поправил Белоконь и довольно улыбнулся.
1: «Ну да», — поддакнул Катков. «Он для вас теперь начальник номер один, все понятно?»
0: Хромов сразу не ответил. Он оценил взглядом московского щеголя, сжал очень смешно губы, подкинул брови и вяло кивнул.
1: «Что-то не так?» — строго спросил Катков.
2: «Нет, Владимир Иванович, все понятно. Только мне отпуск обещали после Дня милиции, а теперь...» «День милиции через неделю», — опять вмешался Белоконь. «А за неделю и не такие дела раскрывали».
1: «Да, конечно», — покачал головой Хромов. «Работа есть работа, но хотя бы 7 ноября на полдня отпустите?»
2: «А что, так не терпится пройти в колонне демонстрантов?» — с намеком на шутку спросил Белоконь.
1: «Нет, что вы», — засмущался Хромов. «У моих близняшек день рождения. 5 лет.
2: Юбилей как-никак».
3: «Дети — это святое», — перехватил инициативу Немирович. «Седьмого отпущу, отца двоих детей».
2: «Почему же двоих?» — скромно улыбнулся Хромов.
3: «Близнецы — это младшенькие, а еще две старших дочки». Капитан Хромов с таким умилением говорил о детях, что Немирович подумал, не в милиции надо ему работать, а в каком-нибудь детском учреждении.
2: «Там бы этот добряк был на своем месте, а он жуликов и убийц ловит. Странно как-то».
3: Костя по-другому посмотрел на этого не очень опрятного человека. Посмотрим, каков Хромов в деле. Немирович, чтобы не тратить время зря, отправил Вадима Хромова к Алле Павловской. Такой добряк вполне может расположить к себе вдову, и она поделится чем-то очень важным для следствия. Константин так думал. Не знал он, что Павловская с Хромовым говорить откажется, сошлется на плохое самочувствие и назначит встречу на другой день. Сам же Немирович поехал опять в охот хозяйства. Белоконь прав. Не может такого быть, чтобы преступник не оставил следов. Надо внимательно посмотреть. Одно плохо, много времени упущено. Но Константин верил в удачу. День в ноябре короткий, поэтому Костя решил. Ехать снова в охот хозяйства — пустая трата времени. Он велел водителю остановиться у того места, где нашли труп Павловского. Грунтовая дорога. Обочина, порезанная колесами во время дождей. Жухлая, хрупкая после заморозков трава. Костя долго ходил по траве вдоль дороги в надежде хоть что-то обнаружить. Напрасно. Ничего нет. Набежали тяжелые ноябрьские тучи, погода начала портиться и грозила вот-вот разразиться первым снегом. Немирович сел в «Волгу». От печки шел приятный теплый дух.
2: «В город?» — спросил водитель.
3: Немирович кивнул и махнул рукой по направлению движения. Негромко рыкнула коробка передач, и «Волга» плавно покатилась по ухабистой грунтовке. Справа оставалась деревня Жуковка. Именно туда ехал на велосипеде свидетель, тот, который нашел тело.
2: «Как же его фамилия?» — вслух произнес Константин.
3: «Что вы говорите?» — переспросил водитель.
2: «Остановись», — приказал Немирович.
3: Он прикрыл глаза и почесал лоб. Вспоминал ту строчку в протоколе, где написана фамилия свидетеля.
2: «Суханов!» — вспомнив громко, сказал капитан. «Возвращаемся в деревню!»
3: По центральной улице Жуковки ехать не рискнули. Глубокая, с колючими гребнями колея от тракторов таила опасность для легковушки. Костя вышел у первого дома и подошел к калитке. Большая лохматая собака выскочила навстречу из конуры и совсем недружелюбно оскалила пожелтевшие клыки. На лай сторожевого пса вышла дородная женщина в синей телогрейке и резиновых сапогах.
2: «Добрый день!» — перекрикивая лай, сказал Немирович. «Уймись, полкан!» — громко скомандовала женщина.
3: Собака тут же затихла, пригнула голову и отошла к будке.
2: «Вам чего?»
3: «Я капитан милиции Немирович. Вот мое удостоверение». Костя развернул документ и поднял его над головой.
2: «Слушаю вас, капитан милиции», — сказала женщина и подошла к Константину. «Что-то случилось?»
3: «Я ищу товарища Суханова. Он живет где-то здесь, в Жуковке».
2: «Живет. Комбайнер в совхозе. А что он натворил? Мужик вроде правильный, не пьет, не дерется».
3: «Ничего он не натворил. Он свидетель по делу. Надо мне с ним поговорить».
2: «А, поняла. Это из-за того мужика на дороге, да? Ну, того, что застрелился».
3: «Да, так как его найти?» Женщина показала дорогу к дому тракториста. Идти Немировичу пришлось пешком. Деревянный дом, видимо, недавно обшитый досками, свежевыкрашенный с белыми ободками окошек. Хозяин действительно рукастый, содержит в порядке семейный очаг. Костя постучал в окошко. Занавеска отпрыгнула, и на Немировича с удивлением посмотрела девочка с озорными тоненькими косичками.
2: «Я из милиции», — громко сказал Немирович и показал удостоверение. «Товарищ Суханов дома?»
3: Девчонка ничего не ответила, задернула обратно занавеску. Капитан решил подождать. Через минуту щелкнул замок калитки, и из двора вышел плотный мужчина.
4: «Здравствуйте, Суханов, это я».
3: «Извините, не помню, как вас по имени-отчеству».
4: «Петр Гаврилович, а вас как величать?»
3: «Капитан Немирович Константин Сергеевич, мне надо задать вам несколько вопросов». Суханов раскрыл широко калитку и жестом пригласил гостя войти. Константина интересовали детали.
0: Как Суханов обнаружил труп, почему там оказался, слышал ли выстрел, кого еще видел в тот день на дороге? Петр рассказывал все то же самое, что было написано в протоколе. «Петр Гаврилович, давайте все с самого начала», — попросил сыщик. «Общую картину я понял, меня интересуют мелкие детали, те, которые кажутся совершенно обычными, про которые вроде бы и говорить не имеет смысла, понимаете?»
5: «Понимаю».
0: «Еще раз с самого начала. Вы утром вышли из дома и пошли дальше до мелочей». Суханов, Косте с этим вопросом повезло, оказался человеком внутренне дисциплинированным. Он не артачился, не возмущался, не молол лишнего, а начал вспоминать тот день во всех подробностях. Утром вышел, сел на велосипед и поехал на МТС. Комбайн надо готовить к весне, пока тепло и пальцы к железякам не прилипают. Работали до обеда, короткий день. Поехал домой, ехал по асфальту, потом свернул к Жуковке на грунт. Перед тем, как повернуть в саму деревню, увидел дальше по дороге Волгу. Дверь правая открыта, а внутри никого нет. Странно, лес далеко. Если водитель по нужде хотел выйти из машины, то проехал бы дальше, ближе к асфальту. Там деревья, есть где спрятаться от чужих глаз. Суханов решил подъехать к брошенной машине и посмотреть, в чем дело. Двигатель работал, а рядом лежал человек. Куртка с левого бока была вся окровавлена. Рядом с левой рукой валялось ружье. Человек не двигался, не дышал, и лицо было бледное. «Мертвый», — подумал Петр и поехал в деревню звонить в милицию. «И вы никого рядом или по дороге к Жуковке не видели?» — уточнил Немирович.
5: «Нет», — уверенно ответил свидетель. «Никого я не видел». «Нет, не так. По дороге из МТС, конечно, людей видел, это понятно. А здесь, на грунтовке, никого».
0: «А кого вы видели?»
5: «Ну кого?» — Петр начал вспоминать. «Главного инженера видел. Он из района возвращался с запчастями. Это прямо когда от МТС отъезжал. Потом Федю видел на молоковозе. Он в сторону города ехал, это уже на асфальте».
0: «Один ехал?»
5: «Один. Потом у нашего поворота козлик встретился, 69-й из охотхозяйства».
0: «А кто за рулем?»
5: «Это я не разглядел. Да на нем обычно Зарубин ездит, директор ихний. Иногда Митрофанович».
0: «Семченко?»
5: «Да».
0: «А куда козлик поехал?»
5: «Так навстречу, в сторону МТС. Опять, наверное, что-то сломалось. Они часто там ремонтируются. Больше никого по дороге я не видел».
0: «Точно?»
5: «Точно», — Суханов почесал в затылке. «Так если бы знать, что впереди, я бы все запомнил».
0: «Спасибо вам, Петр Гаврилович. Простите, что оторвал отдел», — извинился Немирович.
5: «Да что вы, товарищ милиционер. Понятно, дело серьезное. Человек такой грех на себя взял. Раньше, знаете, самоубийц даже на погосте не хоронили. Плохо это, так с жизнью обращаться».
0: «Наверное, вы правы», — кивнул Немирович и пошел к выходу. Пока разговаривали с Сухановым, погода скисла совсем. Пошел редкий мокрый снег. Он падал на еще не промерзшую землю и превращал ее в жирную слизь. Немирович с сожалением посмотрел на свои замшевые германские ботинки. Испытания деревенской грязью они вряд ли выдержат. Не для таких условий немцы делали такую красивую обувь. Суханов тоже взглянул на обувь милиционера и понял, отчего испортилось настроение у капитана.
5: «Ботинки-то убьете вмиг», — сказал Суханов. «Я вам калоши дам, до машины провожу».
0: Комбайнер достал из чулана галоши с красным подбоем, протянул Немировичу, накинул телогрейку, надел резиновые сапоги и сказал:
5: «За дами пойдем. По улице калоши не спасут, да и ноги там можно в темноте сломить. Потом хромать будете».
0: Вдруг Суханов застыл и поднял руку.
5: «Вспомнил».
0: «Что?»
5: «Я когда с асфальта сворачивал, видел человека. В черном пальто он был. А главное, хромал. Трость у него».
0: «Слева или справа?» — сам себя спросил Петр.
5: «Слева. Точно слева. Я и забыл про него. Он попутку ловил».
0: «Лицо видели?»
5: «Нет, воротник поднят был. Ростом примерно с меня. В плечах широк. И хромал сильно. А попутку он ловил в сторону города».
0: «Сильно, говорите, хромал?»
5: «Да, как будто у него одна нога короче другой».
0: Теперь Немировичу известно два новых обстоятельства. Газик из охотхозяйства, который свидетель видел на дороге сразу после убийства, и неизвестный хромой. Решение — надо немедленно ехать к директору Зарубину.
2: Пусть объяснит, откуда и куда он ехал, и если ехал по грунтовке, то почему не видел Волгу Павловского и самого судью, возможно, уже мертвого в эту минуту? А хромой? Хромой — это наверняка случайность. От места убийства до асфальта примерно километр. Человек с костылем, сильно хромающий, вряд ли может быстро пройти такое расстояние. И будь он убийцей, не рискнул бы вот так появляться на открытом поле. Это если он на самом деле хромой. А если маскировка? Такое вероятно. Найти бы этого хромого. Но как? Неизвестно, кто его подобрал на дороге. Нет, найти хромого — утопия. Костя понимал, что тратить на это время специально не стоит. Опыт подсказывал. Пока капитан анализировал слова Суханова, водитель остановил машину около небольшого рубленого домика с вывеской зеленого цвета. «Вон козлик стоит», — сказал водитель. «Директор здесь». Зарубин, грузный мужчина с большим шарообразным носом и с еще большей нижней челюстью, словно у мультяшных близнецов-молодцов, заполнял журнал. Карандаш, зажатый огромными пальцами директора, оказался хрупкой соломинкой.
6: «Вы кто?» — пробасил Зарубин.
2: «Капитан милиции Немирович», — представился Костя. «У меня к вам вопросы».
6: «А-а-а!» — Зарубин положил карандаш и выпрямился, демонстрируя готовность к общению. «Это вы по поводу Алексеевича?»
2: Сыщик решил надавить на директора сразу. Он подошел близко, встал прямо напротив Зарубина и сверху строго посмотрел на него. «В день убийства откуда и куда вы ехали вот на той машине?» Костя указал на окно, за которым стоял ГАЗ-69.
7: «В день?» — замешкался Зарубин. «Это какой день?»
2: Костя увидел на столе директора перекидной календарь. Он быстро перелистнул страницы назад и ткнул пальцем в нужное число. «Вот в этот».
7: «Это...» — впал в ступор большой мужчина и часто заморгал. «Не помню я. Каждый день куда-то еду».
2: «А вы напрягите серое вещество и вспомните», — давил Константин.
7: «Сейчас, сейчас, сейчас», — забормотал Зарубин.
2: Он взял графин на краю стола с мутным, давно немытым стеклом и, налив в стакан воды, проглотил ее, словно выпил рюмку водки.
7: «Куда же я ездил?»
2: «Механизатор Суханов видел вас на асфальте. Вы ехали в сторону МТС. И было это примерно через час после убийства Павловского».
7: «Через час. Час».
2: — бормотал Зарубин, потом резко округлил глаза.
7: — Убийство? Какого убийства? Так это... Сергей Алексеевич же застрелился, это значит...
2: — Откуда вы ехали? Или за рулем был кто-то другой?
7: — Нет-нет-нет, — замотал головой Зарубин. — На той неделе я машину никому не давал.
2: — Это вспомнили. Теперь вспомните главное. Вдруг Зарубин заулыбался, как ребенок, и начал стучать пальцем по календарю.
7: — Так это ж я к вам ездил.
2: «Кому к нам?» — не понял капитан.
7: «Ну, к вам, в город, из лесхоза позвонили», — Зарубин указал на телефонный аппарат. «Заявку еще весной писал, а тут говорят, приезжай, распишись и стройматериалы получай». «Я и сорвался, стройматериалы, это же...»
2: «Понятно», — прервал радостные восклицания директора Немирович. «Проверим».
7: «Проверьте, проверьте, вот»,
2: — Зарубин достал из ящика стола несколько накладных и стал показывать Константину.
7: «А обратно, когда ехал, у машины редуктор загудел. Думаю, что беды-то ждать? Сразу на МТС поехал, там до вечера и пробыл. А вечером уже про Алексеевича узнал. Хороший был мужик. Чего он надумал?»
2: «Да? А ваш егерь Семченко совсем другого мнения о судье».
7: «Игорь, что ли? Да он вообще вашего брата не любит», — Зарубин стал говорить тихо. «Что у него с вами было, не знаю. Только как приезжают судьи, прокуроры или ваши кто, так Игорь просит его отпустить на выходной».
2: «Так вроде не сидел он».
7: «Не знаю, товарищ, не знаю. Это вам лучше знать. Но не любит Игорь ваших, факт».
2: На следующий день Хромов проверил показания директора охотхозяйства. Они подтвердились. Значит, ни директор, ни егерь к убийству не причастны. Хотя теоретически Семченко мог быть причастен. С него подозрения снимать рано. Однако теперь надо менять направление. Пока Белоконь шерстил дела Павловского, Немирович решил покопаться в жизни областного судьи. Отдаленно в чем-то путь Сергея Алексеевича напоминал путь самого московского сыщика. «Слушай, Константин, и записывай», — говорил по телефону генерал Савельев. «Запомню». Борис Захарович рассказал вот что о карьере Павловского. Умный парнишка Сергей Павловский приехал в столицу и поступил в университет на юридический. Учился отлично. На курсе познакомился с хорошей девушкой Любой, москвичкой, дочкой Верхотурова. В то время он возглавлял один из отделов ЦК. Очень большая шишка. Сложно сказать, по любви женился Сергей или по расчету, но брак этот просуществовал довольно долго. Павловский окончил с красным дипломом юридический факультет, понятно, что остался перспективный юрист в Москве. Проработал несколько лет в надзоре, потом был избран народным судьей Краснопресненского района. Карьера идет в гору, но ищите женщину. Любовная связь с Аллой Жамной, стажером в суде, становится известна жене. Любовь Николаевна Верхотурова свою честь и достоинство любила больше, чем мужа. Измену не простила. Скандал мог привести к досрочному прекращению полномочий судьи. Это крест на карьере. Павловскому предложили вариант – уехать из столицы. Меньше и из зол. Уехал в Семигорск. Человек умный, юрист опытный и уже со связями. Сергей Алексеевич опять избрался народным судьей городского суда, а потом и областного. Никаких темных дел за Павловским не числится. Любовница и развод – это единственное темное пятно в его биографии. Однако на любовнице он женился, что опять выглядит честно.
8: «Здесь, в Москве, кроме семейных проблем, — говорил Савельев, — ничего о делах Павловского уже не помнят. Времени много прошло. Думаю, искать надо там, в Семигорске. Ищу, товарищ генерал. Нового следователя назначили. Мужик сильный, хваткий, дело знает. Был знаком с Павловским, только в судебные дела полез сам. Меня не пускает».
2: «Чинит препятствия?» — с иронией спросил Савельев.
8: «Жаловаться не хочу, но я так не привык. Могу, конечно, буром пойти, но не очень хочется сразу портить отношения».
2: «Хорошо, Костя, я вежливо намекну. Допустят тебя к делам», — пообещал генерал.
8: В этот же день с Немировичем согласилась поговорить вдова Павловского. Женщина постепенно приходила в себя. Через час Константин и Хромов вошли в квартиру Павловских. Пока Немирович задавал вопросы Алле Александровне, Хромов рассматривал семейный фотоальбом. Альбом увидел в серванте Константин и попросил посмотреть. Алла не возражала. Фотографии — упрямая штука. В любой момент могут вскрыть какую-нибудь тайну.
9: «Меня Сережа не посвящал в свои рабочие дела», — отвечала на вопрос женщина. Она говорила очень тихо, словно берегла последние силы. «Да и я мало что понимаю в этом. Иногда за ужином расскажет в сердцах о каком-то нехорошем человеке или о наглом защитнике, или о следователях, которые дело не так, как надо, расследовали. Но имена, фамилии никогда не называл».
2: «Как вы думаете, — продолжал спрашивать Немирович, — а почему он не сказал вам о своей болезни?» Алла опустила голову, сдерживая слезы.
9: «Он такой был всегда, — проговорила она дрожащим голосом. — Натура такая, никогда не признается. У меня сердце слабое, наверное, берег». Женщина начала тихо плакать.
2: «Наверное», — повторил Костя. «Хотите воды?»
9: «Да», — кивнула Алла. «Там на кухне возьмите стакан».
2: Немирович прошел на кухню, налил в стакан воды и, возвращаясь обратно, увидел на холодильнике фотографию. Справа стоял Павловский, левой рукой он обнимал Аллу, а другая часть фото была обрезана. Интересно, кто мог там быть? Костя взял фото, вошел в гостиную и только собирался задать вопрос вдове, как услышал голос Хромова.
8: «Алла Александровна, а вот тут фотография. Вы, Сергей Алексеевич и еще кто-то. Он обрезан. Кто это был?»
2: Ровно тот же вопрос хотел задать и Костя.
9: «Это позор нашей семьи», — ответила Павловская. «Мой брат, мой родной брат. Из-за него Сережа чуть не лишился должности».
2: А подробнее подключился к разговору Немирович и протянул Алле стакан.
9: «Это было давно, очень давно», — начала рассказывать женщина. «Жора, Георгий, мой младший брат, он всегда был такой неугомонный, все что-то искал, где-то хотел отличиться. Нет бы учиться хорошо в школе, поступить в институт, получить профессию, найти хорошую работу. Нет, без приключений Жора не Жора. Однажды, тогда Сережа еще работал в городском суде, брат пришел и попросил поставить свой мотоцикл в наш гараж. Машины у нас тогда еще не было. Свою Сережа оставил в Москве, а новую еще не купили. Деньги копили. А гараж построили, место было хорошее, прямо рядом с домом. Разрешили Жоре мотоцикл свой ставить. Он у него был такой большой, с коляской. Я не знаю, как называется, но не дешевый. Сережа еще интересовался, откуда Георгий деньги взял. А он говорил в кассе взаимопомощи. Странно, он всего несколько месяцев работал на базе, а ему уже в долг дали. Мы значения этому не придали. Потом прошло какое-то время, приходит Сережа домой весь бледный, как смерть. Говорит, все, карьере моей конец. В гараже обыск, в коляске нашли оружие, пистолеты какие-то старые. Братик-то мой в банде был. Они, эти бандиты, и деньги дали ему на мотоцикл. Он подвозил пистолеты, куда скажут, за это ему платили. Платили неплохо ворованными деньгами. Жора оделся во все новое, девушка у него смазливая появилась. Такие обычно за денежными парнями ухлестывают. Банда по деревням грабила магазины, кассы, почты. Разве могли мы подумать, что Жора в этих делах участвует? Дали брату 10 лет. Он просил Сережу помочь, но муж наотрез отказался. Муж сам тогда на волоске был от гибели карьеры. Выгнали бы его из судей. Но коллегия поверила, что Сергей не знал о делах Жоры. Да и на хорошем счету Сережа был. Оставили. Мама от переживания сердечный приступ не пережила. Похоронили еще до суда. Вот со всех фотографий я и удалила братца своего. Знаться с ним не желаю.
10: «А где он сейчас? Сидит еще?» — спросил Константин.
9: «Вон живет в заводском районе. Вышел полгода назад. Мы с ним не встречались. Нет его для нас».
10: «А как фамилия Георгия?»
9: «Как у меня в девичестве. Жамной. Георгий Александрович Жамной».
10: «Вадим», — обратился к Хромову Немирович, — «надо бы нам Георгия Александровича навестить».
9: «Вы что?» — встрепенулась Алла. «Думаете, что это он?»
10: «Мы пока ничего не думаем», — попытался успокоить вдову Немирович. «Мы просто делаем свою работу. Спасибо вам, Алла Александровна, мы пойдем». Квартиру, где проживал Жамной, нашли быстро, но самого Жору дома не застали.
9: «Уехал он», — сказала испуганная сожительница Тамара, увидев перед собой нескольких крепких мужчин из милиции. «На заработки уехал».
10: «Когда?»
9: «В воскресенье», — женщина задумалась на секунду. «Нет, в субботу, вечером поздно. Ну да, ночным поездом на Москву».
10: «Куда уехал? Место, город?» — отрывисто и быстро задавал вопросы Немирович.
9: «Не знаю я», —
10: женщина сжала губы и прижала руки к груди. Голос ее начал дрожать.
9: «Он сказал на север, а куда не сказал. Что случилось-то?»
10: Немирович понял, что Тамара, похоже, говорит правду. Костя решил сбавить обороты. «Тамара, вы успокоитесь? Пока ничего не случилось. Нам нужно кое-что проверить, а без Георгия это невозможно. Вы успокоитесь и вспомните, может быть, он говорил, с кем поедет, надолго ли?»
9: «Ничего не говорил. Он собрался-то давно, но все как-то тянул, тянул. Потом в один день поехал куда-то по делам. Потом приехал к вечеру, вещи забрал и уехал. Сказал, к майским должен вернуться и деньги обещал присылать. Здесь, в Семигорске, на работу его не берут. Вот и все».
10: Немирович поручил Хромову осмотреть квартиру Тамары Васильевой. Если Жамной так спешно уехал, то могли остаться какие-нибудь улики. Сам капитан пошел разговаривать с соседями. Дома такого типа назывались малосемейки. Маленькие квартиры с тонкими перегородками не позволяли скрыть бытовые перипетии. Всегда кто-нибудь да что-нибудь слышал. Этим Костя и воспользовался.
9: «Выпивал он крепко», — шептала соседка, пожилая женщина в новом вельветовом халате, больше похожем на пальто. «Как напьется, начинает орать. То ему власть не та, то цены трудовой народ душат, то орет народ, сучился, на работу не берут, хотя он свой срок отсидел. Уголовник. Моя бы воля, я бы их вообще не выпускала».
10: «Понятно», — поспешил Немирович остановить глаз народа в интерпретации строгой соседки. «А на прошлой неделе, не припомните, ничего необычного не происходило?»
9: «Как же! У них тут такая гулянка была! Друзья, что ли, к нему пришли? Музыка, ор!»
10: «А о чем говорили, слышали?»
9: «Да о чем они говорят, когда напьются? О жизни своей никчемной!»
10: Встреча с другим соседом, мужчиной лет 50, была более продуктивной.
11: «Это в начале недели было, во вторник или в среду», — вспоминал сосед. «Он был, и еще двое мужиков к нему приходили. Томы не было, она, наверное, на смене была. Когда Тома дома, гулянок таких не бывает. Она прижимает этого Жору, я бы на ее месте выгнал его. Но, видите ли, женщина одинокая, сама по себе не красавица, да и годы уже ушли, а семью-то хочется».
12: «Это как раз понятно», — согласился Немирович. «Но что в тот день? Вы отвлеклись?»
11: «Да, он, то есть Жора, выпил. Наверное, хорошо и много. Говорили они громко. Жора вспоминал какого-то Павлова или нет. Павлевского, по-моему».
12: «Павловского», — поправил Костя.
11: «Да, точно, Павловского. Сволочь, сам же роет, а меня на порог не пускает», — орал он. «В общем, там разговор был, что этого Павловского надо бы грохнуть».
12: «Это точно он говорил?»
11: «Ну что ж я, голоса его не узнаю», — убедительно сказал сосед. «Жора это говорил, Жора».
12: Утром, когда Немирович собирался в управление, в номере зазвонил телефон.
13: «Константин Сергеевич», — на том конце провода звучал голос Белоконя, — «вы сразу приезжайте ко мне и Хромова с собой берите, в 8 жду».
12: Иван Михайлович с доброй улыбкой встретил оперативников. В кабинете, кроме уже знакомого Борисенко, сидели двое прокурорских в форме. Белоконь крепко пожал руку Немировичу, кивнул Хромову и обратился к сидящим за столом.
13: «Вот, вот как надо работать, коллеги! Пока мы с вами дела в суде читали, Константин Сергеевич с капитаном Хромовым нашли убийцу».
12: Костя хотел возразить, но Белоконь такую возможность не предоставил.
13: «Меньше 2 суток, и подозреваемый есть. Жаль, что задержать пока не удалось, но это дело времени. Никуда он от нас не денется».
12: Белоконь усадил Немировича рядом с собой и попросил рассказать свои выводы по поводу Жамнова. Константин довольно сжато выдал информацию о Жамном, о его возможных мотивах и вероятном способе совершения преступления. «Уехал Жамной из города в тот же день, вернее, вечер после убийства Павловского», — рассказывал Немирович. «Куда и с кем неизвестно, сказал на север, колымить. Но, скорее всего, это неправда. Есть основания считать, что Георгий Жамной скрылся».
13: «Объявляем в розыск», — приказал Белоконь и кивнул в сторону Борисенко. «Собственно, все ясно».
12: «Но я хотел бы добавить», — продолжил Немирович, — «то, что Жамной убийца, заявлять еще рано. Все, что я вам сказал, только предположение».
13: «Само собой», — поддержал Костю Белоконь. «Вы правы, товарищ капитан, но я все же думаю, что Жамной и есть убийца. Угрозы есть, мотив есть, скрылся в тот же день. Это уже на совпадение не похоже».
12: Костя и сам склонялся к тому, что Жамной причастен к убийству. Если не сам, то друзей своих подбил на это преступление. А друзей Жамнова надо искать. Это единственная ниточка к Жоре. До вокзала Немирович решил пройтись пешком. Свою работу в Семигорске он сделал, доложил генералу Савельеву, выслушал много хвалебных слов от следователя Белоконя, выбил Вадиму Хромову выходные на все праздники, собрал сумку и двинулся на вокзал. Рано утром он будет в Москве, купит цветы и, возможно, застанет Алену еще спящей. Костя скучал, очень скучал по Аленке. Вроде уже не юнец, а когда встречал Алену на вокзале, сердце барабанило так, что Косте казалось, все окружающие это слышат. Немирович был влюблен, и это чувство ему нравилось. Оно уносило его вдаль от монотонной тяжелой работы, от отвратительных лиц и повадок преступников, от подковерных игр некоторых соратников в его управлении. Нет, жизни хлопоты сыщика не остановились, но приятных чувственных моментов в ней значительно прибавилось. Костя шел не спеша и строил планы на завтра. Он приготовит любимый завтрак. Потом они пойдут гулять по праздничной, одетой в обилие красного Москве. Обязательно зайдут в кафе «Мороженое» на Горького. Там, конечно, свободных мест не будет, но у Немировича припасено несколько волшебных слов. Его с Аленой обязательно посадят за первый же освободившийся столик. А вечером к друзьям, к Василию с Ольгой. Они чудесные ребята, вот и удобный случай познакомить их с Аленой. Попытка номер 2. Полине школьные друзья Константина не нравились. Алене, Костя был в этом уверен, понравятся. На вокзале броуновское движение. Не соблюдая никаких правил, народ двигался хаотично. Кто-то спешил на перрон, толкаясь чемоданами, сумками и баулами. Кто-то замер у огромного черного табло с расписанием движения поездов. Кто-то бегал от кассы к кассе в надежде купить билет на нужный поезд. Что говорить, праздники. Костя прямиком направился к дежурному по вокзалу. Уверенность в наличии хорошей брони и удостоверения инспектора уголовного розыска – железобетонные аргументы. Дежурный оправдал ожидания Немировича. Через 10 минут в кармане капитана лежал билет на фирменный поезд до Москвы. Отправление через 2 часа. К
14: Костя оставил сумку в камере хранения и решил провести время в ресторане. Заодно и подкрепиться перед дорогой. Не так просто было найти место в ресторане в вечерний час. На двери табличка, ставшая священным девизом всех советских ресторанов и гостиниц. «Мест нет». Написано убедительно, белыми буквами на красном фоне. Костя понимал, что использование служебного положения в личных корыстных целях не красит офицера милиции и члена партии, но не сидеть же в переполненном зале ожидания. Да и есть очень хотелось. Постучаться в стеклянную дверь пришлось два раза. Действие возымело лишь демонстрация удостоверения. Швейцар встрепенулся и суетливо задергал замок.
9: «Прошу вас», — склонив голову, пригласил войти швейцар.
14: Костя, не сказав ни слова, вошел, не удостоив швейцара даже взглядом вскользь. Немирович очень не любил это приложение к табличке «Мест нет». Чем-то дурным пахло от этих людей. Возомнили себя избранными только потому, что дали им право решать, кого они пустят в ресторан или кафе, а кого нет. Так еще и карманы себе набивают. Хотя не они в этом виноваты. Система. А воевать с системой инспектору уголовного розыска не пристало. Немирович сразу увидел несколько свободных мест в зале, одно из них за столиком у окна. Костя без всяких церемоний сел, пожелал приятного аппетита пожилому мужчине, сидевшему напротив, и поднял руку, подзывая официантку. Девушка в белом накрахмаленном колпачке заметила Константина и кивком показала, что скоро подойдет. Капитан окинул взглядом публику и посмотрел в окно. Он сразу понял, что его ужин закончился, так и не начавшись. По аллее, примыкающей к привокзальной площади, бежал, видимо, прилагая последние усилия, Хромов. Ну зачем он бежит к вокзалу? Ясно, за Костей. Что-то случилось. Немирович встал и быстро вышел из ресторана. Он двинулся навстречу Хромову.
15: «Константин Сергеевич», — запыхавшись, говорил Вадим, — «Жамнова задержали. Карнаухов за вами послал».
14: «Где задержали? Кто?»
15: «В Москве, на вокзале. Ночью в Семигорск привезут. Там, все там», — махнул рукой Вадим.
14: «А почему пешком?» — спросил Немирович. «Почему машину не дали?»
15: «Дали», — никак не мог перевести дух Хромов. «Газик дали. Заглох у бульвара. Недалеко».
14: Когда милиционеры вышли из здания вокзала, Костя увидел уже знакомую машину. Двухцветная «Победа» стояла на стоянке такси. Капитан направился к «Победе».
15: «О!» — воскликнул Витя. «Товарищ милиционер, вы к нам зачастили!»
14: «А я еще и не уезжал», — сказал Костя и бросил сумку на заднее сиденье. «Нам, Виктор, срочно в управление МВД, но сегодня плачу по счетчику».
15: «В лучшем виде довезу», — заломив кепку, бросил Витя и завел двигатель.
16: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».www.rancis.org
17: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
18: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

поют. Забудьте сейчас все, сердце волнуется, под что не покунется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не...

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Дарси.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Мы слушаем сегодня французскую песню «Le temps de cerise» – «Время вишен». Кратко о песне. Она написана во Франции в 1866 году на слова Жана Батиста Клемана и музыку Антуана Ренара. Эта песня была чрезвычайно популярна во франкоязычных странах. Позже песня прочно ассоциировалась с Парижской коммунной, во время которой к песне были добавлены революционные куплеты. «Время вишен» – это метафора, касающаяся того, какой будет жизнь, когда революция победит. Считается, что когда переделывали песню, ее посвятили

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Песню парижских коммунаров исполняет Токико Като.

0: В эфире радио «Рансе», с вами Анка-переводчица. Время вишен и вправду дарит нам надежду на что-то новое и доброе. Даже если до этого времени еще далеко, надежды уже зарождаются где-то там, в глубине сердца, даже в пору листопада и снегопада. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Абонар, mes amis.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
4: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
3: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Завершаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде Scorpions – «Скорпионы».

Программу открыла композиция «Can't Live Without You» «Не могу жить без вас» с альбома «Blackout», выпущенного в 1982 году. Весной 1981 года, во время работы над очередным студийным альбомом, у солиста Scorpions Клауса Майне пропал голос. Потеря голоса для певца – это катастрофа. Благодаря передовой медицине, упорству Клауса Майне и всесторонней поддержке Рудольфа Шенкера голос восстановился. Клаус Майне, цитата: «Он мой брат от другой матери, мы братья по душам. И если верить, что все в жизни предопределено, то в нашей жизни было предопределено, что мы встретились и что Рудольф в 60-е услышал в моем голосе что-то, чего я и сам не мог себе представить». Конец цитаты. Во многих группах тесная дружба превращалась в неприязнь, и из-за этого они распадались. Scorpions обошли все препятствия, и основой для этого была, есть и будет дружба между Клаусом Майне и Рудольфом Шенкером. Дружба эта продолжается уже более 50 лет. Весной 1982 года вышел восьмой студийный альбом Scorpions «Blackout». Рецензент британского журнала Kerrang писал, цитата: «Словами не описать мощь, запечатленную на пластинке. Вы не будете разочарованы. Барабаны роковые, гитары громкие и гордые, а вокал блестящий. В самом деле, трудно поверить, что у Клауса Майне действительно были проблемы с его горлом». Конец цитаты. С восьмого студийного альбома Scorpions «Blackout» послушаем композицию «You give me all I need». «Ты даешь мне все, что мне нужно».

альбома Blackout началось завоевание Скорпионами Соединенных Штатов Америки. Альбом попал в топ-10 американского билборда и стал платиновым. Вот что писал об этом альбоме журнал Rolling Stone. Цитата. «Blackout стал тем альбомом Scorpions, где все по-настоящему сложилось. Песни были наполнены лаконичными простыми рифами, четким продакшеном и прямолинейным ритмическим напором. Альбом стал началом золотого периода 80-х для Scorpions, проложив путь целой эпохи хард-роковых хитов, одновременно жестких, как гвоздь, и обезоруживающе мелодичных». Конец цитаты. Летом 1983 года Scorpions выступили на трехдневном US Rock Festival в Сан-Бернардино в Калифорнии. По разным оценкам, на фестивале присутствовало более 350 тысяч зрителей. Клаус Майне, цитата. «Не нужно забывать, что в тот же день Мотли Крю, Джудас Прист, Оззи Осборн, все они играли перед нами. Это, разумеется, дало сильнейший толчок нашей карьере в США, потому как мы, конечно, отыграли невероятное шоу. Мы излучали столько энергии, что просто взорвали всех. Это был невероятный опыт, и он очень помог нам дальше в 80-х, в частности, во время нашего пребывания в Америке, потому что, к счастью, Ван Хален, которые играли после нас, немного провалились. Мы были, так сказать, победителями вечера, и это стало толчком для нас. И как фанаты говорили на следующий день, «Скорпы стали хозяевами шоу». Конец цитаты. В 1984 году был выпущен очередной студийный альбом Scorpions «Любовь с первого укуса». Альбом укрепил позиции команды на американском рынке. С этого альбома послушаем композицию «Big City Nights».

В 1984 году Scorpions покорили очередную вершину. Они провели 3 аншлаговых концерта в нью-йоркском Madison Square Garden. Клаус Майне, цитата: «Каждый вечер мы отдаем зрителям всю энергию. Мы выходим на сцену и выкладываемся по полной». Конец цитаты. Рудольф Шенкер из книги «Встряхни свою жизнь». Цитата: «В общем, тот, кто способен завести избалованных нью-йоркцев, может смело выступать дальше. А тот, кому удается трижды подряд распродать все места на Madison Square Garden, до нынешнего дня абсолютной вершине живого перформанса, тот взошел на самый верх рок-н-ролльного Олимпа. Других вершин для музыкантов уже не существует. Мы там побывали и прославились на весь мир». Конец цитаты. Предлагаю вам окунуться в атмосферу одного из американских концертов Scorpions. We're doing a live recording, you know?

Только что в исполнении Scorpions прозвучала знаменитая баллада «Still Loving You» «Все еще люблю тебя». Рудольф Шенкер, цитата. «Где-то в 1975 или в 1976 годах я играл эту мелодию и испробовал все возможное, но ничего не получалось, ничего не получалось. И потом, когда-то во время репетиции в 1983 или в 1982, точно, в 1983 я снова сыграл эту мелодию. До этого мы уже проиграли ее один раз во время записи пластинки, и было круто. Всем понравилось, и я снова начал играть ее. И тут вдруг все начали автоматически подключаться, как будто она у нас у всех играла внутри. Осталось только собрать все вместе, и идея была готова». Конец цитаты. Студийный вариант композиции «Still Loving You» вышел на альбоме «Любовь с первого укуса» в 1984 году. Альбом стал золотым и платиновым во многих странах мира, а сингл с композицией «Still Loving You» разошелся тиражом более 6 миллионов экземпляров. В январе 1985 года в Рио-де-Жанейро самба на время вышла из популярности. В это время там проходил фестиваль «Rock in Rio». Герман Райребел, цитата. «Это было невероятно. Мы играли там 2 дня, 15 и 19 января 1985 года. Там также, среди прочих, выступали AC/DC, Queen, Rod Stewart, Yes. Это нужно себе представить». 400 тысяч человек полностью сошли с ума. Ведь для них это было первый раз, когда такой большой фестиваль состоялся у них. Конец цитаты. Пик популярности был достигнут Скорпионами в середине 80-х. Затем начался медленный спуск с вершины. Альбом «Дикое развлечение», выпущенный в 1988 году, неплохо продавался, но не смог повторить успеха предыдущих альбомов Scorpions. 80-е годы для Scorpions – это почти непрерывные гастроли по всему миру. Рудольф Шенкер, цитата. «Стоять на сцене и исполнять песни – это самое легкое. Тяжело – это спать на новой кровати каждую ночь, справляться с разными климатическими условиями, со многими перелетами, с напряжением, с различными часовыми поясами, в которых переезжаешь. Это невероятно тяжело». Конец цитаты. В 1988 году Scorpions впервые побывали в Советском Союзе. Они дали 10 аншлаговых концертов в Ленинграде и побывали в Ленинградском рок-клубе, где пообщались с местными рокерами. Вот запись с одного из ленинградских концертов Scorpions. Композиция называется «Жить ради завтра».

Shame.

следующем 1989 году Scorpions вновь побывали в Советском Союзе, на этот раз в Москве. Команда приняла участие в международном фестивале «Рок за мир». Вновь обращаюсь к книге Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Случилось невероятное. Основа этого была положена в Москве. Я хорошо помню, как Стас Намин за день до начала фестиваля организовал для всех музыкантов и журналистов речную прогулку по Москве-реке до парка Горького на огромном прогулочном теплоходе. Там мирно объединились люди различных национальностей. Австралийцы, японцы, англичане, американцы, немцы, русские. Чужие люди стали братьями. Я помню, как мы стояли, опираясь на перила, и смотрели на счастливых людей. Все это было бы немыслимо еще совсем недавно. Ах, не передать словами, что мы там пережили. Мы впитывали каждую секунду этого волшебного действа. Клаус, ты помнишь, размышлял я, год назад, когда мы играли в Ленинграде, тогда все было серым, а сегодня эту страну просто не узнать. Невероятно, правда? Рудольф, здесь еще много чего произойдет, ответил Клаус, не глядя на меня. Вероятно, он уже мысленно сочинял свою песню. И он был прав. Впереди было еще очень много перемен. Конец цитаты. Клаус Майне, цитата. «Мы чувствовали, что что-то было в воздухе, изменения в воздухе. Их можно было почувствовать. И когда мы вернулись домой, я написал песню об этом. Куплеты звучат, как дневник с воспоминаниями о Москве». Конец цитаты.

Продолжаю цитировать Рудольфа Шенкера. Цитата. «Вскоре после этого я предложил Клаусу записать русскую версию Wind of Change. Я был в восторге от собственной гениальности. Идея казалась мне блестящей, но Клаус воспринял ее с сомнением. «Ты с ума сошел?» – спросил он. «Я и русский язык. Перестань, Рудольф». «Слушай, Клаус, ты подумай сам», – уговаривал я его. «Мы на Красной площади в Москве. 100 000 фанатов. Все круто, и тут ты вдруг запоешь «Ветер перемен» по-русски. Как ты думаешь, как всех это заведет? Старик, у тебя мурашки не бегут при мысли об этом? Песня вернется к русским зрителям, и они, наконец, поймут, о чем там речь. Ведь не все зрители понимают по-английски. К тому же, ведь это Россия вдохновила тебя на этот текст». Идея русской версии «Ветра перемен» еще какое-то время витала в воздухе. В конце концов, Клаус привык к этой мысли и дал добро. Мы заказали перевод. Через несколько дней перед нами лежал перевод, лиричный и замечательно уложившийся в ритм. Клаус немного поупражнялся, наконец спел песню. И вскоре она уже звучала на всех русских радиостанциях. Супер! Конец цитаты.

Композиция «Wind of Change» была выпущена на сингле, а затем и на альбоме «Сумасшедший мир» в ноябре 1990 года. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы создали саундтрек для мирной революции, какой еще не было в мире, и люди полюбили нас за это». В передаче «Наши лучшие» второго канала немецкого телевидения «Ветер перемен» по итогам голосования телезрителей даже стал немецким хитом 20 века. Никакая другая песня никогда еще не пользовалась такой популярностью. Только наша. Резонанс был огромнейший. Наша песня впервые стала хитом номер один в Германии. Далее последовали Швеция, Бельгия, Франция, Голландия, Норвегия, Австрия и Швейцария. В Англии она заняла второе место, в США – четвертое. В 78 других странах она тоже попала в хит-парады. Тираж «Wind of Change» составил свыше 14 миллионов и стал самым успешным синглом 1991 года. Конец цитаты. Закончились славные 80-е, а вместе с ними закончилась и эра классического хард-рока. Подросло новое поколение, появились новые музыкальные стили – американский гранж, английский брит-поп, альтернативный рок. В 1992 году команду покинул бас-гитарист Франсис Бухгольц, игравший в Scorpions с 1973 года, а в 1996 году барабанщик Герман Раребел, проработавший в команде 18 лет. В начале 2000-х на волне ностальгии Scorpions вновь стали популярными. И еще одна цитата от Рудольфа Шенкера. Цитата. «Эту вторую весну, которую нашей группе удалось пережить после 10 лет простоя, я рассматриваю поистине как подарок небес. Благодарность. Вот волшебное слово. Я испытываю бесконечную благодарность. Я все еще езжу по свету, играю мои песни, знакомлюсь с потрясающими людьми и все еще зарабатываю деньги». «Лучшей жизни я не могу себе представить». Конец цитаты. Завершит программу композиция «Dynamite» с восьмого студийного альбома Scorpions «Blackout».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава третья. Алиби. Жора за мной сидел в кабинете Белоконя, потрепанный, небритый, с гипсом на левой руке. Особого страха и растерянности в его глазах Немирович не видел. Такие люди, отсидевшие в колонии десяток лет, уже относились к допросу спокойно. Они знали, что говорить можно, чего нельзя. Взять нахрапом такого персонажа не получится. Но что-то тревожное в поведении Жамнова было. Он сидел с прямой спиной, и правая нога то и дело поплясывала.

0: за что его задержали.
1: «Начальник, что за байда? Есть что предъявить?»
0: «Сейчас, товарищ следователь, вам все скажет», — спокойно ответил Костя. «Потерпите».
1: «Я не в сортир прошусь», — начал грубить Жора. «Чего мне терпеть? Я в бега не срывался, на Колым поехал, руку сломал, бригадир отправил домой лечиться, а мне на байдане боль учинили».
0: Жамной, разговаривая на воровском жаргоне, явно провоцировал Белоконя на выпады в его сторону. Но тот даже бровью не повел. Закончил писать, поднял взгляд на задержанного и, выдержав паузу, сказал: «На вокзале вас задержали, потому что вы объявлены во всесоюзный розыск».
1: «Ой!» — Жора изобразил на лице кислую гримасу. «Не надо, гражданин начальник, бодягу разводить. Если хотите пришить мне чужое, не прокатит».
0: «Зачем же чужое?» «В общем, так». Белоконь резко поменялся в лице, и голос его зазвучал железными нотами. «Вы обвиняетесь в убийстве гражданина Павловского, судьи областного суда и моего хорошего друга». Последнюю фразу Немирович не одобрил. Про друга следователь зря добавил, хотя, возможно, у него свои приемы общения с преступниками. Жамной пригнул голову, словно его придавило чем-то тяжелым. «Где вы были 30 октября с 12 до 17 часов?» — продолжил Белоконь.
1: «Это Вольт, начальник!» — замотал головой Жора и начал истерить.
0: На воровском жаргоне «Вольт» — шулерский прием при игре в карты.
1: «Шельмуете? На бас меня берешь? Я не при делах. Где я был неделю назад? А не помню, но Сергея Алексеевича я не трогал. Не того колешь, начальник?»
0: «Ваше поведение мне понятно», — заявил следователь. «Но здесь», — Белоконь положил ладонь на папку с делом, — «улик против вас хватает. Вспоминайте, где вы были 30 октября». Жамной трещал, как неугомонный. Он сыпал воровским жаргоном вперемешку с нормальной речью. То и дело оглядывался на Немировича, видимо, не понимая, кто в этом кабинете главный, строгий человек за столом или мужчина, сидевший у стены, одетый как иностранец. Иван Михайлович держал марку. Он не поддавался на провокации Жамнова и, сдвинув брови, вонзил колючий взгляд в неугомонного Жору. Запас слов подозреваемого постепенно иссякал. Вот тогда Белоконь насыпал на голову Жамнова кучу фактов, от которых Жора побледнел и умолк. Это и показания соседей с угрозами в адрес судьи, и спешный отъезд Жамнова из города, и отсутствие алиби. Но главную улику Белоконь припас на десерт. В сарае, который принадлежал сожительнице Жамнова, при обыске нашли резиновые сапоги 43-го размера. Грязь на них, по заключению экспертов, была по составу очень похожа на грязь с обочины грунтовки, где нашли труп Павловского. А Тамара Васильева сказала, что эти сапоги по случаю надевал ее сожитель, то есть Георгий Жамной. Жора сник. Он жалким, как у бездомного пса, взглядом посмотрел на Немировича. Он хотел защиты, сочувствия. Жамной прекрасно понимал, что грозит за такое убийство. Если не вышка, то 15 строгача точно. Костя не испытывал никакого сочувствия. Много раз он в своей практике видел, как убийцы и воры на глазах перевоплощались и хотели казаться безобидными кроликами в пасти удавов из уголовного розыска. «Показания давать будете?» — сухо спросил Белоконь. «Вам же не надо напоминать, что это может смягчить приговор».
1: «Какие показания, гражданин следователь?» Жора уже не плевался жаргоном, а скорее мямлил. «Я не знаю, как мне доказать. Я судью не убивал, не помню я такого. Пил всю неделю, это да. Но в лесу или где там его убили, я не был. А сапоги это не мои, они стояли в сарае у Тамары. Я, может, и надевал их, не помню. Но уже в лес я точно по пьяни не ездил».
0: «Значит, отказываетесь?»
1: «Отказываюсь», — кивнул Жора. «Я не убивал».
0: Конвойный увел Жамнова. «Ничего», — сказал Белоконь, когда дверь закрылась. «Видали мы таких упертых. Докажем». «А про сапоги я не знал», — признался Костя. «Вы, Константин, и о сарае не знали. Это ребята Карнаухова постарались. Обыскали, а на подошве грязь. Я сразу на экспертизу. В точку. Был он там, на той дороге. Думаю, Сергей Алексеевич потому и остановился, что родственника увидел.
1: Так что можете, Константин Сергеевич, смело возвращаться в Москву.

0: Мы уж тут докрутим это дело».
1: «Теперь уже вечером», — пожал руку следователю Костя. «Надеюсь, сегодня уеду». Немирович снова позвонил Савельеву. «Можно считать убийство раскрыто, хотя кое-какие нестыковки сыщику не нравились. Но он решил не лезть со своим уставом. Тут, в Семигорске, работают нормальные сыскари и следователи. Разберутся. Поезд вечером, а пока можно отдохнуть в номере». Костя завалился на кровать и сам не заметил, как подкрался сон. Проснулся капитан, отстукав дверь. Костя, шатаясь с просонья, открыл дверь и увидел перед собой незнакомого сержанта милиции.
0: «Капитан Немирович?» — спросил сержант.
2: «Ну?»
0: «Вас просят срочно приехать в СИЗО».
2: «Кто просит?»
0: «Мне начальник передал. Я на машине. Едете?»
1: Немирович посмотрел на часы. «До поезда еще 4 часа. Он все успеет». В шумном милицейском газике, как специально ловившем каждую выбоину на асфальте, ехали молча. Сержант понятия не имел, зачем Константина просят приехать. Немирович предполагал, что дело связано с Жамным. Но как именно? Гадать не стал. В изоляторе капитана провели в комнату для допросов. Серое помещение с бугристыми холодными стенами. Казенный стол и 2 стула. Зарешеченное окно, из которого уличный холод свободно заползал в комнату через щели в раме. Дверь открылась, и конвойный доложил, что привел Жамнова. Тот, как опытный сиделец, зашел с руками за спиной и встал около стула. Как только Костя отпустил конвойного, Жамной запричитал.
0: «Помогите мне! Я по глазам вижу, что вы человек правильный! Я не убивал! Вы должны мне поверить!»
1: «Сядьте!» — приказал Константин. Жамной замолчал и опустился на стул. Руки он положил на стол и нервно тер кисть об кисть. «С чего вы взяли, что я буду вам помогать? Я здесь прикомандированный, не имею никакого отношения к следствию».
0: «Имеете», — возразил Жора. «Я всех вас, прокурорских и лега... простите, милиционеров, всех читаю. Вы другой, у вас глаз другой, и человек вы независимый».
1: «Все люди разные, Жамной. Только дело у нас, как вы хотели выразиться, легавых одно — очищать нашу страну от таких особей, как вы».
0: «Неправда, ваша начальник. Я свой срок отсидел, от звонка до звонка. Больше я на нары не хочу. Я со следаком хотел говорить, а он в отказ пошел. А я вспомнил, есть у меня алиби, и знаю, кто за меня скажет».
1: «Сожительница ваша?»
0: «Не в масть. Тома в тот день на сутках была. Если пообещаете, гражданин начальник, что проверите, скажу все».
1: Тут Константин засомневался, стоит ли лезть в это дело. Надо бы поговорить с Белоконем. Немирович опять посмотрел на часы. Времени до отъезда все меньше. Другой на его месте просто встал бы и ушел. Но капитан Немирович чувствовал за собой какую-то ответственность за судьбу этого человека. Надо звонить Белоконю. Костя оставил Жамнова в допросной, а сам пошел к телефону.
0: «Капитан, вы что там делаете?» — возмущался в трубку Белоконь. «Кто вас пустил к задержанному? Что за самоуправство?»
1: «Иван Михайлович, выслушайте меня», — старался не обострять ситуацию Костя. «Я еще не уехал, и мои полномочия никто не прекращал. Поэтому встретиться с подозреваемым, которого, кстати, я нашел, имею право». Следователь молчал, видимо, понял, что сказал лишнего.
0: «Так чего вы от меня хотите?» — спросил уже более спокойно Белоконь.
1: «Я хочу, чтобы вы приехали в СИЗО и выслушали доводы Жамнова. Он утверждает, у него есть алиби».
0: «Хорошо», — громко вздохнул следователь. «Завтра я приеду и поговорю с ним».
1: «Сегодня», — настаивал Немирович. «Надо сейчас, пока у меня до поезда 3,5 часа. Я вас жду».
0: «А вы что о себе возомнили?» — взорвался Белоконь. «Я приеду тогда, когда посчитаю нужным, и вы здесь ни при чем. Поезжайте в Москву и командуйте там, у меня другой работы хватает».
1: Признаться, Константин такого не ожидал. Белоконь казался ему крепким следователем, умевшим правильно расставлять приоритеты. Жамной подозревается в убийстве судьи. Вряд ли в Семигорске сегодня есть более важное дело, тем более которое на контроле в министерстве. Неужели Иван Михайлович не понимает такой простой вещи? В эту секунду Костя понял — билет придется сдать. Савельеву, несмотря на праздничный день, придется срочно позвонить. Жамнова придется официально допросить. Делать все это надо прямо сейчас, расследование убийства Павловского приобретает черный оттенок. Костя взял себя в руки. «Я вас понял, Иван Михайлович. Отвлекать вас больше не смею». Костя положил трубку. Теперь у него в Семигорске есть недруг в лице старшего следователя прокуратуры. Ну и иже с ним. Жамной рассказал, что в тот день, 30 октября, он проснулся днем. Голова ломалась на несколько частей. Пьянка накануне была грандиозной. Звал Тому, а потом вспомнил, что она ушла на работу и вернется только завтра утром. Если в ближайший час не похмелиться, то можно прощаться с жизнью. Сгонять самому в Лабаз невозможно. Первая мысль — пойти на поклон к соседям. Но к кому? Квартира слева — это чугунная бабка, вредная, как шипокляк. Она не поможет. Справа парень с женой и ребенком. Этот точно пошлет. Почему? Да потому что Жора с ним пару раз конфликтовал, чуть до драки дело не доходило. Опять же из-за пьянок-гулянок. Дверь напротив — пенсионер, ходячий партбилет, правильный до тошноты. При каждой встрече поучал Жору, как надо жить в советском обществе. Этот вариант тоже отпадает. Как быть? Жора решил открыть форточку, дух в квартире бодяжный. В окно видит, пацаны играют во дворе, мяч гоняют. Жора открыл окно и одного из мальчишек попросил помочь.
0: «А чего надо, дядя?» «Малец, помираю я! Сбегай в магаз, возьми чекушку, трояк сейчас кину!»
1: Кинул пацану в окно трояк и ключи от квартиры.
0: «Малой резвый, минут через 20 вернулся», — рассказывал Жора. «Он вошел, и как раз радио на кухне пропикало. Ровно 3 часа. Тетка сказала, московское время 15 часов. Пацана найдете, он подтвердит. Так что гражданин начальник дома я был, весь день дома».
1: «Почему утром не вспомнил?»
0: «Куда тут?» — Жора замахал здоровой рукой, как крылом. «Спеленали, по батареям настучали и к следаку. А ты сам, начальник, видел, как он меня крутить начал? Вспомнишь тут, когда по мокрому делу разводят».
1: Рассказ Жамнова выглядел правдоподобно. Теперь надо найти мальчишку. Если он есть на самом деле, то возникает другой вопрос. Откуда на сапогах грязь с места убийства? Как зовут мальчика?
0: Не знаю.
1: Как выглядел? Сколько лет примерно? Во что одет?
0: Лет 11-12 примерно. Одет? Как одет? Куртка черная из сукна, на пуговицах, и шапка смешная, вязаная, как пуховый платок. И еще, я его раньше несколько раз видел, он живет где-то в этом дворе или рядом.
1: Немирович поднялся и направился к двери, уходя добавил. «Допустим, мальчишку мы найдем, показания твои он подтвердит, а сапоги?»
0: «Век воли не видать, начальник», — эмоционально заговорил Жора. «Ходил я в этих сапогах. Это когда было? В начале октября. Я тогда работу искал, по деревням ездил. Мало ли что подправить надо, забор или там сарай, курятник. Это я умею. А вот один раз, когда дожди зарядили, надевал эти сапоги. Так это когда?»
1: «И в Жуковку ездил?»
0: «Не помню я такой деревни. В Вишки ездил, в Поповку ездил. Жуковку не помню, не был я там».
1: «А кто тогда? Тамара?»
0: «Да ну, Тома здесь при чем? Может, это другие сапоги? Подбросили мне».
1: «Пофантазируй еще, Александр Беляев».
0: «Что?» — не понял Жамной.
1: «Ладно, не забивай голову. Мальчишку надо искать сегодня». Немирович, пока шел к Газику, ждущему его около СИЗО, прикидывал план действий. «Одному не справиться, значит, надо просить Хромова. Больше тут доверять некому, а Вадим показал себя хорошо. Но сначала в гостиницу, надо продлить номер. Еще как минимум на сутки придется задержаться в Семигорске». Всю дорогу Немировича мучил вопрос, почему так грубо повел себя Белоконь? Что его так раздражает? Костя понимал одно. Без веской причины такой человек, как Иван Белоконь, обострять отношения с эмиссаром из министерства не станет. Значит, причина есть. И хорошо бы ее узнать. Чем скорее, тем лучше. Из гостиницы Немирович пошел пешком на вокзал, сдал билет и вышел на стоянку такси. Виктор был на месте. Он-то Немировичу и нужен.
0: «Здравия желаю, товарищ капитан!» Витя шутливо приложил руку к кепке.
1: «Здравствуйте, Виктор. Мне ваша помощь нужна». Виктор слегка озадачился. «О чем это хочет просить капитан милиции?» «Хочу нанять вас с победой на пару часов», — пояснил Немирович. «По оплате договоримся». Виктор посмотрел на стоящую за ним в очереди «Волгу» и, жестикулируя, крикнул. «Становись на мое место, у меня спецклиент!» У дежурного в УГРО Немирович узнал адрес Хромова. Через 20 минут он уже стоял у двери Вадима. «Константин Сергеевич?» — сильно удивился Хромов, увидев у двери своей квартиры капитана. «Извини, Вадим, мне в этом городе больше не к кому обратиться». «Что случилось?» Немирович рассказал Хромову о разговоре с Жамным. «Но это еще не все», — Костя сделал короткую паузу. «Белоконь очень недоволен моими действиями. Не знаю, что он сделает завтра, но думаю, ничего хорошего. Я должен тебя предупредить, могут быть большие проблемы. Если откажешься, пойму». Хромов задумался. «Это понятно. Немирович не завтра, так послезавтра уедет, а Вадиму здесь работать. Белоконь не пешка в прокуратуре, у него связи, он в почете. Ему устроить неприятности простому инспектору розыска расплюнуть». Костя не стал настаивать, он хлопнул Хромова по плечу и сказал. «Не надо ехать со мной, зря я тебя дернул, все нормально, пока». «Стой», — тихо сказал Хромов. «Чтобы ты знал, Белоконь и мой начальник Карнаухов — большие друзья. Иногда Карнаухов мухлюет, ну, чтобы помочь Михалычу дело раскрутить. Я думаю, с Жамным они могли такое провернуть».
2: «Как понять, мухлюет?»
1: «Я один раз слышал их разговор. Белоконь потребовал от Карнаухова найти свидетеля. Карнаухов говорит, где же мы его найдем? Там не было никого. Ночь, кладбище, не танцплощадка». А Белоконь жестко так. «Леша, ты должен мне помочь. Дело это надо закрыть. Найди мне человека, который подтвердит, что видел упыря около кладбища».
2: «Ну и Карнаухов нашел?»
1: «Нашел. Правда, если честно, хорошо, что нашел. Того гада, что женщину убил, надо было сажать. То, что убийца он, 100%. Потом на суде этот упырь признался».
2: «Вот как? Спасибо, Вадим».
1: «Ты не смотри, что я такой тихий и серый», — продолжил Хромов. «Перегорел немного».
2: «Недооценили?»
1: «Не в этом дело. В 64-м банду полковника брали. Ты, наверное, помнишь, громкое дело было».
2: «Помню».
1: «Я тогда молодой был, слишком смелый, полез на рожон, меня подстрелили», — Вадим хлопнул себя по груди, — «и в заложники взяли. Ночь у них пробыл. Там еще девчонки из сберкассы сидели. За ночь насмотрелся я на этих зверей. Одну девочку убили, другую покалечили. После этого задумался я над своей жизнью. По сути, ничего наша жизнь не стоит. Тогда лежал в собственной крови и думал. Ничего я не оставил после себя. Ни дел хороших, ни семьи, ни детей. Дерево не посадил, дом не построил. Хотел из милиции уйти, но стыдно стало. Как ребята на меня посмотрят? Струсил Хромов? Остался, но осторожничаю теперь».
2: «Не надо тебе рисковать, Вадим. У тебя семья».
1: «Сына я родил, и ни одного. Деревьев в парке насажал целый лес, и дом у меня есть. Пора добрыми делами отличиться. Подожди, я сейчас соберусь».
2: Найти мальчишку-свидетеля не получалось. Обошли несколько дворов, спрашивали у всех, кого встречали в этот вечерний час. Результата не было.
1: «Зря ты билет сдал, Константин Сергеевич», — подытожил Хромов. «Соврал, похоже, Жамной».
2: «Если врал, то очень убедительно. Но зачем ему это? Он же понимает, что на слово мы не поверим», — возразил Немирович.
1: «Он сказал, малец в магазин за чекушкой бегал. А где ближайший магазин?» «Магазин-то мы найдем, но закрыт уже. Времени сколько».
2: «Ты так говоришь, будто мы из детского сада. Продавцов надо искать». Найти магазин помог таксист Виктор. Он сам из этого заводского района. Магазин и правда был уже закрыт.
1: «Так мы сейчас к Вере Павловне домой наведаемся», — с улыбкой заявил Виктор. «Это заведующая, я ее знаю, за железкой живет».
2: Даже не пришлось разыскивать других продавцов. Вера Павловна вспомнила этот день и мальчишку, который приходил за чекушкой.
1: «Славка это», — сказала заведующая, — «Лены Курковой сын. Они вот тут, через два дома живут. Мы бы другому мальчугану водку не продали, а Слава мальчик хороший, не врет. Сказал, дядя из малосемейки попросил, плохо ему». «Что ж, когда плохо, не помочь. Кстати, Лена у вас работает в столовой, в большом доме».
2: Лена Куркова испугалась, когда увидела на пороге капитана Хромова. Она знала, что Хромов из УГРО. Неужели Слава что-то натворил? «Лена, вы не волнуйтесь», — успокоил женщину Немирович.
1: Слава — важный свидетель, мы с ним поговорим, хорошо?» Славик подтвердил показания Жамнова. По времени, правда, точно он сказать не мог, но примерно все совпадало. Значит, Жамной не врал. «Показания надо оформить», — сказал Немирович. «Сделать это надо сегодня. Лена, собирайтесь с сыном, поедем к нам, обратно вас доставим». Прокурор Катков сам того не желал, но ему пришлось уговаривать Белоконя. Показания мальчика ломали всю стройную картину преступления, которую так усердно нарисовал Иван Михайлович.
2: «Михалыч, ты пойми», — подбирал аргументы Катков, — «этот московский щеголь не пальцем деланный. Ты сам говорил, он какое-то там дело маньяка раскрутил. И потом, ты думаешь, замминистра еще не в курсе всего вот этого?»
1: Катков помахал перед собой протоколами допроса свидетеля. «Слушай, Володя», — Белоконь не воспринимал доводы коллеги, — «я в следствии уже полтора десятка лет. Мне иногда даже показаний никаких не надо. Я вижу человека и сразу знаю, виноват он или нет. У меня чутье. А тут какой-то малец рассказывает, как он водку таскал из магазина. Вот ведь железобетонное алиби. Не смешите меня. Дали подельники Жамнова бабе, матери его денег, вот вам и алиби».
2: «Так это тоже доказать надо, Иван Михайлович».
1: «Я», — Белоконь резко поднялся, — «доказывать буду по-другому. Я сейчас генеральному напишу и посмотрим, как этот Костя будет выкручиваться».
2: «Ваня, сядь», — спокойно попросил Катков. «Мы не знаем, как все повернется. Но напишешь ты генеральному. Он же сам разбираться не будет?» «Не будет. А если там такие же дотошные, как Немирович? Проблемы начнутся. Тебе это надо? Ты на эмоциях сейчас. Давай успокоимся и подумаем, что делать дальше».
1: Белоконь опустился на стул, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу. «Да, Владимир Иванович, спасибо тебе, ты правильно рассуждаешь».
2: «Ну вот». Катков снял телефонную трубку, подождал секунду, пока трубку возьмет секретарь. «Наташа, а приготовь нам с Иваном Михайловичем кофе. Спасибо».
1: «У нас улик против Жамнова не на один срок хватит», — уже спокойнее рассуждал Белоконь. «Даже за то, что он просто угрожал убить Сергея Алексеевича, его надо посадить. Заодно это надо».
2: «Мальчишку допросить придется», — сказал Катков.
1: «Это понятно, но с Немировичем надо что-то делать. Если так пойдет дальше, мы дело не закроем. Висяк меня не радует».
2: «Что ты, Ваня, с ним сделаешь?» — спросил Катков, показал пальцем вверх. «У него там хорошая лапа, я так думаю».
1: «А не там, а мы здесь», — возразил Белоконь. «Я по своим каналам справки наведу. Безгрешных в наших ведомствах нет».
2: «Только осторожно, Иван. Мне проблемы не нужны».
1: В это же самое время Немирович разговаривал по телефону с генералом Савельевым. Единственное белое пятно — Слава не может точно назвать время, когда он принес Жамному бутылку. Но продавцы-то не путаются. Слава пришел после обеденного перерыва, а это значит после двух. С учетом расстояния до дома Жамнова так и есть. В три или сразу после трех мальчишка вошел в квартиру. Алиби железное.
2: «А если все же мальчика убедительно попросили?» — задал вопрос генерал.
1: «Ну, тогда, Борис Захарович, Славу надо в щуку без экзаменов принимать. Посодействуете?»
2: «Мало ты получал за свой острый язык. А как же другие улики?»
1: «Да все они косвенные».
2: «Ну, если ты так уверен, то постарайся убедить следователя».
1: Вот тут Борис Захарович собакой и порылась. Я не очень понимаю, почему Белоконь так резко взбунтовался. Не из-за показаний же.
2: «Мне отсюда сложно понять», — ответил Савельев. «Ты не иди в штопор. Попробуй контакт наладить. Вообще на чужой земле надо быть осторожнее. Поговори с Белоконем».
1: «Я вас понял». Константин положил трубку и тут же набрал номер телефона в кабинете следователя. «Слушаю», — строго ответил Белоконь.
2: «Иван Михайлович, это Немирович, добрый день».
1: Пауза. Белоконь, видимо, не ожидал звонка московского сыщика. Костя ждал. «Слушаю вас, капитан Немирович», — официальным тоном заговорил Белоконь. «Не по телефону. Я могу к вам приехать?» — спросил Немирович и не услышал ответа. Опять длинная пауза. «Я бы хотел поговорить и наладить отношения. Одно дело делаем». Капитан в точности выполнял рекомендации генерала. Если у Белоконя нет камня за пазухой, он обязательно пойдет на контакт. «А почему надо было эти отношения портить? Могли бы еще вчера позвонить и сказать, что есть свидетель, а не заниматься партизанщиной. Извините, капитан, сейчас занят. Вашего, так сказать, свидетеля сейчас привезут. Работать с ним буду. Позвоните завтра».
2: Странностей не убавилось. Вчера Костя просил следователя поговорить с Жамным, тот нагрубил. Сегодня он сетует на то, что Немирович оставил его в стороне от дела. Нет, камень Белоконь приготовил. Что из этого следует? То, что уши надо держать чистыми, глаза на макушке, а руки на пистолете. «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем», — оценил ситуацию крылатой фразой из кинокомедии Немирович, когда положил трубку.
3: Глава четвертая. Афера. Костя только успел зайти в номер, снять ботинки, как в дверь постучали. Хромов стоял на пороге, и в лице его Немирович увидел огонек, словно проснувшийся чертенок подогревал Вадима изнутри.
1: «Извините, Константин Сергеевич, что не даю отдыхать!»
2: «Заходи», — пригласил коллегу в номер Немирович. «И давай договоримся так. Я для тебя Костя, никаких этих Сергеевичей, лады?»
1: «Лады».
2: «Что случилось?»
1: «Как вы... Ой, как ты и думал, с грязью на сапогах что-то очень мутное».
2: Немировичу улика с грязью на сапогах сразу показалась притянутой за уши. Он попросил Хромова заняться этой историей. И вот что Вадим выяснил.
1: «Первое, — рассказывал инспектор, — я уточнил прогноз погоды. Дожди были, когда Жамной ездил по деревням. Я поехал в Вешки и в Поповку, взял там образцы и, как ты и сказал, отвез Андрею Ольгину».
2: «Не светился там?»
1: «Осторожно все сделал. Андрею тоже сказал, чтобы не трезвонил пока. Так вот, грязь на сапогах та же, что и в Вешках».
2: «То есть Жамной не врет?»
1: «Похоже, нет. Только бабушка, с которой он разговаривал, его по фото не признала. То ли он, то ли нет. Не уверена. Но и это еще не все. Ни 30 октября, ни раньше в районе Жуковки дождей не было. Дождь прошел там только на следующий день, то есть 31-го. Если даже Жамной был на месте убийства судьи, то никак не мог испачкать в грязи обувь».
2: «Вот это меня и смутило. Где он там мог грязь найти?» — рассуждал Немирович. «Ты что об этом думаешь?»
1: «Карнаухов», — односложно ответил Хромов.
2: «Подбросили улику?»
1: «Не исключаю».
2: Давно в своей практике Немирович не встречался с таким. Это самый низкий уровень добычи доказательств. Даже если перед тобой махровый рецидивист, заморавший себя кровью по самые локти, ты не имеешь права опускаться до такой низости. Работать надо чистыми руками, как бы не хотелось засадить мерзавца. Но в случае Жамнова подтасовку улики надо еще доказать. Кто это сделал? Кто приказал? Немирович сейчас понял одно. Будет схватка, и не факт, что он ее выиграет, а проиграть никак нельзя. «Значит так, Вадим, ты у нас засадный полк», — объявил Константин. «Занимаешься текучкой в отделе, держишься от меня подальше. Но в любой момент наготове, анализируй все, что происходит. А ты?» «А я в СИЗО. Если еще не поздно, попробую поговорить с Жамным. Белоконь не промах, с минуты на минуту может перекрыть доступ к телу. А с Жорой надо поговорить, иначе сделают его крайним. Тогда точно искать настоящего убийцу не будут».
1: «Все понятно».
2: «И вот еще что», — в завершении беседы сказал Немирович. «Передай Ольгину, пусть ляжет на дно. Без меня ничего не пытается сделать, хорошо?»
1: «Сделаю».
2: Константин успел. В СИЗО ему устроили встречу с Жамным. Капитан еще раз выслушал все доводы арестованного. Жамной не путался, излагал все последовательно и не отрицал того, что Павловского сильно не любил.
1: «Ну ладно я! Я, начальник, с бандой связался. Надоело спину гнуть за копейки, заработать решил. Они меня поначалу в темную использовали, а потом, когда узнал, откуда деньги, поздно было оглобли крутить. Я бандит и вор, вернее сказать, был таким. А что, Сергей Алексеевич, чем от меня отличался? Тоже жулик еще тот. Только он при власти, а я босяк, вот и вся разница».
2: «Вы хотите сказать, Павловский воровал?» — удивился рассуждением Жоры Немирович.
1: «Нет, он не воровал. Ему зачем? У него и так все на мази. Он приговоры выносил такие, какие надо».
2: «Кому надо?»
1: «А я почем знаю? Кому-то наверху».
2: «Выдумываете вы все, Жамной? Человек добился в своей жизни многого, трудом своим, упорством, а вам этого не удалось. Вот в чем причина вашей нелюбви к Павловскому — зависть.
0: «Неправда твоя, начальник», — упирался Жамной.
2: «Правда, Жора, правда». Жамной насупился и опустил голову. Хотел он или нет, но Немирович был прав. Завидовал Жора успешным людям и зятю своему в том числе, но признаться в этом не хотел ни себе, ни другим.
0: «Я помню, как они с Алкой спорили», — бурчал себе под нос Жора. «Я тогда еще к ним вхож был. Какой-то следак у него в гостях был. Видать, терли они о чем-то. Алла слышала. Она Алексеевичу выговаривала, мол, нельзя так. Человек не игрушка, надо судить по закону. А он ей: не лезь. Кроме закона есть еще политика. Если я его не осужу, его в другом суде осудят. Ивану надо помочь, я ему верю. В общем, ругались они».
2: «Вы сказали Иван, а кто такой Иван?»
0: «Не знаю, может, кто сверху, а может, друг. Не знаю, короче, судил он в ту сторону, в которую нужно. Вот так, гражданин начальник».
2: Переубеждать Жамнова не было никакого смысла. Костя узнал все, что ему надо, и прежде чем уйти, сказал: «Белоконь вас не выпустит, обвинение с вас не снимет. Вам, Жамной, придется сидеть до тех пор, пока мы не найдем настоящего убийцу. Так что будьте готовы к испытаниям, говорю честно, как есть». Жамной тяжело вздохнул, понимая, про какие испытания говорит капитан.
0: «Я же говорил, ты, начальник, другой человек. Посижу, мне не впервой».
2: «И все же встретиться с Иваном Михайловичем надо», — решил Немирович. Костя поехал прямо в прокуратуру. Белоконь был на месте. Константин открыл дверь и, не ожидая приглашения, вошел в кабинет. «Извините, Иван Михайлович, но нам надо поговорить», — быстро произнес Немирович и сел на стул напротив следователя. Белоконь положил авторучку, убрал в стол бумаги, с которыми работал, и, изобразив на лице безразличие, молча смотрел на Костю. «Давайте играть открыто», — предложил Немирович. Белоконь продолжал молчать. Видимо, это был один из любимых его приемов. Можно было помолчать, но Немирович пришел не за этим. «Я понимаю вашу реакцию на мое вмешательство», — сказал Константин. «Возможно, будь я на вашем месте, реагировал бы так же. Но я считал, что своими действиями помогу следствию, то есть вам. Разве это не так?»
1: «Послушайте», — Белоконь прервал режим молчания. «Вы, товарищ капитан, профессионально сделали свою работу. За считанные часы нашли преступника, я это ценю. Но зачем теперь ломать то, что хорошо сложено? Жамной был на месте преступления, и не надо сомневаться, он причастен к убийству. Кроме мальчика, которого, я уверен, уговорили или заставили дать ложные показания, у Жамного нет доказательств его невиновности. А у меня есть доказательства. Я уверен, Жамной посчитался с Павловским. Вот чего я не пойму, зачем вы его выгораживаете? Вас заставили? Вам заплатили? Никогда не поверю. Мне кажется, это ваша блажь. Да-да, блажь, или другими словами, излишнее чувство справедливости. Попробуйте мне возразить».
2: «Попробую. Во-первых, я не выгораживаю Жамнова. У меня нет к нему ни малейшего чувства жалости. Он вышел из колонии и ничего другого не делал, как только пил и дебоширил. Я не исключаю того, что он имеет отношение к убийству Павловского. Но есть одно большое «но». Убивал кто-то другой, его надо искать. А вот когда его найдем, тогда и узнаем, какую роль в этом деле сыграл Жамной».
1: «И как же вы собираетесь искать? И где?» — Белоконь не скрывал иронию.
2: «В судебном архиве, Иван Михайлович».
1: «Я так и думал», — Белоконь лукаво улыбнулся. «Только хочу вас предупредить, товарищ капитан. Пока вы будете протирать штаны в архиве, я расследование останавливать не буду. Жамнова я дожму, а вашего юного свидетеля выведу на чистую воду».
2: После этих слов Немирович понял, что Белоконь на мировую не пойдет. Напротив, старший следователь еще больше подогревал конфликт. Мало того, он не брезговал угрозами в адрес свидетелей. «Мальчика трогать не надо, Иван Михайлович», — очень спокойно попросил Немирович.
1: «Это уже мне решать», — артачился следователь. «Не забывайтесь, капитан. Я веду дело, и никто не имеет права мне указывать. Даже ваш замминистра. Можете ему передать мои слова. Через кого вы там действуете? Через вашего тестя, генерала Савельева? Вот через него и передайте. До свидания».
3: Костя не стал отвечать словесно на брошенный вызов. А это был вызов. Теперь здесь, в Семигорске, кругом будут одни препятствия. И сколько сил заберет преодоление этих препонов, Немирович не знал. Не знал он и того, что накануне Белоконь звонил в Генеральную прокуратуру и жаловался на самоуправство московского сыщика. Об этом Константин узнал через час после разговора с Белоконем.
4: «Высоко планку задрал этот следователь из Семигорска», — говорил в трубку Савельев. «Ты с ним разговаривал?»
3: Константин коротко пересказал недавно состоявшийся разговор.
4: «Видать, ты ему сильно мешаешь», — сделал вывод Борис Захарович.
3: «Что теперь?» — спросил Немирович. «Отзывать меня будете?» Савельев задумался. Он взял небольшую паузу, потом ответил.
4: «Что решит наш зам, я не знаю, но сейчас ему некогда. День милиции на носу. Кто-то из политбюро будет на концерте. Радуйся, пока не до тебя».
3: «Уже прыгаю от радости».
4: «Не перебивай, балагур. Сделаем так. 3 дня у тебя есть. В архив тебя пустят, я решил этот вопрос. Попробуй, Костя, справиться. Если зацепку не найдешь, придется уехать».
3: «Тоже не самый плохой вариант», — пробормотал Немирович чуть слышно.
4: «Что ты говоришь?»
3: «Нет-нет, это я себе, Борис Захарович».
4: Костя сразу поехал в архив. Если даже несмотря на праздничный день для него откроют хранилище, то это означает только одно — ставки велики. Видимо, тесть поставил на кон свою репутацию. Но Немирович всегда был лучшего мнения о Савельеве. Генерал — человек смелый и справедливый. Вместе с тем умело справляется с перипетиями подковерной возни. А таковая в высоких милицейских кругах имела место, хотя и тщательно скрывалась. В архиве Немирович запросил не все дела Павловского, а только те, которые закончились суровыми приговорами и даже высшей мерой. Правда, мертвецы лишены возможности отомстить, но у них есть родственники, друзья, подельники, в конце концов. Поэтому читать надо все. Архивариус, мужчина лет 50, в тяжелых роговых очках на шнурке, представившийся Николаем Николаевичем, водрузил перед сыщиком внушительную стопку. У Кости сразу пропало настроение. Тут работы не на один день. Вот кого-нибудь в помощь бы? Но кого? Хромова он сам отправил в резерв. Его сейчас дергать нельзя. Есть еще Андрей Ольгин, толковый малый, но он эксперт-криминалист, а это по другой части. Больше в этом городе положиться не на кого. Вывод — перелопатить надо все самому. Костя положил перед собой первую папку и приступил к работе. Уже давно стемнело за окном, а Немирович продолжал читать. То и дело заходил Николай Николаевич, смотрел на прикованного к папкам с делами Немировича, качал головой и уходил. В одной из посещений комнаты архивариус робко спросил. «Хотите, я заварю чай?»
3: «Что?» — не расслышав слова мужчины, переспросил Костя.
5: «Вы без обеда и уже, взглянув на наручные часы, добавил архивариус, видимо, без ужина. Хотя бы чай попьете?»
3: «Чай? Да, конечно». Николай Николаевич принес заварочный чайник, пузатый, с рисунком синего цвета под гжель, 2 стакана и тарелочку с сушками.
5: «Все, чем богат», — пожал плечами Николай Николаевич.
3: Мужчина разлил чай и указал на стул рядом с Костей.
5: «Я присяду, не помешаю?»
3: «Конечно, присаживайтесь». Костя закрыл выцветшую папку с делом и откинулся на спинку стула. «Спина затекла, но деваться некуда, буду читать, пока не посинею».
5: «До вас дела Сергея Алексеевича целая бригада изучала. Белоконь сотрудниками командовал. Так вы за полдня больше прочитали, чем они за 2».
3: «Обстоятельства заставляют».
5: «Вижу, дело важное, раз нас с вами здесь в празднике замуровали», — предположил архивариус.
3: Николай Николаевич окинул взглядом стопку с уже изученными делами и потом посмотрел на то, что предстояло Константину изучить. Он кивнул на папку, которая лежала сверху.
5: «А это дело я помню. Вышка».
3: Костя прочитал надпись на папке. «Игнатов Михаил Александрович. Статья 102. Это убийство с отягчающими обстоятельствами».
4: «А почему помните? Дело-то давнее».
5: «Давнее», — кивнул Николай Николаевич. «Этот Игнатов всю семью убил. Отца, мать и дочку. Только зачем? С отцом он повздорил, подрался. А мама с дочерью чем виноваты?»
3: Костя поставил стакан, подтянул к себе папку и раскрыл дело. И тут его словно ошпарили.
1: Следователем по этому делу был Иван Белоконь. Почему-то в голове всплыли слова Жамнова. «Ивану надо помочь!» А не об этом ли деле шла речь? Костя забыл о чае и погрузился в чтение.
5: «Только парня этого, — опять заговорил архивариус, — судьба сама наказала. Видать, есть Бог на свете. Простите».
1: «Что значит «сама наказала»?»
5: «Он погиб в катастрофе. Два поезда столкнулись. Вагон с заключенными раздавило, как консервную банку. Живых не осталось. Тогда в газетах такое не писали, но нам в суд сообщение пришло. Так что смерть свою он принял. У нас это сообщение сохранилось. Сейчас принесу».
1: На 316-м километре северной железной дороги между станциями Чулково и Великого произошло крушение, читал Немирович в справке. Дальше описывались обстоятельства столкновения двух поездов и последствия. Прилагался список осужденных, погибших в катастрофе.
5: «Вот», — указал Николай Николаевич на строчку, — «Игнатов Михаил Александрович».
1: «Я перепишу себе?» — спросил Немирович. Архивариус как-то засомневался, но потом разрешил. Константин углубился в чтение дела. «Ни одну деталь нельзя упустить, даже самую мелкую, самую незначительную. Только недавно избранный судьей областного суда Павловский рассматривает дело Игнатова в суде. А недавно переведенный в областную же прокуратуру следователь Иван Белоконь расследовал убийство семьи Капустиных. Какое совпадение!» Но вот что заинтересовало Немировича. Первые протоколы подписывает другой следователь, некто Губанов. «Николай Николаевич», — позвал архивариуса Немирович, мужчина подошел. «А кто такой Губанов?»
5: «А, Семен Афанасьевич, старшим следователем был. Очень уважаемый был человек».
1: «Он умер?»
5: «Нет, я не слышал об этом. Уволился, ушел на пенсию».
1: Николай Николаевич наклонился над протоколом, вчитался и сказал.
5: «Как раз в это время. У него с начальством всегда были разногласия. Семен уж больно принципиальный был. А что вы хотите, в СМЕРШе служил во время войны. Видно, устал бороться за правду и ушел».
1: «А где он сейчас, знаете?»
5: «Нет, что вы, несколько лет прошло. Вы в прокуратуре поинтересуетесь, кто-нибудь да знает».
1: Немирович просидел с делами до глубокой ночи. Пожалуй, единственное дело, которое заслуживало внимания, оставалось убийство семьи Капустиных. Да, Игнатов мертв, несколько лет прошло. Но если остался кто-то из близких Игнатова, и если были причины так долго ждать? В этом случае надо проверить. Маловероятно, что это то, что нужно, но других зацепок у Кости нет. Он решил начать с поисков Губанова. Для этого ему понадобится Вадим. Часы показывали 10 минут первого. Сейчас спать, все остальное утром. Иван Михайлович чувствовал себя некомфортно. Вчерашний разговор с Немировичем не оставлял его в покое. Этот московский выскочка на редкость упертый тип. Он не мытьем, так катаньем добьется разрешения на изучение дел Павловского. И это больше всего бесило следователя. Слава капитана Немировича бежала впереди него. Особенно после поимки волжского маньяка. Как назло, начальство в Москве никак не реагирует на его белоконя звонок в генеральную. Катков прав, там наверняка сидят такие же упертые правдолюбы, как и сам Немирович. Если самоуправство Немировича не аргумент, то надо привести что-то более существенное. Надо подумать. Белоконь снял трубку и набрал номер телефона секретаря областного суда. Его словно шарахнуло током, когда Иван Михайлович узнал, что Немирович вчера весь день работал в архиве. Председатель суда разговаривал с кем-то из Москвы и не стал возражать. Специально вызвали Николая Николаевича. День начался плохо. Белоконь набрал номер телефона Карнаухова.
5: «Слушай меня внимательно», — печатал глухим голосом фразы следователь. «Сейчас разыщи архивариуса областного суда Горелика».
1: «Привести к тебе?»
5: «Не перебивай. Вести никуда не надо. Надо узнать, какими делами Павловского интересовался Немирович».
1: «Залез все-таки в архив», — не сдержался Карнаухов.
5: «Только просьба, Леша, сделай это сам и очень тонко. Сделаешь?»
1: «Сделаю, Иван Михайлович».
5: «Потом сразу ко мне».
1: «Жди». В эту же самую минуту Немирович позвонил Хромову.
5: «Вадим, срочное дело есть. Время сможешь найти?» — спросил Костя. «Найду, я же многодетный отец, прикроюсь семейной проблемой. Что надо?»
1: «Был такой следователь в областной, Губанов. Он уже на пенсии, надо его найти.
5: Кроме фамилии еще что есть?
1: Семен Афанасьевич.
5: Спасибо, когда найду, что ему сказать?
1: Ничего, я должен с ним поговорить сам.
5: Принял, работаю.
4: Иван Михайлович сильно изменился в лице, когда вошедший начальник УГРО рассказал, что Немирович сильно интересовался делом Игнатова.
1: «Я так и знал, что этот червяк куда-нибудь залезет», — не маскируя злость, сказал Белоконь. «Чего он добивается?»
4: «А чего тебя так беспокоит?» — не понимая гнева следователя, спросил Карнаухов. «Вы же сами искали в делах Павловского зацепку. Не нашли. А он что, умнее вас?»
1: Белоконь словно не слышал милиционера. Он ушел в себя и, упершись глазами в стол, почесывал лоб.
4: «Я еще нужен?» — спросил Алексей.
1: Следователь поднял взгляд на Карнаухова и жестом указал тому на стол.
5: «Он мне здесь не нужен», — уже спокойно начал говорить Белоконь. «Я звонил в генеральную, жаловался, но реакции нет. Пока нет. Они там чухаться будут, перезваниваться между собой. А Немирович здесь нам всю картину испортит. Ты думаешь, зачем он в судебные дела полез?»
4: «Ищет. Работа у нас скорее такая».
5: «Ищет», — взмахнул рукой Белоконь. «Дело Жамнова разваливает. Не понимаю, зачем это ему? Вот скажи, Леша, ты веришь в то, что Жамной невиновен?»
4: «Вряд ли. Если не сам убил, то настропалил кого-то. Мы сейчас его связи проверяем».
5: «Вот, а Немирович Фантомаса ищет», — скривил лицо в надменной улыбке Иван Михайлович. «Я вот что прикинул. Друзья мои в Москве подсказали. Капитан-то наш ходок».
1: Белоконь смотрел на Карнаухова, прищурив один глаз.
5: «Понимаешь?»
4: «Не совсем», — признался Алексей.
5: «Покрути мозгами, Леша!»
1: Карнаухов не хотел строить догадки и перебирать варианты. Он ждал точных указаний от Белоконя. Пусть говорит открытым текстом. Если дела пойдут не по плану, то Алексей Карнаухов как бы в стороне выполнял распоряжение старшего следователя.
5: «Знаю-знаю, Леша, человек ты хитрый, но включиться тебе придется».
4: «Я и не отказываюсь», — прикидываясь простачком, ответил Карнаухов.
5: «У тебя же есть хорошая агентесса? Такая, чтобы москвич клюнул на нее».
4: «Подумать надо», — пространно ответил Алексей.
5: «Ты чего невинную овечку включил? Думаешь, я про твою Гришину не знаю?»
4: «Иван Михайлович», — Карнаухов замотал головой, — «Гришину нельзя».
5: «Это почему?»
4: «Она давно не у дел, уровень другой».
1: Белоконь встал, обошел стол и, остановившись за спиной Алексея, наклонился к его уху.
5: «Ты, Леша, меня удивляешь», — прошептал Белоконь. «Ты до сих пор не понял, какой уровень у Немировича? Самый высокий, Леша. Самый. Заряжай Гришину, возражения не принимаются».
4: «Вы не в курсе», — продолжал возражать Карнаухов. «Она замуж выходит. Я обещал не мешать».
5: «Так ты и не мешай», — словно черт-искуситель улыбнулся Белоконь. «Пусть ее счастью мешает Немирович. И немедли, у нас времени уже не осталось».
1: Карнаухов поднялся. В лице начальника УГРО Белоконь увидел сомнение.
4: «Афера это, Иван Михайлович», — произнес милиционер. «А если...»
5: «Не каркай», — грубо прервал Карнаухова следователь и, внезапно подобрев, добавил. «Афера. Но без нее у меня будут большие неприятности. Тебе же не надо напоминать, что мои неприятности вмиг становятся твоими».
4: «Не надо. Я пойду?»
5: «Иди. Я в тебя верю, Алексей».
0: Глава пятая. Комбинатор. Губанов встретил Немировича и Хромова пытливым, недоверчивым взглядом. Прежде измерил Константина и не стал скрывать брезгливости к броской иностранной одежде. Следом скользнул по фигуре Хромова и тоже остался чем-то недоволен. Завершив процедуру визуального знакомства, пенсионер кивком предложил идти за ним. Гости пересекли двор дома по деревянному, очень добротно сбитому настилу, и вошли на застекленную веранду. Губанов разулся, поставил обувь на толстый войлочный коврик и вошел в дом. Гости алгоритм поняли: делай как я. В доме пенсионера было тепло и пахло хлебом. На кухне женщина, видимо, жена Губанова, хлопотала у плиты. Она подняла голову, увидела гостей, вытерла полотенцем лицо и вежливо улыбнулась.
5: «Проходите сюда!» — скрипучим голосом сказал Губанов и, указав на старый, обитый черным дерматином диван с круглыми подлокотниками, не предложил, а скорее приказал. «Садитесь!»
1: Сам хозяин присел у стола. Семен Афанасьевич выглядел как-то постарообрядчески. Не хватало только религиозных атрибутов. Поверх косоворотки из плотного сукна надета жилетка, подбитая овчиной. Серые свободные штаны заправлены в высокие толстые вязаные носки. Ясно, почему на одетого по московской моде Немировича пенсионер-следователь смотрел осуждающе.
5: «Ну и зачем я понадобился уголовному розыску?» — продолжая сверлить взглядом Немировича, спросил Губанов.
1: «Семен Афанасьевич, перед уходом на пенсию вы вели одно дело — тройное убийство».
5: «Семья Капустиных», — не дал договорить Немирович Губанов. «Помню. Хорошо помню. Но у меня это дело забрали, и знаете, я из-за этого не расстроился».
1: «А по какой причине забрали?»
5: «Ну, кто ж их там разберет? Начальство так решило. Позвонил прокурор, тогда еще Жданов работал, и сказал: «Семен Афанасьевич, передай дело Капустиных другому следователю». Вот и весь фокус. Ну, то, что Ваня Белоконю передал, вы знаете».
1: «Знаем», — подтвердил Костя. «А почему ему? Он же тогда только в областную перевелся».
5: «А что? Белоконь очень толковый следователь, поэтому и пошел на повышение. Правда, чересчур резвый, но это по молодости. Сейчас, наверное, степенным стал».
1: «А на Игнатова сразу вышли?»
5: «Нет, я опрашивал свидетелей. Такая фамилия не звучала», — говорил Губанов. «Вы запросите в архиве дела. Соседи говорили о молодом человеке. Девочка, дочь Капустина, с ним встречалась. Точно помню, его Леня звали, но у него алиби, я проверил. Он уехал из Семигорска за 2 дня до убийства. Дальше дело Ваня вел, приходил иногда за советом».
1: Немирович вчера читал материалы дела, но имя Леонид он не припоминал.
6: «Я не видел в деле упоминания об этом Лене», — сказал Константин.
1: «Да?» — Губанов не скрывал своего удивления.
5: «Если я не ошибаюсь, в показаниях соседа фигурировал. Подождите, сейчас припомню его фамилию». «А!» — вспомнил пенсионер. «Пучков. Он жил в доме напротив. Точно, Пучков».
1: Костя помнил этот протокол допроса, но только там никакого упоминания о Лене не было. «Его вы допрашивали?»
5: «Да, в первый же день».
1: «Что-то тут не так», — Костя напряг память. «Я вчера читал эти показания, но Пучкова допрашивал Белоконь, а не вы. Его подпись под протоколом».
5: «Ерунда какая-то», — возмутился Семен Афанасьевич. «Быть этого не может. Вы что-то путаете, молодой человек. Если даже Ваня проводил повторный допрос, то мой должен был в деле остаться».
1: Для Немировича ясно стало одно. Дело о тройном убийстве тщательно почистили. Кто это мог быть? Ответ на поверхности. Кроме Белоконя или его прямого начальника, никто. Значит, есть вероятность того, что неизвестного и выморанного Леонида скрыли сознательно. Кто он, Леонид? Белоконь это знает точно, но никогда не скажет Немировичу правду. А эту правду надо узнать. Возможно, в этом и есть ключ к пониманию агрессивного поведения Ивана Михайловича. «Да», — согласился с Губановым Немирович, — «возможно, я невнимательно читал дело. Обязательно вернусь в архив и еще раз прочитаю». Костя не хотел будоражить нервы Губанову. Судя по всему, бывший следователь был человеком очень ответственным и принципиальным. Неизвестно, как он себя поведет, узнав, что улики в расстрельном деле подтасовали. Пусть живет спокойно. Милиционеры попрощались с Губановым и вышли на улицу. Они пошли к перекрестку, где их ждал Витя на своей двухцветной победе. Немирович внезапно остановился.
6: «Не было там в протоколе никакого Лени», — сказал Константин. «Протокол допроса Пучкова от другого числа. Иван Михайлович прямо факир».
5: «Не факир, а махинатор», — поправил Хромов.
1: «Если это его рук дело. А если его заставили?» «Понимаешь, Вадим, тройное убийство — не несчастный случай. Преступление громкое не только по меркам Семигорска. По всему Союзу такое нечасто бывает. Чтобы в серьезном деле мухлевать, надо иметь очень веские причины. Или...» — сделал вопросительную паузу Немирович.
5: «Или указание очень высокого начальника», — продолжил мысль Немировича Хромов.
2: «В точку. Найти бы нам гражданина Пучкова».
0: «Найдем», — пообещал Вадим. «Если он еще жив, найдем».
2: Немирович вернулся в гостиницу, чтобы позвонить Савельеву и рассказать о новых обстоятельствах дела. Но у стойки администратора столкнулся с Карнауховым.
0: «О, Константин Сергеевич!» — широко улыбнулся начальник УГРО. «А я к тебе. Уже собрался уезжать?»
2: «Что случилось?» — без особой радости спросил Немирович.
0: «Вот!» — Карнаухов протянул Косте конверт.
2: Константин посмотрел с опаской на конверт. «Что это?»
0: «Билет!»
2: Костя заглянул в глаза беспечно улыбающегося коллеги. «Что за шутки? Какой еще билет?»
0: «Да ты чего?» — чуть ли не хохотал Карнаухов. «Это билет на концерт в ДК профсоюзов. Концерт завтра. День милиции, Константин Сергеевич. Заработался? Начальник управления велел тебя пригласить. Я согласен. Живешь тут как отшельник».
2: Костя оттаял. Он и правда забыл, что послезавтра день милиции. Праздник весьма почитаемый в народе. Он взял конверт, достал оттуда билет и прочитал. «Третий ряд, место 15.
0: «Спасибо, Алексей. Знаешь, где ДК?»
2: «Найду».
0: «Но это еще не все», — с хитринкой в глазах добавил Карнаухов. «После концерта в ресторане «Днепр» банкет. Быть обязательно. Все, пока».
2: Карнаухов пожал руку Кости и быстро направился к выходу. Потом резко развернулся, подошел к Немировичу снова и сказал.
0: «Я слышал, Белоконь права качает. Ты особо не реагируй, он со всеми так. Человек такой, к славе ревнивый. Иван Михайлович тут один работает, а мы все так, пустое место».
2: Алексей хлопнул Немировича по плечу и ушел. А накануне вечером у начальника УГРО состоялась другая встреча. Светлана возвращалась домой поздно. Подойдя к подъезду, она увидела знакомое лицо с хитрой, не обещающей ничего хорошего улыбкой. Алексей Карнаухов встал навстречу старой знакомой.
0: «Здравствуй, Света!» — весело поприветствовал Алексей.
7: «Добрый вечер», — без энтузиазма ответила женщина.
0: «Ты чего, не рада меня видеть?» — спросил Карнаухов, прекрасно зная, какой будет ответ.
7: «Угадал, Леша».
0: «Это ты зря. Я твой друг, хороший друг. Вспомни, сколько раз я помогал тебе в жизни».
7: «Таких друзей», — тихо проговорила Светлана, — «запричиндала и в музей. Мы договорились, я тебе ничего не должна. Зачем пришел?»
0: «Что, прямо здесь будем о важных делах говорить?» — Карнаухов развел руками. «Может, домой пригласишь? Чаю нальешь?»
7: «Леша, ты же знаешь, я замуж выхожу. С прошлым покончено раз и навсегда. Не мешай мне, прошу».
0: «С прошлым?» — вдруг глуповатая улыбка слетела с лица милиционера. «С прошлым, Света, покончить нельзя. Ну, разве что если сдохнуть. Тогда да».
2: Алексей взял Светлану за локоть и сильно сдавил.
0: «Приглашай меня в гости. Холодно здесь, неуютно».
2: Светлана Гришина в былые годы была агентом инспектора Карнаухова. Однажды она попалась на скупки краденого и должна была переехать в колонию на несколько лет. Но Алексей Карнаухов предложил красивой, породистой девушке искупить свою вину другим способом. Он вывел Свету из-под удара и сделал ее своим инструментом. Света умная, смышленая женщина не раз помогла Карнаухову. И вот когда Алексей Федорович уже метил в начальнике уголовного розыска Семигорска, Гришина попросила его с ней расплатиться. Алексей хоть и был мужчиной скверным и эгоистичным, Свету отблагодарил. Он устроил ее в центральный универмаг на место главного товароведа, а через пару лет Гришина стала директором. Тогда Карнаухов пообещал больше не трогать Свету и забыть все, что между ними было. Теперь, оказалось, обманул.
0: «Я тебе торжественно клянусь», — говорил Карнаухов, сидя на кухне и попивая из чашки чай. «Это последний раз. Света, клянусь, не хотел тебя беспокоить. Начальство заставило».
7: «Ты врешь, Леша. Ты всегда врешь».
0: «Вот упертая!» — Карнаухов отодвинул чашку, достал из кармана пачку опала и грубо приказал Светлане. «Пепельницу!»
2: Вот такая внезапная смена настроения и тона Карнаухова пугала Гришину. Она знала, что этот мужчина может и руку приложить, да так, что синяков не останется, а больно будет долго. Света взяла из серванта пепельницу и поставила перед гостем.
7: «Я уже не в той форме», — тихо оправдывалась Гришина. «Посмотри на меня, Леша».
2: Карнаухов поднял злые глаза на женщину.
1: Смотрел несколько секунд и потом сказал:
8: «Подойди».
1: Света с опаской подошла к Алексею. Он, не выпуская изо рта сигарету, положил руку ей на грудь. Света вздрогнула и отвернула голову.

0: Света слушала, не перебивая. В общем-то, ничего нового для нее не было. Уложит в постель московского командировочного, затем по графику скандал, возможно, с дракой. Ревнивый жених в исполнении одного из подчиненных Карнаухова появится в нужный момент. Вызов наряда милиции и протокол. В финале спектакля появляется Алексей Федорович и играет роль спасителя. Вот и все. «Но есть один нюанс», — говорил в завершении Алексей. «Этот московский товарищ очень опытный зверек. Сфальшивишь — раскусит. Если что пойдет не по плану, придется спецсредства в ход пускать. Будь готова. Вопросы, Света». Какие могли быть вопросы? Светлана понимала, что отказаться не может, поэтому надо было настроиться на роль сильно жаждущей любви женщины. Давно она этого не делала. Что ж, придется вспомнить. «Он хотя бы симпатичный?» — спросила Света уходящего Карнаухова.
1: «Тебе понравится».
0: Проводив Карнаухова взглядом, Немирович поднялся в номер и позвонил генералу.
1: «А напрямую спросить Белоконя не хочешь?» — спросил Савельев, выслушав рассказ сыщика.
0: «Он не идет на контакт. Я не удивлюсь, если после такого вопроса начнет открыто мешать, а может и вредить».
1: «Неужели все так серьезно?»
0: «Очень, Борис Захарович, у меня к вам просьба».
1: «Проси».
0: «Я хочу все знать о крушении поездов на Северной железной дороге». Костя открыл блокнот и прочитал генералу то, что записал в архиве. «И желательно точный список жертв, место захоронения и, если можно, показания свидетелей».
1: «Это не просто, Костя».
0: «Знаю».
1: «Мне кажется, ты не там ищешь. Тебе надо в Семигорске искать родственников этого Игнатова. Мертвецы сами мстить не умеют».
0: «И все-таки», — настаивал Немирович, — «попробуйте достать эти документы».
1: «Сегодня попробую, позвоню утром».
0: Утром Костя из номера не выходил, ждал звонка. Телефон зазвонил пронзительно, заставив Константина вскочить с кровати. «Алло?» «Товарищ Немирович?» — это был женский голос.
1: «Да».
0: «Это администратор. Здесь к вам женщина пришла. Ждет. Вы спуститесь?»
1: «Женщина? Она представилась?»
0: «Да, Куркова Елена», — ответила администратор.
1: «Я не могу отойти от телефона, пусть поднимется».
0: «Понимаете», — администратор стала говорить тихо, — «руководство гостиницы запрещает».
1: «Инспектору уголовного розыска разговаривать со свидетелями?» — перебил женщину Константин. «Вы это хотели сказать?»
0: Администратор молчала.
1: «Проводите ее в мой номер», — распорядился Немирович. «Жду».
0: Через несколько минут Елена Куркова, мама Славы, вошла в номер Немировича. «Что-то случилось?» — с порога спросил капитан. Лена кивнула и оглянулась, словно боялась, что ее разговор с сыщиком подслушивают. Костя выдвинул стул около небольшого столика и предложил Елене сесть. «Воды?» — спросил Немирович. «Нет». Костя видел, что Лена сильно расстроена. Она поставила сумку на колени и яростно теребила ручки, словно стараясь их протереть до дыр. «Лена, успокойтесь и рассказывайте». «У нас неприятности», — Куркова заговорила очень тихо. «Вчера приходил человек из прокуратуры. Он сказал, что Славик должен дать другие показания. Я не знаю, как быть», — голос Лены задрожал. «Я не знаю, кого слушать».
1: «Тот, кто приходил, он представился?» — спросил Костя.
0: «Да, но не помню его фамилию».
1: «Как выглядел?»
0: «Худой такой, молодой. Волосы рыжие и веснушки на лице».
1: «Борисенко», — Костя понял, о ком говорит Куркова.
0: «Да, да-да, Борисенко».
1: «И как Слава должен изменить показания?»
0: «В общем», — Лена распахнула сумку и достала оттуда свернутый в четверо маленький листок. Листок она протянула Косте. «Он велел записать, чтобы ничего не перепутать».
1: Немирович развернул листок и понял. Борисенко, а вернее сказать Белоконь, требует в показаниях изменить дату. То есть мальчишка бегал в магазин не в день убийства, а днем раньше. Костя предположил, что и заведующая магазином тоже получила такое предложение. Вряд ли у работника торговли найдется возможность противостоять старшему следователю прокуратуры. Согласится и даст новые показания. Поэтому выход у Курковой с сыном один, скорее его нет.
0: «Лена, я хочу, чтобы вы знали, ложные показания — это преступление. Но в вашем случае надо выполнить условия следствия. А чтобы потом, когда все развернется в другую сторону,

0: то есть мы найдем настоящего убийцу, вам не отвечать по закону, напишите сейчас здесь все, что было вчера. Это объяснительное будет у меня. В этом случае я гарантирую вам безопасность. Будете писать?»
1: «Дайте ручку», — сказала женщина.
0: Пока Лена писала, Немирович размышлял. «Надо же, Иван Михайлович ничего не боится. Теперь Жора за мной пойдет с легкой руки старшего следователя по 102 статье. Неужели Белоконь думает, что я буду молчать? Или у него есть план по моей нейтрализации? Но как? Договориться со мной? Он не дурак, знает, это невозможно. Заставить меня молчать? А это каким способом? Запугать? Знает, что не выйдет. Тогда только убить. Но это уже из области фантастики. Мы же не в Италии живем и не в Америке. Это там мафия просто решает вопросы с упертыми полицейскими. В Советском Союзе такого быть не может. На что же он рассчитывает? Вопрос открытый. Посмотрим». Лена закончила писать и передала объяснительную Немировичу. «Объяснительная останется у меня», — сказал Костя. «Вы никому не говорите, что рассказали мне? Никому, даже близким, и Славе не говорите».
1: «Я поняла».
0: Как только Куркова закрыла за собой дверь, раздался звонок телефона. На этот раз это был генерал Савельев. Он рассказал, что во время столкновения поездов тюремный вагон пострадал больше всех. Он был прицеплен сразу за локомотивом. Живых не осталось, людей собирали по частям, ориентировались по одежде, хоронили осужденных в общей могиле. Игнатов в списке есть, значит, его останки тоже нашли.
2: «Если ты уверен, что судью убили из-за приговора Игнатову, то ищи родственников, Костя», — повторил генерал. «Родственников или очень-очень близких друзей. Но, скажу честно, слабая версия. Перспективы никакой».
0: «Зато у Белоконя грандиозная перспектива», — Немирович прочитал в трубку объяснительную Елены Курковой. Генерал выдержал паузу и спросил. «Он что, Кощей бессмертный?» «Я тоже так подумал». «Знаешь что, капитан Немирович, бери-ка ты билет и приезжай. Дело Павловского вышло из берегов Семигорска. Напишешь рапорт, все подробно, а замминистра пусть решает. Заканчивай там». «Слушаюсь, товарищ генерал. Вечером схожу на концерт в честь Дня милиции и ночным поездом в Москву. Только чую я, придется мне сюда вернуться». Когда Немирович говорил это Савельеву, он не знал, что ночным поездом он из Семигорска сегодня не уедет. После концерта Костя вместе с Карнауховым приехал в ресторан «Днепр». Алексей вел себя легко, непринужденно, шутил. Словом, праздничное настроение начальника УГРО задавало тон всему вечеру. Банкет был накрыт в отдельном зале. Карнаухов показал Немировичу столик у окна и сказал, что это начальник управления распорядился посадить Немировича к нему за стол. «Отчего такая честь?» — удивился Константин.
2: «Тоже скажешь. Ты же не рядовой инспектор. Чай из Москвы прислали», — шутливо кривлялся Алексей. «Из самого министерства».
0: Немировичу все равно было, где и с кем сидеть, он посматривал на часы. Ровно в половине двенадцатого ему надо быть на вокзале. Конечно, ни Карнаухов, ни начальник управления, ни кто-либо другой о сегодняшнем отъезде Немировича не знал. Знал только Витя, который в назначенное время должен был подъехать к ресторану. Когда банкет уже был в полном разгаре, в зале появилась интересная женщина. Немирович сразу обратил на нее внимание. Это была Светлана Гришина. Она окинула взором зал, остановила взгляд как раз на столике, за которым сидел Немирович с Карнауховым, и пошла в их сторону. Гришина подошла к начальнику управления и стала что-то говорить ему, пожимая руку и красиво улыбаясь. То, что она говорила, расслышать не удавалось, заглушала музыка. Ансамбль, звеня гитарными струнами, пел «Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза?» Карнаухов заметил интерес Немировича к Светлане.
2: «Красавица, правда?» — наклонившись к Косте, сказал Карнаухов.
0: «Не спорю».
2: «Знаешь, кто это? Директор нашего центрального универмага».
0: «Такая молодая?» — удивился Костя.
2: «Она не только молодая, она еще и незамужняя».
0: В эту секунду Гришина, видимо, завершив поздравительную тираду, собралась уходить. Карнаухов вскочил со стула.
2: «Света!» — окликнул он Гришину и замахал рукой. «Света, подожди!» и, обернувшись к Немировичу, бросил. «Я сейчас!»
0: Карнаухов и Света обменялись несколькими фразами, и Алексей повел ее к своему столику. Он галантно отодвинул перед дамой стул и посадил Светлану рядом с Немировичем.
1: «Леша, мне неудобно», — говорила Гришина. «Ваш праздник, я тут при чем?»
2: «Обидеть хочешь? Неудобно ей», — отвечал Карнаухов. «Сиди, я сейчас скажу официанту, тебе накроют».
0: Алексей поводил взглядом по залу. Официанта не увидел.
2: «Куда все делись? Так, пойду разберусь, а вы пока познакомьтесь. Давайте, давайте!»
0: Алексей убежал искать официанта. «Константин», — представился Немирович.
1: «Света», — опустив от смущения глаза, ответила Гришина.
0: «Для своей должности вы очень скромны».
1: «А откуда вы знаете, какая у меня должность?» «Ах, да!»
0: — Света увидела возвращающегося Карнаухова.
1: «Леша проболтался».
2: «Еще как проболтался!»
0: Алексей выдернул из-за соседнего столика стул и подсел к Светлане.
2: «Сейчас все будет в лучшем виде», — сказал он. «Что вы сегодня пьете, прелестная Светлана?»
1: «А что пьет твой друг Константин?» — вопросом ответила Гришина.
2: «А мой друг Константин нифига ничего не пьет. Не отравим мы тебя, капитан Немирович», — громко крикнул Карнаухов, перекрывая голосом громыхнувший веселой песни ансамбль.
0: Светлана бросила на Константина вопросительный взгляд. Костя пожал плечами.
1: «Когда такой молодой красивый мужчина не выпивает, — говорила на ухо Немировичу Света, — возникает вопрос, все ли у него в порядке?»
2: «У меня все в порядке, Света», — также на ухо ответил Константин. «Просто не люблю выпивать в незнакомой компании».
1: «Ха-ха!» — захохотала Гришина. «Боитесь, напоят и обесчестят?»
0: «Что-то вроде того».
1: «К этой компании это не относится», — Светлана сделала жест, как бы объединив всех присутствующих в зале. «Здесь все ваши, можно сказать, родня», — теперь засмеялся Костя.
0: «Вы, наверное, не в курсе, Света, но с такой роднёй надо быть всегда начеку». Света опустила уголки губ и помотала головой.
1: «Я думала, это только у нас, в торговле, клубок гремучих змей. А оно вот как, и у вас тоже».
2: «Похлеще торговли, Света».
0: На сцене к микрофону вышла солистка, милая стройная девушка в длинном платье с блестками, и запела. «Уезжаешь, милый, вспоминая меня, пролетят столетия вроде птичьих стай».
1: «Ой!» — встрепенулась Светлана. «Шербурские зонтики! Пригласите меня!» — Света дотронулась до руки Немировича. «Моя любимая песня!»
0: Костя встал и галантно протянул Светлане руку, приглашая к танцу. Света что-то говорила, у нее приятный низковатый тембр, но Константин не слушал. Он погрузился в свои размышления. Внутренне Немирович негодовал. Что за натура у него? Почему ему надо преодолевать с таким чудовищным напряжением свои плотские желания? Вот положила эта красивая женщина нежные тонкие руки к нему на плечи, коснулась как бы невзначай его лица густыми, пахнущими свежестью волосами, сказала ему вроде бы ничего не значащий комплимент, и все, Костя поплыл. Он признавался себе, если бы не ждала его дома любимая и желанная девушка Алена, бросился бы немедленно в омут вместе с эффектной обворожительной Светланой.
1: «Я просто обожаю этого актера», — вырвавшись из своих мыслей, услышал Немирович Свету. «А вы?»
2: «Я уже лет 5 не был в кино», — нашелся Немирович. «Не могу разделить ваше восхищение, Светлана».
1: «Господи, Константин, давайте уже на «ты». Выкаем, как на партсобрании».
2: «Принимается».
0: Вернулись за столик. Светлана подвинула свой бокал к Немировичу.
1: «Поухаживайте, налейте мне шампанского».
0: Костя налил золотистый напиток, играющий пузырьками, и подвинул его к женщине.
1: «А себе?»
2: «Я выпью минералки».
1: «Понимаю», — Света отвернулась.
0: Костя понял, что обидел женщину.
1: «Вам со мной неинтересно», — сказала Гришина. «Вы вообще не здесь, я вижу, вы далеко. И когда мы танцевали, вы, Костя, меня не слушали».
0: Света залпом осушила бокал с шампанским.
1: «Извините, мне пора», — Светлана поднялась, взяла сумочку и собралась уходить.
0: Костя почувствовал себя негодяем. Он взял женщину за руку. «Я могу вас проводить?» Света смотрела сверху на Немировича и молчала. Эту картину наблюдал Карнаухов. Что-то подсказало ему, что пора вмешаться. Он подскочил к столику.
2: «Так», — вытаращил глаза слегка подвыпивший Алексей. «Я что-то пропустил? Ты куда собралась, Света? Сидим, отдыхаем!»
0: Карнаухов забрал у Светланы сумочку.
2: «Светочка, вечер в самом разгаре. Куда ты торопишься? Мы тебя проводим. Потом».
1: «Мне надо домой», — капризничала Гришина.
2: «Я понял. Это он тебя обидел?» — Карнаухов шутливо насупился и указал на Немировича.
1: «Никто меня не обидел».
2: «Тогда поход домой отменяется», — махнул рукой, как саблей Алексей.
1: «Ладно», — согласилась Светлана. «Дай сумочку, мне надо сходить попудрить носик».
0: Карнаухов проводил женщину взглядом и подсел к Константину.
2: «Ты чего? Вроде у вас все склеивалось».
0: Немирович вздернул брови и посмотрел на коллегу.
2: «Ну», — поспешил исправиться Карнаухов, — «танцевали вроде как, и это...»
0: Леша прервал невнятные домыслы Карнаухова Немирович. «Меня дома ждет любимая девушка. Она там, а я здесь. Света, конечно, очень интересная, шикарная женщина, но не в моих правилах изменять своей любимой».
1: Карнаухова перекосило.
0: Он скривил губы и закатил глаза.
2: «Ты зачем мне это говоришь?» — спросил он. «Я что, не мужик? Не знаю, как это бывает. Ты прямо как Ленинская гвардия заливаешь».
0: Карнаухов склонился близко к Немировичу и прошептал.
2: «Не обижай Светку. Обидишь, будешь иметь дело со мной».
0: И тут же громко засмеялся. Костя посмотрел на часы. От проныры Карнаухова это не ускользнуло.
2: «Шучу я, Костя», — сменил тон Алексей. «Ты куда-то спешишь?»
0: Немирович скрывал свой отъезд. Пусть это будет маленьким сюрпризом.
1: «Нет, просто устал сегодня. Думал пораньше в гостиницу уехать».
2: «Успеешь», — хлопнул по плечу Константина Алексей. «Не уходи, я скоро».
0: Вернулась Света. Немирович начал развлекать женщину разговорами, пригласил еще раз на танец, а когда вернулся к столику, увидел стоящего за колонной Хромова. Вадим движением головы показал Немировичу, что надо выйти. Видимо, что-то важное. Костя вышел из зала и пошел за Вадимом.
1: «Карнаухов собирается тебя подставить», — сообщил Хромов, когда убедился, что их с Немировичем никто не видит.
0: «Подробнее».
1: «Я только что слышал его разговор в подсобке. Васильев передал Карнаухову бутылку и сказал: «Налей только ему, сам не пей. Будет готов минут через 10. Костя, ты понимаешь?»
0: Немирович быстро прокрутил все сегодняшние события и примерно понял, чего хочет Карнаухов.
1: «Ты молодец, Вадим. Слушай, там в зале Ольгин. Быстро тащи его сюда».
0: Через несколько минут Ольгин с ничего не понимающим взглядом стоял перед Немировичем. Костя рассказал свои предположения.
1: «Снотворное», — решил Ольгин. «Сильная или большая доза, других вариантов нет».
0: «Как сделать, чтобы выпить, но не заснуть?»
1: «Просто. Быстро промыть желудок».
0: «Поможешь?»
1: «Конечно».
0: Буквально за 5 минут друзья разработали план. Каждый знал свой маневр.
1: «Ну а теперь распишем пульку», — подвел итог Немирович. «Только по нашим правилам». «Что ж, Светлана, иду в твои объятия».
0: Действия Карнаухова теперь были ожидаемыми. Немирович с трудом согласился выпить бокал красного вина.
2: «Выпьем за наш день», — громко изображая из себя пьяного, говорил Карнаухов. «Проводим Светочку домой. Вместе. Договор?»
0: «Да», — ответил Немирович. Карнаухов не тронул бутылку красного, которая появилась на столе во время отсутствия капитана, а схватился за полупустую московскую.
2: «Может, все-таки беленькой?» — прищурившись, спросил Алексей.
0: «Нет», — отказался Костя. «Вина полбокала и поедем». Когда Костя осушал бокал, он заметил, как на него смотрела Света. В глазах женщины он распознал тень тревоги. Конечно, она знала, что подмешана в вино, и ей стало не по себе. Костя выдержал паузу и вышел в туалет. Только не в общий туалет пошел Немирович, а в служебный, где уже ждал его Ольгин. Через 5 минут Немирович вернулся.
2: «Ну что?» — продолжал хороводить Карнаухов. «Поехали! Надо нашу Светочку проводить!»
0: Света взяла Костю под руку и, то и дело заглядывая Немировичу в глаза, пошла с ним в гардероб. У входа в ресторан уже стояла белая «Волга» с шашечками на передних дверях. Костя сел вместе с Гришиной на заднее сиденье. В машине его начало клонить ко сну, да так, что сопротивляться было не по силам. Немирович склонил голову и пристроился на плече у Светы. Он бурчал что-то себе под нос, причем так, что никто не смог разобрать его речитатив.
2: «Готов», — подытожил Карнаухов.
0: Затаскивали Немировича в квартиру Гришина и Карнаухов и таксист.
1: Они не знали, что следом за ними к дому Гришиной подъехала Победа Виктора, в которой сидели Ольгин и Хромов. Друзья Немировича держали ситуацию под контролем. Тем временем в квартире, не подразумевая, что Немирович все слышит, Карнаухов инструктировал Светлану.
2: «Разденешь его, и пусть остается в твоей постели».
3: «А если его того?» — Света сделала характерный жест. «Ну, того. Буду я во всем этом лежать?»
2: «Не вывернет. Это снотворное, не отрава. Не паникуй. Васильев придет часов в пять. Так наверняка. Ты должна быть голой».
3: «Леша!»
2: «Я сказал голой», — строго произнес Карнаухов. «Не девочка, не убудет с тебя. Короче, не перебивай».
1: Дальше Алексей выдал весь план с подробностями. Ревнивый муж кидается в драку, Света получит несколько оплеух, так надо. Немирович наверняка кинется заступаться. Схема проверенная. Драка, разбитый нос или даже два, звонок в милицию, наряд приедет моментально, все уже готово.
2: «Дальше твое дело сопли и рыдания. Приеду я, и дело в шляпе, понятно?»
3: «Понятно. Дверь захлопнешь», — тихо ответила Светлана и пошла в душ.
1: Через секунду щелкнул замок. Это ушел Карнаухов. Теперь ход Немировича. Костя ждал, когда из ванной вернется Гришина и начнет его раздевать. Дождался. Немирович изобразил из себя совершенное бревно. Светлана с трудом справилась со своей миссией. Немировича женщина оставила одного, а сама взяла из шифоньера белье и ушла спать в другую комнату. Костя подождал какое-то время, оделся и укрылся одеялом. Следующий акт запланирован на утро, а пока можно и поспать. Хромов и Ольгин разделили ночь поровну. Один должен был беспрестанно наблюдать за входом в подъезд. Виктора переселили на задний диван. Он тоже порывался участвовать в операции, но Хромов приказал парню забыть об этом. Он приложение к победе только и всего. Надо отдать должное хорошей организации. У Карнаухова все работало как часы.
4: «Эту бы энергию да в мирных целях», — сказал Вадим, когда в пять утра увидел Васильева, входящего в подъезд.
1: Хромов толкнул локтем спящего рядом Ольгина.
3: «Подъем! Началось!»
1: Ольгин выпрямился, как пружина, и начал растирать ладонями заспанное лицо.
3: «Ждем пять минут и поднимаемся», — сказал Хромов.
1: В предутренней тишине очень хорошо было слышно, как провернулся ключ в замке входной двери. Осторожные шаги по коридору. Затем скрипнула дверь. Видимо, назначенный на роль жениха заглянул в соседнюю комнату.
3: «Там!» — услышал Костя шепот Гришиной.
2: «Иди ложись с ним», — прозвучал незнакомый мужской голос.
3: «Милости просим», — прошептал Немирович.
1: Светлана осторожно открыла дверь спальни, заглянула. Немирович мерно посапывал. Женщина сбросила с себя ночную рубашку и аккуратно, чтобы нечаянно не разбудить, скользнула под одеяло. И тут электрический разряд пробил Свету с макушки до пяток. Капитан лежал под одеялом одетый. Она не успела вскрикнуть, как Немирович закрыл ей рот ладонью.
2: «Тсс!» — шепнул ей в ухо Костя. «Испортишь красивый финал».
1: В темноте Константин разглядел огромные, испуганные глаза Светланы. Она задрожала. В эту секунду открылась дверь, и в спальне включился свет. У двери стоял высокий молодой человек. Он, наверное, по неопытности не обратил внимания на перекошенное от испуга лицо Светланы и выдал заученный текст. Причем сделал это громко, очень громко. То ли для того, чтобы ошеломить спящего Немировича, то ли для того, чтобы соседи услышали и в нужный момент подтвердили происходящее.
2: «Это кто?» — заорал мужчина. «Я не понял!»
1: Костя быстро откинул одеяло и встал с кровати. «Капитан Немирович», — ответил на вопрос Константин, — «московский уголовный розыск. А вы, я так понимаю, Васильев?» Этот трюк стал настолько неожиданным, что Васильев впал в ступор, а Костя нагнетал давление. «Сядьте», — приказал капитан и указал на пуфик около шифоньера. «Сесть, я сказал», — теперь громко крикнул Немирович. Через секунду Васильев пришел в себя и решил выскользнуть из квартиры. Он метнулся в коридор, распахнул дверь, но на площадке уже стояли Хромов и Ольгин. Путь к отступлению перекрыт.
3: «Ты куда собрался, Гена?» — услышал Костя голос Хромова. «Вернись, там тебя любимая ждет».
2: «А-а-а!» — закричал Васильев от отчаяния.
4: Света вызвала милицию, как и требовал Карнаухов. Наряд прибыл минут через пять. Двух сержантов и лейтенанта разместили на кухне и велели хозяйке напоить парней чаем. «Сидим тихо, товарищи», — сказал милиционерам Костя, показав свое удостоверение. «Капитан Хромов объяснит вам суть операции. Вадим, просвети патрульных». Теперь осталось дождаться самого Карнаухова. Алексей не спешил. Наверное, решил, пусть клиент созреет. Зря он тянул. В это время обескураженный Васильев выдавал весь расклад, что называется, явки и пароли. Карнаухов выкурил сигарету около подъезда и поднялся в квартиру. К его приходу Немирович с товарищами подготовили место преступления. В коридоре валялась перевернутая тумбочка, на стене перекошенная вешалка для верхней одежды, а сама одежда грудой лежала на полу. Карнаухов насторожился. Его смутила тишина. Он перешагнул через одежду и толкнул дверь кухни. Закутанная в одеяло, Гришина сидела напротив лейтенанта и, можно было подумать, давала показания.
2: «Где?» — успокоившись, спросил Карнаухов.
3: «Там», — указала Светлана в сторону спальни.
4: Алексей, засунув руки в карманы пальто, прошел к спальне. Как только он заглянул в комнату, сразу понял — провал. Он инстинктивно сделал шаг назад, но наткнулся на стоящего за спиной Хромова. «Заходите, Алексей Федорович, не стесняйся, тут все свои», — пригласил Карнаухова в комнату Константин. Карнаухов бросил злой взгляд на сидевшего на краю кровати, понурившего голову Васильева. Гена встретил взгляд начальника и понял, что всех собак за провал повесят на него. «Я хотел было оправдаться, Васильев».
2: «Заткнись», — грубо прервал подчиненного Карнаухов.
4: «Свои проблемы вы потом решите, когда мы уйдем», — сказал Немирович. «Что, Алексей Федорович, наедине поговорим или при свидетелях?»
2: «Выйдите все», — скомандовал Алексей.
4: Васильев тут же поднялся и поспешил выполнить приказ начальника. Ольгин и Хромов не шевельнулись, они ждали решения Немировича. «Подождите в коридоре, ребята», — попросил Костя. Оставшись наедине с Карнауховым, Костя не собирался упускать инициативу. Он, в отличие от оппонента, победитель. Комбинация Карнаухова не сработала. Немирович указал жестом на все тот же пуфик. «Присаживайся, Леша». Карнаухов снял пальто, бросил его на кровать, но садиться не стал. Встал, опершись плечом на стену.
2: «Зачем все это?» — спросил капитан. «А ты сам не догадываешься?»
4: «А я не хочу гадать. Я хочу знать наверняка. Если ты мне не представишь внятного объяснения, то рапорт ляжет на стол заместителю министра. Что последует за этим, можешь сам догадаться, а могу и я рассказать».
2: «Не надо!» — рыкнул Карнаухов. «Лезешь ты туда, куда не надо. Вот и вся причина».
4: «А куда не надо? И кому не надо?» Карнаухов не ответил, отвернулся к окну. «Леша, ты опытный оперативник, начальник розыска, ты же знаешь, все козыри у меня. Ты можешь мне не рассказывать. Давай просто дождемся группу из министерства и распрощаемся со своими должностями, а может и со службой вообще».
2: «Я приказ выполнял», — сказал Карнаухов. «Мне этот спектакль самому не нравился. Предупреждал его, вот и приехали».
4: «Фамилию? Ты фамилию забыл назвать? Кого предупреждал?»
2: «Старшего следователя областной прокуратуры», — сквозь зубы цедил Карнаухов. «Ивана Михайловича Белоконя».
4: «Значит, его комбинация? Иван Михайлович главный комбинатор?»
2: «А кто еще?» — кинул Алексей. «Я же тебе говорю, мне это нафиг не надо».
4: После этих слов Карнаухов достал сигарету и закурил.
2: «Как ты раскусил?» — спросил он Немировича.
4: «Нет никакого желания делиться с тобой опытом. И давай договоримся, вопросы задаю я». Карнаухов заиграл желваками. Если бы Немирович был простым инспектором УГРО, если бы за ним не стояли высшие чины министерства, то Карнаухов прямо здесь и сейчас набил бы морду этому московскому франту. Но сейчас, в той ситуации, в которой оказался Алексей Карнаухов, он должен был смириться и сотрудничать. Оттого и злость распирала Алексея. «Чего так боится Белоконь?» — продолжал спрашивать Немирович.
2: «Не знаю. Сказал, что ты выгораживаешь Жамнова, что ты вредитель и хочешь спустить на тормозах расследование. Он жаловался в генеральную, но там ничего не решили. Потом вызвал меня и сказал: возьмем тебя на сладеньком, и ты сразу станешь ручным, Отказаться я не мог, ты же понимаешь?
1: Отказаться, конечно, не мог, согласился Немирович, но мог меня предупредить, это было бы честно.
4: Костя понимал, что Карнаухов врет. Он, по словам Хромова, давно служит Белоконю. Что-то их связывает. Спросить что? Наврет стрекороба. Единственный выход — подвесить Карнаухова на этом провале и просто нейтрализовать. Он хитрый и держится за должность, а значит, будет выкручиваться и стараться не ввязываться в драку. Вместе с тем Немирович понимал, Карнаухов — исполнитель, инструмент. Главный махинатор и архитектор проекта — Белоконь. Вот с ним и надо сегодня же разобраться. Он ждет доклад Карнаухова, а получит разоблачение от Немировича.
1: «Решение мое такое», — поразмыслив, сказал Немирович. «Ты, Алексей, уходишь в тень. Не трогаешь Хромова и Ольгина, я не трогаю тебя. Все, что здесь произошло, пока останется между нами. Если ты нарушаешь правила, все объяснительные и свидетельские показания пойдут в ход».
2: «Ты на коне», — кивнул Карнаухов.
1: «Еще одно. Васильев молодой, и учить его надо, как вычислять воров и убийц, а не театральному искусству. Это так, в качестве пожелания».
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
6: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе «Специальная трасса с тростью для незрячих участников», выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь!
7: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
8: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
9: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
10: Предлагаем вам послушать концерт Юрия Сарафанова, который состоялся в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых 24 января 2017 года.
11: Концертный зал РГБС.
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем 2017 год, и нашу музыкальную программу открывает Юрий Николаевич Сарафанов с концертом «Да разве сердце позабудет?». Он расскажет нам о жизни и творчестве замечательных певцов Эдуарда Хиля, Льва Лещенко и Иосифа Кобзона. Кроме того, он споет самые знаменитые песни этих певцов. Юрий Николаевич, вам слово.
13: Благодарю вас, Алла Дмитриевна, здравствуйте. Прежде чем мы с вами начнем, давайте отключим средства мобильной связи, ибо, чтобы они нам, не дай бог, не мешали. Вот. Ну что же, сегодня действительно программа посвящена баритонам четырем, баритонам одному тенору и одному драматическому актеру. Так сложилось, что программа эта о юбилярах сегодняшнего этого года. Ну и, конечно, Алла Дмитриевна сказала, что мы открываем в этом году музыкальные гостиные в библиотеке. Ну а посему я, правда, с большим опозданием поздравляю вас всех с наступившим Новым годом, со всеми праздниками. Вот, здоровья, терпения, хороших музыкальных впечатлений, ну и денег, конечно, почему бы нет. Открывает сегодняшнюю программу вопрос из серии «Что, где, когда». Я думаю, что здесь, в этом зале, есть внимательные радиослушатели. Скажите-ка мне, пожалуйста, что произойдет ровно через неделю? Нет, значит, что-что? День рождения Лещенко будет 1 февраля, а минуточку, сегодня 24-е, да, а в январе 31 день. Вот. В общем, конечно, я рад бы, например, праздновать 220-летие со дня рождения немецкого композитора Франца Шуберта. Это будет 31 числа, но в данном случае я о другом. О том, что 31 января 1967 года на Всесоюзном радио состоялся первый выпуск передачи «Встреча с песней». Актер, драматический актер по образованию, в дипломе у Виктора Витальевича Татарского написано «Актер театра и кино». Праправнук Николая Чернышевского придумал эту передачу самостоятельно. То есть это не концерт по заявкам, да? Он много об этом говорил, многожды. И, в общем-то, это, конечно же, письма и песни, да. Ну, а письма – это, конечно, жизнь страны, ну, в каком-то ее преломлении, да. Вот. И что я, в общем-то, хотел сказать еще. Были времена, когда мне неоднократно приходилось слышать такой вопрос. А что сегодня было во встрече? Сейчас уже как-то этого меньше. Не говорю, что слушать стали меньше. Нет. За 50 лет прозвучало 1288 выпусков. Ну, а откроет сегодняшнюю программу позывные передачи «Встречи с песней». Борис Мокроусов, стихи Михаила Исаковского «Одинокая гармонь».

Иосиф Кобзон. Историческая справка. Кобзон Иосиф, певец всех времен и народов. Он действительно певец всех времен и народов, потому что за 80 лет успеть можно много. Хотя певческая карьера Иосифа Давыдовича началась в конце 50-х. Уже расцвела в 64-м после песни «А у нас во дворе», цикл Аркадия Ильича Островского. Вот. А сегодня прозвучат песни Евгения Птичкина, Александра Журбина и Александры Пахмутовой. Начнем мы с песни Евгения Птичкина из кинофильма «Судьба», «Даль великая», стихи Роберта Рождественского.

часов Яр, это в Донбассе. 11 сентября 1937 года Иосиф Давыдович появился на свет. Затем в годы войны он эвакуировался в Узбекистан и жил там. Вот. Когда в 1944 году Донбасс освободили от немецко-фашистских захватчиков, семья Кобзонова вернулась обратно, но уже в Краматорск. И именно там Иосиф пошел в школу, а страна вступила в режим восстановления разрушенного хозяйства после войны. И уже много позже Александр Журбин и поэт Владимир Шленский написали песню, назвали ее «Послевоенное танго».

Иосиф Давыдович Кобзон неожиданно получил псевдоним. Его придумал прямо-таки на сцене композитор Аркадий Ильич Островский. Когда они, студенты Гнесинского института, он и его однокурсник Виктор Кахно, вышли исполнять произведение Аркадия Ильича Островского, композитор сказал: «Ну, а сейчас я представлю вам молодых артистов, вернее, даже не артистов, они вовсе даже студенты Гнесинского института, Виктор Кахно и Юрий Златов». Иосиф говорит: «Я смотрю на Аркадия Ильича». Он махает рукой и говорит: «Выходите, выходите, выходите». Ну, уже потом, после концерта, я говорю: «Аркадий Ильич, ну, зачем это?» Он говорит: «Да, с твоим именем артистом не станешь». Он говорит: «Ну, а как я объясню это маме?» «Ну, как объяснишь, объяснишь. Ну, как-нибудь и объяснишь». Ну, дело-то не в этом, а продолжает программу песня, которая полюбилась мне очень давно. Это песня Александры Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Прощание с Братском». Дело все в том, что Александра Николаевна, Сергей Гребенников и Николай Добронравов поехали на стройки Устилима, Братска. Как они говорили, мы поехали туда за песнями. Николай Николаевич потом выпустил книгу стихов по, так скажем, результатам этих поездок. Вот. А Иосиф Давыдович получил, соответственно, репертуар. Да? Ну, что же, тогда давайте слушать Александра Пахмутова, стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Прощание с Братском».

Ну, а вот еще один таежник появился. Здорово, Палыч. Так звали его друзья. Владимир Палыч Макаркин родился в 32-м году. Стало быть, в этом ему исполнилось бы 85. Родился в Дубне, не Московской, а Тульской области. В 1950-м поступил в техникум, но, к сожалению, не закончил его. Групповая кража в универмаге поселка городского типа отправила Владимира Павловича на Колыму. Отбывал он срок аж в Магадане. Вы знаете, конечно, отбывать срок вещь невеселая, но в Магадане он встретил Вадима Козина и Эдди Рознера. Я думаю, что с этим ему повезло очень. И потом, уже поменяв свою фамилию на более благозвучную, Макаров. Он выступает в Донецкой филармонии, потом в Тульской и гастролирует по стране. Ну, а почему именно таежник? Да просто потому, что Владимир Павлович исполняет авторскую песню. То есть репертуар Высоцкого, Акуджавы, Визбора, Кукина. Когда песни Кукина, Визбора звучат под гитару, это понятно. Да? А вот когда песня Кукина, например, звучит под симфонический оркестр, это вызывает большое уважение к обоим и к авторам написания.

В репертуаре Владимира Павловича Макарова были и зарубежные песни. Ну вот одну из них мы сейчас с вами и послушаем. «Четыре таракана и сверчок».

плюнул, тот дед сердито пух. И перед тем, как лечь, залом и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор забрать в углу, а там веселая компания.

Вы знаете, Владимир Павлович Макаров, наверное, был большим спортсменом. Хотя в 1986 году он ушел с эстрады и последнее время жил на даче в Селятине под Москвой. Дело все в том, что в 86-м он ушел с эстрады таким образом, что, приехав в колонный зал, он рассказывал об этом Ивану Цыбину в свое время. Приехал в колонный зал, говорит, и чувствую, что меня просто откровенно трясет. Я, говорит, ужасно волновался перед выходом на сцену. И уже точно понял, что, наверное, сегодня на сцену я не выйду. Говорю, вызывайте врачей, вызывайте скорую. И действительно, вовремя. В общем-то, спасли. Второй инфаркт был. Ну, это не лирическое отступление, так скажем. А что касаемо спортсмена, он, наверное, действительно был спортсменом. Потому что с 1966 года он всегда бегает за последней электричкой. Визитная карточка Владимира Павловича – это песня. Вот. И сейчас еще в дискоклубах поют эту песню молодые исполнители. Вот. Ну, а мы с вами тоже попробуем побегать за последней электричкой. Я думаю, что мы ее догоним.

место на сцене Владимир Макаров уступает сегодняшнему юбиляру, уже про него сегодня говорили. Он уступает его Льву Валерьяновичу Лещенко. Да, 1 февраля 42 года в Сокольниках, не в каком-нибудь там роддоме, это он так, Лев Валерьянович пишет в своей книжке, не в каком-нибудь роддоме, а в деревянном одноэтажном доме он и появился на свет. Принимала его соседка по коммунальной квартире. Вот, а петь Лев Валерьянович начал довольно-таки рано. Ну, немножко о родителях Льва Валерьяновича. Отец из села Низы Сумской области. Вот, прожил довольно-таки большую жизнь. Он не дожил до 100 лет, полгода. Вот, а мама Клавдия Петровна, увы, скончалась, когда Льву не было еще и года, ей всего было 28. Вот, воспитывали его люди военные, поскольку Валерьян Андреевич был человек военный, он служил в МВД. Вот, в полку, который базировался в Богородском, не знаю сейчас, там ли он или нет. Вот, но так все-таки о пении, о начале творческого пути Льва Валерьяновича. Он начал петь во Дворце пионеров, и хормейстер сказал, что ему нужно заниматься именно этим. В 59 году Лев Валерьянович захотел стать моряком. Пришел срок службы в армии. Он так и объявил в военкомате. На что отец сказал, так, цыц, будешь служить в танковых войсках, я сказал. Ну и Лев Валерьянович отправился в танковые войска. 64-го Лещенко студент ГИТИСа. Поступал туда неоднократно, вот, но все-таки своего добился, чего, собственно говоря, чему честь и хвала. Но мне кажется, что пора уже, наверное, Льву Валерьяновичу спеть, вернее, прозвучать песни из его репертуара. Владимир Шаинской, стихи Людмилы Овсянниковой «Береза белая».

80-е годы, когда Лев Валерьянович, уже знаменитый на всю страну певец, когда скоро, в 1983-м, он получит заветное звание народного артиста Российской Федерации, Лев Валерьянович создает группу «Спектр». В основном эта группа состояла из клавишных инструментов. Тогда синтезаторы входили в новинку. Это сейчас. Это уже как бы... Ну, в общем-то, это обычное явление. А тогда, лет 30 назад, синтезатор это, в общем-то, считалось новостью, так скажем, музыкальной новостью. Так вот, из репертуара группы «Спектр» песня «Родительский дом», музыка Владимира Шаинского, стихи Михаила Рябинина.

Завтра у нас с вами большой праздник. Татьянин день. Я думаю, что здесь большинство зала студенты. Да, и день рождения Высоцкого. Это правда. Вот. Здесь, в этом зале, ну, наверное, почти все студенты, да. Вот. Так что мы себя все друг друга поздравляем. Вот. И по этому случаю песня Юрия Саульского и Наума Олева «Татьянин день».

Сегодня совершенно замечательный день для любителей советского эстрадного искусства. 24 января, ровно 75 лет назад, в Одессе родился Валерий Ободзинский. Да, это действительно чудо, потому что в этого человека природа вложила такой бриллиант. Все вокалисты, по крайней мере, педагоги своим студентам, певцам, будущим певцам говорят, «Пойте, как говорите!» Вы думаете, это просто? Нет, это не просто. А Ободзинскому это без всякого на то вокального образования удавалось очень-очень легко. Из репертуара Валерия Ободзинского. Давид Тухманов, стихи Владимира Харитонова «Листопад».

Ну-ка, вон, вот есть поклонники Ободзинского, точно. Вот где эта песня прозвучала впервые? О, понятно. Впервые она прозвучала в 1971 году, по крайней мере, официальное ее звучание началось с диска «Это веселая планета». Это Давид Тухманов выпустил свой сольный диск на стихи Владимира Харитонова. Именно там. Немножко пораньше, в 1970 год, мы с вами возвращаемся. Дело все в том, что в 1970 году из Новосибирска к Валерию Ободзинскому прилетели соловьи. И как-то долго они летели, и когда все-таки он их обрел и услышал, он как-то так сказал: заблудились, видно, соловьи. Песня с таким названием действительно прилетела из Новосибирска и стала одной из репертуарных вещей Валерия Владимировича. Правда, в последнее время как-то ее довольно-таки редко удавалось слышать. Этому, правда, способствовал ее звучанию на радиоволнах ночью, правда, на русской службе новостей Алексей Владимирович Кашпур. Наверное, знают такого ведущего, слушатели ретро-программ. Вот, кстати говоря, он же сделал и первый прижизненный компакт-диск Валерия Ободзинского. Это случилось в 92-м, по-моему, году. Вот, а сейчас песня «Заблудились, видно, соловьи». Музыка Вадима Орловецкого, стихи Геральда Мейера.

Попросить можно, и сейчас будет. Ну, в общем, как-то да, удача вам улыбнулась, и именно этой песне буквально мне хотелось сказать два слова. Всегда Валерий Ободзинский говорил своей жене Нелли. Нель, поеду, говорит, к Додику, а Додик – это Давид Федорович Тухманов. Они, говорит, с Танькой, с Татьяной Сашко, первой супругой Давида Федоровича, наверное, должны мне написать песню. Ну, уезжал он где-то часов в 5-6 вечера, а возвращался где-то часа в 2-3 ночи. Но песня действительно была написана. Итак, по просьбам слушателей, в сегодняшнем концерте звучит песня Давида Тухманова на стихи Татьяны Сашко «Эти глаза напротив».

открою вам маленький секрет. Готовится программа, посвященная Валерию Владимировичу. Вот, наверное, скоро это будет. Вот, и, может быть, это апрель, может быть, туда подальше. Но, тем не менее, будет. Что же, мы с вами отправляемся в город Санкт-Петербург к морскому вокзалу, ибо там провожают пароходы. А как их провожают? Да, совсем не так, как поезда, правда? Вот, тому свидетелем и исполнителем песни Аркадия Ильича Островского на стихи Льва Ивановича Шанина стал Эдуард Анатольевич Хиль. Итак, слушаем и провожаем.

Между прочим, Эдуард Хиль явился соавтором Льва Ивановича Шанина. Он написал припев «Вода, вода, кругом вода». Это написал Хиль. Причем дело было так. Аркадий Ильич Островский звонит Льву Ивановичу Шанину, он говорит, ну, придумал припев. Он говорит, да не, не придумал, что-то, ну никак, ну не могу я это. Он говорит, ну позвони Хилю, может, он придумает. Ну, Хиль придумал. Он говорит, да что проще-то, ну давайте, говорит, вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. По ритму подошло, слава Богу. Следующая песня в нашей сегодняшней программе веселенькая такая песня. Не, не будет потолка, тем более, что зима уже скоро кончается. Вот. А будет другая песня. Правда, первым исполнителем ее был тоже баритон Вадим Мулерман. Вот. А песня называется «Король-победитель». Да. Вот. Музыка Владимира Шаинского, стихи Юрия Энтина.

от автора и ведущего программы. Сегодняшняя программа называется «Да разве сердце позабудет?». Я думаю, что этих певцов, этих замечательных артистов не забудет никогда и ни одно сердце. Дело все в том, что началась эта программа очень-очень давно. Когда еще я, будучи школьником, слушал тяжелый рок и, в общем, находил в этом некоторое удовольствие. Тогда, в 1978-м, в школу пришла ночным воспитателем Татьяна Петровна Попушина. И что-то уж этот тяжелый рок звучал очень громко. Она пришла и говорит: «Ребят, ради Бога, говорит, сделайте потише или выключите совсем». «Да что вы такое слушаете? Я не понимаю». «Ну а что слушать-то? Вашего Лещенко, Макарова, Кобзона, что ли?» Она говорит: «Вы знаете, совершенно спокойно, не крича, говорит, вы знаете, наступят времена, когда вы вот этих Лещенко, Кобзона, Макарова и прочих будете слушать с большим удовольствием, а тяжелый рок отойдет на второй план». Да, действительно, так случилось в моей жизни. Тяжелый рок отошел на второй план, а вот теперь я с удовольствием слушаю Кобзона, Лещенко, Макарова и других исполнителей советской эстрады. И в завершение программы та самая песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, написанная к фильму «О, спорт и мир», «Да разве сердце позабудет?», она посвящена не только спортсменам, но я думаю, что она посвящена прежде всего преподавателям, виртуальным, реальным, каким угодно, преподавателям, тренерам и многим-многим другим.

Просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходный слез.

0: Окончился первый выпуск программы «Да разве сердце позабудет?» Автор и ведущий Юрий Сарафанов. Будьте здоровы, благодарю вас.
1: Радио Рансис. www.rancis.org
2: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В конце 60-х финский танец «Летка-енка» стал популярным во многих странах. Послушаем «Летку-енку», которую написали Геннадий Подельский и Дмитрий Иванов. Поет эстонский певец Велло Орумец в сопровождении вокального ансамбля «Лайне».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: «Беккеровский рояль». Инсценированный рассказ Сергея Антонова. Леша Пастухов знал Риту почти год и виделся с ней каждый день, кроме воскресений. Но если бы кто-нибудь сказал, что он любит ее, Леша только бы усмехнулся и произнес: «Нужна мне такая четвертушка». Он хорошо понимал, что они слишком разные люди. К тому же Рита всегда являлась на работу с военной планшеткой. И было ясно, что сердце ее занято каким-нибудь лейтенантом. Они работали в Москве на строительстве домов в районе песчаных улиц. Леша каменщиком, Рита техником производственного отдела. Лешу окружали кирпичи, кельмы, расшивки, ящики для раствора, ведра с грязной водой. А Рита проводила рабочий день в светлой комнате отдела среди арифмометров, справочников в красивых переплетах, чертежей, логарифмических линеек и других внушающих уважение предметов. Перед концом смены статная девушка в шелковой косынке с планшеткой через плечо появлялась на стройке и, смело стуча каблуками по ребру высокой стены, шла к бригадиру. Одевалась она в красивые яркие платья. И при виде ее Леше всегда казалось, что сегодня праздник. Они были одногодки. Он насмешливо называл ее «товарищ начальник», а она с охотой откликалась на Лешин голос и была с ним на «ты». Однажды перед концом смены Рита, как всегда, пришла на участок.
1: Ах ты, горе-работник! Да как же ты можешь так карниз вести? Ты что, не знаешь, что проект изменен? Теперь 4 ряда придется разбирать. Ведь бригадира предупреждали.
2: Надо было мне лично говорить, товарищ начальник.
1: А мы не обязаны предупреждать каждого рабочего.
2: Не грех тебе иногда и с рабочими поговорить. Ты что, не уважаешь рабочий класс?
1: А за что вас уважать? У Епифанова шов волной. На его стенку смотришь, будто через кривые зеркала в парке культуры. У тебя 4 ряда перекладывать.
2: Ну ладно, ладно, в понедельник переделай.
1: В понедельник.
2: Знаешь что, Рита?
1: Ну?
2: Чем ворчать? Давай пойдем лучше в парк культуры. В кривые зеркала глядеться. Хочешь?
1: Сегодня вечером? Ну, пойдем. Только мне надо съездить домой, привести себя в порядок. Давай встретимся у главного входа в 9 часов. Хорошо?
2: В 9, товарищ начальник.
0: У прорабской будки застучали по трубе. Рабочий день кончился. Сверху было видно, как Рита бежит в очередь на автобус. А ведь она вправду придет. Спохватился Леша и поморщился. Во-первых, как всегда, перед получкой у него почти не было денег. Во-вторых, надо получать из чистки костюм, ехать в общежитие переодеваться. И хотя у него мелькала мысль, что Рита пошутила и давно уже забыла о нем, он все-таки побрился, пришил к пиджаку, полученному из чистки, пуговицы, занял у ребят 5-ку, почистил ботинки и поехал. У входа в парк горели яркие фонари. Леша несколько раз прошелся вдоль ограды. Риты не было. Часы показывали 9:45.
2: Опаздываешь.
1: Ну что, девушкам это прощается. Понимаешь, полчаса не могла найти Фигаро. Оказывается, Фигаро висело под зеленым платьем. Пришлось гладить.
2: Фигаро, говоришь?
1: Фигаро!
2: Но это ничего, бывает. Ну, пошли в парк.
1: Пойдем на танцы. Ты умеешь?
2: Немного танцую. Но за танцплощадку платить надо, а у меня только рубль остался.
1: Ты очень простой парень.
2: А что, это плохо?
1: Нет, ничего. Мне это даже нравится.
0: Они шли вдоль гранитного парапета Москвы-реки. все дальше и дальше, углубляясь в зеленую гущу парка, достигли нескучного сада и поднялись на горку. Сквозь листья деревьев просвечивали редкие фонари. Гуляющих в этих местах почти не было. И широкие реечные скамейки белели в черных кустах.
2: Давай сядем здесь.
1: Хорошо. Леша, а у тебя есть девушка, с которой ты проводишь время?
2: Нет. Никого еще нет.
1: Странно.
2: Что странно?
1: Да так просто странно. А как ты на стройку попал?
2: Из армии. Демобилизовался и в Москву. У меня родители в колхозе живут. Отец в письмах пишет, чтобы я на продавца учился или на шофера. А я вот пришел на стройку, и уходить неохота.
1: И правильно решил. Строителем быть лучше всего.
2: Я с осени еще и учиться пойду. Заочно, конечно. Техником буду, как ты.
1: Это тоже правильно. Скажи, Леша, ты о родителях скучаешь?
2: А ты откуда догадался? Верно. Скучаю немного. У нас там дом, двор большой. И поперек двора проволока протянута. И полкан. Нарыскали бегает.
1: А что это рыскало?
2: Ну, железка такая. По проволоке двигается, чтобы собака по всему двору бегать могла.
1: Тебе хорошо. У тебя есть дом, родители. А у меня папу на войне убили. И мама скончалась в прошлом году. Попросила, чтобы ей сделали перманент и маникюр. И тихо скончалась. Мама была учительницей музыки. И очень она любила все красивое. Леша, а у Греты Гарбо есть своя вилла?
2: Ну да. Угу. Слушай, Рита, откуда у тебя военная планшетка?
1: Купила в Военторге.
2: Смотри, если дареная, я ее закину куда-нибудь в камнедробилку.
1: Если тебе неприятно, я ее не буду носить.
2: Я тебя очень уважаю, Рита. Понятно? Понятно.

0: В понедельник Леша пришел на работу за час до начала смены и начал разборку карниза. На площадке еще никого не было. Даже бригадира каменщика Федор Федоровича, который обычно приходил на работу самым первым. Федор Федорович был человек строгий и в глубине души считал, что без него на стройке все пойдет прахом. В отличие от других бригадиров, он терпеть не мог понебратства. И даже играя в шашки, держал себя так, чтобы ребята чувствовали, что такое настоящий мастер. Когда бригадир появился на участке, Леша уже разбирал второй ряд карниза. Сперва Федор Федорович хотел похвалить Лешу, но сообразив, что самовольная работа без наряда – это тоже нарушение порядка, нахмурился и полез на стремянку.
1: Че, опять напортачил?
2: Да разве я виноват? Вы мне не сказали, что чертежи другие. Вот я и выводил по-старому. Хочу разобрать побыстрее, чтобы вам не отвечать перед прорабом. Чтобы не было конфуза первому бригадиру.
1: А ты думай. Думай, о чем болтаешь. Кто знал, что ты в субботу до карниз доберешься?
2: Ну?
1: А за переделку не с тебя будет вычет. А в крайнем случае с меня. Ты прекрати работу, когда с тобой бригадир говорит. Если бы ты один был под моим наблюдением, я бы давно из тебя человек сделал. А у меня таких, как ты, полный комплект. Куда ни погляди, кругом беда.
2: Да разве я не понимаю, Федор Федорович? Вы ведь мне самое высшее образование дали.
1: Уж куда выше-то? А ты что? Ты что, насмехаться, что ли, над бригадиром вздумал?
2: Да что вы, Федор Федорович. У меня одна думка есть.
1: Ну?
2: Вот вы бы подсказали начальству.
1: А что мне подсказывать? Я для тебя сам начальство.
2: Да это конечно. Так вот я думаю, чем из простого кирпича фигуру выкладывать. Лучше на заводе специальный фигурный кирпич для карнизов формовать. Ведь ни один такой дом нам с вами строить.
1: Ты меня с собой не равняй. Понятно? Мне строить не привыкать, а тебе-то еще ой-ой-ой-ой.
2: Да разве я равняю, что вы? Вас, гляди-ка, сам главный инженер, и тот слушается.
1: Лан-лан-лан, не болтай. Разболтался больно. А работа стоит. Иди давай.
2: Да, Федор Федорович, дай...
1: Лан-лан, ступай, ступай, ступай, ступай. Молокосос. Я его учу, учу, а он без всякой совести смеется.
0: Когда Федор Федоровича чем-нибудь огорчали, он обыкновенно заходил к Рите отвести душу. Он любил эту девушку тихой стариковской любовью. Она была так же одинока, как и он, и, видимо, поэтому отзывчива к чужому горю. К тому же Рита отличалась аккуратностью и исполнительностью. А эти деловые качества Федор Федорович ценил в людях превыше всего. В этот вечер Федор Федорович тоже по обыкновению зашел в технический отдел.
1: Здравствуй, дочка.
3: Здравствуйте, Федор Федорович.
1: Не помешал?
3: Да нет, что вы, садитесь, пожалуйста.
1: Спасибо. Спасибо. А то за весь этот день не присядешь толком. То ни палатки там не клеится. Ух, сорванцы, да и только. Еще насмехаются. Их учишь, учишь, а они без всякой совести.
3: Да кто же это над вами насмехается, Федор Федорович? Вас на стройке больше всех уважают.
1: Да взять того же Лешку Пастухова.
3: Леша? А что он натворил?
1: Да языкастый уж больно стал. Без год недель на стройке, а думает, уж все понимать может. А между прочим, это башковитый парень. Вот сегодня предложение одно сделал. Какое, ты думаешь?
3: Какое?
1: А кирпич для карнизов на фабриках, чтобы выпускали фигурный. Понимаешь?
3: А что, очень дельное предложение. А я могу и техническую документацию подготовить? О нет, Федор Федорович, не говорите. У вас очень быстро в бригаде люди растут.
1: А, ведь главное с ребятами что?
3: Что?
1: Главное, правильный подход. Почему Лешка Пастухов у меня выравнивается?
3: Почему?
1: Потому что правильный подход.
3: А-а-а, верно, Федор Федорович. А Леша, он действительно старательный парень. Федор Федорович, он хороший?
0: Между Лешей и Ритой установились спокойные, прочные отношения. Они вместе ходили в кино, вместе уходили с работы. Друг без друга им было скучно. Они стали читать одни и те же книги. И хотя Лёше казалось, что Рита пролистывает, не глядя, множество страниц, он старался угнаться за ней. Но больше всего им нравилось встречаться в нескучном саду. Даже осенью, когда тихо шуршала холодная листва деревьев, они до позднего вечера бродили по пустым аллеям, обходя черные, как вакса, следы высохших луж, или сидели на мокрые от росы скамейки. Однажды в пасмурный октябрьский вечер, промокшие и озябшие, они сидели на скамейке, которая была памятна им по первой встрече. Шел мелкий тягучий дождь.
3: Я где-то читала, что художник Ван Гог перед разлукой с любимой отрезал свое ухо и подарил его ей.
2: Зачем?
3: Как зачем? Неужели ты не понимаешь, какая это была большая и красивая любовь?
2: Что-то не понимаю.
3: Я говорю совершенно серьезно. Видишь, кончилось лето, приходит зима, и встречаться мы будем все реже и реже. А тебе все равно.
2: Так ты чего же хочешь, чтобы я себе уши резал?
3: Ну, совсем не остроумно.
2: Почему же реже встречаться? Ты можешь заходить ко мне в общежитие. Я к тебе. Чего ж тут такого?
3: Ко мне нельзя. У нас в соседней комнате живет старуха, такая кикимора. Она терпеть не может, когда в квартире посторонние люди. Боится, что обкрадут. И потом, неудобно все-таки посторонний мужчина.
2: Какой же я тебе посторонний? Каждый день вместе.
3: Леша, Леша, ведь ты прав. Мы должны быть выше этого.
0: И они решили провести вечер у Риты. Рита жила недалеко от сада, на пятом этаже большого старого дома. Парадный вход был широк и красив. Наверх вела холодная гулкая лестница. Дойдя до своей квартиры, Рита порылась в сумочке и тихонько стала отпирать дверь сначала большим ключом, потом французским. Затем она взяла Лешу за руку и, не зажигая света, повела по темной передней. Он стукнулся о какую-то корзину, чертыхнулся и опять стукнулся. Когда зажегся свет, Леша очутился в комнате, которая вначале казалась маленькой. Так тесно она была заставлена мебелью. Возле двери стоял круглый стол, накрытый чем-то вроде ковра. На самой середине его белела фарфоровая статуэтка Амура. Амур сидел, приложив палец к губам, и словно предупреждал Лешу, чтобы он не шумел. В дальнем углу на этажерке блестели корешки Бальзака, Драйзера, Тургенева. У стены находился широкий комод без ручек. А напротив гардероб, в котором висело так много одежды, что дверца не затворялась. Но больше всего места в комнате занимал рояль. Огромный рояль с черной полированной крышкой, в которой, словно в стоячей воде, отчетливо отражались фарфоровые статуэтки, баночки и пустые флаконы. Рояль стоял неуклюже, почти посреди комнаты, словно гость, только что попавший к незнакомым людям и не знающий, что ему делать.
3: Ну, садись, Леша. Садись вот сюда. Сейчас я сварю кофе. Только вот переоденусь.
2: Вот черт. Рита, я тут твоему голышу голову, кажется, оторвал.
3: Ты там, пожалуйста, ничего не трогай.
4: новый. А голова у Амура уже давно отбита.
3: Ну вот, вот я и готова. Красивый у меня халат.
5: Ничего. Сыграй что-нибудь.
3: Я не умею.
5: А я бы на твоем месте учился.
3: Ну, зачем?
5: Ну, как же. Такая бандура в доме.
3: Это мамин рояль. А музыкантом Лёша имеет смысл быть только гениальным. А из меня гения не выйдет, у меня слух плохой.
5: Ну, зачем же тебе рояль?
3: Глупый. Посмотри, какой инструмент. Это же Беккер. Настоящий, салонный. Видишь букву на крышке? Беккер.
5: Законный инструмент.
3: Он сейчас расстроен. А вот если позвать настройщика...
5: Что это?
3: Это кикимора. Давит дверью грецкие орехи. Вот так каждый день.
2: Есть тут у вас кто-нибудь, кроме нее?
3: Есть, изыскатели, муж и жена. Занимают две комнаты, но почти не живут. Все время в командировку, хорошие люди. А кроме них я и кикимора. Иногда страшно здесь с ним. Слышишь, Давид?
5: Какая ты все-таки худенькая, Рита.
3: Да, Леш, худею. Надоело на поясах пуговицы перешивать.
5: Потому и худеешь, что всю полочку на тряпки переводишь.
3: Нам, девушкам, в первую очередь надо прилично одеваться. Я за лето задолжала портнихе кучу денег.
5: Подумаешь, беда.
3: Конечно, беда.
5: А ты рояль продай.
3: Не говори глупости.
5: А что?
3: Ведь это же не босоножки какие-нибудь. Ведь это же Беккер.
5: Ну и что, что Беккер?
3: Ой, нет, ты не понимаешь, что такое беккеровский рояль.
5: Но тебе-то зачем?
3: Ну как зачем? Ведь это же все-таки рояль. И вообще... Ой, нет, ну давай лучше кофе пить.
0: Наступила зима. Пар давно закрыли, и Лёша почти каждый день приходил к Рите. Они пили кофе, беседовали, молчали. А когда молчание становилось слишком длительным, Рита просила.
3: Лёша. Лёш, скажи мне что-нибудь.
5: Вон, видишь, за окном... Тьма какая. И ветер.
3: И ветер.
5: Холодно, наверное, сейчас. Знаешь, Рита, без тебя мне очень скучно. Совсем не могу теперь один быть.
3: А ты обо мне думай. Какая я красивая. Я красивая, Лёша?
5: Не смейся. Я только о тебе и думаю. А когда один остаюсь, все равно скучно как-то. Привыкли мы вместе. Правда?
3: Хороший ты. Ой, Леша, уже 12 часов, а ты все сидишь. Неудобно. Ночью выходить кикимору разбудим. Иди скорее, иди, иди, иди. Осторожно. Я света зажигать не буду.
5: Хочешь?
3: Тише. Вот сюда. Ну, держись за руку. Ну, иди скорее. До свидания.
5: До
3: завтра.
6: Неужели нельзя хоть ночью дать людям покой, а? Ой. Ну, как это теперешней молодежи ничего не стыдно?
3: Простите, пожалуйста, но мы старались потихоньку.
6: Старались, старались, нечего сказать. Крюками грохочете. И вообще, Рита, чтобы этого больше не было, вводить в дом посторонних. Да еще ночью. Я не позволю. Слышите? У меня чужие вещи на сохранении.
3: Ой, извините меня, но ведь он же случайно задержался.
6: Случайно.
7: Рита.
6: Ого, случайно.
7: Рита, открой дверь, я с ним сам поговорю.
6: Я завтра же, слышите, напишу заявление у правхоза.
7: Рита.
6: А если он не примет мер, так я сама в милицию пойду.
7: Рита, открой дверь.
0: Лёше никто не открыл. Подождав минут 5, он позвонил в Ритин звонок. Она не вышла. Наверное, заперлась в комнате и плачет, уткнувшись в подушку. Расстроенный и злой вышел Леша на заснеженную улицу.
5: Неладное дело. Подвел девчину. Другой бы самостоятельный парень давно определился. Так или этак. А я хожу с ней с самого лета. Только кофе пью. И чего жду?
0: С самого утра в общежитии стало известно, что Леша Пастухов из 16-й комнаты сегодня идет расписываться. Эта новость ни на кого не произвела особенного впечатления. Такие события довольно часто случались в огромном доме, сверху донизу заселенном молодежью. Только один из жителей 16-й комнаты, Епифанов, сказал другому жителю, Фролову, что переселится на Лешкину койку. Но Фролов предупредил, что сам второй год метит на койку возле батареи и никому без боя ее не уступит. Да еще комендант спросил Лешу, казенная у него подушка или своя, и потыкал ее указательным пальцем. Оказалось, что все знали не только о том, что Леша ухаживал за Ритой, но и о том, что он ходит к ней на квартиру. Это его покоробило. Однако он в охотку поработал весь день и часов 8 вечера приехал к своей невесте.
5: Здравствуй, Рита.
3: Леша, как хорошо, что ты пришел. Я волновалась. После вчерашнего думала... Ну, проходи, проходи в комнату. Сейчас будем пить кофе.
5: Знаешь что, Рита? Нам надо жениться.
3: Нам? Да ты садись, Леша, садись. Я вчера не открыла тебе, потому что боялась, что ты натворишь глупость.
5: Рита.
3: А про Кикимру не беспокойся. С ней все улажено. Как только узнала, что мы работаем вместе, совершенно успокоилась.
5: Да ты...
3: Вообще она не такой уж плохой человек.
5: Рита.
3: И орехи она не станет больше колоть дверью. А ты знаешь, оказывается, ей кто-то сказал, что от грецких орехов проходит ревматизм.
5: Да я ведь...
3: Да нет, понимаешь, как выяснилось, еще неизвестно, ревматизм у нее или просто...
5: Да ты подожди про старуху. Ты что, не хочешь выходить за меня?
3: Зачем?
5: Как зачем?
3: Ты это серьезно?
5: А почему же? Может, у меня образования для тебя мало?
3: Главное в человеке душа, а потом образование. Разве в образовании дело? Дело в том, Лешенька, что любовь это одно, а семейная жизнь совсем другое. Ты еще глупенькая и не понимаешь. Тебе хорошо дружить со мной? Хорошо, да? Вот, давай забудем этот разговор. Совсем, совсем забудем. Хорошо? Сейчас я сварю кофе. Леша, куда ты? Подожди!

0: Для Лёши наступили трудные дни. Он старался не замечать Риту. А когда она делала какие-нибудь указания, насмешливо улыбался и, глядя на нее в упор, говорил: «Слушаюсь, товарищ начальник». Доходили слухи, что она иногда плачет у себя в отделе. Люди рассудили попросту: погулял и бросил. И с каждым днем Леша отчетливее чувствовал возникшую вокруг него холодную недоброжелательность. Не зная сути дела, Федор Федорович во всем винил Лешу и жалел свою любимицу. Он не считал себя вправе вмешиваться в личную жизнь подчиненных, но все заметили, что мастер стал мрачным и раздражительным. А с Пастуховым говорил особенно резко, придираясь к малейшей оплошности. Вот и сейчас он стоял и наблюдал за Лешиной работой.
1: Пастухов. Ну, я Пастухов.
2: А не наукой, когда с тобой говорит бригадир. Это что у тебя за раствор? Один песок.
1: Да не я его делаю.
2: А что, ты понимаешь, что кладка будет неполноценная? А
1: комиссия примет.
2: Комиссия примет. А после комиссии как людям жить?
1: Ну, а мне что? Мне тут квартиру не дадут.
2: О, вот ты какой. Угу. А ну-ка, поди сюда.
1: Ну, что еще?
2: Поди, поди, садись. Хоть это и не моя задача, а решил я все-таки с тобой поговорить, Пастухов.
1: Это насчет чего же?
2: А насчет чего сам знаешь. Ты с ней гулял? Гулял. А теперь, значит, что? Решил в кусты? Не годится. Никуда не годится. Ну, конечно, если ты без совести...
1: Ну, какой есть, может, и без совести. Пока молодой, может, и без совести, а подрасту, другой буду.
2: Вот-вот-вот, а состаришься, третий.
1: А состаришься, мне все равно какой.
2: О, вот и опять не так сам себя осознаешь. Один человек в трех лицах не бывает. Ты Волгу, реку, видел?
1: Нет, не видел.
2: А ну вот. А я ее матушку сколько раз сверху донизу изъездил. И вот поглядел на нее, на Волгу. Сперва и реки-то вроде никакой нет. А ручеек маленький из родника бежит. Это, считай, детство. Вот бежит Волга. Бежит, мужает. Становится что не дальше, то шире и глубже. Такая река становится в половодье, берега не держит. И начинает она работать. Пароходы несет, баржи. А вот теперь гляди за Астраханью. Послабела она. Песок понесла, и течения у нее нету, и глубины нет. Обросла она камышами да осокой. Состарилась. Да, вот как. Вот поехал я раз уток бить. Вечер был тихий такой. Вода от заката будто вишневая. Вот зачерпнул я горстку, поглядел в нее, да и подумал. Вот в этой горстке и от ручейка младенц капелька есть, и от буйной струи. Так вот человек, какой ни на есть старый, а душа у него образуется с самого младенчества. Вот сижу я, Леша, как сейчас, вот помню, думаю об этом. А Волга течет, течет, красавица притихшая.
1: Значит, течет Волга, Федор Федорович.
2: Течет.
1: Ну вот, а работа у меня стоит.
2: Сезонник ты и больше ты ничего. Не выйдет из тебя ни каменщик, ни облицовщик, и останешься ты, как есть, темный сезонник. Уходи, чтоб завтра же духу твоего моей бригаде не было.
0: А вечером, когда после работы старый мастер в жарко натопленной конторке приводил в порядок наряды, к нему зашла Рита.
3: Федор Федорович, зачем вы обижаете Пастухова?
2: А это мое дело. Подумаешь, гусь.
3: Так ведь вы же ничего не знаете. Леша ни в чем не виноват. Мне тяжело, Федор Федорович, но я вам скажу. Только вам одному, Федор Федорович. Леша делал мне предложение.
2: Что?
3: Делал мне предложение, а я отказала.
2: Так в чем же дело, дочка? Да садись. Ну, садись, чего стоишь? Ну, а сырость разводить незачем. Если вы поругались, так это не беда. Помиритесь. Ну, будет. Ну, мирись скорее. Мирись, да приглашай на свадьбу.
3: Легко вам говорить, Федор Федорович, про чужую свадьбу. Это мужчинам просто жениться. А моя судьба будет целиком зависеть от мужа.

0: У меня совсем другой стиль жизни. Другие запросы. Например, у меня библиотека художественной литературы. Рояль.
1: Что?
0: Рояль. Салонный инструмент. Беккер. Вот у моей подруги тоже рояль, и она вышла замуж за певца. По вечерам приходят гости, известные люди. Муж музицирует, она разливает кофе в маленькие чашечки. А что будет, если я выйду за Лёшу?
1: Как тебе... Как вам не совестно, Рита? Вы ведь такой же строитель, как я, как Пастухов.
0: Ну, конечно, в наше время строитель тоже модная профессия, но...
1: Стыдно, Рита, стыдно. Невеста, выходит, вы не для себя, а для своего рояля мужа подбираете.
2: В общежитии Лёша лежал одетый на койке и писал родителям письмо. Он писал, что на работе все по-прежнему, что учиться он еще не начинал, что на будущую весну приедет в отпуск пособить по хозяйству и, может быть, останется в колхозе насовсем. И жизнь у него идет по-прежнему, и нового ничего нет.
0: Можно?
3: Кто?
0: Здравствуй, Лёша.
3: Здравствуйте.
0: Не ожидал?
3: Конечно, не думал. Нашла время в такую погоду. Вешай шубу, вон там за шкафом гвоздик. Садись. Ну, что поделаешь?
0: Ничего. Один раз в театре была. Смотрела, не называя фамилии.
3: С кем?
0: Одна. Жалко, что тебя не было, ты умеешь громко хлопать.
3: Зачем же ты пришла ко мне?
0: Я хочу с тобой помириться. Не могу я больше.
3: Значит так. Пока мужа не нашла, желаешь со мной время провести?
0: Не говори так, я люблю тебя, Лёша.
3: За что?
0: Ой, откуда я знаю, за что? У меня сейчас только одно желание – чтобы мы помирились. Ты как, Лёша?
2: Лёша отошел к окну и долго смотрел, как беснуется метель.

Ему было ясно, что Рита не может представить его своим мужем. И это оскорбляло. И хотелось мстить ей ироническими, обидными фразами. Но он чувствовал, что не может этого сделать. Потому что все-таки любит ее. Любит настоящей, сильной, горячей любовью.

0: Так как же, Лёша?
1: Ладно, давай мириться.
2: Лёша пришел к Рите в субботу вечером. Обрадованная Рита принялась накрывать на стол и забрасывать его вопросами. Но разговор не клеился. Лёша был возбужден, решителен и часто поглядывал на часы. Какое-то резкое, даже жесткое выражение застыло на его лице. Примерно в половине девятого позвонили.
1: Это ко мне.
0: К тебе?
2: Вернулся он с двумя незнакомыми людьми. Мужчиной и женщиной. Мужчина был пожилой, очень вежливый, похожий на врача или профессора.
1: Разрешите посмотреть?

0: Смотреть инструмент.
1: Пожалуйста.
0: Благодарю вас.
2: С помощью Лёши незнакомые посетители сняли с крышки рояля статуэтки, баночки и флаконы. И женщина взяла несколько аккордов.
3: Он же совсем расстроен.
1: Кто это?
4: А я почем знаю? Покупатели.
1: Покупатели? А как они сюда попали?
4: Обыкновенно, по объявлению.
1: Что?
4: Да ты не беспокойся. Адрес и все я написал честь честью. Звонить 2 раза. Смотри, с 8 часов вечера.
1: Где ты это повесил?
4: Я не знаю, где вешали. 17 бланков заполнил. Велел по всей Москве наклеить.
3: Молодые люди, а сколько вы хотите за инструмент?
4: Ну, Рита.
1: Я не знаю.
4: Рита. 1000 дадите?
3: Простите, это ваш инструмент?
4: Нет, вон ее. Она продает.
1: Я ничего не знаю. Я рояль не продаю, а он пусть как хочет.
0: Странно. Очень странно.
2: Пожилой мужчина с женой ушли. Снова раздался звонок. Лёша пошел в переднюю и явился с каким-то маленьким небритым типом. Не поздоровавшись, вошедший бросил пальто на стул, подошел к роялю и сразу снял крышку и пипитру.
4: Ты, друг, легче.
5: Так-так, полировочка облезла. Пожил старику, пожил. В сырости пожил. И басы глуховаты. Молоточек верхнего ля-бемоль поистерся. Отжил старик. Да, нет, ему не вальсы играть, а о спасении души думать. За сколько отдаете старика? Пожил старик.
1: Неправда. Это очень хороший рояль.
5: Был хороший, барышня, был. А сейчас поистерся. Молоточек верхнего ля бемоль менять придется.
4: Где тут бемоль?
5: А вот, бемоль. И дека треснута, барышня. А басы глуховаты.
1: Неправда, это почти новый рояль. И вообще, он уже продан.
5: Ах, продан. Хорошо, тогда за 100 рублей могу настроить.
4: Я сам настрою. А ты, друг, поставь крышку на место, как она была. И давай отсюда.
5: Хорошо, она вот так была.
2: После того, как удалось выпроводить надоедливого посетителя, Рита спросила.
1: Зачем ты дал объявление?
4: Потому что ты не с того бока жить начинаешь.
1: Это особый вопрос. А рояль я не продам, я серьезно говорю.
4: Да его никто не купит, не беспокойся. Я и думал, и правда ценная вещь. Оказалось, утиль.
1: Ну, конечно, утиль. Много ты понимаешь.
4: Ну, ясно. Лопнуло в нем что-то.
1: Нет, ничего не лопнуло. Знающие люди еще как купят.
4: Никто не купит. Глухой инструмент.
1: Сам ты глухой.
2: Они поругались бы, но им помешали люди. Покупатели шли беспрерывно. По одному, по двое, по трое. Следили в комнате, несли холод. Удивленная непонятным нашествием соседка высовывалась из своих дверей.
6: Ничего не стыдно. Вот напишу управдому, узнайте меня.
2: Когда выяснилось, что объявление будет висеть целую неделю, Рита совсем упала духом. Наконец она догадалась прикрепить на входной двери бумажку. Прошу не беспокоить, рояль продан. И поток посетителей прекратился. Однако, как только они сели за ужин, снова раздался звонок. Рита пошла открывать и вернулась с худенькой стройной старушкой. У старушки было приятное, гладкое лицо и белые, как стеклянная вата, волосы.
7: Вы извините, с разрешения вашей супруги я немного передохну. Мне уже трудно забираться на 5-й этаж.
4: Пожалуйста, садитесь, пожалуйста.
7: Вот этот рояль, какая прелесть! Вы разрешите попробовать?
1: Пожалуйста.
7: волшебный инструмент.
1: Ну вот, а он говорит глухой звук.
7: Волшебный инструмент, дитя мое, поверьте мне. Просто он у вас запущен. Так относиться к инструменту — святотатство, дитя мое. Его надо починить, настроить.
4: Кто купит, тот и настроит.
7: Жаль. Жаль, если этот рояль попадет в плохие руки. Кому вы его продали?
1: Мы еще не продали.
7: А как же записка?
4: Это просто так. А то ходят весь вечер. Надоело.
7: К сожалению, и я не смогу взять его у вас. Мне надо что-нибудь попроще. Придется поискать в других местах. Мое старенькое пианино совсем разваливается. А без инструмента мне нельзя. Я даю уроки музыки.
1: Моя мама тоже давала уроки музыки.
7: Значит, вы понимаете, дитя мое. Будут играть малыши.
1: Конечно.
7: И потом... Потом это очень дорогой инструмент. Я не смогу собрать и половины суммы. Прекрасный рояль.
8: Ей бы я продал. Продал бы за столько, сколько у нее есть.
1: Делай, как хочешь.
8: Прототип.
1: Я же сказала тебе, делай, как хочешь.
8: Пусть берет рояль. Как-нибудь рассчитаемся.

0: Прошел год. Леша и Рита живут вместе. Их просторная комната завалена учебниками и чертежами. Они любят принимать гостей и живут дружно и мирно. Только иногда Леша спрашивает.
1: Рит, Арит, не купить ли нам рояль?
2: Прошу тебя, прекрати это. Совсем не остроумно.
0: Они по-прежнему работают вместе. И Федор Федорович, играя с Лешей в шашки, любит говорить о том, как на его глазах выравниваются люди и какой у него правильный к человеку подход.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну, просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Первым исполнителем красивой песни «Счастливое сердце», написанной Джеймсом Ластом, был Энди Уильямс. В 1969 году фирма «Мелодия» выпустила «Миньон» Валерия Ободзинского, на котором была записана песня «Настоящая любовь». Русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Даяна Шу. Рэй Чарльз.
1: Вау!

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: Ага.
2: Голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор ведущий Светлана Воронина. Напоминаю, что теперь у программы «Зрячее сердце» есть группа ВКонтакте. Она так и называется «Зрячее сердце». Вы можете к нам добавляться, оставлять свои отзывы, комментарии, заявки на участие в нашей программе. А этот выпуск программы «Зрячее сердце» мы посвятили Дню защиты детей. И сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы, которые готовы поделиться своими историями и своим опытом. Итак, представляю наших гостей. Нас сегодня много. Оксана Егорова из Смоленска у нас сегодня. Оксана, здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Екатерина Рогачева из Смоленска.
4: День добрый.
2: Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска.
5: Добрый вечер.
2: И Анастасия Гатилова из города Ярцево Смоленской области. Настя, привет.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну вот такая сегодня непростая тема. Начнем мы с Оксаны. Ты, наверное, самая опытная мама из всех, которые здесь находятся, потому что ты так сложилось, что воспитывала, когда родила ребенка, и первые месяцы жизни, недели, так скажем, да, ты сама со всем справлялась, у тебя не было помощи со стороны родных, поэтому как быть слепой мамой, ты это знаешь, как никто другой. Вот. Оксана, давай с тебя и начнем.
3: Первые 2 месяца была помощь, а потом все сама.
2: Вот расскажи, как все это было.
3: Как-то, ну, приспособилась. Первое время было, конечно, страшно, потому что как взять, не дай бог, что-то там вихленешь, повернешь, ну, так. А потом ты это приспосабливаешься, привыкаешь, и нормально.
2: А твои первые вот, ощущения, первые чувства, когда тебе показали, принесли, дали в руки ребенка, да, дочку твою?
3: Ну, руки затряслись. Вдруг уронишь или что-то еще сделаешь. Нормально. Реально все возможно. Было бы желание.
2: Незрячая девушка, да, которая мечтает стать мамой, сталкивается с тем, что не понимают ее. Родные, близкие, да, и говорят, какая же ты мама? Тебе это недоступно, ты не справишься. Ну и сама девушка нередко боится, да, этого серьезного шага. Вот как ты решилась и...
3: Боюсь, ну, я тебе страх, сомнения. Первое время, но выезжал. Понимаешь ты себе эту ситуацию, как с собакой на поводке? Потому что я же боялась ее отпустить. Куда она побежит? Как я буду следом за ней бегать? Потом уже двору. Ну вот я ее так думаю, ей же хочется по улице побегать. Вот мы с ней так ходили. Потом мы точно так же ходили на велосипеде кататься. На 4 колесах. Потому что машин много, я тоже боялась. Теперь уже вообще все хорошо. Мы на море ездили вдвоем, ей было 4-8 первый раз. Сами справились, все хорошо.
2: Ну вот давай начнем сначала. С того момента, когда тебе принесли, да, дочку совсем маленькую, ты говоришь, руки дрожали. Вот в больнице, понятно, врачи, медсестры помогали. Потом вы остаетесь вдвоем. И вот как это все? Как ты училась пеленать, скупать и все прочее?
3: Пеленать не надо. Скупать я первый раз ее скупала 3 месяца. То есть это уже не совсем, вот там совсем махонький такой ребенок. Сейчас покупать проще, там эти все ванночки с приспособами, с горками. То есть кладешь, уже ничего не случится. Горка это на присосках. Аккуратненько поливаешь, что это реально. А сейчас еще проще, потому что сейчас интернет, можно все прочитать, все инструкции и все, что ты хочешь.
2: Ну сейчас, да, инструкции, в интернете информация. Тогда этого не было.
3: Ну да, гулять идешь тростью правой рукой, а там коляску или санки в левой, как бы за спину получается.
6: А можно я добавлю вопрос?
3: Конечно.
6: Мне просто самой даже интересно. Маленький совсем ребенок, вот он закашлял или отрыгнул? Как ты вот с этим справлялась?
3: Ты же слышишь, пощупала вот здесь вот эти под бородой и все, вытерла, переодела.
6: А если ребенок закашлял, вот подавился каким-то предметом?
3: Ну, у нас бывало. Подавливаешь на щеки двумя пальцами большими указательными. И быстро, не на что не обращая внимания, просматриваешь, что туда попало. Ну а так вообще это надо максимально все убирать куда-то повыше, потому что это и зрячий может просмотреть.
6: А
3: это
6: если такое дело. Упал или очень сильно поранился, что в таком случае делать?
3: Упал, поднимаешь подмышки, все как обычно. А поранился, ну, обрабатываешь, упаешь. Надо ватный диск перекись там или чем. То ту же палочку ватную вьет или чем-то обрабатываешь, мажешь. Ну, естественно, это с криками держишь.
2: А в какой момент ребенок понимает, что мама не видит? понимает, что мама немножко не такая, мама не видит. Как он это понимает в 2 года, в 3, это как?
3: Знаешь, у меня племянница приезжала, они практически одинакового возраста, 2 месяца у них разница. И вот моя подает мне игрушки в руку, а та на меня смотрит, как на диковину зверушку. Не знает, как со мной общаться. Вот им было где-то года по полтора, она одной полтора, другой год и 7. И вот она ее стоит и смотрит, и не знает, что, как со мной. То есть она привыкла к зрительному контакту. А моя вот, она и сразу мне в руку клала. Ну, а если что-то нельзя брать, то это, естественно, кидалось сразу в сторону. Она же понимала, что я хоть не вижу, но я же слышу, куда это все полетело. То есть она сообразила очень быстро, как можно обмануть, если хочется куда-то влезть, но нельзя.
2: По поводу обмануть, что с этим делать и, возможно, ли с этим что-то сделать?
3: Ничего нельзя с этим делать.
2: Девочки, вот что-нибудь добавите ваш опыт в этом плане?
6: У меня был опыт с соседкой, у нее маленькая дочка годовалая, и я часто с ней контактирую. Она так на меня смотрит, улыбается, лялякает, смеется, но подозревает, что что-то не так. То есть я немножко отличаюсь от мамы и от других родственников ее. И совсем недавно я дала ей ладошку свою и просто ее держу. И она берет такой маленький пальчик мне, такая бац, на ладошку. Сама. То есть она соображает. Немножко уже начинает соображать, что что-то вот не так. Она смотрит на мои глаза, куда я смотрю, как я мимикой играю. И уже начинает соображать.
5: Ну, у меня был удивительный опыт, когда моя доченька училась 1 годик. Она брала меня за пальчик и вела по квартире, при этом не ударяя вообще ни обо что и открывая мне двери. Могла убирать, даже пыталась какие-то предметы передо мной. Откуда она это знала, я не понимаю даже.
6: А знаете, дети чувствуют на самом деле. У меня тоже был еще один опыт. У меня у подружки мальчику было 3 годика. И как-то мы приехали к ним на дачу. Он ко мне подбегает, ну, играется, просто берет меня за руку и уводит меня на качели. Причем я не знаю, куда идти, меня просто ведет ребенок. Я думаю, куда ты меня ведешь? Он по дорожке, по тропинке ведет, и до качельки посадил, и мы с ним катались на качелях. То есть как-то вот они интуитивно это понимают, дети.
4: Да, чувствуют они это точно, 100%.
6: Так же и животные.
4: Мой сын, допустим, он неосознанно все это, конечно, понимал, но серьезные вопросы стал задавать, когда ему было, наверное, 3 года. То есть он прям откровенно меня посадил, стал спрашивать, вижу, не вижу, почему, зачем и что вообще как.
2: Даже так, Катя Рогачева, да, ты уже у нас была в гостях, рассказывала о своих книгах, звучали твои рассказы у нас в программе. А вот теперь на данную тему, да, к нам присоединяйся. Катя, вот ты когда родила, ты уже не видела?
4: Или еще видела? Нет, я ослепла, когда ему было 3 месяца.
2: Все равно, получается, он тебя зрячий не знал?
4: Нет, не знает, да. У него всегда жизнь вот состоит из заботы о маме, из того, что нужно чем-то помогать, из того, что игрушки по полу не разбрасываем, потому что на что наступило, то выбросило. У нас такое правило было. Да, вот как-то так.
2: Оксана, ну по поводу прогулки, да, вот ты начала рассказывать. Давай тогда подробнее, как ты этот процесс организовал, ну и девочки, я думаю, тоже добавят.
3: Во-первых, у нас двор у дома, у нас очень близко площадка, особо никуда ходить не надо. Ходили мы потихонечку. Нормально, на качелях катались, на всем, что только можно.
2: Помогают другие мамы, или я даже понимала, где эти качели?
3: Конечно, помогают. Сюда же на площадке, надеюсь, кто-то есть. Тем более, есть те, кто живет с тобой в одном дворе. Поэтому, естественно, помогают. Ничего страшного нет.
2: Катя Рогачева, ты добавишь?
4: Мне, честно говоря, никто особо не помогал. Я достаточно редко выходила с ребенком, вот чтобы совсем в одиночку, да, потому что я-то сама особо не передвигаюсь. Так чисто, если где-то на лавочке посидеть, а он вокруг поносится. Но на нас скорее больше смотрели, как на диких зверей. Потому что это мама, которая не бегает за ребенком, там, да, не участвует в каких-то играх, по-моему, вызывала очень много вопросов. Так что о какой-то помощи там речи особенно не шло. Все сами.
2: Вот по поводу того, что ребенок начинает помогать. Оксана, твой опыт.
3: Ну, если попросишь, да. А так, она у меня довольно-таки самостоятельная всегда была. Ну, а мне как-то и дома...
2: Может быть, водить, вот как Катя сказала.
3: Мне же и дома никто не помогает, поэтому как-то у меня с этим нет проблем. Ну, а водить, а куда деваться? Она меня водит везде, без всяких проблем.
2: Например, она скольки лет начинает пытаться как-то водить?
3: Когда вот уже ребенку, ну, 3 года, там даже потом постарше, там непонятно, кто кого ведет.
2: Угу.
7: То есть ты же тоже контролируешь трость, куда вы идете, да? И я говорю, вот только что такой самый минус большой, наверное, что ты идешь в постоянном напряжении. То есть тебе надо и за ребенком, и плюс еще надо дорогу контролировать, ориентироваться.
8: А так ходили мы везде, и мать и дитя мы ездили три раза вдвоем.
2: Куда ездили?
8: Ну, в этот детский санаторий «Мать и дитя».
9: Я слышала, что у детей перед слепыми родителями есть ответственность с раннего возраста, начиная с 5 лет, это точно.
2: Оксан, какие еще нюансы вот по поводу детский сад? Наступает возраст, когда пора вести в 3 годика, да, детский сад ребенка оформлять, вести. Вот какие нюансы здесь? С чем здесь может слепая мама столкнуться? Что надо учитывать, скажем так, при этом?
8: Ну, дорогу прежде всего выучить. У меня тоже с этим проблем не было. У меня детский сад прямо вот за домом. У нас и школа прям рядом, и детский сад. За дом заходишь, проезд к школе проходишь, и вот он, забор детского сада.
2: А стороны воспитателей, вот других мам, как-то понимание встречаешь, вот те же воспитатели.
8: В саду потом переходили, то есть, получается, с группы в группу. Вот в первой группе была очень хорошая воспитательница. То есть все, что написано там на доске объявления, она мне все говорила, когда я приходила за ней. А вот в другой группе уже те уже не озвучивали, если сам спросишь. То есть это человеческий фактор. Просто вот зависит от людей.
6: Есть просто люди проницательные, которые могут принять твое положение, проницательность, да, это называется, и сделать так, чтобы тебе было удобно. А есть люди, которые не то, что не хотят, они не понимают, как это сделать. То есть они не понимают, каково тебе, что тебе нужно в чем-то помочь, что-то тебе прочитать, где-то что-то подсказать. Темперамент людей разный, то есть они не понимают некоторые.
8: Ну, а сейчас опять же проще. Тогда же не было ни WhatsApp, ни Viber, а сейчас-то все это написано, все новости.
6: Оксана, да? А можно такой вопрос? Да. А вы полностью не видите или есть какой-то...
8: Да.
6: А вот опека как относилась? То есть были какие-то проблемы с опекой?
8: Нет. Должны были быть.
6: Ну да, зачастую бывает, на слуху есть такое, что опека внедряется в семью там, где либо оба незрячие.
8: Нет, такого нет.
6: И забирают детей. Самое.
8: Ну, это, скорее всего, если есть какие-то проблемы. То есть, если в школе, например, будут видеть, что ребенок не учит уроки, что он грязный, там, голодный и все такое прочее.
2: По поводу школы, опять же, да, Оксана, вот приходит время идти в школу. Как готовились к школе? Как помогаешь в настоящее время?
8: Мы ходили на подготовку. Мы к школе были готовы, а потом уже, ну, уроки проверяла, она мне читает, я ее проверяю.
2: То есть ты проверяешь?
8: Ну, конечно.
5: А как можно это не проверять без уроков?
8: Сейчас уже не...
6: Ребенок, допустим, твой пишет. Как ты проверяешь почерк ребенка? Правильно он пишет буквы? Как ты вот это проверяешь?
8: Ну, мы, во-первых, я тебе говорю, мы ходили на подготовку в школе 2 года. Mm-hmm. То есть первый год я ее отдала, она просто сама уже хотела что-то делать, да? Но думаю, ну чего я ее буду тормозить? А потом пошли уже непосредственно как раз перед школой, получается. То есть она уже хорошо это все знала и умела делать.
6: Повезло.
8: Идут. Они уже читать должны хорошо. Они уже в первом классе, к концу второй четверти уже 4 прописи проходят, но заканчивают.
6: Mm-hmm.
8: То есть они сейчас уже очень же хорошо подкованы к школе.
6: А вот рисовать. Ребенку задали что-то по рисованию. Как ты с этим справлялась?
8: Ну, она рисует у меня тоже хорошо сама. Она любит рисовать и хорошо рисует. У нас, кстати, в классе практически никто из детей рисовать не умеет. Я не знаю, с чем это связано, с телефонами, с компьютерами. Вот эта учительница на собрании говорила, что дети не умеют рисовать. Учите детей рисовать. То есть вот эти все гаджеты, они отбивают охоту рисовать. И вот эту технику точно так же они ее уничтожают.
6: А как относятся к твоему ребенку другие дети, зная о том, что ты не видишь? То есть ты мама слепая, да, и вот троллят, есть ли какой-то буллинг среди детей?
8: Я с ними, во-первых, не сталкиваюсь. Собрания сейчас редко в школах бывают, то есть, скажем так, они меня не видят.
5: Ну, тут я добавлю, ничего в этом страшного нет. У меня вон ребенок приводит и друзей своих к нам бывает. Ребят, младшие классы пока, и все вполне прекрасно.
10: Полностью согласна. У меня сын тоже домой водит массу друзей, и всех все устраивает. Никто даже бестактных вопросов не задает никогда. Все воспринимают это как абсолютную данность.
5: Ну, я даже умудрялась развлекать тут ребят. У меня игра с детьми, ну, так она ориентирование есть. То есть ребята с погремушками ходят по квартире, а я вот В жмурки играю, ловлю их еще.
2: Да, девочки, по поводу игр. Вот как с детьми играете, как играли? Вот давайте об этом тоже подробнее. Какой был опыт?
5: А ну, еще... Я уже рассказала в жмурке, да. И причем я еще умудряюсь их заинтриговать, хожу еще как зомби. Вот. Много устных игр у нас. Мы играем и слова, и в рифмы. Рифмы придумали такого плана.
8: Ну, а я в интернете читала, потом уже подбирала под себя, что доступно, что нет. Мячик маленький в ложке поносить, там побегать, чтобы он не упал. Ну, вот что-то такое, я говорю, что ребенку можно предложить, во что поиграть и что доступно.
5: Ну, у меня сейчас вот малышка пока еще маленькая, 3 года. Я у нее и горка, и лошадка, и качельки, и целый парк аттракционов на одном диване, грубо говоря.
10: Да, я со своим играла в пирата, а сама была пиратским псом, тоже гавкала. А че, куда денешься?
6: А мы с моим сыном играем в лего. То есть я умудряюсь собирать какие-то фигуры, вертолеты, самолеты, вместе с ним сидим, ковыряемся. Или бывает такое, что тоже я прикидываюсь кошечкой и охочусь на него по всей квартире. Он убегает, я по звуку его ищу, мяу, так вот, ну, вот такой игровой порно.
5: Ну, мне дети, я еще так отмечу, очень помогли в реабилитации моей, так как я после инсульта очень много восстанавливать пришлось. Очень много игр я придумала, которые мне вот именно помогали восстановиться с детьми. Это и в кубике с дочкой, и на память. Вот ребенок раскладывал 10 предметов, я на ощупь запоминала их, что там. Естественно, я не вижу, какой предмет убрали или добавили, и потом определяла, чего там не хватает или новенькое что-то появилось.
8: Ну, а мы так мягкие игрушки рассаживали тоже. Потом перетусуешь их тоже, кто где сидел, надо было запомнить.
10: Мы в мемы играли с карточками.
8: Похоже, как цвета там вот это все изучать. Я, кстати, к волонтерам обращалась. Надо было вот в сад сделать там открытку к 9 мая. И тоже у нас в библиотеке, сейчас их, правда, нету, к сожалению. Были волонтеры, и вот Светлана Федоровна у нас такая работала. Я ей сказала, говорю, только мне надо сделать с ней. Не за нее, а именно с ней. И вот она даже детей там из их дома, там в доме библиотека. И она даже детей звала, чтобы тоже они с чем-то позанимались. Кто вот болтается просто во дворе, все вместе делали. Там девочки молоденькие, студентки, то есть детям там с ними было интересно.
5: В плане поделок мне пригодился опыт все-таки зрячей жизни. Я много чего помню, много чего знаю. Сейчас вот, да, с сыном средним школу, открытки, там какие-то поделки мы делаем вместе. Я ему объясняю, стараюсь как-то показать, а он уже дальше делает. Ну, не всегда получается.
8: Ребенком сложно сделать, потому что все равно это должно быть красиво. Садовский-то ребенок маленький, он же еще и сам может и неаккуратно приклеить, и криво. Ну, по кружкам по всяким я таскала, куда только мы не ходили. Может, там занимались.
2: Занимались в плане разные поделки делать, да, из разных материалов?
8: И не только поделками. И на гимнастику, и в музей в мире сказки мы ездили, там кукольный театр, и на лепку из глины, и на рисование, и куда мы только не ездили, и на ролики. Сейчас бы я на ноши не стала бы так бегать. Но у нас и сейчас музыкальная школа, бассейн, что у нас еще, английский. 2 кружка рисования, бисероплетения.
2: А к чему больше лежит душа? О каком виде деятельности?
8: Мы готовы все сделать. А мы еще вот к этому списку, еще на тэквондо, она вот походила у меня. Я хочу ходить, я говорю, когда? Я говорю, если только в воскресенье ночью.
2: Понятно.
8: А так вот она за все хватается, у нее такой темперамент довольно-таки активный. Ну, может закинуть что-нибудь, начнет, и ой, все, надоело.
5: Оксана, а сколько сейчас дочь твоей? Уже подростковый начинается возраст.
8: Да, уже
2: 11?
8: Да.
2: Понятно. Девочки, что может добавить по поводу увлечения детей? Какие кружки, секции, куда отдаете, к чему стремятся детки?
5: Мои мальчишки, они кикбоксингом занимаются. Пробовали они себя и в единоборствах, таких как тэквондо и карате. Средний вот карате начинал, старший был на тэквондо. Но не зашло у них. Пробовали бассейн, но там болеть часто начали, пришлось бросать. Сейчас кикбоксинг, ну, как бы так, чисто вот для саморазвития физического больше. Старший еще у меня лепка из полимерной глины увлекательный, ну и компьютер.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы. Мы говорим о воспитании детей, да, о том, как непросто быть мамой незрячей, да, и пытаемся в этом разобраться. Ну что ж, вот здесь поездки с детьми на отдых, на море. Вот, Оксана, ты уже об этом упоминала. Вот давайте об этом поговорим. У кого какой опыт был совместно поездки с детьми? Да? Что важно учитывать, о чем важно помнить? Какие нюансы, какие трудности могут встретиться в такой поездке?
1: Мы ездили всей семьей, когда у меня сын был маленький, ему было 4 года. Мы ездили на море в Голубицкую. Ну да, конечно, несмотря на то, что было кому помогать с ребенком, это все равно огромные нервы, потому что, допустим, на пляже я все время прислушивалась, что он делает, где он носится, за что он зацепился, что он сунул в рот и такое все прочее. Потому что за ним нужно было, не знаю, человек 20, чтобы присматривал, и все равно это было бесполезно. Ну, это того стоило, потому что вот эта вот детская радость, конечно, вот этот вот восторг от поездок, от путешествий, ты понимаешь, даже несмотря на все свои проблемы, несмотря на все свои нервы, готова делать это еще, еще, еще. Лишь бы вот так вот радовать только.
0: Конечно.
2: Мы с моим сыном и с мамой ездили в Сочи. Ему было 8 лет. Вполне адекватно, отлично провели время. Ребенок за мной смотрел. То есть везде я сам поведу за руку. Я сам, бабушка, не лезь. Я сам поведу. Ступеньки, бордюры, все объяснял отлично, что-то надо подавал, цветочек сорвет, даст понюхать. В этом плане сын у меня, конечно, отлично справляется.
0: Понятно. Оксана, по поводу поездок, как у тебя это все было?
3: Я же говорила уже, что в огромном напряжении, потому что все равно боишься.
0: А куда ездили?
3: И в Анапу, и в Осиповку, и в Голубицкую, и в Кучугуры. Боится, я говорю, маленькую в море, конечно, я ее не пускала. Только со мной двумя руками вцепишься, держишь, потому что эти волны, мало ли что. То есть реагировать ты по-любому не успеешь.
0: Ну, понятно.
3: Ну и постоянно, опять же, окликиваешь. Это мы с сестрой когда-то ездили первый раз. Они мужем пошли купаться, а мне оставили племянницу и мою. Вот я сидела, я говорю, как в концлагере. Аня тут, тут, Вероника тут, тут. Мне даже стыдно было. Потому что у меня вот до такой степени все замирало. Вот не дай бог, думаю, что им по 3 года было. Вот мотанут они туда, и никто не успеет ничего сделать.
2: И сама виновата останешься.
3: Ну, я говорю, я каждую секунду спрашиваю. Тут, тут.
0: Нет, ну в поездке ребенок хочет общаться с другими детьми, там, даже в поезде, допустим. Да, дети обычно живые, общительные, бегают друг с другом, знакомятся.
3: Ну, конечно.
0: Тут как-то это возможно контролировать.
3: А зачем? Если ты слышишь, что это все происходит в какой-то доброжелательной обстановке, адекватно, а почему бы нет?
1: Но дальше поезда-то не убегут, если что?
3: Ну да, дальше вагона.
1: Да.
0: Ну да.
3: А мы когда вдвоем ездили,
0: ну,
3: первый раз,
0: поездки,
3: ездили на автобусе.
0: Это еще сложнее, наверное.
3: Нет, наоборот, там же встречают, а тут проводили. И точно так же обратно. Там вообще никаких вокзалов, ничего такого нет.
2: Сидишь в кресле, как вкопанный, да?
3: Да, только что вот это, да.
0: Нет, но опять же, остановку успеть выйти, перекусить туалет, ребенка тоже, да? Остановка не мешает.
3: Смотрите, человеческий фактор. Обратно мы ехали, у нас была эта гид очень хорошая, как она называется, сопровождающая. Она сразу мне сказала, молоденькая девчонка, она говорит, если что, вы мне говорите, я вам помогу дойти и туда, и туда, и туда вам надо, вот когда остановка. А до туда ехали, такого не было. А вот обратно попалось очень даже.
0: А туда ехали, хотелось к людям обращаться, да, к пассажирам другим? Или как-то ну, это?
3: Они сами помогали, потому что мы ездили в начале сентября, там уже едут вот эти вот возрастные. Такие в основном пары, уже лет по 60, там 65. И они всегда предлагают. А еще мне понравилось в Архипо-Осиповке, там на выходные приезжают из Краснодара, как у нас на озера, там так едут на море. На выходные снимают, и там вот тоже такого же возраста, как я называла, женщины были. Они там смотрят за всем пляжем. Вот шторм, они тут же говорят, так, девочки, быстро убрали детей, как говорят, надзиратели. То есть я не знаю, с чем это связано, но вот они такие вот ответственные. Попалось мне так. То есть они успевают за всем посмотреть. И сами отдохнуть, и других построить.
0: Понятно. То есть поездки в любом случае, тем более с ребенком, важно уметь попросить помощь, не бояться к людям обратиться за той или иной помощью.
3: Люди сами предлагают. Везде причем.
0: Это повезло, конечно.
3: Мне это всегда.
2: Всегда везет.
3: А тебе не предлагают?
2: Мне, кстати, предлагали вообще тоже. Угу.
4: А понятно, что не все. Кто-то предложит, кто-то нет.
2: Но... кто-то побоится, да, просто. А так, игры совместные, в том же поезде мы ехали с сыном. С нами ехала женщина, она сразу нам предложила игру, все поняла. Кстати, она была офтальмологом. Все, и мы как-то вместе там что-то сгибали, какие-то листочки, оригами, как-то пробовали, делали, вырезали всю дорогу.
0: В общем, ребенок был занят всю дорогу.
2: Да, и дети другие тоже бегали к нам, забегали, играли. Никаких проблем, в принципе.
0: Катя Рогачева, может, ты что добавишь по поводу поездок?
1: У меня небогатый опыт с поездками, конечно. Мы с сыном ездили несколько раз в Москву, но тоже не я одна, и он был уже в достаточно взрослом возрасте, так что это вообще никаких проблем не вызывало. Он у меня достаточно самостоятельный, и еще меня контролирует чуть ли не за шкирку, может куда-нибудь вытащить, если считает нужным. Поэтому кто кого водил, там действительно был большой вопрос.
0: Ну что ж, поговорили о поездке. Вот такой вопрос тоже, наверное, важный будет для мам, для будущих мам, наверное, тоже, да? Если ребенок пытается вас обмануть, как быть с этим и как это пресекать?
2: Ну, у меня был такой опыт, сыну уже было 9-10 лет. Он понял, что я не вижу, и пытался неоднократно меня обмануть. Там, сзади подойти, якобы его нету в квартире. То есть я его окликиваю, а он молчит. А я же слышу, что он сзади. То есть я назад оборачиваюсь, его нет, то есть он в другую сторону, то есть играется. А иногда это бывало, ну, не очень приятно, то есть не вовремя. В таком случае садишься с ребенком и разговариваешь. То есть, а было бы тебе приятно, если бы я поступала бы так же? А давай попробуем тебе глаза завязать, и я буду над тобой издеваться или тебя обманывать. Как тебе будет? Ребенок осознает, ага, будет неприятно. Можно и попробовать. И сразу реабилитируется и перестает так делать, перестает обманывать.
5: Ну, тут, да, важно говорить с детьми. Я тоже пресекала неоднократно обман, попытки обмана. Ну, во-первых, это чувствуешь как-то на интуитивном уровне или какую-то вибрацию ощущаешь, когда ребенок все-таки тебя пытается обмануть. Это ощущается сразу. Во-вторых, ты все-таки слышишь, если там где-то что-то происходит. Мои, например, точно знают, что маму обмануть не получится. Мама знает, ложь видит.
1: Да. Да, мой тоже такого мнения. И уже раз и навсегда выяснил, что проще повиниться самостоятельно, проще сразу сказать, и дешевле обойдется. Потому что разговорами можно решить, в принципе, практически все. И не всегда есть смысл даже обманывать.
5: Главное знать, что сказать и как сказать.
2: Важно сказать ребенку о том, что ты слепая, но не глупая. И все понимаешь и слышишь. А особенно быть авторитетом для ребенка. Тогда он перестает обманывать. Может быть, и обманывает, но где-то в каких-то мелочах. И очень важно, чтобы ребенок тебя слушал, нужно быть другом для ребенка. Понимать
5: это да.
2: Его.
5: Согласна. Кстати, да, Оксан, тебе вопрос. У тебя девочка сейчас входит только в подростковый возраст. У меня уже один подросток довольно самостоятельный. Говоришь ли ты обо всех моментах с дочкой? Или что-то все-таки утаивается? Какие-то темы?
2: Половое развитие, например.
3: Не, ну пока еще рано. У нас пока еще этот вопрос не поднимался. Она еще довольно-таки, я хочу сказать, в этом плане ребенок ребенком. Они это все обсуждают, как я поняла, в школе. То есть они все знают, что им надо знать.
5: Ну вот я как не только как мама, но все же с психологическим образованием своих детей приучаю к тому, что с мамой можно говорить абсолютно на любую тему и разговариваю.
3: Я тоже, у меня нет тоже, да. Потому что я не ругаюсь, не луплю, как там. Я тебе не сказала, что у меня сегодня тройка, и ты меня убьешь, тебя убивали хоть раз. Я говорю, зачем ты вот такое говоришь? Все ж так это сам бояться. Я говорю, ну да, ты прям убитая ты.
1: Так положено.
3: Да,
1: так традиция положено. Такая, бояться, да. Бояться. Нечего нарушать.
5: Мой старший сын один раз мне сказал.
3: Положено убивать.
1: Да.
5: Сын мне один сказал, мама, я в шоке, что я сижу и с мамой на такие темы вообще разговариваю. Там темы были уже довольно интимного характера пошли. Он говорит, я в шоке, что я могу. Я говорю, ты лучше со мной об этом говори.
2: Мама – лучший друг.
5: Да.
0: Это здорово, конечно, когда мама – лучший друг. Но все-таки, да, когда мама одна, понятно, что она для нее будет авторитетом. Да? Когда живешь в семье, когда где-то мама, возможно, не самостоятельна. Да? Где-то, может, возможно, другие близкие что-то решают за нее. Вот как при этом сохранить авторитет у ребенка?
5: Да легко, мама, абсолютно. Мама... Во-первых, самой ему рассказывать ребенку, девочке, я вам даже советом просто таким. Надо самой какие-то говорить, вот это наша тайна, это секрет, я тебе расскажу. Когда ты рассказываешь ребенку какой-то момент, он понимает, что ага, значит, маме тоже можно доверить что-то.
1: Нужно из самой себя в первую очередь представлять личность. Можешь ты что-то сделать, не можешь, решают за тебя, не решают. Если ребенок видит, что ты в принципе бесправное существо, и неважно, есть зрение, нет зрения, или человек абсолютно здоров, он и не будет воспринимать это за авторитет. А если он видит, что та же незрячая мама чего-то способна добиться, что-то может, ее уважают, ее любят, ее ценят, то почему это не будет авторитетом?
2: Мать должна работать над собой. Если она что-то не может, в первую очередь она должна работать над собой, чтобы ребенок в ней видел авторитета и личность.
1: Чтобы он сам был способен ее уважать.
2: Нужно добиться этого уважения.
1: Да, нужно добиться этого уважения, совершенно верно.
5: Мне вчера козявочка моя заявила: «Мама, ты у меня самая сильная».
2: А мне сын говорит: «Мам, я хочу быть таким, как ты. Сильной, мужественной и умной». Очень приятно.
0: Катя Игнатьева, ты до эфира давно общались, ты говорила такой, рассказала трогательный момент, что дочка за тебя молится. Да, молится, чтобы ты прозрела, да, чтобы глазки увидели.
5: Да, был момент, когда я стояла на кухне, ребятам готовила немножко. У меня много икон, естественно, распятие виснет. Слышу дочке, просто говорит: иконка, иконка, то есть иконка. Пусть у мамы глазки видят. Потом она заплакала, я бегу к ней, говорю: что случилось? Иконка сломалась. Она распятие сняла со стены. Я говорю: да нет, не сломалась. Я, естественно, от этого умиления немножко расплакалась. Она: мама, не плачь. Иконка полечит тебя, глазки будет видеть, и ты не будешь плакать больше. Ты будешь меня видеть. Вот так вот, 3 года.
2: Мой ребенок, сына, тоже где-то 8 лет, молился Богу, чтобы у меня глазки выздоровели. А в тот момент, когда я ослепла, где-то в течение полугода, был такой момент, мой ребенок открыл анатомию, книжку мной подаренную когда-то, открыл про глаза, начал читать, рассматривать глаза и говорить: «Мама, я знаю, как тебе помочь, мы тебе поможем». Вот это, вот это читает, изучает. Тоже очень забавно, что дети переживают за взрослых, за близких.
0: Да, конечно же. Катя Рогачева, знаешь, что у тебя сын твоим успехом радуется, да, следит за твоим творчеством, да, когда ты получаешь премии литературные, да, ты побеждаешь на конкурсах литературных, он тобой гордится.
1: Да, это, конечно, тоже очень приятно. Я когда получила премию имени Лермонтова, он из класса народ водил смотреть на мой диплом, как на экскурсию. И мне так смешно было, в то же время так приятно. Это бесценно, когда наши дети нами гордятся. Ты понимаешь, что, в принципе, все, наверное, не зря.
2: Главное, чтобы ребенок не стыдился матери. В некоторых случаях такое бывает.

0: Ребенок будет так же это чувствовать. И также с тобой будет относиться. Да, да. В первую очередь, мама сама должна показывать ребенку и окружающим, что ничего необычного и страшного не происходит. Все нормально. Все обычно.
1: Ну, мать надо к этому подвести, поэтому нужна работа с психологом. Если она не может самостоятельно справиться со своей проблемой и страхами, нужна психолог в этом случае.
2: Слушай, девочка, вы можете меня отпустить?
3: Да, Оксана, я помню. Твое напутствие незрячим мамам и девушкам, которые мечтают ими стать. Коротко.
2: Не надо ничего бояться, все получится.
3: Оксана, спасибо тебе большое. Продолжаем, девочки. Какие еще трудности возникают у незрячей мамы? Какие моменты важно сегодня коснуться нам еще? Какие трудности вы испытывали? Да, какие моменты важно говорить, учитывать? О чем важно знать?
0: Ну, наверное, все-таки сложности могут возникнуть в лечении, если ребенок заболел, то есть препараты и что-то. Это надо точно знать, что дают и как дают. Когда уже детки постарше, вот у моих было постарше, тут уже попроще, конечно. Но вот недавно я для себя освоила новый момент. Я научилась все-таки делать ингаляции детям, даже заряжать ингалятор самостоятельно на эмбулайзер. Пришлось научиться. Для меня пока это, наверное, самый такой сложный момент.
3: Кать, ну вот мы замечали, как ты об этом не сказали, но тебе, я знаю, что долгое время твою маленькую дочку даже близкие не давали.
0: Да, получилось так, что помимо того, что я потеряла зрение, я еще и парализована была на левую сторону. И мне боялись передавать, что я могу что-то сделать дочке. И где-то месяцев до 8 мне очень редко вот давали подержать буквально 2 минуточки ее. Потом я стала просто сама научилась ее вытаскивать из коляски, из кровати. Ложить рядом с собой на диване, даже памперсы научилась ей менять самостоятельно, можно сказать, практически одной рукой. Но купать стала ее только после годика, когда уже держать особо не надо было ее.
1: Ну, у меня небольшие трудности возникали тогда, когда я гуляла со своим сыном и обучала его пользоваться навигатором на телефоне. Я говорю, ну, сына, посмотри, ты должен научиться ориентироваться в городе. Дома, номера домов, как это отображается на карте. Я же не вижу, но я-то помню, как это все выглядит. А он не знает. То есть были некие трудности, мы останавливались, спрашивали у прохожих, куда, что. То есть смотри, ты ведешь меня до точки сам. Вот доведи меня туда-то, туда-то. Мы набираем в навигаторе и идем.
3: То есть ты учила ребенка работать с навигатором?
1: Да. Пользоваться поиском в интернете. То есть, если ты хочешь что-то найти, пожалуйста, набираем в адресной строке то-то, то-то, то-то, что ты хочешь найти. И мы ищем. Обучала его также покупать что-либо на маркетплейсах, как это делается, как пользоваться картой и так далее. То есть, были трудности, но, тем не менее, ребенок научился. То есть, я его научила без зрения.
3: Понятно. Катя Рогачева, а ты какие моменты хотела бы отметить? Трудности? О чем, может быть, предостеречь?
4: Самый трудный период – это пока вот ребенок действительно маленький. Это, конечно, самые сложные моменты, потому что дальше, когда он подрастает, он действительно начинает тебе уже помогать, уже какая-то вот ответственность появляется, по крайней мере, у моего это было очень сильно. То есть лет с 2-3 он уже самостоятельно ходил за собой горшок мыть, мне не давая. А вот с памперсами, да, было очень сложно. Просто очень. Это был один из самых жутчайших моментов воспитания ребенка. Да, а так, не сказать, чтобы у нас было много трудностей. Мне, конечно, было кому помогать. Да, у меня муж с него глаз не спускал все детство, и нам было от кого ожидать этой помощи. Но то, что мы делали сами, это скорее было как-то больше азарта, что ли. Получится, не получится. Получится на ощупь научить его читать или не получится. Ну, получилось. Мы писали на листах, мы играли вот в эти вот мозаика, которая буквы вот эти вот объемные. Получалось. Получится или не получится научить его еще чему-то, допустим, самостоятельно есть. Получилось. Интересно же. Ну, подумаешь, мы там угваздали кухню несколько раз. Терпимо, жить можно. То есть это вот как-то так было. У нас каждый раз все эти преодоления были даже не то, что игрой, а скорее нам обоим нравилось получать результат. Ну, а потом, действительно, наши дети незрячих мам, они очень рано понимают, что они должны быть взрослыми. Очень рано. И они начинают такими быть. Ответственными, самостоятельными, самостоятельно решающими какие-то проблемы. Хорошо, это плохо, не знаю, но я на ребенка уже, наверное, лет в 5 могла полностью положиться. Я уже знала, что ничего он страшного не сделает, никуда не убежит, ничего не натворит, в розетку не влезет, хотя он и так этим особо не страдал. И как-то вот

0: было уже не страшно воспитывать.
1: Ты говоришь, научила читать, научила есть. Вот давайте, может быть, эти моменты поподробнее. Я думаю, что кому-то это пригодится. Какие практические советы, Катя?
0: Ну, я не знаю про практические советы. Не то, чтобы я прям научила. Но показать, как двигается ложка и куда нужно ей тыкать, ну, это просто. Для этого не нужно видеть. Тарелку на ощупь ты ее и так найдешь. Мы пробовали. Ну, когда получалось, когда не получалось. Главное не ругаться. Главное иметь вот это вот терпение и позитивный настрой. Потому что если ребенок будет понимать, что что-то идет не так, что это плохо, что не получается, мама расстраивается, никакого желания что-либо дальше делать не будет.
2: Паника.
0: И с буквами точно так же. То есть я что-то черчу на этом листике, говорю: «Владь, какая буква?» Он на меня, на листик, на меня, на листик. Просто даже не видя, понимаю, что у него абсолютно недоумение на мордашке. Думаю, а что я там накорябала сама-то? Сидим, хихикаем. Весело. Так и учились.
3: В плане букв у меня, например, еще из зрячей жизни остались магнитики, объемные такие буковки.
0: Да. Мы тоже с такими работали, да.
3: Очень удобно, кстати. Вот
0: удобно, да. Единственное, что они, когда разъезжаются, он не совсем понимал, почему буквы можно переставить во все стороны, и еще не меняется. Как-то вот у нас с этим было сложно.
1: Что еще, с уроками?
0: Да, потому что я думала, что это будет, ну, очень сложно. Школа, это все-таки как-то домашку эту проверять, да. Ну, тоже очень забавно получалось. Мы до сих пор, я помогаю ему с уроками периодически, хотя сейчас уже в этом такой необходимости нет, все-таки довольно взрослый. Но вот кто быстрее на слух посчитает дроби, допустим, ну, здорово же. Приходится считать, мозг тренировать, получается. Можно ли на слух нарисовать диаграмму? Оказывается, тоже можно, было бы желание.
1: По поводу школы, по поводу уроков, Катя Игнатьевна, что-то добавишь?
3: Ну, у меня ребятки практически самостоятельно все делают. Но если нужна помощь, устная там что-то, конечно, я помогаю. Частенько их прошу там пересказать обязательно мне. Вот они готовятся к школе, там, к урокам, какой-то рассказ прочитали или какой-то параграф. Но вот у сына, когда биология у старшего началась, да, я много могла помочь ему, объяснить даже. Ну и среднему тоже объясняю, если что-то необходимо. Хотя бывают очень курьезные моменты, когда ребенок ко мне подходит и говорит: «Мама, а проверочное слово у слова груз-грузин?» Это уже анекдот.
2: Я помогаю своему сыну в сочинениях. И у нас прекрасно вместе получается. То есть я не только сочиняю за него, но помогаю ему самому сочинять. А что бы ты добавил? То-то. А как бы ты написал? Ну вот написал бы вот так. А давай вот так исправим. Так же будет лучше. Угу. Вот это слово повторяется. Это тавтология. Давай исправим. Давай придумаем другое слово. Угу. Придумаем. То есть устные уроки делаю с ним вообще прекрасно. С математикой также помогаю. Объясняю, как это посчитать правильно. То есть визуализирую и прошу своего ребенка тоже пользоваться визуализацией. В математике это очень полезно. Не просто видеть цифры, да, а представлять в уме, как это выглядит. Количество того-то, того-то, то есть какого-то предмета. То есть приходится объяснять мне, незрячему человеку, ребенку, как правильно считать.
3: Может быть, это даже несколько и увлекательнее, вот, да, придумывать новые какие-то вот способы, как помочь ребенку вообще с любыми его трудностями, которые возникают. Надо самой в голове тоже для себя решить эту проблему. И как это ребенку объяснить, как решить ему эту проблему?
2: У нас такая была проблема. Его задирали девочки. И мне пришлось учить ребенка давать отпор девочкам. Девочек же бить нельзя. Я встаю на коленке напротив него. Я говорю: вот, я девочка, я к тебе пристаю, задираю. Что ты будешь делать? Мам, я не знаю. Я говорю: смотри, у меня хвостик, у всех девочек. Есть косички и хвостики. Если тебе девочка плохо там к тебе относится, задирает или плюется, можно дернуть ее за косичку. И показываю, как это делать так, чтобы ей не сильно было больно, но она поняла, что больше так себя вести не будет. Вот такой у нас был с ним опыт. И все, девочки, в принципе, не приставали особо к нему. Он их подергал.
3: Понятно. Я учу детей своих, как правильно сказать, чтобы тебя не трогали. Я как-то сама не любитель каких-то там физических контактов таких. Я сама с детства всегда решала проблемы свои словами. И стараюсь научить ребят так же самое.
1: Удается?
3: Да, в большинстве случаев да.
2: Солидарно полностью, но некоторые дети слова не понимают. Особенно девочки бывают. Когда мальчик красивый, что бы ты ей ни говорил, она все равно к тебе будет приставать.
1: Сейчас нахальные девочки, видимо, пошли.
2: Задиристые пошли. Хуже мальчиков.
1: Девочки, о чем я еще не спросила, может быть, вас?
3: Можно я немножечко прочитаю из своих? Можно?
1: Можно.
3: Есть профессия лучшая, самая. И профессия – это просто быть мамою. И в профессии этой надо много уметь. И лечить, и учить, понимать и жалеть. Пожурить, если вдруг был ребенок неправ. Усмирить даже самый взбунтовавшийся нрав. И оплаты дороже вовек не сыскать. Только детки родные могут так обнимать.
1: Ну что ж, а это может еще поговорим немного, да? Пока я думаю, что услышим песню, которая называется «Вязала матушка мне шаль», и песня в моем исполнении прозвучит сегодня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях незрячие мамы. Говорим мы, конечно же, о детях, посвященном выпуску за счет детей. Продолжаем. Девочки, ну, если говорить о том, какими были мы в своем детстве, да, в своей детской паре, какие дети сейчас, да, какие сейчас мы наблюдаем детей, да, вот чем отличаются дети 21 века от детей, скажем так, советской, постсоветской пары?
1: 21 века дети больше информированы. Доступ к информации довольно-таки быстрый и обширный, точный, наверное, такой глобальный, что ли. Можно достать любую информацию с помощью интернета. У нас такого не было. Мы в догадках всегда были или спрашивали у родителей. Родители сами что-то не знали. А сейчас дети знают практически все, потому что доступ есть к интернету и у родителей, и у детей. Сами технологии, телефоны, гаджеты раньше не было, а сейчас есть. Все, в изобилии. И виртуальная реальность, планшеты, компьютеры, 3D-кино, все что угодно, любые развлечения.
0: А не слишком плотно уходят дети в виртуальную реальность, как тебе кажется?
1: Думаю, что да. Но это надо принять общество.
2: Единственное, что мне не нравится сейчас, то, что дети мало общаются в реале. Они все сидят в виртуальной реальности.
1: И это наше будущее, к сожалению. Это будущее наше. Во взрослом возрасте они будут менее коммуникабельны. А кто-то деградирован от общества. Возможно, ну, это даже нехорошо отчасти.
0: А как можно на это повлиять, вот имея в виду своего ребенка?
1: Ограничивать от посещения интернета, больше с ним коммуницировать и давать возможность общаться с другими детьми, с животными и с природой. Обязательно ходить на природу. То есть ребенок должен понимать, в каком месте он находится, что жизнь не соткана из техники, технологии, телевизора, компьютера и так далее. Что есть еще природа. И природой можно наслаждаться. И на природе можно получать удовольствие от игр или каких-то занятий, нежели от компьютерных игр. Увлекать. Нужно детей увлекать.
0: Катя, что хотела сказать?
2: Ну, я полностью согласна, да. В советское время даже часто были вот ходили дети и взрослые в походы куда-то. И это было правильно. Потому что сейчас я даже смеюсь, говорю, вас выпусти в лес, вы не выберетесь оттуда.
1: Да.
2: Но ребенок говорит, если будет ловить интернет, то выберемся. Не в каждом лесу с нами интернет не будет. Не каждый оператор берет его.
0: Если не будет ловить, то нечего там делать по лесу. Понятно. Это по поводу походов, приучаете детей как-то вот в природе, к лесу, к таким прогулкам, выездам куда-то, тем более машина есть?
2: К сожалению, мой муж вечно занят, много очень работает, выезда у него нет. Поэтому одну никуда не пускают даже детей.
1: А мы с моим сыном ходим летом на речку и на озеро. Я приобрела ему сачок. В этом году мы с ним пойдем ловить маленьких лягушат, рыбок. Ну, естественно, отпускай. То есть ему нравится в воде искать маленьких рыбок, головастиков. Они очень интересные. Таким образом, ребенок познает мир, трогая других существ, нежели кошек или собак. Также мы подкармливаем животных. Я приучаю ребенка к доброте, что животных на улице надо подкармливать. Птиц, общение с птицами, слушать их пение. Не так просто там не обращать внимания, да, на пение птицы, а именно понимать, как они поют. Это же очень важно. Чувствовать природу. Ходим в лес.
0: Катя Рогачева, здесь что-то добавишь вот, о том, как отвлечь ребенка от гаджета и что ему предложить взамен?
3: Ой, с этим, конечно, сложно. Самое главное, что делают гаджеты, это дети перестают удивляться, дети перестают видеть какие-то чудеса. Ну, какие могут быть чудеса, если любые можно добыть, ткнув на кнопочку? Вот это вот страшно. Удивить уже практически нечем. И полностью согласна, что заменять это общением с природой и, в принципе, любым хотя бы каким-то общением – это лучший, наверное, вариант. Ну, у нас есть дача. У нас бабушка, у нас дача. Все как положено, поэтому да. С этим у нас немножко меньше проблем. Каждое лето я пытаюсь сплавить ребенка как можно на больший срок на свежий воздух. Он, конечно, сопротивляется, потому что интернет там действительно не ловит. Мы выдерживаем большой бой, но это нужно делать, это действительно правильно. Они вот не понимают пока этого, вот эти моменты детства, которые можно там на велике где-то погонять, в траве где-то поваляться, да, на ту же речку сходить, они же больше повторяться не будут. Вырастешь, такого безоблачного счастья уже не получится добыть, поэтому нужно давать это сейчас.
1: Да, и городским детям нужно выбираться в деревню. Вот здесь я тоже полностью согласна, и у меня были такие варианты. Мы с ребенком ездили в глухую деревню, там, где совсем нет интернета, но зато есть куры, коровы, козы, кролики. Это все пощупать, поухаживать за животными, не бояться их. То есть вот этот контакт с животными очень важен. А еще можно покататься на лошадях, если ребеночек уже подростковый, допустим, да, уже побольше. На ослах, на лошадях, не бояться сидеть верхом. Это же намного круче, нежели играть на компьютере верхом на лошади в роли игрока. Виртуального, да? На себе попробовать. Играть на инструментах, на гитаре там. Вот у меня тоже появилась гитара, я своего ребенка научила одной мелодии, которую только сама знаю. В траве сидел кузнечик. И у него это получилось буквально за 15 минут, и он был в восторге, что у него это получилось. Опять же таки, в интернете есть игры на инструментах. И на гитаре, и на клавишах. Они там пальчиками нажимают на экран, что-то получается. А тут настоящий инструмент. Вау! То есть, да? Как-то вот увлечь его тоже нужно.
0: Ну что ж, наверное, будем мы потихонечку завершать. Здесь на завершение нашей встречи такой вот, да, встречи мам сегодня. Девочки, ну что бы вы сказали молодым совсем девчонкам, которые, наверное, мечтают, да, все-таки стать мамами, да, прийти в семью, но боятся, говорят, нет, я не справлюсь, я не вижу и прочее. Вот как вы, может быть, обнадежили, от чего-то предостерегли, вот какое-то некое напутствие молодым девочкам, будущим мамам?
1: В первую очередь выбрать правильного мужчину. То есть для этого нужен мужчина.
0: Правильного или какого?
1: Доброго. Мужчина должен быть добрый. Это самое первое качество. Надежный, добрый, проницательный, чуткий. Чувствует сердце в первую очередь. Нужно как-то так. Друзья должны быть, чтобы не бояться пойти на такой шаг, родить ребенка. Надо немножко стоять на ногах финансово. И иметь друзей и родственников. Если родственников нет, хотя бы хороших, преданных друзей. Чтобы, если что, вдруг, было бы на кого положиться.
3: Верить в себя в первую очередь. Потому что если есть огромное желание быть счастливой, то этому ничего не может противостоять. Но страх иногда делает нас очень слабыми. Очень и очень слабыми, даже если мы все можем. Но боимся... Это не всегда получается преодолеть, поэтому вот действительно не бояться и верить в себя, верить в то, что все получится.
0: Да, это правда. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы завершим. Сегодня у меня в гостях были 4 незрячие мамы. Оксана Егорова из Смоленска, Екатерина Рогачева из Смоленска, Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска, и Анастасия Гатилова из города Ярцево, Смоленской области. Вот у нас такая встреча земляков сегодня получилась. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: своя.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Герой нашей сегодняшней программы – популярная московская группа «Зодчие».

Дорогие товарищи, на раскачку у нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. Очень точные, емкие,

В исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция «Демонстрация 1 мая 1982 года». Авторы композиции Юрий Давыдов и Леонид Лепницкий. Запись 1988 года. Бессменным руководителем группы «Зодчие» был и остается Юрий Давыдов. Он родился в Одессе 16 января 1957 года. Кроме общеобразовательной, Юра учился в музыкальной школе. Еще одним его увлечением был футбол. В 12 лет Юра поступил в знаменитую футбольную школу молодежи в Лужниках. В 15 лет он перешел в школу с физико-математическим уклоном, где из одноклассников создал свою первую рок-группу. Но футбол не бросил, два сезона отыграв в юношеской команде «Торпедо». По окончании средней школы Юрий поступил в Московский архитектурный институт. На третьем курсе перевелся в Московский автодорожный институт. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композицию Юрия Давыдова и Сергея Патрушева «Юла». Запись 1987 года.

Вот что Юрий Давыдов рассказывал о начале своей музыкальной карьеры. Цитата. «В нашем классе было 2 ансамбля и еще 6 в школе, и все довольно популярные. А сколько их было в районе, в Москве, в стране? Большинство самодеятельных ВИА подражали всем новомодным течениям и все-таки играли так одинаково, так плохо и на таких плохих инструментах, что их музыка просто сливалась в однообразный звуковой фон. Исчезали они, надо сказать, так же быстро, как и появлялись». И с того времени я и вынес свое довольно специфическое отношение к популярности, к подражательству и к новомодным течениям. Но отказаться от всего этого было не так-то просто. Впрочем, признание у нас в ту пору было. А для самодеятельности даже широкое. Но наша музыка по-прежнему что-то мучительно напоминала. Может, песняров, или Битлз, или Пинк Флойд, или, скорее всего, всех вместе. Всерьез нами никто не занимался, никто не помогал. Мы вынуждены были воспитывать себя сами». Конец цитаты. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композиции Юрия Лозы «Жигули».

Юрий Давыдов, цитата. «Мне всегда удивительно везло. Однажды случайно познакомился с директором ДК электрозавода имени Куйбышева. В ДК случайно оказался комплект БИК, который по тогдашним меркам технической оснащенности ВИА казался чем-то вроде космической аппаратуры. К нему фантастическая случайность, нас и допустили. Уровень обязывал, пришлось работать с полной отдачей. Потом вошли во вкус». Конец цитаты. Ансамбль, которым руководил Юрий Давыдов, назывался «Гусляры». В ноябре 1978 года на московском конкурсе любительских групп «Гусляры» завоевали первое место. Они исполнили композицию «Зодчие», написанную Юрием Давыдовым на стихотворение Дмитрия Кедрина. Вот фрагмент этой композиции. –

0: а как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь. И ответили все: «Лепота!»
1: И спросил благодетель: «А можете ли сделать пригожий благолепнее этого храма? Другой, говорю».
2: И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь». И ударились в ноги.

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучал финал композиции Юрия Давыдова на стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие». В начале 1980 года на волне предолимпийских послаблений группа «Гусляры» получила профессиональный статус и начала работать от Тюменской областной филармонии. Правда, пришлось поменять название, поскольку по стране уже гастролировал один ансамбль с названием «Гусляры». Ребята выбрали название «Зодчие» по названию одной из композиций своего репертуара. Одно дело быть лидером среди любительских коллективов, совсем другое – завоевывать место под солнцем среди профессионалов. Да и тюменский климат достаточно суров. Одни музыканты уходили, другие приходили. В 1983 году к «Зодчим» примкнул музыкант, композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза. В исполнении Юрия Лозы и группы «Зодчие» послушаем композицию «Не спешите рок-н-ролл сдавать в утиль». Запись 1984 года.

Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске, теперь Екатеринбург. Еще в детстве у Юрия проявились музыкальные способности и хороший голос. Первое публичное выступление Юрия Лозы состоялось, когда он учился в 4 классе. Он пел в школьном хоре. Юрий Лоза, цитата. «Тогда я от волнения потерял сознание». Ну, а позже были попытки создать свою группу при Казахском университете. Занятия в училище на отделении духовых и ударных инструментов. 5 лет работы в «Интеграле», ставшем лауреатом фестиваля популярной музыки «Тбилиси-80». Конец цитаты. У Юрия Лозы накопилось около 100 собственных песен. Однако руководитель «Интеграла» Барри Алибасов не включал их в репертуар ансамбля, что вынудило Юрия Лозу покинуть «Интеграл». В 1983 году Юрий Лоза с помощью музыкантов группы «Примус» записал свой первый магнитоальбом «Путешествие в рок-н-ролл». В исполнении Юрия Лозы и группы «Примус» послушаем композицию «Старый лимузин», запись 1983 года.

Первую в Советском Союзе группу электронной музыки «Примус», поэтому и название «Первый» в переводе с латинского, создали в 1980 году Ярослав Ангелюк, самый крутой в Советском Союзе бизнесмен, или, как тогда говорили, спекулянт по новомодной музыкальной аппаратуре и инструментам, и Александр Боднарь, простой самодеятельный музыкант. «Примус» исполнял электронную музыку, созданную на основе новейших музыкальных технологий. Ангелюк, хорошо знавший Барри Алибасова, пригласил Юрия Лозу для записи собственных песен. За два дня было записано 12 песен Юрия Лозы, составивших альбом «Путешествие в рок-н-ролл». Вот одна из этих композиций. Называется она «Девочка в баре». Слушаем.

Через два месяца альбом Юрия Лозы и группы «Примус. Путешествие в рок-н-ролл» стал распространяться по стране с помощью студии звукозаписи. Статья композитора Александра Морозова «О чем варит «Примус» в газете «Комсомольская правда» с одной стороны добавила популярности «Примусу», а с другой положила начало гонению и запретам на эту группу. Группу обвиняли в антисоветчине и в попытке разложения советской молодежи. «Примус» попал в черный список Министерства культуры СССР. А автор композиции альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрий Лоза на некоторое время исчез с музыкального горизонта. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем еще один рок-н-ролл с альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрия Лозы и группы «Примус». Композиция называется «Купи мне, мама».

0: бегу. Убегу. Убегу.
1: Продолжение рассказа о популярной московской группе «Зодчие» вы услышите в нашей следующей программе.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает.